0: Для лиц старше 12 лет. В Москве 6 утра. В Екатеринбурге 8. В Красноярске 10 часов. В Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
0: О санкциях.
1: Законопроект об ужесточении санкций против России прошел процедурное голосование в Сенате США. Более 60 сенаторов поддержали сокращение дебатов по документу, что позволяет перейти к финальному голосованию. Инициатива предусматривает ограничения против российских политиков, госкомпаний, а также вторичные санкции для стран-покупателей российской нефти и газа. Ожидается, что окончательное рассмотрение законопроекта может пройти до конца недели.
0: О спецоперации.
1: Российские бойцы взяли под контроль лес западнее и юго-западнее Красного Лимана в ДНР. Этого не скрывает даже украинская пропаганда. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочка. Ранее специалист сообщал ТАСС, что ВСУ больше не контролирует ни одного дома в Красном Лимане, но еще пытаются заходить в серые зоны города и закрепляться в них.
0: О землетрясениях.
1: По меньшей мере 6 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 7,1 на японском острове Кюсю. Об этом сообщили местные власти. В городе Касима после подземных толчков произошел взрыв, предположительно из-за утечки газа. Погибли 2 человека, еще несколько человек оказались под завалами. Также жертвы есть на заводе Nippon Paper Industries, где после землетрясения обрушилась дымовая труба. В разных районах острова повреждены здания, дороги и мосты. Произошли пожары и перебои с электричеством. В больнице доставлены десятки пострадавших.
0: О школе.
1: Ученикам 2-х, 3-х, 4-х классов и старшеклассникам следует сократить объем домашних заданий. Такое мнение ТАСС высказал замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По его словам, на выполнение домашней работы у школьников должно уходить не более 1-2,5 часов в день. Он отметил, что после уроков дети часто проводят за заданиями по несколько часов, из-за чего у них не остается времени на отдых и личное развитие. Ранее Минпросвещение отменило домашние задания для первоклассников с 1 сентября. Сейчас рекомендации ведомства устанавливают нормы для 2-х, 3-х классов до 1,5 часов, для 4-х, 5-х до 2 часов, для 6-х, 8-х до 2,5, а для старшеклассников до 3,5 часов в день. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США сегодня стоит 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки, юань 11 рублей 59 копеек. В Москве в среду пасмурно, ожидается дождь, гроза, плюс 17, плюс 19. В Санкт-Петербурге малооблачно, плюс 15, плюс 23. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки».
2: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Кремль пока не получал запрос о телефонном разговоре президентов России и США после переговоров Трампа с Зеленским. Виза сократит более 2500 сотрудников. Это 7% штата, но это далеко не все сокращения в крупных корпорациях. Глава СКР предложил считать применение искусственного интеллекта и VPN отягчающими обстоятельствами преступления. Начнем со встречи Трампа и Зеленского. Пока можно сказать, что в Кремле не получается запросы о телефонном разговоре президентов России и США, заявил это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он ответил таким образом, отвечая на вопрос журналистов, будет ли контакт России и США на фоне встречи Трампа с Зеленским.
3: Вот накануне в Лондоне состоялась встреча Зеленского и нового премьера Британии. Сегодня же пройдет встреча Трампа с Зеленским. На прошлой неделе министр Лавров проводил переговоры с Рубио. Можно ли говорить, что американцы вернулись на украинский трек? Есть ли ожидания у Кремля от сегодняшних переговоров Трампа и Зеленского? И второе, есть ли запрос с американской стороны на телефонный разговор с президентом Путиным? Спасибо.
4: Нет, пока запроса о телефонном разговоре нет. Американцы не оставляли украинский трек. Для них просто появились гораздо более приоритетные проблемы, которые нужно решать. Понятные, хорошо известные проблемы. А что касается украинского трека, постоянно в рабочем порядке контакты продолжают и продолжали осуществляться.
2: Ну что ж, это еще не все, как вы понимаете, потому что Зеленский уже прибыл в Белый дом на встречу с Дональдом Трампом, об этом сообщает Рейтер. Источник с украинской стороны уже успел заявить агентству, что первоочередной задачей на переговорах является получение разрешения США на поставки ракет-перехватчиков для систем Патриот. Лидеры обсудят обещание Трампа на саммите НАТО выдать Украине лицензию на производство перехватчиков Патриот. Ну и также Зеленский планирует обсудить с Трампом завершение сделки по беспилотникам с Соединенными Штатами и, как ожидается, потребует срочно предоставить боеприпасы к системам ПВО. Но ранее CNN, ссылаясь на сотрудника Белого дома, успела сообщить, что на встрече 28 июля обсуждать будут процесс разрешения разногласий между Россией и Украиной. Также анонсировать обсуждение обостряющегося конфликта между Украиной и Ираном. У нас на связи главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. Спасибо, что согласились принять участие в нашем эфире. Владимир Сергеевич, ну вот я вижу, уже пошли там пересуды, слухи. Я вижу, что заявляется, что если Зеленский сохранит простоту и не будет чрезмерно усложнять ситуацию, все пройдет хорошо, сказал человек, близкий ко встрече. Это я вот тут уже в соцсети X откопал высказывание и предположение журналистов. Вот. Это, к слову, о том, что пересуды уже пошли. Никто не знает, чего толком ждать. Что думаете вы по этому поводу вот этой ситуации? Зачем Зеленский был вызван к Трампу, а я именно это предполагаю, не то, что Зеленский приехал к Трампу для того, чтобы с ним увидеться и предложил эту встречу, а именно Трамп вызвал Зеленского, скорее всего, и похороны лишь только повод для того, чтобы увидеться как с ним, так и с Нетаньяху, возможно. Может быть,

0: поддержке Украины, и там, может быть, имеет место какой-то определенного рода спектакль. Вот, ну, вы сами понимаете. Когда Зеленский уже, вот мы иногда рассуждаем про встречу с Анкориджем, понимаете, где-то там, на задворках американской государственности, в каком-то там штате, так сказать, может быть, не самом плохом, но богом забытом, что-то там происходит. А Зеленский за это время и в Мар-а-Лаго побывал, его уже полдюжины раз в Белый дом принимают. Ну неужели тут совершенно не ясно, понимаете, что тут ломается Ванька? Да, сегодня Украина будет, так сказать, помогать Соединенные Штаты Америки. Вопрос сегодня идет в каком направлении. Это направление уже видно. Это гибридные войны, так сказать, это провоцирование России. Помните, месяца два назад сказали, ну вот встал вопрос об ударах вглубь территории. Трамп сказал, я против. Но что произошло? За это время мы видим, удары по территории наносятся, так сказать. Все понятно. За всеми ударами стоят Соединенные Штаты Америки, понимаете. И сейчас, в преддверии, во-первых, промежуточных выборов в Соединенных Штатах Америки, в преддверии выборов в Думу у нас, и украинский фактор будет усиливаться, понимаете. Для этого, собственно говоря, Зеленский явился в Вашингтон со всей делегацией, ну, чтобы, как говорится, разработать в этот важный такой момент именно стратегию, ну, или тактику, понимаете, помощи Соединенным Штатам Америки. Его позиция проста. Что я могу сделать для вас, господин Трамп, чтобы вам как-то помочь? Вот что ему Трамп скажет, да бей по Ураю, по Ирану, а потом бей по Уралу. Все это возьмет на вооружение украинская сторона. Ну, а какая там будет еще, так сказать, этот антураж, весь это, как это все будет подаваться, это не имеет никакого значения. Это спектакль. Трамп это любит, понимаете. Ему важно показать, что он там, я не знаю, хозяин в доме или что-то в этом роде. Зеленский может тоже себя как-то вести. Но я помню вот это 28 февраля, какого там, 25-го года, понимаете, когда это произошло. Ну, все уже решили, все. Ну, за это время, по-моему, Зеленский уже 3-4 раза был в Белом доме. Поэтому давайте из этого исходить на сегодняшний день, что, как говорится, никаких там мирных предложений или предложений, которые последуют Соединенные Штаты Америки, Америка на данной стадии стала безоговорочно на сторону Украины. Все. Этот вопрос, считайте, пока до выборов закрыт.
1: Ну, у меня есть уточняющий. Да, уточняющий вопрос, Владимир Сергеевич. Один из уточняющих вопросов звучит так.
0: Да.
1: А если Трамп хочет устроить спектакль или показуху, показать, насколько он крутой и прекрасный, то почему встреча закрыта от журналистов?
0: Ну, вы понимаете, в чем дело. Понятие закрытия журналиста, потому что будут обсуждаться многие деликатные вопросы. Вот как раз именно форума поддержки Соединенных Штатов Америки. Потому что формально где-то там Трамп еще себя позиционирует как человек, который отрешился от проблемы вот того самого украинского трека, вот, что он там еще выступает за мир каким-то и так далее и тому подобное. Вот, mm-hmm. Все это уже, как говорится, в прошлом, и на сегодняшний день это, в общем-то, достаточно, так сказать, серьезный, возможно, будет разговор о том, каким образом активизировать украинскую карту против России. Вот, поэтому этот вопрос закрыли.
1: Владимир Сергеевич, а перелет достаточно долгий, неприятный, непрямой, более того. Мы в 2026 году живем. Разведки и контрразведка у американцев, наверное, одна из самых сильнейших в мире. Угу. А надо обязательно вот на самолете туда прилетать? Ни по видеосвязи ни такие вопросы не решаются?
0: Не решаются какие-то вопросы. Понимаете, американская проблема, так сказать, она, в общем, достаточно ясна. Да, Украина – это полностью коррумпированное государство. Понимаете, помощь будет разворована, все эти лицензии патриота, так сказать, будут проданы направо и налево. Соединенные Штаты тут, в общем, как говорится, что называется, эту ситуацию они немножко понимают. Но вот этот тот самый пирожок – который, в общем, так сказать, Америка как бы на сегодняшний день, я еще раз хочу сказать, Украину она не сбрасывает при Трампе. Все, это

0: та карта, которая, когда будет надо, будет активизирована. Она сейчас уже активизирована, мы это видим. Вот. Ну, а в какой форме или как, я вам просто хочу сказать одну очень важную вещь. В данном случае. Это возвращает нас к 2011 году, когда в эпоху Обамы в свое время свергли Муаммара Каддафи. И, так сказать, тем более, понимаете, Муаммар Каддафи тогда письмо написал от сына Африки к другому сыну Африки и все такое прочее, 5-10. Ну, вот потом его свергли, это была формально там британо-французская или британо-какая-то канадская операция. И вот в тот период Обаму и спросили, слушайте, вот тут вот Европа, там, туда, вы, в общем, много возились с Ливией, обвиняя ее, что она, так сказать, враг и так далее, а сейчас вы вроде устранились. Вот тогда Обама, так сказать, так пожевав и что-то сказав, ну, или через помощников дали понять, Америка поменяла свою тактику. Если раньше во все, так сказать, тишки она влезала, она... говорила, это мы высаживаемся, это мы свергаем, это мы знамя держим. То сегодня Америка сказала, нет, это нас не касается, это нас ничего, так сказать, нас тут нет. Угу. Вот некоторые дела должны делать сами.
1: Вы я, видите, не как я сегодня... и лошадь не моя. Владимир Сергеевич, благодарю вас. Более чем понятно и интересно. Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады, был с нами на прямой связи. Кстати, материал полковника Баранца на эту тему на сайте kp.ru можете прочесть. Жирный намек Украине. Такой заголовок. Ну а виза сократит более 2500 сотрудников, но далеко не все это сокращение в крупных зарубежных корпорациях. Подробнее через пару минут.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Олег Макаренко о безысходности США в конфликте с Ираном.
4: Соединенные Штаты не могут выйти из этого конфликта, не предоставив своему обществу, в том числе и политической системе Соединенных Штатов, информацию о том, что Иран дорого заплатил за смерть каждого военнослужащего. Мы же прекрасно понимаем, что американцы никогда не выходили из конфликтов, особенно тогда, когда погибали его военнослужащие. Это политическая смерть, ну, если не Трампа, то республиканской партии, потому что эта война является абсолютно непопулярной. То, что они скрывают истинные потери, я уверен в этом. Через какое-то время мы, возможно, узнаем, возможно, не узнаем об этом. Но то, что убийство американских военнослужащих, уничтожение американских военнослужащих вот именно сейчас является вот этой точкой невозврата, это остается фактом. Иран долгое время не хотел этой эскалации. До переговоров в Швейцарии он не наносил таких ударов, которые могли бы понести за собой смерть американских военнослужащих. Он долгое время выжидал. Но учитывая то, что американцы не хотели, не собираются договариваться, не собираются выполнять условия, подписанные ими же меморандумами о проходе Ормузского пролива, о разморозке активов Ирана, и они не только не собирались, но и хотели Иран обязать выполнять все, не выполняя ничего, руководство Ирана приняло вот это серьезное решение. И то, что происходит сейчас, это нормальная эскалация конфликта, в результате которой Соединенным Штатам придется сделать тяжелый для себя выбор. Это практическое поражение Соединенных Штатов в регионе.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
1: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. И еще одна новость, достойная обсуждения в нашем эфире. Виза сократит 2600 сотрудников, примерно 7% всего штата, сообщает Bloomberg, ссылаясь на письмо главного исполнительного директора Райана МакКиннерни сотрудникам компании. Целью вот таких мер является повышение операционной эффективности визы в условиях жесткой конкуренции на рынке платежных услуг. Сокращение коснутся преимущественно технологических отделов и групп, занимающихся разработкой продуктов. Но вот обратите внимание на формулировку, да, это я от себя уже добавляю, цель повышения операционной эффективности визы в условиях жесткой конкуренции на рынке платежных услуг. Ну, то есть, по-человечески, если разбираться, все правильно делают, молодцы. Но 2500 сотрудников на улице. Porsche также планирует сократить 5000 рабочих мест в ближайшие годы. Все это из-за падения продаж в Китае, об этом уже пишет Bild. И газета обладает информацией, которая рассказывает нам с вами, что руководство немецкой компании объявило об этом на общем собрании сотрудников в Штутгарте. Porsche ранее решила сократить почти 4000 рабочих мест, и еще около 500 вакансий ликвидируют в дочерних компаниях. Но при этом концерн продлил гарантии сохранения рабочих мест и производственных площадок на главном заводе в Штутгарте до конца 2035 года. Отмечается, что увольнение по инициативе работодателя не планируется, и штат будет сокращать за счет естественной текучести кадров, программ частичного выхода на пенсию и добровольных соглашений с сотрудниками. Я от себя опять добавлю, читаю, буду создавать невыносимые условия тем, кого надо сократить, чтобы сами пришли с таким пожеланием. Ну, я бы так делал. Ну и кроме того, компания урежет рождественские премии, а размер ежегодных бонусов теперь будет больше зависеть от финансовых результатов Porsche. Ну и также стало известно, что Volkswagen тоже не остался за бортом этого действия масштабного. Он может сократить до 100 тысяч рабочих мест к 2030 году. Mercedes-Benz отменяет летние премии. Вот так вот. Профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Сафонов с нами на прямой связи. Александр Львович, приветствую вас, здравствуйте. Пошел, возможно, я небольшое должностное нарушение, да, тут добавил новость своими комментариями зачем-то. Вот, хотя, если вы их слышали, то можете сказать, в чем я не прав. Или если в чем-то прав, то можете даже похвалить, мне будет приятно.
5: Да. Ну, мы начнем с того, что в чем причина, так сказать, с этих сокращений. Да? Тут обстоятельства вполне понятны. Дело в том, что европейские страны, которые в последнее время, так сказать, резко нарастили расходы на приобретение энергоресурсов, по сути дела, так сказать, трансформировали себестоимость продукции своих компаний. Что-то вообще перестало быть прибыльным, да, и позволяет производить. Ну, например, так сказать, многие заводы химические не просто сократили численность, а закрылись. Также там возникла проблема очень серьезная, связанная с производством минеральных удобрений. Вот. Причина вполне понятная, да, там дорогостоящий газ, дорогой газ и СПГ из США приводит к тому, что там ценник растет на 30%, это убивает просто, собственно говоря, экономику этих предприятий. И параллельно этому идут процессы инфляции в стране и, соответственно, удорожание стоимости рабочей силы. Поэтому вот эти факторы роста стоимости ресурсов и роста стоимости рабочей силы приводят к тому, что операционная прибыль падает у крупных компаний. А еще и добавляется то, что, так сказать, немцы проиграли конкуренцию в автомобильной промышленности с точки зрения производства электрокаров китайцам. То это в общей совокупности еще больше бьет, собственно говоря, там по компаниям. Ну и плюс ко всему прочему, так сказать, огромный рынок Российской Федерации потерян для многих компаний, которые здесь были традиционно представлены. И в виде продажи автомашин, вспомним, сколько у нас автомобилей немецкого производства производилось, но помимо всего прочего, так сказать, а это ни много ни мало несколько миллиардов в год продажи евро. И, соответственно, стоимость запчастей, да, и там различного рода, так сказать, дополнительных аксессуаров, необходимых для работы автомашины, это краска, там полироли, ну и так далее и тому подобное. То есть в общей сложности эти 17 миллиардов евро потери для европейского автопрома. Ну и для то же самое, для химической промышленности. То есть мы можем большую номенклатуру товаров перечислить. То есть немцы, так сказать, по сути дела, там стали убивать свою экономику. И это касается не только Германии, да, это касается Нидерландов, то же самое проблема сейчас в том, что там объявляется закрытие ряда предприятий, в том числе химической промышленности, которая была достаточно сильная в Нидерландах. Вот такая политика, санкционный разрыв связей, так сказать, попытка перестроиться, значит, на зеленую экономику, да, как, ну, как бы с выдуманными там угрозами. Вот, в общем, все по совокупности приводит к тому, что сейчас многие экономисты отвечают, что Европа в начале деиндустриализации. Ну, сами европейские политики это тоже подтверждают. В конечном итоге, конечно, это для них чревато как бы ростом проблем, в первую очередь формирование, так сказать, устойчивых бюджетов, соответственно, дальнейшие проблемы – это рост вопросов, связанных с социальным обеспечением, например, так сказать, та же самая Германия, Британия, Франция активно пересматривают, так сказать, те обязательства, которые, ну, касались незыблемыми. Например, так сказать, тем же самым инвалидам сейчас предлагается прежде всего не пособие, а работа. Вот, то есть с долговременным уходом стало очень сложно, да, так сказать, ты не можешь там самостоятельно за собой ухаживать. То есть многие, так сказать, вот черты такого, скажем так, немецкого, так сказать, капиталистического социализма, да, они там, к сожалению, для них уходят в прошлое. Поэтому вот вся совокупность факторов, и это не только, так сказать, вот война, по сути дела, с нами, да, вот экономическая война с 22-го года, это в том числе, так сказать, большое количество ошибок, которые были совершены, так сказать, в прошлом, как самими компаниями, так и политиками.
1: Благодарю вас, Александр Львович. Интересный расклад получается. Будем наблюдать, как говорится, да, хватило бы денег на попкорн. Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации, был с нами на прямой связи. Мы обсудили и то, что виза сократит более 2500 сотрудников, и не только она, там, концерн Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz, везде идут сокращения, и, в общем, многое становится ясным и понятным. Как говорится, вы ждали, вот оно происходит. Электромобили и гибриды стали тоже дорожать. Продажи их в начале июля выросли почти в два раза по сравнению с первым полугодием. Дилеры отменяют скидки, ну а некоторые модели уже, на некоторые модели образовался дефицит. Готовы ли россияне пересесть на электрокары? Об этом наш следующий сюжет.
6: Автодилеры начали отменять скидки на гибриды и электрокары в России. Из-за увеличения спроса на такие автомобили продавцы массово отменяют скидки на популярные модели. Более того, по некоторым из них фиксируется даже дефицит, а предпосылок к снижению спроса не предвидится, пишут СМИ со ссылкой на экспертов отрасли. Максимальная скидка на локализованное авто по программе льготного лизинга уже снижена с 925 тысяч рублей до 500 тысяч, говорят эксперты. Сокращение привилегий коснется и программы льготного автокредитования. Средние цены на электрокары только за последний месяц поднялись на 2,5%. Всплеск спроса на подобное авто начался после событий на топливном рынке, уточняют специалисты. Просмотры соответствующих моделей на сайтах дилеров выросли примерно в 5 раз. Продавцы говорят, что фиксируют сокращение времени, требуемого для продажи электрокаров и гибридов. Все больше россиян будут отказываться от машин с двигателем внутреннего сгорания в пользу гибрида. Такое мнение в разговоре с радио «Комсомольская правда» высказал автоэксперт Артем Бобцов.
7: Многие мои знакомые автовладельцы, это я знаю по статистике дилеров, пишут в вопросах, что следующий свой автомобиль они хотят видеть гибридным. Кроме всего прочего, те, кто, собственно, уже поездили на электротяге в гибридном режиме, знают, что это гораздо лучше, интереснее и приятнее, чем ехать на бензине. Ты едешь в тишине, у тебя ничего не гремит, ничего не тарахтит, ничего не пахнет. Ты, в общем, все гибриды распробовали, и городские жители в сторону гибридов смотрят все активнее. Конечно, инфраструктура пока отстает, вот, но, по крайней мере, те, у кого есть загородные дома, таунхаусы, они, в общем, имеют возможность подзаряжаться ночью по ночному тарифу вдобавок. Они гибриды рассматривают для себя теперь в первую очередь как следующий автомобиль, на который они пересядут. В этом смысле интерес подстегнут был достаточно сильно, и у него будет однозначно в сторону гибридов еще очень долгое продолжение вот этого повышенного интереса. К электромобилю в меньшей степени.
6: Если говорить о самых популярных моделях на российском рынке в первом полугодии, то из электромобиля это Эволют, Ума, Аватар, Джили, Зикар, а из гибридов Воя, Джили, Эволют, Джак и Лисян. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков не верит, что мы наблюдаем устойчивый тренд спроса на электромобили и гибриды. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
8: У кого-то это сподвигнет, но опять же, о ком мы говорим? Мы говорим о людях все-таки с какими-то возможностями купить новый автомобиль, да еще и который дороже стоит. А если говорить о массовом рынке, ну, люди с трудом меняют бензиновые машины на бензиновые. Предположить, что они побегут прям срочно менять бензиновую машину на гибрид, с трудом себе представляю, на электричку тем более. Поэтому какое-то влияние это окажет, но говорить о том, что у нас прям рынок поменяется, конечно, нет.
6: Продажи гибридов и электромобилей в начале июля, по данным агентства «Автостат», выросли почти в два раза по сравнению со средними показателями первого полугодия. Эксперты считают, что высокий спрос сохранится до конца этого года. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Экс-премьер России, президент Российского книжного союза Сергей Степашин о необходимости современной патриотической литературы.
9: Во время Великой Отечественной войны было большое количество произведений и литературных, и фильмов. Мы помним и Симонова, и Твардовского, и замечательные художественные фильмы «Два бойца». Поэтому опыт такого есть. Второе, я считаю, не только надо ожидаться там окончания специальной военной операции, по сути дела, коллективной войны, и потом издавать книги, точнее говоря, доводить их до людей. Делать надо прямо сегодня. И сейчас, а может быть, даже еще вчера. Потому что, давайте говорить откровенно, сегодняшняя возможность использовать технические средства, интернет и так далее, где мозги помывают, в том числе и нашим детям, по поводу цели и задач спецоперации. Это очень серьезно, на самом деле. Это тоже идеологическая война против наших ребят. Поэтому здесь, конечно, должны быть те произведения, которые говорят правду. И третье, мы должны думать о будущем наших поколений сегодня. Ведь смотрите, как себя проявляют те же наши ребята на поле брани, бойцы СВО, там разные возраста есть, и очень молодые люди. Поэтому сей опыт говорит о том, что без воспитания, я не боюсь старого советского слова, патриотического воспитания, никуда мы не денемся.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
2: О важном.
10: Никакой новой мобилизации в России не будет. Зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что необходимости в новой мобилизации нет. По его словам, распространяемые слухи о возможном призыве – это лживая провокация. Медведев подчеркнул, что подобные сообщения – часть вражеской пропаганды в преддверии выборов и направлены на попытку дестабилизировать обстановку в России.
2: О сотрудничестве.
10: Россия ведет переговоры с Китаем, Индией и странами Ближнего Востока по совместным проектам глубокой переработки редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском кластере. Об этом в интервью газете «Ведомость» заявил заместитель секретаря Совета Безопасности Александр Масленников. По его словам, партнеры готовы к сотрудничеству, несмотря на санкционные риски. Реализация первых 7 проектов начнется в 2026-2027 годах.
2: О расследованиях.
10: Следственный комитет проводит проверку после ДТП в Тихорецке Краснодарского края, где водитель питбайка на высокой скорости сбил 7-летнюю девочку на велосипеде и скрылся. Ребенок обратился за медицинской помощью, ей назначено амбулаторное лечение. Сейчас следователи устанавливают личность водителя и обстоятельства происшествия.
2: О законах.
10: Минтранс России готовит изменения в законодательство, которые должны сделать поездки в такси для семей с детьми доступнее. Как сообщили РИА Новости в министерстве, документ предусматривает новые правила формирования тарифов. Кроме того, совместно с Яндекс.Такси разрабатывается дорожная карта поддержки пассажиров с детьми. В Уфе уже действует пилотный проект, по которому многодетные семьи получают скидку 30% на детские поездки.
2: Обо всем остальном.
10: С 1 сентября в России снимут запрет на использование объектов микрогенерации в многоквартирных домах. Речь идет о небольших солнечных панелях, ветрогенераторах и других установках для выработки электроэнергии. Однако порядок их размещения и подключения к электросетям позже определит правительство, пока соответствующий механизм еще разрабатывается. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США сегодня стоит 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки, юань 11 рублей 59 копеек. В Москве в среду пасмурно, ожидается дождь, гроза, плюс 17, плюс 19. В Санкт-Петербурге малооблачно, плюс 15, плюс 23. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Виктория Фоменко, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
1: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Глава СКР предложил считать применение искусственного интеллекта и VPN отягчающим обстоятельством преступления. Ведомство разработало законопроект об ужесточении ответственности при использовании информационных технологий, а также прокси-серверов, заявил Александр Бастрыкин. В интервью «Интерфаксу» он пояснил, что законодательством уже регламентировано применение программных средств для доступа к заблокированным ресурсам, если с их помощью совершаются преступления. При этом отсутствует универсальная норма. Бастрыкин отметил, что искусственный интеллект может использоваться даже при убийстве, терроризме и экстремизме. О каких преступлениях в данном контексте может идти речь и каковы должны быть границы преступного применения искусственного интеллекта? Об этом мы спросили адвоката Андрея Князева.
11: К сожалению, такое возможно, такая трактовка, так скажем, незаконная совершенно. Но на местах, я думаю, мы будем с этим сталкиваться. Но о чем говорил Бастрыкин, это те преступления, где именно за счет интернета увеличивается и объем самого преступления, и является это основным средством достижения, так скажем, преступного результата. То есть, например, если мы говорим о том же убийстве, да, что если человек там пойдет и, не знаю, из ревности ножом убьет какого-то там соперника, да, там, или его ранит, да, и у него будет при этом установлен VPN, да, то, наверное, это не имеет отношения к делу. Если это убийство, где он у искусственного интеллекта спрашивает, как мне лучше отравить, какой яд там действует и на какое время, и как потом уйти от ответственности, то, наверное, это правильно будет применять в данном случае. Поэтому я думаю, что на самом деле это одно из немногих, может быть, вот таких ужесточений, которое назрело. Потому что сейчас, если, что не преступление, особенно если оно, так скажем, широко распространено, как те же самые, да, мошенничество. Одно дело, когда VPN используется для того, чтобы посмотреть, пусть даже там какие-то запрещенные сайты или еще что-то, а другое, когда VPN используется для того, чтобы тебя полиция не нашла. Вот мне недавно, например, и настолько сейчас развился, мне вот Сергей Семенович Собянин звонил по видеосвязи, просил денег в долг. Я бы никогда, правда, он сидит. Вот поэтому действительно это назрело, к счастью, да, жизнь идет быстрее законов. Поэтому, наверное, правильно, что это применяется. Даже вот сейчас эти колл-центры или мошеннические там схемы, да, их же берут не с одним телефоном. Там тысячи телефонов, тысячи симок, какие-то там неизвестные мне, да, там усилители или наоборот. То есть это целая система, и мне кажется, действительно это более справедливо, что они будут отвечать, и наказание будет более жесткое, чем, так скажем, там у мошенника, который, в наперстке играет у метро. Отягчающие обстоятельства у нас в уголовном процессе все наперечет. в отличие от смягчающих, которые могут быть там любые ваши отношения там, к родственникам или помощь детскому дому, то отягчающие они четко описываются, и тогда суд практически скован в том, чтобы дать, например, ниже низшего предела условное наказание под вопросом, да, не говоря о том, что обычно и наказание предусматривается строже с отягчающими обстоятельствами. В принципе, если вот философски, то это государство вам намекает и прямо говорит, пользуйся интернетом там только в благих целях. Будешь пользоваться им как преступник, да, то мы тебя накажем. Если, например, сравнивать это с кухонным ножом, да, то пользуйся им на кухне. Если ты идешь навстречу людям и им и его применяешь, то он сразу тоже становится оружием и отягчающим обстоятельством.
1: Сборы российского кино за рубежом рекордно снизились. Отечественные ленты экспортировали всего на 3 миллиона долларов. И чаще всего наши картины смотрели в Перу и Турции. Что за фильмы смотрели? И почему вообще российское кино стало меньше интересовать иностранных зрителей? Об этом Виталия Осипова.
12: За первое полугодие отечественные проекты заработали в международном прокате чуть больше 3 миллионов долларов, и это самые низкие показатели за последние 6 лет. Это данные бюллетеня кинопрокатчика. В сравнении с тем же периодом 2025 года зарубежный прокат российского кино сократился на треть. Лидером по международной кассе стал фильм «Кракен», заработавший 533 тысячи долларов. Второе место заняла картина «Мальчик-дельфин 2», а третье – мультфильм «Финик 2». Снижение сборов отечественного кино в международном прокате может быть связано со сменой компаниями-производителями своей юрисдикции. Такое мнение высказал киножурналист Роман Григорьев.
13: Кто-то экспериментирует, там как-то продает картины, переоформляя права какие-то для зарубежных рынков на иностранные юрлица, потому что «Волшебник изумрудного города», например, в Италии я видел, я с огромным интересом рассматривал афишу, там как бы все очень завуалировано, где-то написаны имена там актеров, колокольников там и так далее. Фильм, кстати, очень достойный, абсолютно голливудского уровня, даже многие сказки отдыхают, как это круто снято. Это вот наш продакшн был, российский режиссер там и так далее. В остальном, если у фильма таких и у команды нет такой возможности продюсерской, как продать это как иностранную какую-то картину, то просто ее не примут. Вот и все.
12: Самыми прибыльными странами для российских фильмов в этом году стали Перу, Италия и Турция. Замыкают пятерку стран-лидеров по бокс-офису российского кино Саудовская Аравия и Эквадор. Если Россия предложит интересное кино, нет никаких препятствий для его экспорта на мировые рынки. Успех южнокорейского кино тому пример, отметил Роман Григорьев.
13: А что мешало «Игре в кальмара» стать самым популярным в мире сериалом? Это же южнокорейский продукт, и вообще никто не привык к такому количеству корейцев на экране. Какое-то нишевое всегда была такая история, фестивальное кино, что-то нам показывали, какие-то фамилии мы, там кто-то знал. Вот так вот абсолютно неожиданно они появились. А ничего неожиданного нет. Вам же нравится... Художники, независимо от того, из какой они страны, правильно, и писатели тоже. Поэтому кино – это искусство, и здесь никаких границ у этого искусства нет, как и любого другого, как и у музыки, и у Чайковского, там, понимаете? То есть вот я к этому клонюсь абсолютно до лампы, откуда там фильм интересный, смотрим, все.
12: Что касается кинопроката внутри страны, самым кассовым за прошедшие выходные стала комедия «На деревню дедушки 2». За минувшие субботу и воскресенье фильм собрал 76 миллионов рублей. На втором месте находится «Майкл» со сборами в 60 миллионов рублей. Далее идут «Зловещие мертвецы. Пекло» и «Холоп 3». Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
1: Теперь о спорте самое время поговорить. Здесь трехкратный победитель Лиги чемпионов Зинедин Зидан возглавил сборную Франции. Он станет ее главным тренером сборной Франции по футболу. Об этом, кстати, Федерация футбола Франции сообщает. Зидану 54 года. Он один из самых титулованных тренеров современности. 3 победы в Лиге чемпионов, 2 чемпионства Испании, 2 суперкубка Испании, 2 суперкубка УЕФА и плюс 2 клубных чемпионата мира. И все это с мадридским Реалом. А вот теперь перед ним стоит новая задача – привести французскую сборную к вершинам. О других новостях спорта с подробностями будет вещать в эфире Василий Воронин.
2: Новости спорта.
14: Российский саблист Павел Граудень стал победителем чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Гонконге. В финальном поединке Граудень одолел олимпийского чемпиона 2024 года южнокорейца До Гён Дона со счетом 15-7 и принес сборной России первую медаль чемпионата мира после возвращения национальной символики. Граудень 19 лет. Международная федерация фехтования 2 июня объявила о допуске российских спортсменов до участия в соревнованиях с национальной символикой. Российская теннисистка Диана Шнайдер вместе с семикратной победительницей турниров «Большого шлема» американкой Винус Уильямс вышли во второй круг турнира категории WTA 500 в Вашингтоне. В первом круге Шнайдер и 46-летняя Уильямс обыграли Куин Глисон, США, и Улрики Экери, Норвегия, со счетом 6-3-6-4. Шнайдер и Уильямс впервые играют в паре друг с другом. Турнир в Вашингтоне с призовым фондом более 1,6 миллиона долларов завершится 2 августа. Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал для него откровением завершившегося чемпионата мира 2026 года. Специалист заявил, что в свои 39 лет Месси продолжает показывать футбол, который недоступен игрокам, находящимся в расцвете сил. Месси стал самым возрастным полевым игроком в истории финалов чемпионатов мира. С вами был Василий Воронин.
2: Новости спорта. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Политолог Александр Бобров о встрече нового премьер-министра Великобритании с Зеленским.
15: Это прежде всего показатель того, что современная Украина при всем влиянии Соединенных Штатов Америки по-прежнему остается младшим союзником именно Британии, и на британо-американских противоречиях во многом существует сегодняшний режим, который достаточно волатилен с точки зрения внутренней политики, если мы вспоминаем про все отставки и Хинского, и Федорова, и других действующих лиц. Поэтому я полагаю, что встреча с Бёрнамом это была прежде всего попытка понять, как настроено новое британское руководство, насколько поддержка, которая оказывает Лондон незыблемо, и насколько прикрыты тылы у Зеленского в торге с Дональдом Трампом.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
16: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
17: Сказано на радио. Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
18: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике «Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
19: Прагматика «Великие Луки». Честная гранта по честной цене. Гоголя 4. 8-811-53-4-70-57.
20: Великие Луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу! С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
21: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
1: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Начнем с того, что цены в частных клиниках растут быстрее инфляции. Стоимость первичного осмотра за этот год уже увеличилась почти на 20%. В среднем за консультацию по специалистам пациенту придется отдать 1650 рублей. Почему растут цены в секторе коммерческой медицины? Об этом Виталия Осипова.
0: Стоимость медицинских услуг в частных клиниках заметно выросла. За год первичная консультация врача подорожала на 19%, УЗИ на 16%, физиотерапевтические процедуры на 15%, а анализ крови на 12%, подсчитали журналисты. Аналогичную тенденцию фиксирует и фискальный оператор платформы ОФД. По его данным, в январе-июне средний чек в коммерческих клиниках вырос на 10% в годовом выражении и достиг 5,5 тысяч рублей. Причин подорожания платных медицинских услуг несколько, говорят эксперты. Частично это определяется все тем же соотношением спроса и предложения. Влияют также стоимость закупки материалов и комплектующих, логистические цепочки. Но решающим фактором была и остается инфляция. Владельцы клиник берут показатели прошедшего года, прогнозируемые показатели текущего, и из этого формируется новая стоимость, рассказал радио «Комсомольская правда» кандидат медицинских наук, директор Центра проблем финансирования Организации здравоохранения финансового университета при правительстве России Андрей Рогозин.
4: Ключевой критерий – это инфляция. То есть устанавливая цены на медицинские услуги, прежде всего менеджеры и финансисты ориентируются на рост инфляции. И, в принципе, на каждый год, когда меняется прескурант цен, обычно прогнозируемый объем инфляции закладывается. И это является ключевым критерием на самом-то деле. И самым четким, по большому счету, это вот то, на что реально клиники начинают поднимать свои цены.
0: Увеличение цен на медицинские услуги носит общеотраслевой характер. Основная причина – рост себестоимости. Наибольшую нагрузку на бюджеты клиник оказывает увеличение фонда оплаты труда, обусловленное дефицитом врачей и среднего медицинского персонала. Из-за нехватки квалифицированных специалистов медицинские организации вынуждены повышать зарплаты темпами, опережающими инфляцию. В этом году фонд оплаты труда частных клиник увеличится на 10-12%, при том, что расходы на персонал уже формируют 40-60% себестоимости услуг. Директор Института экономики и здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович считает, что одна из причин повышения цен – высокий спрос на услуги частных клиник. Вот что она заявила радио «Комсомольская правда».
22: Платежеспособные молодые люди, зумеры и игреки, они почему-то все-таки предпочитают частные клиники, ну так как-то у них складывается. А это означает, что поскольку они вошли как раз в продуктивный период, что спрос на платную медицинскую помощь растет. А следовательно, растет и предложение, и цена, это же рыночные отношения. Для частных клиник, у которых нет централизованных закупок, которым все приходится доставлять, добывать, покупать себе самостоятельно и не в эффектном масштабе, а там для конкретной сети или для конкретной вообще отдельной клиники, здорово увеличилось логистическое плечо доставки. Здорово увеличились цены на эту доставку оборудования, расходных материалов. Это, конечно же, влияет на цену медицинской помощи.
0: Во втором полугодии предпосылок для резкого удорожания медицинских услуг пока нет, говорят эксперты. Динамика цен по-прежнему будет зависеть от уровня оплаты труда медицинского персонала, курса рубля и стоимости импортных расходных материалов. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
1: Еще одна тема в завершении этого блока. Около 20% сотрудников каждый день испытывают стресс на работе. Наиболее подверженными ему оказались сотрудники ритейла. Более 40% представителей отрасли сталкиваются с этим стрессом ежедневно или несколько раз в день. Для сравнения, среди IT-специалистов этот показатель составляет всего 13%. Самыми уязвимыми оказались сотрудники младше 25 лет. Больше 80% из них испытывают стресс несколько раз в неделю или чаще. Подробнее расскажет Василий Воронин.
5: Каждый пятый россиянин испытывает стресс на работе каждый день. Почти половина сотрудников ощущают это несколько раз в неделю, а треть – несколько раз в день. Это данные исследования. Основными причинами стресса для более чем половины сотрудников остаются высокая рабочая нагрузка. 46% беспокоят сжатые сроки выполнения задач. Для 38% респондентов на эмоциональное состояние негативно влияют неопределенность задач, а треть сотрудников отмечают шум, отвлекающие факторы в офисе и отсутствие баланса между работой и личной жизнью. По словам экспертов, количество стресса, испытываемого людьми на рабочем месте, растет уже не первый год по всему миру. Зачастую работники попросту не поспевают за экономическими изменениями, развитием технологий и чувствуют постоянную необходимость обучаться, чтобы не снизить квалификацию и не остаться без работы. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказала независимый HR-эксперт, клинический психолог Зуля Лойкова.
7: Стресс в целом в мире, не только в России, он сейчас повышен. Это связано с такими факторами, как изменение экономики, постоянные изменения в целом в мире, новшества, автоматизация, роботизация и так далее. Люди варятся в этом информационном поле и испытывают на себе дополнительное давление. То есть это постоянное ощущение вот этой нестабильности, кризиса, смены технологий, необходимости обучаться. То есть это все подстегивает людей испытывать, знаете, и посттравматический синдром. То есть можно держаться какое-то время, накапливать, но в дальнейшем это все, к сожалению, выплескивается.
5: Соискатели порой даже согласны на понижение в карьере, но только чтобы стресса на работе было меньше, заявил Радио КП заместитель директора департамента по подбору персонала кадрового холдинга Unity Болеслав Каленский.
8: Современные реалии, к сожалению, сталкивают многих сотрудников со стрессом, с ежедневным стрессом, особенно в крупных городах. С точки зрения выбора той или иной работы, бывает такое, что сотрудники рассматривают для себя предложения с меньшим, так скажем, темпоритмом работы, и даже могут некоторые, не все, конечно, да, рассмотреть некое понижение заработной платы, но чтобы отсутствовала такая нагрузка, такие сжатые дедлайны, сроки, соответственно, выполнение тех или иных задач больше, чтобы придерживались work-life баланса, да, то есть баланса между жизнью реальной и работой.
5: По словам психологов, на сегодняшний день каждый третий пациент на приеме – человек с признаками эмоционального выгорания или синдрома хронической усталости. Лечить такие симптомы нужно своевременно, не допуская развития полноценной депрессии. Эксперты советуют начинать с малого, чаще хвалить себя за проделанную работу и награждать небольшими, но приятными покупками или разными вкусностями. Но если дело дошло уже до выгорания, то стоит срочно уйти в отпуск или даже сменить работу. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».
1: Каждый месяц россияне тратят около 50 миллиардов на подписки крупных экосистем, оформляя их ради одной разрекламированной услуги, а многие вообще не пользуются другими включенными туда опциями и в результате раз в 30 дней исправно оплачивают ненужные им сервисы. Почему так происходит? Об этом подробнее в нашем следующем сюжете.
23: Фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах, которые предлагают операторы экосистемных подписок, не смотрят около половины подписчиков, рассказали в компаниях, занимающихся мониторингом таких сервисов. Так, по данным TMT Consulting, от 40 до 60% подписчиков вообще не пользуются онлайн-кинотеатрами, доступ к которым есть в их подписках. На начало текущего года в России было оформлено около 120 миллионов таких подписок. При этом ежемесячная плата за нее составляет в среднем около 400 рублей. Таким образом, каждый месяц обходится российским пользователям в огромную сумму – более 48 миллиардов рублей. При этом, согласно результатам другого опроса, лишь от 50 до 60% владельцев подписок пользуются музыкой и онлайн-кинотеатрами. Генеральный директор Ассоциации интернет-видео Алексей Бырдин не видит в этом ничего необычного. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
24: Мы далеко не всегда пользуемся всем вообще возможным арсеналом доступных нам благ. Почему онлайн-кинотеатр должен быть здесь исключением? Вот вы весь трафик тарифа вашего сотового оператора за месяц выбираете? Сомневаюсь. Все услуги, они так или иначе рассчитываются всегда с запасом. И если у подписчика какой-то экосистемы есть, в том числе и онлайн-кинотеатр, как бы вот в этом вот пакете услуг, но при этом он как-то им по какой-то причине не пользуются, или пользуются другим, например. Да, потому что у нас экосистем, на самом деле, по несколько, как правило. Это может быть и банк, и сотовый оператор, и еще там какие-то конфигурации. В этом я не вижу никакой проблемы. Главное, что эта подписка есть, и когда, например, идет финальная часть чемпионата мира, хоп, зашел, а у тебя все доступно. По-моему, это достаточно удобно.
23: При этом со списанием денег из-за забытых подписок хотя бы раз сталкивались больше 70% граждан. Такое положение дел может стать невыгодным и самим экосистемам. Так называемые спящие подписчики, хоть и влияют на выручку, абсолютно нелояльны и в любой момент могут уйти. По статистике, на одного пользователя в среднем приходится почти две подписки. Ассортимент у онлайн-кинотеатров разный, поэтому многие пользователи подписаны на несколько платформ, поясняет Радио «Комсомольская правда», главный редактор группы компании «Комньюз» Леонид Коник.
3: Все-таки онлайн-кинотеатры отличаются друг от друга чуть больше, чем, например, сотовые операторы, которые, по сути, стали отличаться только цветом логотипа. Программная политика разная, и тот или иной фильм, тот или иной сериал вы можете найти в онлайн-кинотеатре А и не найти в онлайн-кинотеатре Б. Поэтому подчас ситуация вынуждает людей подписываться на два или больше онлайн-кинотеатров, либо, сообразно своим вкусом, стоит сначала, наверное, изучить библиотеку контента двух, трех, четырех онлайн-кинотеатров и выбрать тот, где больше контента, приходящегося по душе. Люди разные, и потребности в контенте тоже разные.
23: С 1 марта этого года в России действует новая редакция закона о защите прав потребителя. Она регламентирует отношения подписчиков и сервисов. Документ, в частности, запрещает списывать плату за подписку с банковской карты, если человек удалил ее из сервиса. Также операторы обязаны прозрачно и заранее уведомлять пользователей о продлении подписки. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о том, когда завершится конфликт между Ираном и США.
9: Все зависит от конкретных людей, все зависит от того, когда стороны решат, что им опять пора договариваться и тянуть время, выходить на какие-то ничего не значащие меморандумы. Сегодня ситуация не самая хорошая, потому что мы уже видим действительно включение хуситов, уже не декларативное, а практическое в виде атак по судам. Поэтому это все может как развиваться дальше именно в эскалационном сценарии, так и, в принципе, завтра также по щелчку вернуться за стол переговоров, потому что, как и тогда, какие-то контакты все равно идут вне публичного поля. Нам об этом сообщат только, когда эти контакты договорятся о какой-то новой декларации и о том, чтобы опять как-то тянуть время.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
2: Об атаках.
10: 6 человек, госпитализированные после отражения атаки украинских беспилотников в Рязанской области. Это сообщил губернатор Павел Малков. Он отметил, что есть возгорание на промышленных территориях после падения обломков сбитых дронов. На местах работают оперативные службы. Угрозы жизни пострадавших людей нет. Медики оказывают им необходимую помощь.
2: О политике.
10: Корпус стражи исламской революции задержал три танкера, которые пытались без разрешения Тегерана пройти через Ормузский пролив. Это подтвердил иранский телеканал Пресс-ТВ. В заявлении военных говорится, что суда шли по небезопасному и незаконному маршруту, а также игнорировали предупреждения. 25 июля в Оманском заливе американские военные нанесли удар по танкеру с сжиженным нефтяным газом, ошибочно посчитав, что судно перевозило иранский газ. А 23 и 21 июля также были сообщения о загоревшихся в этом регионе нефтяных танкерах. Накануне агентство Bloomberg при этом писало о том, что Иран и Оман ведут переговоры о возобновлении судоходства через Ормузский пролив. Пока он закрыт, при этом в Иране обещали сохранять особый режим в Ормузе для российских судов.
2: Об инициативах.
10: В России могут создать реестр юристов по банкротству граждан. С идеей выступила ассоциация под названием «Право должника». Ее эксперты направили обращение по этому поводу в Госдуму, Федеральную антимонопольную службу, Министерство юстиции, Генпрокуратуру и другие ведомства. В письмах предлагают создать белый список специалистов и компаний, сопровождающих процедуру банкротства. Объяснили необходимость этого тем, что более 90% публикаций в социальных медиа о работе так называемых «раздолжнителей» имеют негативную тональность. Авторы идеи добавили, что в стране следует разработать стандарты профессиональной этики для юристов, которые занимаются восстановлением прав должников.
2: О катаклизмах.
10: Британские ученые предупредили о последствиях аномальной жары в Европе. По словам ведущего мирового эксперта по насекомым Ларса Читки, из-за высоких температур в Великобритании, например, могут исчезнуть некоторые виды пчел. Середина июня в Европе установилась аномальная жаркая погода. В некоторых странах температура воздуха поднималась к отметке 40 градусов, местами даже ее превышала. В июле на фоне жары Францию и Испанию охватили лесные пожары. В некоторых других странах был объявлен высший уровень пожарной опасности.
2: О валютах.
10: Официальный курс доллара 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки, а юаня 11 рублей 59 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Максим Добролюбов, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Что будет? Честный взгляд на 29 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
11: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем наш эфир. Трансляция идет на YouTube, канал «Нео Панкин», ну и на нашем сайте radiokp.ru, там кнопка «Эфир». Тема сегодняшнего разговора глобальная. Зачем вы пользуетесь доставкой? Может быть, потому что вам лень самому сходить до магазина, может быть, еще по какой-то причине. Но вообще отталкиваемся мы от эпизода уже не первого, но очередного громкого эпизода. Уволили доставщика известной розничной сети, розничная сеть, и уволила за то, что он, доставщик, отказался на 23-й этаж поднимать. Сколько там получается литров-то воды? 6, что ли, бутылок, насколько я понял. 6 бутылок, ну, по 5 литров, 5-литровок воды. Ну, что произошло 25 июля? В соцсетях начал вируситься ролик, где курьер с несколькими 5-литровыми бутылками воды стоит у подъезда, звонит клиенту и объясняет, что в доме не работает лифт. Поднять тяжелый груз на 23 этаж он не может, просит спуститься этого заказчика. Заказчик тоже знает, что лифт не работает. И курьер знает, потому что регулярно работает по этим адресам, и в этом доме тоже уже бывал, знает, что лифт не работает, и никто не хочет никому пойти навстречу. В общем, крайним оказался, конечно же, доставщик. Его уволили постфактум. Он отказался поднимать, сказал, ну, дорогой клиент, не понесу я эти бутылки на 23 этаж. Представляю, конечно, что на 23 этаж действительно несколько бутылок, не две, не три, поднять тяжело, и почему-то вот тот мужик, который принимал заказ, он не захотел идти навстречу во всех смыслах этого слова доставщику, бедному несчастному доставщику. Вообще, жалко ли вам доставщика? Или кого вам жалко? Розничную сеть, которая осталась без доставщика? Или заказчика, которому не подняли на 23 этаж эти самые злополучные бутылки воды? Ну и в целом давайте про доставку поговорим. Пользуетесь ли вы доставкой? И жалко ли вам тех людей, которые вам иногда без всякой помощи, там на пятый этаж поднимают, в пятиэтажках часто не бывает лифта, Вот вы, когда делаете заказ, все равно ли вам, сколько вы заказываете, может быть, как можно больше, и даже не думаете о том, что вот по ту сторону есть какой-то человек, которому придется все это тягать. 8 800 200 ровно 9702. Отталкиваемся, ну, в принципе, от ситуации и глобально, зачем вы пользуетесь доставкой. Вы сами видите этих курьеров регулярно на улицах, которые на этих огромных велосипедах проносятся мимо нас. Это создает определенные угрозы, тоже видите, как один из поворотов нашего разговора. Пользуетесь ли вы доставкой, зачем, лень ли вам самим ходить до магазина или по какой причине? 8 800 200 ровно 9702, звоните 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.

0: как тяжело будет ваш заказ поднимать или доставлять заказчику. В общем, может, вам плевать на это абсолютно. Вы как можно больше заказываете, и всего потяжелее. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Алексей из Москвы, здравствуйте.
1: Алло.
0: Да, говорите, слышите? Пожалуйста, здрасте.
1: Доброе утро, Иван. Ну, да. Касательно доставки, если там брать маркетплейсы, предположим, какой-то техники, то, безусловно, сначала выбираешь очно ее, а потом онлайн, в связи с тем, что дешевле можно заказать. А касательно продуктовых магазинов, то все-таки здесь, наверное, вопрос удобства и, наверное, в каком-то смысле воспитания. Но мне, например, интересно самому зайти в продуктовый магазин и посмотреть, не знаю, срок годности, качество того, что хочется купить. Но какие-то редкие моменты, безусловно, заказываешь, когда нет времени, когда нужно срочно, наверное, да, можно использовать. А касательно вопроса вот этого, как вы выразились, несчастного курьера, который отказался идти, но тоже, наверное, надо индивидуально смотреть, что это за курьер. Я последний раз был удивлен, в регионе заказ из известного бывшего американского фастфудовского
0: из Макдональдс, что ли? Вкусная точка?
1: Да. Так. Ну, наверное, нельзя, да, в эфире.
0: Да, я вас умоляю.
1: Антирекламу. Вот. Я столкнулся с тем, что, ну, доставщик, курьер был, видно, ну, где-то 70 плюс лет, мужчина, абсолютно так интеллигентно выглядевший, то есть, и он вот занимается тем, что доставляет вкусная точка, значит, заказы. Ну вот, предположим, этому мужчине, да, 70 плюс лет, подниматься на 20 этаж, ну, наверное, так себе история.
0: Не бутылки тащить. Не 30 литров. Не 30 литров.
1: Здесь дело даже не в весе 30 литров, а подняться на 23 этаж. Ну, я думаю, мы с вами поднимемся, а вот такие почетные, ну,
0: понятно,
1: курьеры,
0: да,
1: навряд ли.
0: Да.
1: Может быть, какие-то комменты или дополнительную плату за трудные доставки взимать тогда?
0: Ну, кстати, да, за вес можно действительно брать дополнительную плату. Как вариант. Спасибо. Далее. Наталья, Краснодарский край. Здравствуйте. Пожалуйста.
2: Да, здравствуйте. Хотела сказать по этому вопросу. Хотела сказать, что пользуюсь доставкой с большим удовольствием. У нас в станице, живу в станице, участок большой. Ходить в магазин продуктовый вообще некогда. И очень даже неплохо. Сделала заказ, тебе привезли, калиточки поставили. Очень удобно. Еще в город, когда езжу в гости, там тоже готовить некогда, приедешь на один день. Тоже доставку. Тебе тоже привезли готовую еду, поел. Все хорошо. Доставщики молодцы, все улыбаются, все приветливые. А вот этот мужик, который заставил этого наверх подниматься. Мне кажется, я бы на карачках бы ползком бы и то не доползла до 23 этажа.
0: Да, я, так, кстати, тоже.
2: Так что пользуюсь доставкой с большим удовольствием. Я бы не дошла, только ползком, вот на четвереньках, а вода на спине бы как-то была привязана. Вообще нереально просто.
0: Спасибо. Далее. Владимир из Москвы, здравствуйте.
3: Доброе утро, Иван.
0: Доброе.
3: Слушайте, ну, я могу рассказать интересный случай, когда доставка выручила. Получилось так, что вечером супруга оставила ключи в коляске около двери, а с утра я их закрыл с ребенком дома. И пришлось вызвать доставщика и как-то ему через дверь объяснить, что ключи в коляске и открыть дверь. То есть, ну, как бы, тут есть и некоторая помощь в плане того, что можно кого-то извне заказать. Доставкой регулярно пользуюсь, в плане того, что это удобно. Когда я, допустим, еду в метро, и мне нужно что-то купить, а время поджимает, допустим, либо там в пробке стою. Но нагружать курьера там большими килограммами, ну, нелогично. То есть я частенько курьера встречаю внизу, пока там выхожу с собакой погулять и забираю там тяжелые бутылки, и там поднимаю. Для меня это не проблема. Вот такое вот мнение.
0: Кстати, насчет вашей истории, очень похоже на известный криминальный случай. Тебе нужно просто рядом постоять. Да. Мы сейчас зайдем и выйдем. Да, потом 5 лет и сидишь. Да, так что с ключами. Я вот не стал бы открывать чужую дверь, если бы мне позвонили, попросили бы.

0: только знакомым, разумеется. А так вот, будь я курьером, я бы поостерегся, конечно, мало ли что, потом еще отвечать. Но спасибо, спасибо. Далее. Павел из города Владимира, пожалуйста, здравствуйте.
1: Доброе утро, Иван. Доброе утро, слушатели. Вот про доставку что могу сказать? Вот 10 лет назад, ну, из-за одного случая был обездвижен, мне все доставляли. А потом, когда научился опять ходить, я стал счастлив. И вот теперь я доставщик. Ни за что, я лучше сам схожу. Люди, это вот я про частные доставки, вот там продуктов там или еще чего-нибудь. Люди вот жиреют, но сами пешком не пойдут ни за что. Вызовут зачем-то доставщика. То есть, люди, ходите лучше сами. Потому что это же приятно, когда ты можешь сам пойти и что-то для себя взять. А так, с точки зрения, например, корпоратив у нас. Заказали там пиццу. Конечно же, пользуемся доставкой. Это удобно. Ну, то есть, в том случае, когда действительно нет времени. Вот. А так, курьеров вот так вот заставлять, ну, это совсем обленится. То есть, людям там, ну, вниз ходить. Кстати, на месте курьера бы да не пошел бы.
0: Ну вот он не пошел, его уволили, видите.
1: Ну, господи, курьер найдет работу другую сразу же, и все. То есть курьеров-то сейчас не...
0: А посмотрим, если его по трудовой нанялись, он работал по трудовой, может быть, запись трудовой сделают. Я же не знаю, как он был трудоустроен. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Зачем вы пользуетесь доставкой? Звоните.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
3: Комсомольская правда. Читайте сегодня продукты, которые сильнее всего подешевели за год. Министр здравоохранения Михаил Мурашко комсомолки. Может ли ИИ поставить диагноз? Как изменится работа скорой? Спасатели пока не нашли кошку альпинистов, погибших на Эльбрусе. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
4: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Что будет? Честный взгляд на 29 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. И, друзья, чтобы стимулировать ваши звонки, что мы делаем? Мы разыгрываем кофе «Вкус Африки». Эксклюзив от «Комсомольской правды». Натуральный кофе в зернах из Уганды. Доставим!
2: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
6: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
4: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь продолжается».
7: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: Получайте скидки.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
2: В декабре я стал поднимать там, ну, не 30 килограмм, а 20 килограмм. Это две пакета с Пятерочки на 9 этаж. Я охренел просто. Значит, я был просто в бешенстве, потому что, ну, мне надо, извините, самому не сдохнуть, пока ты это поднимаешь наверх, да? Поднялся 3 часа, 3 этажа сидишь, дальше попер. Что меня поразило, да, я вначале был зол, но это была, извините, молодая будущая мама, у которой уже был маленький ребенок. Ладно, но, как у нас говорят, она пожалела себя, мужа, друга, но чаевых мне дали ноль. Но это еще не самое страшное. Страшное другое. Есть еще проблема в том, что Яндекс заставляет таскать 20-килограммовые посылки, вы же не везде можете припарковаться. Вот представьте себе, вы взяли сумки и тащите еще 20 метров куда-то по горизонтали. У меня вопрос другой. Почему нет ограничения по перевозке тяжести? Насколько я знаю, работникам почты есть ограничения по доставке, по переноске посылок. Я посмотрел на рабочих, там есть тоже ограничение, какой вес одного места вы можете перетащить. Но вот эти нормы на курьеров не распространяются. У меня вопрос к законодателям. А курьеры не люди, их можно грабить? Ну, гробить их, а не здоровье,
3: курьеры, что ли? Курьеры, как принято считать, во всяком случае, дофига зарабатывают, поэтому сильно больше, чем работники почты.
2: Не надо, вот я всегда, вот я в таких случаях говорю, не одевайте тапочки, не судите по людям, чьи тапочки вы не носили. Это тяжеленная, муторная, противная работа. И последней каплей, когда это я бросил, я говорю не про вес. Вот где-то из 10 случаев меня встречали, как это поспокойнее, в трусах. Два раза
3: мужчины. Девушки в трусах встречали?
2: Встречают. Вы понимаете, для них курьер это не человек. Понимаете, в чем дело? После этого мне стало просто противно. Понимаете? То есть она выходит в неглиже, постав «вали дальше». Это очень неприятно, очень противно. Вот когда в Ютубе показывают таксистские войны, курьерские войны, понимаете, в чем дело? Ему наплевать, что ты несешь, подымешь ты или нет. И скажу так, вот культура чаевых, вот когда я пошел, мне, будучи курьером, дали чаевые один раз. Я говорю, а почему вы такая добрая? Она говорит, я официанткой работаю, я знаю, что это такое.
3: Угу. Ну, понятно,
2: да. Поэтому я еще раз говорю, у меня вопрос один. Почему нет ограничений? Госдуме наплевать? Спасибо, вот это я хотел сказать.
3: Уточните, пожалуйста, сколько вы зарабатывали курьером? Вот, просто сумму назовите.
2: Я буду говорить про Челябинск. Ну, это было год назад в пределах 50-60 тысяч. Мне надо было выкручиваться как угодно.
3: Все понятно.
2: Я работал в Яндекс на ставке. Потому что вы не можете, вот физически, вот представьте, вы 8 часов будете мотаться. Да вы охренеете подниматься. И объясняю, я уже знал, когда вода заказывает вам воду на 5 этаж, я уже знаю, или 6-й, 7-й, да? На 5-й этаж вы еще можете физически подняться. А дальше как? А больше всего меня бесит другое. В курьеры загнали молодняк, они тупеют на этой работе, понимаете? Я уже соскочил вовремя, нашел нормальную работу, ушел и так далее. Все туда идут непонятно зачем. Я всегда говорю, ребят, вы отупейте, работая курьером. Просто мозги. Это тупая. А больше всего, знаете, страшно другое. У меня был прецедент 3 января. Еще вы не съели всю новогоднюю закуску.
3: Селедку под шубой. Так.
2: Да, вам приезжает заказ из Макдональдса. Я приезжаю, 10 утра, открывает красивая девушка, молодая, там, ну, извините, 20. Я про себя думаю, и ты это будешь есть, и они это едят.
3: Ну, конечно. Ну, ладно, это уже тонкости. Спасибо за звонок, кто там что ест. Спасибо за звонок. Далее. Ирина из Екатеринбурга. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Да, пожалуйста.
4: Я пользуюсь доставкой продуктов. Сейчас реже. У меня двое детей, младший 4 года. И вот пока... Сейчас могу там где-то оставить дома, добежать до магазина. Вот. А когда болею, там муж на работе, тут хочешь не хочешь как-то это.
3: А вы на каком этаже живете?
4: На втором.
3: А, это не проблема. Это не проблема. Ну, вообще, вот скажите, проблема, вы когда заказ делаете, понятно, двое детей, наверное, много всего заказывать, но вот думаете о том, что так или иначе все равно тащить пакеты там, от машины там, или от велосипеда, где он его поставит, что ему тяжело будет. Вы плюс-минус регулируете количество заказов или нет? И оставляете ли вы чаевые? Вот вопрос новый.
4: Плюс-минус слежу, да. Ну, я обычно не понемногу, ну, в смысле, понемногу, потому что там, если что-то, какие-то закупки, это мужу заказываю, а это что-то срочно, там, молоко, кашу приготовить оказалось.
3: Ну, по мелочи, короче, там, да, такое. По мелочи.
4: Да. Единственное, что был у меня случай, там доставка, они прислали промокод, там надо было на 2000 набрать, и там 600 рублей была скидка. Тут как бы грех не воспользоваться, и пришлось вот тогда набирать, потому что не надо было срочно там какие-то эти продукты, и брала не то, что испортится, и там мука была, там, ну, килограмм 5-6 у меня получилось. И вот этот вот заказ меня не брали в доставку часа 3.
3: Интересно, я уже почему? В поддержку 5-6, писал. Это же не так много, в общем.
4: Ну, не знаю, может, по составу посмотрели, что там это там что-то, бутылка масла, ну, там это...
3: Угу, понятно. Чаевые оставляете, нет?
4: Чаевые, ну, в зависимости от ситуации, ну, в принципе, да, периодически угу, бывает.
3: Угу. Спасибо. Спасибо, далее. Андрей, Ставрополь. Пожалуйста. Здравствуйте, Андрей. Андрей, пожалуйста.
0: Да, доброе утро, Иван. Да, я из Ставрополя звоню, сам подрабатываю курьером.
3: О, вот, значит, отлично.
0: Да.
3: Подрабатываете, это что значит, подрабатываете? Есть основная, ну, есть работа?
0: Основная работа.
3: Ага.
0: Есть основная работа, да. Я как раз с удовольствием делаю эту работу, потому что, в принципе, с людьми работаю уже порядка 25 лет. Мне очень нравится. Вот, всегда, когда доставляю, я просто, ну, трясусь над каждым заказом. Потому что как себе везу. Вот, потому, ну, и нравится работа. Вот. Но с предыдущим оратором я немножко не согласен. Из Челябинска.
3: Который тоже доставщиком работал, вы имеете в виду?
0: Да, да, да.
3: Ну,
0: да.
3: Рассказывайте.
0: Весовые ограничения есть. Да, весовые ограничения есть. Они свыше 20 килограмм. Там уже идет другая тарификация. Не знаю, может быть, у них там Челябинск нет. В Ставрополе есть однозначно. Вот, свыше 20 килограмм. Там уже идет какой-то другой тариф. Я никогда не беру. Вот, насчет 23-го этажа, честно вам скажу, зная, что там не работает лифт, я, скорее всего, вообще бы, в принципе, отказался от такого заказа, вот, зная, потому что если курьер знал.
3: Ну вот розничная сеть, которая его уволила, где он работал, они утверждают как раз, что он знал. Давайте, минута, продолжайте.
0: Да, ну, в общем, смотрите, Иван, розничная сеть, я сразу могу сказать, что Яндекс может утверждать все, что угодно, потому что я сам сталкивался с враньем, вот. А чаевые, да, чаевые оставляют. Я однажды оставлял пиццу в больницу. Сначала сильно возмущался, потому что далеко идти, там подниматься. Оказался парень со СВО, он мне оставил 1000 рублей чаевых. Да, я был в шоке, честно говоря. А так люди, конечно, да, вот насчет того, что в неглиже встречают, да, реально, таксистов и курьеров воспринимают как не людей. Вот и все. Сколько раз я с этим тоже сталкивался. Вот, и я вам так скажу, что это не то, чтобы тяжело, оно может быть не тяжело, как я сам всегда себе говорю, тяжело по 40 килограмм две гантели в руках, это тяжело, а это неудобно, и тем более 23 этаж.
3: Спасибо большое, что позвонили, друзья, про доставку говорим, 8 800 200 ровно 9702, звоните, перерыв
1: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
5: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Максим выпустит скандальные мемуары вопреки мужу-миллиардеру. Астропрогноз на август. Замуж за преступника. Почему девушки заключают браки с убийцами и садистами. Газета в продаже с 29 июля.
6: Для лиц старше 13 лет.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о лете». На радио «Комсомольская правда». Светлячки светятся летом, чтобы привлечь партнера. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Из Пскова стартовала водная экспедиция «Путь воды» – переход на каяках и байдарках до Великого Новгорода. Протяженность маршрута составляет 280 километров. Участникам предстоит пройти по рекам Великая, Череха, Уза, Шелонь, Волхов, а также пересечь озеро Ильмень. Финишная точка – стены Новгородского Кремля. Таким образом, маршрут соединит два древних Кремля – Псковский и Новгородский. 8 августа на острове Дятлинга в Великих Луках пройдут спортивные мероприятия, приуроченные ко Дню физкультурника. Все желающие смогут принять участие в сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Начало в 10:30. Детский сад номер 5 «Здравушка» в Великих Луках возобновит работу с 1 сентября текущего года после завершения капитального ремонта. В обновленном учреждении создано современное, безопасное и комфортное пространство, соответствующее всем необходимым стандартам. Администрация отмечает, что в детском саду обеспечены все условия для развития творчества и занятия воспитанников. Родители, желающие записать детей в «Здравушку», могут обратиться за консультацией к администрации детского сада. Из-за дождей и гроз энергетики региона перешли на усиленный режим работы. К восстановлению готовы 89 аварийных бригад и 131 дизель-генератор для соцобъектов. Сообщить об отключениях можно по телефону 8 800 220 0220 или 220 с мобильного.
1: О валютах.
6: Доллар 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей 76 копеек, юань 11 рублей 51 копейка.
1: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
8: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 29 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Зачем вы пользуетесь доставкой? Может быть, вам лень идти до магазина? И вообще лень ходить по магазинам? Пусть доставщики доставляют. Есть же приложение. Назаказывал себе килограммов на 50, шутка на 30. И если еще и живешь на 23 этаже, как это было с одним доставщиком вот накануне курьеру необходимо было доставить тяжелый груз на 23 этаж. Там несколько бутылок воды, реально, там, по-моему, 6, что ли, бутылок воды на 23 этаж. Лифт не работал, а хозяин квартиры отказался спускаться и помогать. И вот розничная сеть решила, что крайним должен быть доставщик по какой-то загадочной для меня причине. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Александр из Волгограда, пожалуйста.
9: Из Луганска.
3: А, из Луганска вы все-таки, да?
9: Извините,
3: наверное, ошибка какая-то. Ну, бывает.
9: Доброе утро.
3: Александр из Луганска, говорите, пожалуйста.
9: Доброе утро, страна, доброе утро, Иван. Тогда еще когда-то при Украине я работал в доставке, но доставка была вот этих бутылированной воды по 20 литров офисной.
3: Так.
9: И у нас, да, больших таких домов у нас нету в Луганске, но до 5-го этажа у нас было бесплатно, после 5-го уже был платный подъем.
3: Да, но это отрегулированный момент у вас, насколько я знаю.
9: Да, это вот был отрегулированный момент. Также, да, встречали в неглиже, но там, где были длинные подъемы или много воды, всегда чаевые оставляли. Понимали нас, ну, потому что, сами понимаете, 20 литров поднять туда-сюда, а бывали и по 5 бутылочек надо было на 5-й этаж отнести. Так что у нас вы относились с пониманием.
3: Спасибо, спасибо. Тут важен, наверное, какой-то культурный момент. У нас есть стереотип, что доставщики, курьеры часто об этом говорят, особенно перед Новым годом, много зарабатывают, много-много, особенно в Москве зарабатывают, 200-300 тысяч, а значит, вообще плевать, тяжело им или нет. Он парни на СВО столько же зарабатывают, а им еще тяжелее, рассуждают некоторые. Ну, в общем, друзья, да, ну какая-то культура должна быть. У меня вот, например, в приложении розничной сети я заказываю, у меня там есть комментарий для курьера. Там обозначено, что да как, куда подойти, оставить у дверей. Часто не можем встретить курьера. И уточняется, если лифт не работает, а такое бывает, сообщите мне об этом, я вам оставлю чаевые. Вот такой вот, ну, такая дописка. И действительно оставляю там по 200-250 рублей. Но я и много перестал заказывать. Год назад проходила аналогичная новость, как и это. Доставщик не смог доставить слишком много разных товаров, продуктов на какой-то там этаж. И точно так же с ним розничная сеть не та, что в этом случае обошлась. И, в общем, я тогда задумался, буду как-то регулировать заказы, а то это как-то, ну, правда, некрасиво получается. И главное, что людям абсолютно пофигу, что там какой-то доставщик, и тем более, если еще и встречают неглиже. Я помню, вспоминаю рассказ от одного банка, мобильного банка, вы все его прекрасно знаете, это известный банк, ныне переименованный, называть не будем, стратегическое партнерство и прочее, прочее, прочее. Там интересная история была, значит, курьер, который карту доставлял на квартиру, приходит, его впускают какие-то люди в квартиру и говорят, что заказчик карты в ванной находится. И тот реально находился в ванной, лежал, принимал ванну. Ну, все, подписал, оформил. Я не уточнял, значит, был ли он голый в этот момент. Но то, что в ванной, скорее всего, да. Но вот история реальная, ручаюсь. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Игорь, Комсомольск на Амуре, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Иван, здравствуйте, слушайте. Ну, для меня доставка, во-первых, удобно, а во-вторых, это и один из единственных способов выживания. Сам инвалид первой группы, 66 лет, 7 лет лежу. Вот без доставки, ну, сложно было бы жить. Во-первых, удобно, во-вторых, особо не надо кого-то просить унижаться и так далее, потому что иногда даже близких людей бывает сложно попросить по определенным мотивам. Ну, по поводу курьера, ну, вообще несправедливо. Сам живу на 5-м этаже, 9-й этаж. Всегда заказывают только тогда, когда работает лифт. И всегда есть кнопка, там 5 звезд. И 5% всегда автоматом ставлю, в телефоне у меня это забито. То я всегда уважительно ценю и свой труд, и зная свой труд, уважительно отношусь и к чужому труду.
3: Спасибо, спасибо. Но тут у вас уважительная причина, если вы инвалид, тут все понятно, конечно. Мы же сейчас рассуждаем про людей здоровых все-таки, да, которые сами до магазина могут сходить. Но если необходимо сделать заставку, сделайте. Вопрос в том, зачем, с учетом вот тех обстоятельств, которые мы знаем, делать большой заказ, да и вообще, ну, можно было спуститься все-таки, действительно. Во-первых, бутылок можно было заказать поменьше, например, две, одну, пока лифт не работает, все-таки этот момент учитывать. Далее, Владимир из Саратова. Здравствуйте. Владимир. Нет, Владимир. Алексей из Калуги. Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
3: Да, пожалуйста.
11: А почему вот как-то все время обходит стороной? Такая именно сеть, фирма занимается этим. Что же это? Чтобы не позорить,
3: что ли? А потому что, учитывайте, пожалуйста, что, допустим, у нас никакие рекламные отношения. Не подумали об этом?
11: Да,
3: допустим, например, да.
11: Понятно. Ну, ясно. Ну, вы знаете, вот я...
3: Нет, если вы ее знаете и назовете, это как бы не считается, пожалуйста.
11: Нет, я не об этом.
3: А я не буду называть.
11: Я же не говорю, я спрашиваю, почему. Я скептически отношусь к доставке, потому что, во-первых, действительно, вот из-за таких случаев, потому что по назаказу. Вот, во-вторых, вы же не знаете, как доставили вам этот товар. Может быть, он шел, споткнулся, упал, рассыпал, потом собрал все обратно.
3: Ну, не совсем так. Вы можете совершенно спокойно в чате написать, и вам этот продукт заменят.
11: А вы этого не видели. Он споткнулся.
3: Ну, а что он? Гречка ваша упакована, она же в упаковке, не на вес продается.
11: Почему гречка?
3: А что там может рассыпаться?
11: Не всегда упакована. Ну, ладно. Ну, в общем, вот так вот. Так что вот такие два вопроса.
3: Спасибо. Да. Далее. Владлен из Москвы, пожалуйста. Владлен, Москва. Нет, не хочет. Ладно, далее. Владимир из Мытищ, пожалуйста.
12: Добрый день.
3: Здрасте.
12: Страна. Значит, вопрос у вас такой. Почему делаем доставку, заказы на доставку? А я вам скажу, почему я не делаю заказы на доставку.
3: Да, почему?
12: Потому что это деградация общества. Посмотрите, у нас сейчас ВВП больше 50% сферы услуг. Люди деградируют, не производят, а только, мягко говоря, потирают себе одно место. Ну, живут этим. И второе, вот это по поводу вот этих глобальных сетей, Яндексов, там, Озонов, Вальдересов, это же, посмотрите, люди самозанятые, трудоустраиваются без всяких там, значит, своих профессиональных прав. Нету профсоюзов у нас. Поэтому и глумятся над нами всякие вот эти маркетплейсы и имиджподобные вот эти монополии.
3: Так.
12: Что такси, что курьеры. И, грубо говоря, посмотрите, действительно, еще вот вопрос, не вопрос, а такая ситуация. Значит, посмотрите, у нас дошло до чего. Кто-то свою попу, мягко говоря, боится в магазин спустить, там, в соседний дом, в Пятерочку, в Магнит, там, прийти про это, купить продукты. А кто-то работает, выполняет эти функции. Значит, посмотрите, какая у нас разница в доходах общества. Кто-то за копейки готов, там, не знаю, за 200 рублей. Как там оплачивается доставка, не знаю.
3: Ну, вот в этой сети, о которой идет речь, доставка платная, вообще там доставка бесплатная, но если, по-моему, там хотите, чтобы быстрее доставили, 149 рублей.
12: Нет, 150, ну, короче. Это хорошо. Смысл в том, что кто-то не готов за эти деньги ходить. Ну, если бы, грубо говоря, была бы доставка дорогая, вы же соизмеряли со своими там заработком в час, так же сходить в магазин, спуститься, если вы зарабатываете на работе там 1000 рублей в час, и обходилась бы доставка там, не знаю, 500 рублей, вы же подумали бы, прежде чем заказ делать. Вот у нас идет неравенство, большая разница в доходах населения. Кто-то готов за копейки там эти бутыли носить, а кто-то даже попу не хочет поднять, не спустить.
3: Ну и в чем вы видите проблему, я не понял. Вы, да,
12: это не проблема,
3: это факт, я понял.
12: Расслоение общества.
3: Расслоение вот. Общества. Ну, мы про это слышали, про то, что расслоение общества. Но сейчас тем-то не об этом, согласитесь. Ну, расслоение, что делать будем с этим, с расслоением?
12: Расслоение общества.
3: Дальше что? Ну, расслоение. Расслоняемся дальше.
12: И вы думаете, это хорошо?
3: Я не говорю, что это хорошо, это факт. Понимаете?
12: Я вам представляю.
3: Ночью темно. Ночью темно. Хорошо это или плохо? Я не знаю. А днем светло.
12: Хорошо. Расслоение такое. В Москве парковочное место в два раза больше получает, чем СВОшник на передке. Правильно?
3: Ну, я не считал. Интересный пример.
12: Посчитайте.
3: Я не сравнивал участника СВО с парковочным местом ни разу.
12: Я вот говорю о том, что...
3: Я даже не уверен, что это не является дискредитацией участника СВО, если честно. Надо подумать над этим.
12: Вам показатель, как наша жизнь в государстве ценится, наша жизнь элементарного. Или, ну,
3: Ну, да, вот такой ответ. Капитализм. Вы хотите социализм вернуть, Советский Союз, назад в СССР или
12: не
3: вперед?
12: Не социализм, разумный просто подход к жизни.
3: А где, в какой стране разумный подход к жизни, скажите, пожалуйста?
12: Деградация идет общества.
3: Я понял. Деградация в какой стране, по-вашему, если вы говорите, вот у нас идет деградация?
12: Вот смотрите, где средний класс сохранился, там еще и
3: нормально.
12: А
3: вот где средний класс сохранился?
12: А нигде уже.
3: А
12: уже
3: вот видите, нигде. Вот все-таки не вот.
12: Уже но мы же не ножи на плохие примеры убираться.
3: Да, а есть хорошие примеры? Назовите хорошие, будем на них равняться. Может, Япония, я не знаю, какая страна? Швеция, может быть. Да, для того, чтобы, значит, мы, не знаю, ориентировались на Швецию, у нас слишком мало шведов в стране. Давайте сделаем перерыв, друзья. Да, зачем вы пользуетесь доставкой? Ну и вот это вот все. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звоните.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на рекламу.
13: Великие луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу. С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
14: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Pizza Roli и в группе контакта.
15: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и настройсамвл.ру.
16: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана, тут же памятник.
17: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно, без разговоров.
18: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
19: Гранит и мрамор – это обычный камень. Пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Иван Грозный любил варенье из огурцов. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные.
20: Что будет? Честный взгляд на 29 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Ну что, друзья, говорим про доставку сегодня. 8 800 200 ровно 9702. Хороший разговор получается у нас. Телефон прямого эфира еще раз. 8 800 200 ровно 9702. И напоминаю, за лучший звонок вот совсем скоро итоги подведем. Две упаковки нашего кофе «Вкус Африки». Эксклюзив от «Комсомольской правды». Прямиком из Уганды. В любую точку России доставим, дорогие друзья, эти две наши упаковки с удовольствием. В любую точку России, даже на 23 этаж. Легко, абсолютно. Получите за лучший звонок. Выберем победителя уже совсем скоро. Если вдруг вы не выиграете, но очень любите кофе, пожалуйста, «Вкус Африки» можете приобрести в любой маркетплейс. Вбивайте в поисковичке, да, может быть, даже и Яндекс, Гугл. Там вбивайте, обязательно найдете, приобретайте. 8 800 200 ровно 9702. Зачем вы пользуетесь доставкой? Ольга из Самары, пожалуйста.
21: Здравствуйте, здравствуйте, Иван. Здравствуйте, страна. У меня такая история была в моей жизни. 3 года назад купили дочери квартиру, и нужно было делать капитальный ремонт. Значит, мы заказали полностью там, ну, вот для капитального ремонта. Там и смеси для пола, вот эти огромные мешки.
3: Конечно.
21: Там и штукатурка. Ага. То есть больше тонны груза. Обалдеть. У нас было заказано в Руа-Мерлен. Вот. И, значит, у нас 7-й этаж. Начали менять лифт. То есть я понимала, что я попадаю на огромную сумму за доставку. Подъем на 7-й этаж без...
3: Да, за подъем, ага.
21: Да, да, вот. И, ну, я честно оплатила, потому что выбора не было. все, я честно оплатила магазину, доставку, все. А дочь целый день сидела в квартире, где все выломано было, ждала, там даже стула не было, чтобы присесть, она честно сидела, ждала. Машина пришла вечером, начали выгружать, и когда грузчики увидели вот эту историю реальную, что лифта нет на 7-й этаж, они сначала начали бодро все это носить, а после там...
3: Потом приуныли немножко.
21: Потом приуныли. И, в общем, кончилось тем, что к ночи они побросали грузы частью подъезда, часть на первом этаже, часть там подняли в квартиру, часть увезли обратно в магазин. В общем, груз остался, половина груза осталась просто тупо на улице лежать. И мы не знали, как нам быть, потому что нами это все оплачено, наши грузы оплачены.
3: Это очень серьезное нарушение, очень серьезное. Как вот. Человек, который сделал несколько ремонтов, я разбирался с такими эпизодами, да.
21: Вот, в общем, мы были просто в шоке от этой ситуации. Но на следующий день нам как бы все доставили в квартиру.
3: Потрясающе. Спасибо. Далее. Александр Ставрополь. Здравствуйте.
2: Доброе утро, Иван. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Я со стороны курьеров выступлю в вашей дискуссии.
3: Вы сейчас работаете или работали?
2: Я сейчас, вот сейчас нахожусь на линии непосредственно.
3: Отлично, рассказывайте, давайте.
2: Вот, во-первых, моих коллег, которых я сегодня слышал, поправлю. По правилам сервиса минимальный вес 30 килограмм сейчас установлен, если это не мультизаказ, то есть несколько заказов одновременно, в мультизаказе 50. Но, опять же, в любой момент, если заказ превышает положенную весовую группу, что указано сразу при получении заказа, вы без последствий можете от него отказаться. Это я не понимаю, почему коллеги так реагируют
3: на. А вы на автомобиле или на велике гоняете вот на этом?
2: Нет, я на автомобиле.
3: Ага, продолжите.
2: Вот. Плюс ко всему, скажу, чтобы заработать действительно достойные деньги, 8 часов, вот как товарищ из Челябинска говорил, это недостаточно, 10-11 это минимум, чтобы это было действительно достойное. Оплата труда.
3: Это сколько, вот, но по-вашему? Сколько, по-вашему, достойно?
2: В среднем около 6-6,5 тысяч в день.
3: Ага, ну в месяц, скажите. Я же не знаю, сколько у вас рабочих дней, сколько вы зарабатываете.
2: Я работаю 5-2, как стандартный человек. И, так как
3: 120 тысяч, я правильно понимаю?
2: Это в идеале. В среднем от 95 до 100, но это было до момента вот сейчас, когда Ставропольский край стал подвергаться атакам со стороны сопредельного государства.
3: Ага.
2: Учитывая бензин и остальные нюансы, естественно, работать стало хуже.
3: А сейчас вот, с бензином, кстати, коротко, с бензином ситуация меняется или нет в Ставрополе у вас?
2: Очень хорошо поменялось. Ближайшие последние несколько дней очереди стали очень короткими. То есть, в среднем 3-4 автомобиля. Все, исправил.
3: Продолжайте. По доставкам, ага.
2: Вот, вернемся к культуре общения. Я, к сожалению, наблюдаю как бы очень большой срез. Это люди стали очень злые и относятся к курьерам как, народни бомжам и алкоголикам.
3: Угу.
2: То есть хамство, грубость, про чаевые я вообще молчу, я не знаю, зачем они были введены, наверное, в данном сервисе. Увидеть чаевые – это в лучшем случае один раз в 3-4 месяца, что какой-нибудь человек тебе порадует чаевые. Абсолютная редкость, да. Вот, и опять же, вернусь ко всему, опять же, к тем, кто сегодня выступал уже у вас в эфире, действительно, это срез общества является. И за малым, помимо отношения к курьеру как к человеку, наблюдается очень большой срез лени в подрастающем поколении. Потому что просто приведу конкретно один из примеров. Меня один раз вызвали, чтобы я вынес мусор.
3: Не понял. Вы же доставщик.
2: Да, я должен был забрать заказ из квартиры, молодой человек меня вызвал, чтобы я поставил точку доставки, мусорный бак через квартал.
3: А это так можно, что ли?
2: Ну, к счастью, сервис обошелся со мной адекватно, и заказ был отменен, был мне возмещен, но сам факт того, что доходит и до такой ситуации.
3: Обалдеть. Ну, мальчик, простите, ему, и там дальше вы знаете.
2: Да, я с вами абсолютно согласен. Ну, именно вот парнокопытный мальчик.
3: Ну да.
2: Вот, то есть по факту к курьерам относятся очень-очень плохо. со своей стороны, что работодатели, что сервис во многих частях, что просто люди, которые заказывают доставку. И со своей стороны просто все, кто слышит, прошу вас, относитесь к нам немножко теплее, потому что мы работаем очень долго, за не самые большие деньги, в течение дня мы работаем тяжело. Мы принимаем заказы и таскаем их на разные этажи, потому что есть пенсионеры, есть инвалиды, есть одинокие мамы. Много людей, которых ты просто, ну, прикладываешь свою даже душу местами. Поэтому будьте добрее к друг другу и к людям, которые помогают вам облегчать вашу жизнь.
3: Спасибо большое. Спасибо всем, кто звонил сегодня. Огромное. Ну и вот, подводя итоги конкурса, мы сегодня разыгрывали эксклюзив от «Комсомольской правды» «Вкус Африки». Наш кофе, наш комсомольский кофе прямиком из Уганды. Это наш проект. И вот регулярно мы две упаковки в нашем эфире разыгрываем. И сегодня у нас победил. Сейчас коллега мне подскажет. Сергей из Челябинска. Это вот первый звонок как раз от курьера. Мужика, кто работал курьером, вот мы ему и доставим «Вкус Африки». Если вы не выиграли сегодня, друзья, ничего страшного, «Вкус Африки» продается в открытом доступе. Пожалуйста, в поисковике, на Wildberries, на Озоне. Вбивайте, покупайте, приобретайте, пользуйтесь, пейте, наслаждайтесь жизнью, будьте бодры. Но и будьте добры к людям, пожалуйста. Друзья, вот про доставщиков сегодня поговорили, давайте станем человечнее после этого эфира. У нас перерыв, но скоро вернемся в рамках большого эфира. Один.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
1: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
2: Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.

0: Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. «Вся правда о лете». На радио «Комсомольская правда». Некоторые виды бабочек летом совершают миграции на тысячи километров. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
0: Об атаках.
1: Логистический объект «Вайлдберрис» в Рязани эвакуировали в соответствии с требованиями безопасности. Это сообщили в компании. Ранее губернатор региона рассказал о госпитализации 6 человек после отражения атаки украинских беспилотников в Рязанской области. Он отметил, что есть возгорание на промышленных территориях после падения обломков сбитых дронов. На местах работает оперативная служба. Угрозы жизни пострадавших людей нет. Медики оказывают им необходимую помощь.
0: О конфликтах.
1: Хуситы ударили по саудовскому танкеру за нарушение их запрета на судоходство. Он находился недалеко от нефтеналивного порта, шел в Джидду. Ранее стало известно о том, что корпус стражи Исламской революции задержал 3 танкера, которые пытались без разрешения Тегерана пройти через Ормузский пролив. 25 июля в Оманском заливе американские военные ударили по танкеру с сжиженным газом, ошибочно посчитав, что судно перевозило иранское топливо. 23 и 21 числа также были сообщения о загоревшихся в этом регионе нефтяных танкерах. Накануне агентство Bloomberg писало о том, что Иран и Оман ведут переговоры о возобновлении судоходства через Ормузский пролив. Пока он закрыт, при этом в Иране обещали сохранить особый режим в Ормузе для российских судов.
0: Об образовании.
1: В 10-х и 11-х классах российских школ планируют обновить программы по 5 предметам. Нововведения будут с 1 сентября следующего года. Тогда старшеклассники начнут изучать предметы по обновленным практико-ориентированным программам. Речь о физике, химии, биологии, математике и информатике. Эксперт Министерства просвещения Максим Костенко уточнил, что программы скорректировали в соответствии с достижениями современной науки.
0: О пожарах.
1: Декорации для киносъемок загорелись в Тверской области. Пламя охватило 30 строений на площади в 2000 квадратных метров. Это сообщили в региональном главке МЧС. А средства массовой информации уточняют, что сгорели декорации к фильму, в котором снимаются Никита Кологрива и Михаил Пореченков. Антураж белокаменной Москвы для картины сделали специально для исторического эпоса. Также в этом месте проходили съемки еще нескольких фильмов, а новая кинокартина должна была выйти на экраны в следующем году.
0: О работе.
1: Эксперты назвали рабочие сферы деятельности в России самой высокой конкуренцией. Данные обнародовали специалисты крупного портала по подбору персонала. По их информации, самая большая конкуренция сейчас в сфере маркетинга и рекламы, IT, административного персонала, а также бухгалтеров, экономистов и финансистов.
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара 78 рублей 70 копеек, курс европейской валюты 89 рублей и 63 копейки, а курс юаня по Центробанку 11 рублей 59 копеек. Максим Добролюбов, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
2: Вы слушаете радиоканал «Луки-ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
3: Доброе бодрое утро! Среда, маленькая пятница и...
4: Я забыл о ее существовании.
3: Ай, как плохо. Мы с тобой давненько не вели, значит, эфиры в среду. И это значит, что на Луки ФМ Катя Пахомова и Дима Иванов. Ой, какой у меня замечательный чубчик. Смотри, сердечко. Все, ладно. На этом эфир подошел к концу.
4: Ты к носу так их еще сведи и заправь. Будет
3: под носу.
4: По полное сердечко, чтобы получилось.
3: Зашибись.
4: Ну, будет острый.
3: Траектория
4: наконечник.
3: Моего лица у Димы Иванова.
4: Не, ну ты волос вот так хоп.
3: Я поняла. Сюда. Не так не получается.
4: Ладно, можно.
3: Вот, видишь,
4: вот сейчас сфоткаю, подожди. ну, нормально. Ну, сердечко
3: сейчас,
4: получилось.
3: Подожди.
4: В общем, новый вид укладки от Кати Пахомовой всем на обозрение будет выложен в группе ВКонтакте Луки FM. Ну вот, почти. У меня теперь есть компромат.
3: Ну, он такой не сильно страшный. Выложить волосы сердечком к носу нормально.
4: Ну, там такое себе сердечко получилось.
3: Кривенькая, косенькая. Так мне и годов немало. Сколько годов такое сердечко. Ну а что, мы врываемся в сегодняшний день. У нас много всего интересного. И мы хотим напомнить вам о том, что мы проводим в эти дни прекрасный розыгрыш билетов в цирк.
4: В цирк.
3: Восудули
4: в огороде. В
3: цирк. Дальше нельзя там петь, да, наверное? Нет?
4: Ну, там разные версии. Просто мне так кажется, что уже оригиналы и никто и не знает, а он наверняка хороший был. Нормальный,
3: ну, да.
4: Адекватный.
3: Цирк у нас Гранд-Арена, который распахивает врата своего шатра.
4: Врата.
3: Видал, как могу.
4: А сегодня еще сколько-то лет назад десятков выпустили первый том «Властелина колец», поэтому «Врата шатра»
3: да,
4: звучит.
3: Да, звучит, правда. А посмотри, кстати, сколько лет назад, я тоже обратила на это внимание, думала про это обсудить, но я не читала и не смотрела.
4: Что, с тобой не о чем.
3: Да. Нет, ну и так, отрывками и урывками. Так вот, цирк «Гранд Арена» приехал уже и расположился на парковке торгового центра «Апельсин», и с 1 по 9 августа будет радовать великолучан своим шоу. Бесстрашные мотокаскадеры из Бразилии, также колесо страха, самый опасный номер в мире, обезьянки, гимнастки, умелый медведь-танцор, морские котики, воздушные гимнасты, железный человек. В общем, короче говоря, ребята, дело стоящее очень даже. Так что в комментариях сегодня мы будем отправлять вопросики. Ваша задача — правильно ответить и быть первым. Вот такая история.
4: Как сказал бы наш звукорежиссер сегодня, безумно можно быть первым. И нужно быть первым, чтобы выиграть билет. Один человек, один билет. Вот так у нас.
3: Да.
4: Жестко в этот раз все.
3: Жестко в этот раз, да, потому что большая конкуренция. Ну что, давай мы, наверное, начнем с того, что сегодня-то в целом и праздник есть, который очень отвечает цирковому...
4: Цирку.
3: Цирковой жизни.
4: Цирковому цирку.
3: Цирковой жизни, да.
4: И... Ну, один из участников непосредственных очень многих мероприятий.
3: Да, и не абы кто, простите, а сам его величество тигр. Сегодня отмечается Международный день тигра, и мы с Димой покумекали, ну, тигр и тигр, ну, что здесь, собственно, такого? А оказывается, есть очень много интересной информации про тигров, которые мы вообще не знали и никогда не думали. И самый ужасный факт, который меня поразил, что тигр не умеет мурлыкать. Тигр не кот. Хотя все говорят, это семейство кошачьих. Нет, это вообще не...

0: Потом, когда вот эта вот машина его встречает и просто прыгает на плечо.
1: Но я вот не представляю себе, честно сказать, у него лапа, мне кажется, как по толщине, как моих полтела, если вот так вдоль разрезать, ну такая здоровенная. А, да, действительно, такие видосики я тоже вспоминаю.
0: А еще, знаешь, вот эти кошачьи разные характеры у котов. Mm-hmm. И у некоторого кусь вот этот, он как бы дружеский.
1: Да.
0: Вот, и у некоторых тигров, может, тоже дружеский.
1: Дружеский такой кусь? Ну, это все, пока тогда.
0: Скорее всего, да.
1: Я тебе сейчас по-дружески кусь. Ну ты давай, все, готовься ехать в больничку. А оказывается еще, что полосы у тигра, это как отпечатки пальцев у нас, они вот прям максимально индивидуальны у каждого тигра. Хотя вот так вот смотришь их, например, там, стадо, да, оно?
0: Стадо? Стадо тигров?
1: Да, кто?
0: Ну они в основном одиночки.
1: Нет, ну когда они, например, в каких-то там, ну не в зоопарке, а вот, знаешь, как вот эти открытые, я почему-то сразу вспоминаю, как вот эти телешоу, где показывают экскурсию в Африке в какой-то, и вот там они вот все лежат под кустиком. Вот
0: ну это
1: вот.
0: Как, знаешь...
1: Как будто бы они в живой природе.
0: Ну стадо, по-моему, они не стадные такие животные достаточно, а просто, может, какие-то банды-команды.
1: Банда тигров.
0: Это типа как подростки в торговом центре, да, знаешь, да, гуляют. Да, вот, да.
1: Стайка.
0: Стайка, да.
1: Стайка подростков.
0: Погуляли, разошлись.
1: Да, и знаешь, в чем прикол? Что вот рисунок уникален, да, и даже если тигра полностью подстричь, полосы сохраняются на коже, представляешь?
0: Хорошая краска была.
1: Вообще, пигмент так пигмент. А вот так на них смотришь, ну вот как будто бы они тут и одинаковенькие такие, а оказывается, нет, все разные. А, на самом деле... Ты знал, что вот у тигров на лбу, у большинства, есть полосы, которые образуют и такой типа китайский иероглиф. Переводится как «король» или «правитель». Mm. Ну, то есть тут уже как бы деваться некуда. И окрас, оказывается, служит отличной маскировкой. Хотя, как по мне, кажется, что маскировки тут никакой нет. Нет, ну кошка красивая, конечно, такая. Если в картинке посмотреть, прям вот мяу-мяу. Такой прям он хорошенький, такой нос у него розовый, такой хороший, не могу. Я хочу себе тигра.
0: Одной собаку, другой тигра.
1: Ага. Бедный муж. Оказывается, что в отличие от большинства кошачьих, тигры обожают воду, отлично плавают. Они могут преодолевать водные преграды шириной от 6 до 8 километров, прикинь.
0: А может поэтому и не мурлыкают?
1: Нет, они знаешь почему не мурлыкают? Я вот тоже прочитала это и не вижу, где... У них подъязычные косточки покрыты твердыми хрящами, которые не позволяют им вибрировать, как у мелких кошек. Подъязычная косточка твердыми хрящами. Ты нащупал у себя твердые хрящи?
0: Друзья, а если вы...
1: А если вы нащупали у себя твердые хрящи, считайте, вы тигр!
0: Вы тигр.
1: Как там было? Мой брат тигр, что да, там за песня да, была да. Такая чудная там. Оказывается, что тигры находятся под угрозой исчезновения, вот так-то. А их численность сокращается из-за браконьерства. Слушай, ну я вообще не понимаю, как можно такую красивую... Вообще, как можно убить животное, не понимаю, которое... Не создано для того, чтобы его убивать. Понимаешь, о чем я говорю,
0: да? Ну
1: да,
0: да? Стой столбом, когда на тебя машина такая несется в дикой природе.
1: Нет, так это браконьеры специально за ними охотятся. Mm-hmm. Если случай, экстренный. Что говорится, самозащиты, тут, конечно, извините, да. И...
0: Как леопард на велосипедиста напал, тут я видосик как-то видел, да. Повезло, mm-hmm. что я велосипедом отбился.
1: Да? Mm-hmm. Но я бы не хотела. Леопард бегает, самая быстрая кошка-то вообще в мире. Я бы не хотела вот с леопардом встретиться 100% никак. А с тигром, не знаю, может быть, есть какие-то... Ну, а их же как-то дрессируют. Леопардов-то не дрессируют.
0: Как эти кошачьи кафе, да? Тигриное кафе.
1: Да! Я вообще была бы первой.
0: Да они все как диван лежали просто.
1: Вообще, мои любимые животные из дикой природы — это панды. Ну, относительно дикой. Ты знаешь, кстати, что они сейчас находятся не на грани исчезновения, вот что это очень радует. И в России же...
0: Не на грани.
1: И в России же родилась Катюша. И вот власти, ну не власти, а, наверное, компетентные люди, которые вот там повыше, они пытаются с Китаем договориться, чтобы Катюша осталась в России.
0: Пытаются с Китаем?
1: Пытаются, я сказала.
0: Но почему попытаться нельзя?
1: И

0: подожди,
1: ну,
0: ты.
1: Ну, попытаются и быстрее договориться.
0: Ты меня дискредитируешь, мои слова. Вот, и такое вполне возможно. Тем более, что с Китаем мы в дружеских отношениях находимся. Так что, возможно, Катюша даже не поедет. Потому что по правилам Китай предоставляет панд в зоопарке в аренду. И спустя какой-то срок панда должна вернуться на свою родину, в Китай. А здесь получается, что...
1: Родина-то.
0: Родина-то.
1: Гражданство-то российское.
0: Гражданство Российской Федерации, простите, извините. Но я читала, что даже в договоре вот этой вот аренды панды написано, что если вдруг панда родит, что, кстати говоря, бывает крайне редко, потому что у них там есть проблемки на этот счет, то все равно Китаю принадлежит все. Это, как помнишь, в Простоквашино. Они взяли в аренду корову. Помнишь?
1: Угу.
0: Все правильно, а то, что дает корова, молоко, телят, это все наше. Помнишь, Матроскин говорил? Вот. Так что будем надеяться, что Катюша останется в нашем зоопарке и никуда не денется от нас. Ну, а сегодняшний день все-таки тигров, мы еще о них поговорим, потому что здесь много такой информации интересной, которой бы я с удовольствием поделилась, но сделаем это после рекламы. И, кстати, после рекламы начнем розыгрыш билетов. Не переключайтесь.
2: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Почему «Лада Веста»? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» великие луки помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете? «Прагматика» великие луки. Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4, 8-811-53, 4-70-57.
5: Телефон рекламной службы в «Великих луках» 78-505. А знаете ли вы что? Туареги – единственный в мире народ, у которого не женщина, а мужчина должен закрывать лицо.
6: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
7: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
1: Доброе бодрое утро, Луки-ФМ, «Утро с той ноги», Кать Пахомова, Дима Иванов, Луки-ФМ, 8.17, Великолукское время. И мы продолжаем говорить про тигров сегодня, а еще про цирк. Вот, кстати, у меня подборка цирковых тигровых моментиков сейчас будет.
0: Давай.
1: Вот, а ты давай...
0: Пиши вопрос.
1: Давай вопрос сразу, да, вещай.
0: Итак, внимание, друзья, мой вопрос, ответ на который...
1: Он с подвохом.
0: Он с подвохом. Ответ на который вы должны дать нам в комментарии. Вот я сейчас его пишу в нашей группе ВКонтакте.
1: Под постом с нашим утренним эфиром, анонсом.
0: Да. Внимание, какой цирковой хищник считается самым сложным в дрессировке?
1: Вот, да, какой цирковой хищник? У нас есть хищник? Ответ, поэтому мы будем на него адаптироваться, глядя на ваши ответы. Вот такие вот дела. А мы продолжим отмечать Международный день тигра. И, возможно, в этом подвох. А может, не в этом. Вот такой парадокс. Вот ты как думаешь, тигры должны быть в цирке вообще? Или ты вообще животные?
0: Ой, ты знаешь, я вот, кстати, к этому, да, достаточно отношусь так скрупулезно, потому что я считаю, что цирк должен быть в целом без животных. Хотя я приемлю каких-то кроликов, кошек, собак, собачек, ну, потому что они такие одомашненные.
1: Это какие-то анекдоты уже пошли, там, а за вот эту сумму? Где там ваши принципы?
0: Да. Сколько денег будет?
1: Кролики не животные, да.
0: Нет, вот знаешь, именно такие одомашненные животные, которые вот уже в большей степени, они не смогут жить в дикой природе. Ну, вот собачки, например, вряд ли вот, да, смогут жить в дикой природе. Кошечки тоже. А вот...
1: Кошечки смогут,
0: им пофиг просто.
1: Мы ехали по такой глуши сейчас, вот, в деревню, как раз на расстоянии между максимальным удалением близлежащих деревень и вообще каких-нибудь населенных как моментов, что тут был человек, кроме дороги, по которой мы едем, вообще никаких намеков. Идет себе через дорожку, перебегает.
0: Приветики, пистолетики.
1: Да. В общем, коты-то смогут, они же. Вот, поэтому вот для таких, как ты. У меня 10 фактов о цирковых тиграх.
0: А у нас тут есть ответ. Да, ответ динозавра, это неправильный ответ.
1: Да, потому что он не цирковое животное.
0: Потому что он не цирковое животное, и потому что он как будто бы вымер.
1: И вообще, а рептилии это животные или рептилии?
0: Рептилии это рептилии, полагаю.
1: Но с другой стороны, тоже живой организм животное. Ну ладно. Итак, поехали.
0: Давай.
1: Все цирковые тигры рождены в цирках и первые месяцы живут рядом с человеком, из природы тигров не изымают уже очень давно.
0: Так.
1: Опа.
0: Опа.
1: То есть, что ты там одомашненный говоришь? А он оцерковленный сразу.
0: Оцерковленный?
1: Оцерковленный, да.
0: А в церкви?
1: В цирк.
0: Пришел помолиться, а там тигр.
1: Оцерковленный. Цирк. Через цирк. Корень. Цирк.
0: Оцерковненный.
1: Вот, ну ладно. Главное, что не цирконевый. В цирках зачастую нет чистокровных амурских или бенгальских тигров. Они скрещиваются между собой, причем сводят, как правило, самых талантливых хищников, которые выиграли тигриную минуту славы, которые замечательно показали себя и на манеже, и в быту. Вот так вот. В быту, понимаешь?
0: Это типа они мурлыкали или что?
1: Да, вот. Три. Рождение тигрят — это не только огромная радость, но и серьезная ответственность. В дикой природе весь помет тигрицы не выживает никогда.
0: Да!
1: Лишь 1-2 котенка, которые и продолжают род дальше. Но в цирке удается выходить и выкормить всех новорожденных тигрят. Вот тебе дикая
0: природа.
1: Они
0: такие хорошие, они могут такие маленькие, такие полосатенькие, у них такие розовые носы, они такие хорошенькие, мягенькие, такие пушистенькие.
1: Тигрята могут долго путешествовать по различным циркам вместе с дрессировщиками, прежде чем впервые примут участие в шоу.
0: Итак, у нас есть правильный ответ!
1: Так.
0: Правильный ответ — медведь.
1: Так, у нас он был изначально.
0: У нас он был изначально, но нам его Валерий Сергеевич дал. Валерий, и это правильный ответ. Отлично, мы поздравляем вас. И вам необходимо с нами связаться. Свои данные можете написать мне в личные сообщения. Сейчас я вот продублирую. Напишите свои данные.
1: Вот так вот. Уже быстрее, чем вчера получается.
0: Да, слушай.
1: Это все аура Антона Кифа.
0: Негожая, да? Валерий, напишите свои данные в ЛС мне или в нашей группе. Напомни мне, Дима, что нужно указать. Там я совсем забыла фамилию, имя, отчество, да, потому что у нас билетики... По паспорту.
1: Да, билетики будут, да.
0: Телефон для обратной связи. Угу. Ага, в группе ФИО и... Ага, пишу. Телефон.
1: Вот, да. А пока Катя Пахомова разбирается с административными возможностями нашего чудесного розыгрыша, продолжим. С 5-6-месячного возраста тигрят учат делать один трюк.
0: Угу.
1: Потом все чаще привлекают к работе и непременно... хвалят результат вкусняшкой.
0: Mm-hmm.
1: При должной подготовке, внимании и поощрении примерно к 1,5 годам юный тигр становится полноценным артистом. Mm-hmm. 1,5 года уже на манеже. Вот так вот.
0: Бедняжки, они такие малышарики и уже на манеже.
1: 1,5 года малышарик там больше тебя ростом, наверное, будет. 1,5 года. Наверное.
0: Интересно, рост тигров 1,5 года.
1: Ну, сейчас допишешь.
0: Давай.
1: Вот.
0: Сейчас, да.
1: Тигры
0: давай,
1: отлично
0: второй вопрос,
1: знают
0: потом
1: свое
0: придумаю.
1: Имя и откликаются на него. Понимаешь, что надо идти и выполнять свою работу. Так. Василий Петрович, пора.
0: Типа Василий Петрович.
1: Ну, просто тигр Василий Петрович.
0: Так,
1: почему
0: я
1: нет?
0: Внимание уже нашла. Размеры тигра в 1.5 года. К этому возрасту детеныш уже проходит самый интенсивный этап роста. В природе тигрята начинает покидать логово примерно в 3 месяца и постепенно присоединяться к матери на охоте. Однако окончательно они отделяются от нее только через 2-3 года. Ориентировочные параметры для самцов. Масса около 150-170 килограмм.
1: Ничего себе.
0: Длина тела примерно 150-170 сантиметров. Это я.
1: Это без 150.
0: Хвоста. А да, хвост еще 110-115.
1: Угу.
0: Ну...
1: Малышарики.
0: Так себе малышарики. Кошмар какой. Ужас.
1: Машина. И вот, кстати, к этому.
0: Реально машина.
1: И к этому еще один цирковой тигрофакт. Как говорят дрессировщики, тигр идеальный хищник. Аж забу дыхание сперло.
0: Бывает.
1: При всей красоте и грации это еще 300-400 килограмм отборных мышц, острейшие когти и клыки. А в цирках они всегда подтянутые с развитой мускулатурой. Вот так вот. Где они умудряются качаться? Тигриные качалки. Тигриные качалки. Восьмой пунктик. Взрослому тигру для полноценной жизни в день необходимо, как Эрлингу Холланду, 10 килограмм мяса.
0: Это мой любимый футболист, если что.
1: Да, некоторые 15 килограмм съедают в день, причем корм должен быть максимально разнообразным.
0: Ну, овощи, мясо, наверное, да?
1: Ну, это про мясо. Хотя, вот, 10 кило мяса, 15 кило
0: хотя
1: мяса.
0: Вот понимаешь, в дикой природе, какую они овощину едят?
1: Ну, они съедят 100 кило мяса за час, и потом неделю бегают следующий кусок еще.
0: Нормально себя чувствуют, да?
1: Да, вы тут условия.
0: Придумали,
1: про условия,
0: слышишь?
1: Да, не вырывать из дикой природы, они тут родились в цирке.
0: Я даже не знаю.
1: Вот,
0: вообще.
1: Смотри, еще пару пунктов, чтобы тебя вообще добить, по крайней мере, по поводу тигров.
0: Ну, давай.
1: Первый, что они рождаются. В тигре-цирке.
0: Ага.
1: Это главный. Тигр-цирк. Это уже главный был там. Теперь
0: да.
1: Девятый. Тигры любят картонные коробки. Залезть и подрать. играют с покрышками. В общем, практически из любого предмета тигры могут сделать себе игрушку и организовать досуг самостоятельно. А он чрезвычайно важен.
0: Но они такие миленькие. Я прям уже представила, как
1: там
0: он...
1: Там коробка,
0: знаешь,
1: минимум из-под холодильника.
0: Да. Какая-то очень большая коробка. Слушай,
1: еще тигры в цирке очень хорошо плодятся. И это лучшее подтверждение счастливой жизни. В плохих условиях тигры не будут выводить потомство. Вот.
0: Но это понятно. В плохих условиях никто не выводит потомство. Например, как плохая шутка. За кулисами тебе скажу. Так.
1: Вот 10 фактов о тиграх в цирке. Вот так тебе.
0: Ну, блин, конечно.
1: Живут
0: я думаю,
1: лучше,
0: что...
1: чем
0: слушай,
1: клоуны.
0: Я думаю, что не в передвижных цирках, они живут прям хорошо, в непередвижных. А в передвижных цирках я вообще бы их запретила, честно сказать. Ну, это лично мое мнение, сугубо мое мнение. Я только один раз за последние, наверное, лет 25 была в цирке. Мне понравилось, потому что в этом цирке не было... Собственно, тигров. Да, это был цирк, в который мы в прошлый раз разыгрывали билеты. Я не помню точно, как он назывался. Но вот в этом цирке, в который мы тоже разыгрываем билет, там тоже из животных, ну вот обезьянки, кошечки. То есть, ой, как, ну они такие миленькие, не могу такие, не показывать тигра такого
1: там
0: с тигренком.
1: Да,
0: такие вообще прям такие хорошие, не могу так затискала бы так. Но не надо. Так вот такие цирки,
1: мясо,
0: они более для меня приемлемые, да, где есть животные, малышарики, одомашненные. А вот цирки, в которых есть большие, крупные животные, как к нам приезжал как-то давным-давным-давно, там и зебры, и жирафы, я с ужасом представляю, как им тяжело перемещаться. Поэтому вот, не знаю, вот мое личное мнение, что как-то с цирками надо быть поосторожнее. Ну, а в третьем выходе у нас будет еще один вопрос в нашей группе ВКонтакте под постом сегодняшнего анонса, поэтому будьте внимательны. вопрос будет, я считаю, легкий, но ответ на него, например, я знала.
1: А ты уже нашла, да?
0: Я уже нашла, но я еще не опубликовала. Опубликую после выпуска новостей, так, чтобы, знаешь, немножечко потянуть время. Все-таки кто мы такие, чтобы сразу вот все это выпаливать, скажем так.
1: Тем более сегодня нет ауры Антона Кифа, и розыгрыш проходит оперативно.
0: Ну, не знаю, не знаю. Я не думаю,
1: У него просто сильная аура.
0: Да?
1: Ты и за эти мемы не шаришь.
0: Блин, они меня, короче, троллят жестко, что я не шарю за мемы.
1: Мемы.
0: Мемы.
1: Ну ладно, мемы.
0: Мемы. Мемы. Зато я шарю за то, что вы не шарите. За маму. Идите вы. Что? У Виталика загорелось, да, и поэтому мы уходим на новостной блок, а после будем проводить второй розыгрыш. Оставайтесь на волнах Луки ФМ.
6: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Из Пскова стартовала водная экспедиция «Путь воды» и переход на каяках и байдарках до Великого Новгорода. Протяженность маршрута составляет 280 километров. Участникам предстоит пройти по рекам Великая, Череха, Уза, Шелонь, Волхов, а также пересечь озеро Ильмень. Финишная точка – стены Новгородского Кремля. Таким образом, маршрут соединит два древних Кремля – Псковский и Новгородский. 8 августа на острове Дятлинга в Великих Луках пройдут спортивные мероприятия, приуроченные ко Дню физкультурника. Все желающие смогут принять участие в сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Начало в 10:30. Детский сад номер 5 «Здравушка» в Великих Луках возобновит работу с 1 сентября текущего года после завершения капитального ремонта. В обновленном учреждении создано современное, безопасное и комфортное пространство, соответствующее всем необходимым стандартам. Администрация отмечает, что в детском саду обеспечены все условия для развития творчества и занятия воспитанников. Родители, желающие записать детей в «Здравушку», могут обратиться за консультацией к администрации детского сада. Из-за дождей и гроз энергетики региона перешли на усиленный режим работы. К восстановлению готовы 89 аварийных бригад и 131 дизель-генератор для соцобъектов. Сообщить об отключениях можно по телефону 8 800 220 0220 или 220 с мобильного.
6: О валютах.
8: Доллар 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей 76 копеек, юань 11 рублей 51 копейка.
6: О погоде.
8: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
10: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона. Хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
1: Доброе бодрое утро, Луки ФМ, «Утро с той ноги», Кать Пахомова, Дима Иванов, 8.32, великолукское московское время. Сами выбирайте свой часовой пояс, я свой выбрал. Вот. Что, у нас сегодня международный день цирка, хотел я сказать, тигра. Мы долго говорили про тигров, наверное, хватит уже.
0: Да.
1: Хотя не совсем.
0: Хотя не совсем. Сейчас у нас в группе ВКонтакте, в посте под...
1: В комментариях под анонсом эфира.
0: Да. Звучит второй вопрос, и он очень легкий, поэтому вам нужно очень быстро успеть. Самая известная династия дрессировщиков хищников в России.
1: Обратите внимание, что не дрессировщиков, дефис хищников, то есть не дрессировщики хищники, они дрессируют хищников. Династия дрессировщиков хищников дрессировщиков. Да. Ну, типа они бы были хищниками из фильма вот этого. Дрессировщик. Ё-моё, чужой против дрессировщика хищника. Вообще, сейчас напишем сценарий.
0: Понеслась. Кстати говоря, на днях выходит новый Человек-паук. Что-то там какая-то...
1: Насколько новый?
0: На максималках новый какой-то.
1: Где выходит?
0: Вот в кино, и, собственно, у нас показывать будут.
1: Ты поаккуратней. Ты поаккуратней со своими выводами. Ты посмотри полностью афишу сначала. Наш замечательный кинотеатр, который очень
0: показывает все предыдущие, я знаю.
1: Человеки-пауки, да.
0: Да.
1: И там то, что написано «Новый Человек-паук», это старый Человек-паук.
0: Нет, это самый новый. Я читала сегодня этот, поэтому...
1: Новый
0: новее
1: день?
0: Самого нового. Сейчас
1: новый день прям? Ну, тогда удиви. Четверг только завтра афишу обновлять будут.
0: Да, поэтому осторожно.
1: Где там «Одиссеи» не видать еще?
0: Сейчас я даже тебе...
1: От «Человеков-пауков» я на всю неделю смотрел. Там были только старые. Я, кстати, порадовался. Это очень прикольная, интересная затея.
0: 100%.
1: Если они еще потом Гарри Поттера покажут, то...
0: А выход-то нового фильма «Гарри Поттер и философский камень» будет в каком? В 28-м?
1: Что? Нет, да, что? Будет?
0: Человек-паук «Новый день». Вышел финальный трейлер. Премьера 31 июля.
1: Но его не покажут. Не-не-не.
0: Почему? «Новый день».
1: «Новый день» — это не... прям «Новый день» написан у нас в афише.
0: Премьера 31-го. Нет, еще у нас афиши нету.
1: А, только ты... Наверное.
0: А должны же. Они, собственно, к этому и показывают. У них же, значит, есть договоренность.
1: Они у нас... Они показывают всех Человеков-пауков. Ладно, потом, Виталий, или пиши.
0: Здесь какая-то...
1: Мы в крокодила.
0: Подожди, что он делает?
1: Поднимает монитор.
0: Это было эпично. Нет, я считаю, что наши эфиры просто жизненная важная история снимать. Ну, потому что здесь иногда такие ништячки происходят, что, ну, что можно привлечь большое количество подписчиков.
1: Да?
0: Зрителей. Вот. Кстати говоря, никто не может ответить почему-то на самый простой вопрос. Вы что, друзья, вы что? Давайте-ка поинтенсивнее. О, у нас есть ответ! Единственный.
1: Я говорю, карма, аура просто.
0: Карма.
1: Была вчера.
0: Есть такая песня. Да-да-да-да-да-да-да, твоя карма. Не знаю, что там дальше. И это, конечно же, Запашные. И, кстати говоря, самые известные — это братья Запашные. Они тренируют тигров. Ну, а если мы обратимся к династии Запашных, то здесь аж целая история. Сейчас я даже вам рассказать про это хочу, только не могу найти вот эту ссылочку, которая была в таком красивом контексте.
1: Смотри, аккуратнее с красивыми ссылочками. Сейчас времена ненадежные.
0: Ненадежные.
1: По ссылочкам переходить.
0: Значит, смотрите, Аскольд Вольтерович, Вольтер Михайлович, наверное, сначала Вольтер Михайлович, Аскольд Вольтерович,
1: Эдгар
0: Вольтерович, и вообще-то был еще Михаил Сергеевич, Мстислав Михайлович и Мстислав Мстиславович. Короче, здесь ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, династия Запашных очень даже такая славная, и что самое интересное, что все они тренировали именно диких животных, и в частности, даже в большей степени, это тигры. Это все время тигры. Первое поколение основателей — это Михаил и Лидия Запашные, их дети Сергей, Вольтер, Анна, Мстислав и Игорь стали продолжателями дела. Второе поколение — Вольтер Запашный, он стал выдающимся дрессировщиком и первым в мире оседлал льва и создал аттракцион среди хищников. Мстислав Запашный не только дрессировал, но и получил режиссерское образование, окончил ГИТИС. Третье поколение — это сыновья Вольтера, это Эдгард и Аскольд. Они стали узнаваемыми представителями династии сегодня. С детства, конечно же, были в цирковой среде. И Эдгар дебютировал аж в 12 лет. А Аскольд впервые зашел в клетку к тигру в 9. В 9 Карл лет. Также цирковой артисткой стала их старшая сестра Марица. Она единственная в мире дрессирует черных пантер. И четвертое и пятое поколение — это дети Эдгарда уже, Стефания, Глория, Даниэль и Аскольда, Ева, Эльза. Аскольд-младший уже активно участвует в семейных номерах, работают на лошадях, занимаются гимнастикой и канатоходством. Я думаю, что династия все-таки продолжит, что говорится, работать именно с хищными животными. Но, кстати говоря, интересные детали, которыми я хочу с вами поделиться. В истории семьи были трагические моменты. Например, деду Эдгарда и Аскольда тигр оторвал руку. Представляете?
1: Это для утреннего шоу прям.
0: Ну, нет, вы можете себе представить? Вот все такие думают, дрессировщики, да что там?
1: Ну, так хотя пораньше было. Это тогда
0: это
1: еще
0: так
1: были дикие.
0: Стрёмно. Это так стрёмно, это так страшно. Вообще работать в цирке в целом с животными страшно. Даже собака на тебе вцепится в ногу. И не дай бог, что случится.
1: Все
0: ладно.
1: Сказала.
0: Да, забавный исторический анекдот, который, наверное, не нужно лучше всего читать. Что ж, Елена выиграла у нас. Елена, это правильный ответ. И, пожалуйста, оставьте свои данные. Вот я сейчас пытаюсь быстренько и говорить, писать. Правильный ответ.
1: Понесло я, понимаешь, на запашных. Там аж зачиталось. Про тигров так не рассуждала, как про запашных. Там понеслось у нее. Да. Но ты бы лучше про Луки Энергию вспомнила.
0: Конечно, я про них помню. В воскресенье будет матч, кстати говоря, 2 августа.
1: Угу. А еще Кубок России стартовал пока без нас. Первый раунд. Вот тут вчера.
0: Но мы должны туда это...
1: А мы во втором раунде присоединимся. А ты будешь далеко.
0: Там далеко-далеко есть земля. Ты мне будешь онлайн-трансляцию вести?
1: Придется. Потому что это кубок.
0: Кубок.
1: Кубок.
0: Кубок.
1: Кубок. Кубок России.
0: Это следующая игра, правильно понимаю?
1: Да, там рядышком где-то совсем уже.
0: Ну вот в следующее воскресенье
1: она
0: получается.
1: Она выездная, первая выездная будет.
0: А, так ты мне не сможешь онлайн-трансляцию вести?
1: Да. Ну, в общем, кубок. Услышишь кубок в следующий раз, иди. Потому что это эмоции, помноженные
0: но
1: еще
0: нет,
1: на 3.
0: Ну нет, ну а когда?
1: Если пройдем первый раунд.
0: Если пройдем первый раунд,
1: ну,
0: то
1: свой,
0: потом
1: свой
0: у нас
1: первый
0: будет...
1: Раунд, то есть второй раунд, вот. Такая история.
0: Или в...
1: Но должны звезду проходить, конечно. Должны.
0: Господи.
1: А в этих выходные, в это воскресенье, в 16:00, принимаем Чертанова, с которыми, кстати, у нас очень большая как раз-таки кубковая история и воспоминания. Именно... Пройдя Чертаново, мы достигли в Кубке самого высокого своего достижения в серии пенальти, обыграв Чертаново. Попали в 1/16, и к нам приехал клуб премьер-лиги «Енисей» в 2018 году.
0: О!
1: И тогда ливень, жуткий ливень, и полный стадион. Я в очереди стоял за билетами до остановки примерно. На 2-й минуте Луки Энергия гол забивала.
0: Ого, ничего себе.
1: Но потом все равно проиграли. А тренировал «Енисей» тогда Дмитрий Оленичев.
0: Это какой-то
1: великолучанин, выигравший Лигу чемпионов в России. Теперь с Матвеем Сафоновым штук человек 5 всего таких, которые Лигу чемпионов выигрывают. Там было прям
0: интересно.
1: Эпопея. В общем, эмоции, вот то, что ты вот ходишь на первенство, вот это вот на чемпионат. Умножай на 4.
0: Ходишь, я 2 раза сходил.
1: Умножай на 4, когда кубок. Это одна игра. Ну, все. Проиграл.
0: Короче, его надо не профукать, этот кубок. Но
1: да.
0: Ты же понимаешь, что я на весь август уезжаю.
1: Ну, там, может, повезет тебе.
0: В сентябре.
1: Там, да, где-нибудь кубок в сентябре, может, и будет 2-й раунд.
0: А до какого месяца вообще не играют? Ну, наверное, сентябрь играет и все, да?
1: В ноябре. 1 ноября заключительный
0: и
1: матч чемпионата.
0: И в ноябре еще будут играть?
1: Заключительный матч 1 ноября. А кубок, я думаю, еще может и в середке ноября быть.
0: О, ну тогда...
1: Если доползем до
0: это очень холодно.
1: До поздних стадий.
0: Это очень холодно.
1: Будет очень жарко. На кубок всегда жарко.
0: Ну, знаешь, что ты меня заинтриговал. Не дай бог, я приду и не будет вот этого того,
1: там,
0: что ты мне там пообещал.
1: Потому что, смотри,
0: я тебя вот, знаешь, что вот
1: чемпионат.
0: Так раз.
1: Вот раз игра, через неделю еще игра, потом еще игра. А тут нет. Если ты сегодня не выиграл, у тебя больше не будет в кубке игры. Все, ты домой поехал или дома остался, если дома играл.
0: Так вот. А если они поедут на кубок куда-нибудь и там останутся, когда к нам они приедут?
1: Если они проиграют «Звезде»,
0: Ту-ту-ту.
1: вот. То тогда все. Все.
0: Закончили выступление в кубке.
1: Не надо заканчивать выступление в кубке.
0: Какой там мне нравился номер? 14?
1: Да тебе каждую неделю новый
0: нравится. Мальчишки, давайте. Короче.
1: Тебе нравился...
0: Порадуйте Катю.
1: Сначала Миша Селюков, потом тебе Валерий Антямов.
0: Там какой-то новенький появился, я видел.
1: Ну вот, видишь, новая неделя, новый фаворит.
0: Новая неделя, новый фаворит. Ну вот, в целом, там, кстати, все очень ладненькие, так что давайте, не подведите нас, пожалуйста. Нам нужен кубок в городе Великие Луки.
1: Да, еще, а просто если проползти 6 стадий?
0: 6 стадий.
1: Ну, 6 матчей.
0: 6
1: ну, даже
0: матчей
1: 5,
0: сыграть.
1: Если второй, мы со второго раунда. Только там клуб премьер-лиги, пожалуй. Какой-нибудь «Спартак» настоящий или «Локомотив». Не «Спартак-2». Вот. Но это в этом формате кубка тяжело. Раньше до 20 команд приезжало. Точнее, видела команду премьер-лиги. А у нас сейчас только 4 из вот этого всего нашего фото. Вот ладно, отвлекся. Что-то я как-то это заностальгировал.
0: Понесло даже. Тебя. Ой, понесло тебя.
1: И меня понесло, да.
0: И меня повело.
1: А, там повело. Все, ура,
0: все, поехал.
1: Ура.
0: А ты, я...
1: Заражение,
0: подожди,
1: заражение
0: ты не обещ...
1: закончилось. Я начал забывать песни о Насте. Ура, я излечиваюсь.
0: Анечка, нам нужно срочно исправить эту ситуацию. Эту ситуацию. Срочно ситуацию исправляем. Надо срочно спеть какую-то песню. Я не знаю.
1: Антон Киф пытался взять у нее интервью.
0: Да, но она ему отказала. Она сказала, что нужно... Ну, не в грубой. Почему? Она просто сказала, извините, мне нужно переодеваться. Но вполне себе...
1: Получается, в грубой, неглаженной форме.
0: Ну...
1: Раз надо перейти.
0: Она же не сказала, что надо погладить концерт перед концертом свою одежду. Она сказала просто, что она сейчас спешит. Прерывается на небольшую рекламу, прям как мы. Оставайтесь на волнах Луки ФМ.
3: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
11: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
12: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
13: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: Ради скидки.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
2: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
3: Доброе бодрое утро, Луки ФМ. Катя Пахомова, Дима Иванов сегодня в эфире. И мы разыграли два билета в цирк, который вот к нам приехал с 1 по 9 августа. Будет радовать зрителей своими выступлениями, представлениями. Сейчас я расскажу, кто там у нас будет. А, цирк Гранд Арена, вот. Так, немножечко я замешкалась. Сейчас расскажу, кто у нас там из интересных номеров будет. Во-первых, это бесстрашный мотокаскадер.
4: Билеты разыграла, а потом рассказывают.
3: Конечно, а я тем самым людей мотивирую завтра подключаться на волны Луки ФМ и также участвовать в розыгрыше. Поэтому бесстрашные мотокаскадеры, колесо страха, самый опасный номер мира, обезьянки, гимнастки, умелый медведь-танцор, морские котики. Также воздушные гимнасты, железный человек. Поэтому с 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» мест мало. Бронируйте заранее свои билетики, а лучше всего выигрываете на волнах Луки ФМ. У нас очень, кстати, несложные вопросы. Поэтому я считаю, что можно и нужно поучаствовать и обязательно выиграть, как это сделали сегодняшние победители, с которыми, кстати, мы свяжем. Так что вот такие дела. Угу. Что-нибудь ты еще
4: так
3: хотел?
4: Ты уже связалась по-хорошему?
3: Нет, еще не связалась. Ни по-хорошему, ни по-плохому никак не связалась. Что-то ты хотел у меня спросить.
4: Я у тебя... Там вы какой-то кружочек с Антоном сняли.
3: Да, я как раз хотела про это рассказать.
4: Эти интриги наигранные. Вот такая ты актриса.
3: Ну, чувствуешь, есть же что-то. Значит, я хотела рассказать, что вчера я побывала в качестве актрисы в коротком видеоролике у Антона нашего Кифа. И...
4: Это он так тебя заманил в ролик?
3: Как? Нет.
4: Будешь актрисой.
3: Нет. Знаешь, как он меня заманил? В одном из магазинов нашего города я выиграла наушники. Просто там, знаешь...
4: За репост.
3: Да, от балды поучаствовала в конкурсе, при своем при том, я никогда этого не делаю, никогда ни в чем не участвую, потому что никогда не выигрываю вообще. Вот есть люди, которым везет, а вот мне не везет. А тут я что-то мне в голову подкралась идея, что я мужу хочу наушники подарить, думаю, а вдруг выиграю? Ну, чтобы не покупать, знаешь, типа сэкономить. Вот, и представляешь, так и вышло, мужу наушники подарила, а Антон мне предложил, скажем так... к следующему событию и розыгрышу, которое будет проводиться в этом магазине, сделать вот такое вот, знаешь, как это правильно сказать, спойлер, не спойлер, что действительно вот можно выиграть, и я тот сам человек, который выиграл.
4: Вообще не подставной.
3: Я не подставной человек.
4: А выглядит все так. Вы ведете эфиры с Кифом, он что-то снимает.
3: Нет. Совершенно не так. По факту я же не подставной.
4: Еще блогер популярный, шарфы у Луки Энергии на выигрыш. Вот что-то как-то все, тютелька как тютельки, все сходится-то. Тут наушники, там шарф.
3: Я бы была не против, если бы мне заплатили за это. Никто не платит почему-то. Не знаю почему, кстати говоря, никто не платит.
4: Так, ты хотела рассказать. Так, дальше, ролик.
3: Вот. И в этом ролике у меня была очень, знаешь...
4: Крутая роль, ты играла неподвижное тело.
3: Почти. У меня было буквально две фразы. Ну и все на этом. В целом, я тебе хочу сказать, что...
4: Что там, не тормозни, сникерсни.
3: Артистические навыки у меня вполне себе развиты. Мы все сняли за 17 минут.
4: 17 дублей.
3: Да, было приблизительно, но не 17, но дублей 5 было точно, но из них косякнула я только единожды.
4: Все остальное Киф.
3: Да.
4: Все, тогда нормально.
3: Нормально?
4: Я говорю, аура.
3: А это он шоумен, между прочим. Он должен был меня научить, как это все сделать, а вот, собственно. Так что сниматься в роликах классно, особенно когда это происходит на территории и в самом торговом центре. Антон, кстати, сказал, что он заранее предупредил руководство о том, что мы будем снимать. То есть сейчас...
4: Бумажку он показал, съемки... где руководство это подтверждает. А съемки... то Киф может наговорить.
3: Съемки нужно согласовывать.
4: А потом извинения таких, писать.
3: Знаете, как масштабных... как это сказать, в масштабных гранях, ну, не на телефон, то есть, а мы там на камеру снимали, и охранник так аккуратненько ходил так рядышком с нами, но, видимо, он был проинформирован, что мы снимаем для магазина.
4: А то он в студенческие годы тоже заваливался на мероприятии.
3: Снимал.
4: Снимал, писал,
3: а потом
4: шутил,
3: сидел.
4: А потом
3: раскаивался.
4: В письменных формах. И университет за него.
3: И университет. Ну, всякое бывало, ничего. Ну, вот сейчас все согласование.
4: С заголовком КВНчики перепутали мероприятие. Новости
3: выходили. Я не слышала про эту историю, кстати.
4: Я тебе расскажу. Киф не расскажет, я расскажу.
3: Антон, у меня есть вопросики. Почему ты не рассказывал такую интересную историю? Вот, короче говоря, вот мы снялись. Прикольно, знаешь, когда ты выходишь из зоны комфорта, вот ты люди идут по торговому центру, а ты снимаешься. И это так, знаешь, немножко, типа, дискомфортно. Но, с другой стороны, когда мы выходим из своей зоны комфорта, из своего вот этого шара, мы как будто бы...
4: У меня больше дискомфорт был, когда на видео мы опросы снимали.
3: Ну, мне кажется, это несложно. Но, с другой стороны, люди по-разному реагируют.
4: Да.
3: Кто-то скажет, да, окей, давайте я вам отвечу.
4: И вопросы у нас были
3: каверзные.
4: Разные. Нет, разные.
3: А про что? Про советскую власть?
4: Там что угодно могло быть. Вот в эту неделю вот такой опрос. Тут почему солнце желтое, а там что-нибудь другое, когда путепровод доделают.
3: О, это мой любимый опрос! Но его уже доделали.
4: Ну, это тогда снимали.
3: Вот жалко, что вы на меня не попали. Я тогда активно транслировала эту стройку. У меня даже, ты знаешь, мне кажется, подписчиков подприбавилось, пока я там все показывала.
4: Вот, они все ждут, ждут, а у нее все нет и нет каких-то новых.
3: Ну, потому что у нас вот, например...
4: Меня бомбиток.
3: Ну, почему? У меня такое все есть, не переживай. У меня тут вот буквально, как это сказать, под окном дом собираются строить. Хотя вот здесь дом и вот тут дом, а они хотят вот сюда его поставить. И, кстати говоря, вот компания одна. Вот это вот. Твоя. Да. Есть вопрос.
4: Гороскоп.
3: Гороскоп. Да, уже пора нам зачитывать гороскоп. 54 минутки, поэтому, друзья мои, я знаю, многие ждут. У нас сегодня, напомню, 29 июля среда.
4: Да,
3: среда
4: как,
3: это маленькая пятница.
4: Не забудьте. Насыщенный день у тельцов и львов.
3: День обещает быть насыщенным, но потребует выдержки. Сегодня можно доверять интуиции.
4: Овны, ваша прямота и резкость могут быть восприняты болезненно, а сегодня важнее спокойствие.
3: Тельцы, тщательно выбранное слово в профессиональном контексте укрепит ваши позиции.
4: Близнецы, посмотрите на задачу с другой стороны, и вы увидите больше нестандартных путей для ее выполнения.
3: Раки, события дня могут вас встряхнуть, но у вас есть все возможности извлечь пользу из происходящего.
4: Львы, взаимодействие с партнерами обещает быть интенсивным и потребует вашей включенности.
3: Девы, из всех работ задач выбирайте те, на которые у вас не хватало энергии.
4: Весы, сегодня желательно добавить каплю творчества в каждое дело, но чтобы они заиграли по-новому.
3: В каждое дело, чтобы они заиграли по-новому. Интересная, да, такая
4: каждое
3: формулировка?
4: Каждое дело, дела, чтобы они заиграли
3: каждые
4: по-новому.
3: Во все дела. Ну вот я бы так написала. Ну ладно. Скорпионы, домашние дела потребуют не широты охвата, а глубины проработки.
4: В двух подряд слово «дела». Надо его поменять было, конечно. Стрельцы, в общении с другими людьми постарайтесь избегать давления.
3: Что, у тебя там реклама выскочила? Козероги, обстоятельства могут обострить вопросы, связанные с деньгами.
4: С деньгами и самооценкой.
3: С деньгами, друзья мои, самооценкой.
4: Водолеи, доверяйте себе, это позволит вам действовать смелее и взять новые вершины.
3: Как думаешь, стоит написать им? Рыбы, сегодня вам удастся реализовать те замыслы, которые требуют тишины и минимальной огласки. А это какой-то просто астролог составлял гороскоп, который...
4: Я сразу все понял, понимаешь? Я же вот это цитировал. Насыщенный.
3: Да, у астролога. Вы не думайте, мы не придумываем, мы берем с проверенных источников гороскопы, но что-то здесь пошло не так у астролога.
4: И пусть этот день пожелает вам здоровья.
3: У Димы Иванова с Ани тоже что-то не так пошло, мне кажется. Друзья, оставайтесь на волнах. Луки FM, у нас интересно и полезно. А мы прощаемся. Всем хорошего, замечательного дня. Чудесной, солнечной, теплой среды. Пока-пока.
4: Всем пока-пока.
1: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
0: Проговаривать, когда мы... говорим про Телеграм. Вот 30 секунд коротко. Я правильно понимаю, да? Дело за малым.
5: Я думаю, что это вероятно. Давайте так скажем. Вероятно.
0: Вероятно. Насколько вероятно в процентном соотношении?
5: 70-80%. Но если сейчас подумать...
0: Короче, очень вероятно.
5: Да, странно, если основатель, владелец, экстремист, да. То как-то...
0: Логично. Но Цукерберг, кстати говоря, не террорист. Вот к сравнению.
5: Удивительно. Ладно. Слушайте, удивительно, да.
0: Спасибо. Герман Клименко был с нами. Благодарим.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: С возрастом суставам не хватает аминокислот и минеральных веществ. Но все, что нам нужно для здоровья, есть в природе. Сегодня мы расскажем, как без особых затрат позаботиться о суставах, используя один натуральный продукт, чтобы долго чувствовать себя активными. В студии Инна Майер, лидер команды технологов лаборатории завода «Здоровая семья».
7: Здравствуйте. Несколько лет мы трудились над оптимальной комбинацией трав, чтобы вы могли позаботиться о своих суставах в любом возрасте. Артротитан – настоящий биореставратор молодости. Содержит огненный корень, в составе которого аминокислоты и вещества, участвующие в процессе естественной регенерации и смазки хряща. Каштан, мелисса, лист брусники известны тем, что нормализуют водно-солевой баланс. Сабельник работает по принципу природных анальгетиков. Уже год мы радуемся результатам наших клиентов. А теперь и вы можете ощутить мощный и безопасный эффект артротитана. К тому же бесплатно. Объявляю об акции «Новое качество жизни». Позвоните прямо сейчас по бесплатному номеру 8 800 301 6768 и заберите одну или две упаковки артротитан в подарок.
6: Вы дарите артротитан всем или только первым дозвонившимся?
7: Мы дарим артротитан всем. Пусть больше людей узнает об артротитане.
6: Звоните бесплатно 8 800 301 6768. 8 800 301 6768.
8: Срок акции с 13 июля по 15 августа 2026 года. ИП Лушпаева Елена Валерьевна. АГРН ИП 324-595-800-107-811 от 02 сентября 2024 года.
1: Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. В Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
1: О расследованиях.
9: ФСБ России предъявило основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову обвинение по статье о содействии терроризму. Его объявили в международный розыск. Ведомстве уточнили, что администрация мессенджера не стала удалять каналы, чаты и ботов, которые активно использовали украинские спецслужбы для подготовки терактов и массовых убийств на территории нашей страны. В ФСБ подчеркнули, что эти преступления повлекли многочисленные жертвы, в том числе среди женщин и детей, и нанесли многомиллиардный ущерб. В частности, через один из каналов для знакомств в Телеграме сотрудники СБУ входили в доверие к россиянам и обманом втягивали их в диверсионную работу.
1: О конфликтах.
9: Иран якобы рассматривал возможность нанесения удара по украинскому морскому порту в ответ на атаку на иранское судно. Но активные дипломатические усилия позволили разрядить обстановку. С такой публикацией вышла New York Times. По информации источников газеты, Иран планировал выпустить по Украине баллистическую ракету с маломощной боеголовкой, чтобы сделать символический жест. Тем временем, иранский министр иностранных дел сообщил уже о том, что атака Украины на иранское судно была непреднамеренной. Дипломат при этом добавил, что Тегеран не заинтересован в эскалации, но дал ясно понять, что любые атаки на граждан Ирана и его интересы недопустимы, а причиненный ущерб должен быть возмещен.
1: Об инициативах.
9: В Госдуме предложили ввести оплачиваемый отпуск для ухода за родителями-пенсионерами. Идея депутата Бориса Чернышова. Он обратился с письмом на эту тему к министру труда Антону Котякову. Парламентарий предлагает установить перечень причин для отпуска и порядок документального подтверждения. Депутат обратил внимание на распространенную ситуацию, когда работающие граждане, у которых есть пожилые родители, сталкиваются с трудностями при необходимости сопроводить их, например, в медучреждении. Для этого пытаются договориться с начальством или же берут дни оплачиваемого отпуска.
1: О здоровье.
9: Врачи предупредили о рисках употребления кваса летом. Диетолог-эндокринолог Дарья Починенова отметила, что 2-3 выпитых в течение часа литра кваса равнозначны бутылке пива. Поскольку для вывода из организма такого количества алкоголя требуется до 8 часов, лучше не садиться за руль автомобиля. Если же речь идет о стакане кваса, то управлять транспортом можно уже через 15 минут. Но при этом следует прополоскать рот водой, поскольку алкотестеры сотрудников госавтоинспекции могут обнаружить остаточные пары алкоголя в выдыхаемом воздухе.
1: О валютах.
9: Официальный курс доллара 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки, а юаня 11 рублей 59 копеек. Максим Добролюбов, служба информации.
1: Что будет? Честный взгляд на 29 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир «Ван Панкин» студии радио «Комсомольская правда». Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Трансляции на YouTube канал «Нео Панкин», Рутюба ВКонтакте, канал группы «Радио Комсомольская правда». Чаты работают, пишите, пожалуйста. Через полчаса мы с вами пообщаемся во время большого перерыва. Микрофон будет включен. К нам присоединяется Леонид Крутаков, известный политолог, не Крутаков, телеграм-канал, автор книги «Нефть и мир», тоже, кстати говоря, в интернете найдите, приобретайте. Здравствуйте, Леонид Викторович.
10: Да, доброе утро, Иван, и всем слушателям тоже.
0: Мы периодически, время от времени, рассуждаем о том, что идет модернизация того мирового строя, который есть сейчас. И вот я бы хотел, кстати говоря, понять, на какой мы сейчас стадии? Раз уж этот диалог время от времени, и наш президент об этом говорит, не только наш президент, многие об этом говорят, и политологи разные, и на Западе об этом говорят. Когда... Вот мы на какой стадии? Когда это все дело закончится, я имею в виду глобальная перестройка? Мы сейчас стадии... в какой точке?
10: Мы в стадии распада или так называемого декапля.
0: Опять вот полураспад, распад. Об этом тоже часто говорят. Я уже думаю, сколько можно распадаться тоже.
10: Понимаете, модель удерживает тот образ жизни, отношений международных и политических, и экономических. Мы же в свое время, а американцы, навязали всему миру вместо вестфальской системы корпоративную систему отношений. То есть если раньше международные отношения определялись силовыми паритетами, и политический вес государства на мировой арене, то они перевели это все в систему платежных балансов. Сколько вы продали на экспорт, сколько вы купили, и от этого зависит ваша позиция на мировой арене. То есть вот тот мир сегодня ломается. То есть что это? Вот этот реванш National State и возврат к силовым способам решения проблем мировых – это конвульсия старого мира, умирающего? Или это смерть того мира, который был навязан? Мира торговых рядов, я его называю. Знаете, если раньше был мир миров, когда между собой взаимодействовали разные социальные паттерны, отношения к жизни, то, что у нас называется системой ценностей сегодня упрощенно. Вот это же каждая нация, каждое государство – это отдельный мир. Вот. А США перевели все это в систему таких торговых рядов. Кто сколько продал. Вот, ну, то есть все социокультурные как бы, ценности и особенности нации, они не имели значения. Значение имел конечный результат. Что ты произвел, что ты продал. Условная производительность труда. Плохо ты работаешь или хорошо работаешь. Ну, в общем, это достаточно, недостаточно, абсолютно примитивный взгляд на мир. И как Фридман его характеризовал, это абсолютно американский варварский взгляд. Потому что варварская культура не допускает других культур, а только наличие своих стандартов. Вот то, что американцы сделали. Вот мы видим, как этот мир рушится. Основа этого мира рушится, потому что он был построен на единой финансовой системе с единым эквивалентом мировой стоимости. Мы же не золото считаем эквивалентом мировой стоимости, как раньше это было, а доллар. А доллар – это единица таргетируемая. Что такое таргет? Это целеполагание национальными интересами США. То есть ФРС США определяет и эмиссию с казначейством, и ключевую ставку, а мы все выравниваемся на вот эту вот модель, которую США построили. Вот этот мир разрушается, потому что долг, вообще глобальный долг, включая корпоративные облигации, недвижимость, он превысил всевозможные допустимые, там раз в 40-50 превышает совокупный мировой продукт и вообще все активы мировые, которые существуют. Понятно, что этот долг ничем не оплачивает. Но при этом этот долг торгуется, мы им пользуемся, имея в виду долларовую систему. Мы через него ведем все расчеты. Даже там, где мы их ведем якобы в национальных валютах, пересчет идет через курс доллара из юаня в рубль и обратно. Вот, или в рупию. То есть мы живем в том мире, который существует. То, что его удерживает, это страх, что будет после него. Это отсутствие альтернативного проекта. Никто не предложил, как организовать заново мир. Как это было после Первой мировой войны. Как это было после Второй мировой войны, когда собрались большие дяди, сели за стол и договорились, как будем жить и как будем существовать и находить, ну, даже во времена Холодной войны были же офшоры, были способы проводки денег между разными системами отношений, были взаимозачетные схемы. То есть все равно мир существовал, несмотря на Холодную войну и там, идеологическое противостояние. Вот сегодня такой модели пока никто не предлагает, по крайней мере, коллективной. То, что Китай в противовес США предлагает юаневый мир и говорит, давайте все закредитуем в юанях, а не в долларах, эта модель есть. Но США, но Китай предлагает точно такую же модель, как американская, только во главе будет стоять не ФРС США этой модели, а Банк Китая, Народный банк Китая. Вот что здесь...

0: против того мира. Мы за всего хорошего против всего плохого. Но, ребята, это не политическая позиция. Это так не построишь новую систему отношений. Либо вы ее заявляете и говорите о ней открыто, чтобы все выстроились и поняли. Вот, ребята, вот их проект такой-то, такой-то. Выгоден он нам, не выгоден. А если мы не заявляем ни о каком проекте, а говорим, что давайте жить дружно, ну, позиция кота Леопольда, наверное, тоже хорошая. Но, ну, на мой взгляд, она не содержательная, не несет в себе повестки дня.
1: И в этой связи все-таки уточнение. Получается, что вроде как перестройку затеяли, но не придумали перестройку во что? Я правильно понимаю?
0: Да.
1: А вот можно ли это сравнить со ставкой на ускорение, а затем и перестройку у нас в Советском Союзе в 1985 году при Горбачеве, но только выводим эту историю уже на мировой уровень? Получается так, да?
0: Ну, получается так, да. Получается, Советский
1: Такая Союз... мировая Горбачевщина получается.
0: Да, он не справился со своей исторической миссией, то есть он отказался от нее, да, он сказал, что давайте жить по-другому, но ничего не предложил, кроме давайте жить как все.
1: А у него, кстати, вот я, честно говоря, не могу сказать, может быть, вы знаете, у него конечная идея-то была тогда, нет?
0: Не было.
1: Просто ускорение и перестройка, да?
0: Мы были знакомы с Николаем Ивановичем Рыжковым, таким премьером, который был при Горбачеве первый, собственно говоря, и которого Андропов и сделал как бы ключевой фигурой, потому что как, ну, из разговора с Рыжковым, все, что делалось по поводу перехода к некому рынку, это делалось его командой. Горбачев только приходил и смотрел, одобрял. То есть Горбачев в этом смысле не носитель идей. Горбачев чистый аппаратчик и интриган. Ну, что он и продемонстрировал, понимаете, вот, опять же, из рассказов очень точно говорящих, кто такой Горбачев был. Вот, помните армянское спитакское землетрясение? Вот Рыжков же там провел все это время, стал героем Армении, и я его спросил, зачем вы там сидели, зачем там нужен был премьер, куча задач, перестройка это. Он говорит, если бы я там не сидел, все же было выстроено на квотах, на поставках, если бы там не было премьера, Армения бы осталась без помощи. Потому что пришлось сломать другие поставки в другие регионы запланированные и везти сюда. Так вот он рассказал историю, как туда приезжал Горбачев. Я вообще считаю, что с этого началось падение Рыжкова и падение Горбачева. Началось все с звонка от Раисы Максимовны с вопросом, а вот наш этот самолет президентский сядет там в Армении, в Ереване, в аэропорту. Он говорит, а зачем? Он говорит, ну мы должны свой лимузин привезти, бронированный большой. Я, говорит, на пасеке здесь езжу. Вы с ума сошли? Здесь люди с гробами ходят, с детскими постоянно. Вы хотите на лимузине ездить? И вот тогда приехал Горбачев, и впервые народ разговаривал не с Горбачевым, а с Рыжковым. Горбачев, вот эта фигура дутая, красивая, которая все как говорит, красиво, молодой, вдруг
1: оказалось... Выходят к людям, кстати, многие тогда это оценили.
0: Да, вот, оказалось, что он пустота, понимаете? И это был конец Рыжкова, как я ему сказал, это был ваш конец. Вы показали Горбачеву, что вся его аура – это миф тут, понимаете? Ну, я вот историю рассказал просто, чтобы понять, что это за человек был.
1: Ну и, соответственно, что нас ждет впереди, исходя из сказанного, ничего хорошего. То есть, еще раз, задача поставлена кем-то, кстати говоря, кем, но цель не определена.
0: Да, поэтому я и боюсь, что нас ждет проход через крах и катастрофу, через развал.
1: Мировую, там, мировую, давайте.
0: Да, мировую, естественно. Я имею в виду мировую, да.
1: Крах и катастроф как будут выглядеть? Что имеется в виду?
0: Ну, до этого они выглядели в виде двух мировых войн. Когда вот нас все говорят, никто не хотел, ну, никто не хотел. Но вообще тут Черчилль определял первые две мировые войны как одну 30-летнюю войну. За право устанавливающий порядок новый, который был введен в итоге. Вот как он его определял, как англосаксы к этому относились. А мы можем как угодно говорить. Не хотели, хотели, там это никому не нужно было, случайности. Нет, это были не случайности. Это было как бы пересматривание формата отношений мировых. Тот самый поход корпоративного мира. Его Вудроу Вильсон сформулировал еще после Первой мировой войны. Мир без победителей. То есть все исторические претензии, все ваши амбиции, метафизические, культурные, забыли навсегда. Считаем деньги. То, что Трамп называет мир через прибыль.
1: Леонид Крутаков с нами, известный политолог, телеграм-канал «Не Крутаков», автор книги «Нефть и мир». Кстати говоря, приобретайте.

0: И перерыв у нас.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Новость. Реклама.
2: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
3: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
4: Великие Луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу. С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
5: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
6: Почему Лада Гранта? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике Великие Луки просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
7: Прагматика Великие Луки. Честная Гранта по честной цене. Гоголя 4, 8 811 53 4 70 57.
8: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78 505. Радио «Комсомольская правда».
1: Что будет? Честный взгляд на 29 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Леонид Куртаков с нами, известный политолог, автор книги «Нефть и мир». Леонид Викторович, тогда вопрос такой, как нам сейчас перестраховаться на этот счет? Я имею в виду насчет глобального распада и, ну, может быть, как-то, собственно, выйти из этой истории с минимальными потерями. Понятное дело, что определенные потери немало уже имеются в связи с СВО, но если речь идет про глобальный распад по аналогии с распадом Советского Союза после начала ускорения перестройки, то тут бы, конечно, репу почесать, задуматься бы. Как всего этого дела, ну, по крайней мере, как остаться островком безопасности, скажем так, во всем этом бушующем океане без потерь для себя.
10: Да. Знаете, вот еще одна из таких любимых концепций, которая звучит часто в эфире, что сегодня ни одна страна не может обеспечить самостоятельное существование. Нет самодостаточных стран в результате той глобализации, которая была. Да, во многом это так. Поэтому мир вползает в такую новую систему новой регионализации, создание новых зон доверия. То есть пересборка будет идти не по принципу торговых отношений, а по принципу доверия и создания комплексных взаимоотношений, которые обеспечивают существование того или иного региона или того или иного межгосударственного объединения. Ну вот условно, понимаете, когда вы спросили про развал. Если разложить сегодняшнюю там мировую экономику, то США — это транзакционный сектор мировой, да, банковское обслуживание, проводки, супермаркет мировой, основные продажи. Даже хотя погнала по объему общих продаж, ну, неважно. Вот. 90% ВВП – это услуги и финансовые обслуживания всего мира банковского, сетевого устрима. Россия что? Это сегодня ресурсы, да, после деиндустриализации, природные ресурсы, не только нефть, это кобальт, это медь, это уран. Ну, в общем, вся наборка. Да, 30% мировых запасов разведанных сегодня – это Россия. Что такое Китай и Азия? Это мировая фабрика производящая. То есть, если вот мы эту модель возьмем, то выживаемый транзакционный центр без ресурсного центра и без производящего, очевидно, нет. А ресурсный сектор и производящий выживаемый без транзакционного, если они найдут свою модель взаиморасчетов и учета взаимных эффектов роста и раздела. Выживаем, потому что карьер с заводом вместе, создав свою бухгалтерию, сможет жить, а бухгалтерия без карьера и производственного цеха не может существовать. Поэтому для США это вопрос колоссального вызова мирового, его Трамп и озвучивает. Поэтому как мы сформируем новые зоны доверия, как мы найдем? Здесь вопрос выживаем. То, что пропадение уровня жизни будет глобальное у всех, это, на мой взгляд, ну, просто должно быть очевидно всем. Мы готовы закрывать на это глаза и делать вид. У нас любят, кстати, делать вид, что все хорошо. А это неправильно. Вот я даже...
0: У нас это в России мало. Вы имеете в виду? Или вообще?
10: Да, у нас.
0: У нас что, что-то плохо, Леонид Викторович? Все хорошо, да, хорошо,
10: ну,
0: плохо.
10: Нет, ну вот. Понимаете, вот у меня был пример. Я просто когда занимался сам с этими там, ну, занимал руководящие посты, для меня было принципиально там, где плохо, там, где провал, а не там, где хорошо. Там надо решать вопросы. И их надо открыто признавать. И если вы этого не признаете, делаете вид, что все хорошо, значит, вы ничем не управляете. Вы плывете по течению.
0: Леонид так Викторович, что-то есть прием, нужно вмешаться. Я попробую объяснить, как я это понимаю. Если бы было все хорошо, надо было бы говорить, что все плохо. А в силу того, что все, ну, не то чтобы хорошо, вы поняли, да? Надо говорить, что все прекрасно. Логика простая. Представьте себе, ну, Владимир Владимирович выходит с учетом сложившейся обстановки, он еще будет говорить, что все там не так, это не так, это плохо. То есть, ну, представьте, да, это же глобальный кризис тогда.
10: Во-первых, не надо избегать того, что есть на самом деле. А во-вторых, мне кажется, что со своим народом, на который ты опираешься сегодня, нужно говорить открыто. Не обязательно превращать в катастрофу.
0: А вы попробуйте подеритесь. Нет, в том плане, что, вот, допустим, Владимир Владимирович говорит про ВВП. Я сейчас не про последствия. Я просто... Вы с технической точки зрения, да? Вот Владимир Владимирович говорит про ВВП. Попробуйте придеритесь. Все так.
10: Легко. Что такое ВВП? Что показывает ВВП? ВВП показывает скорость и объем хождения денег между разными людьми. Он не показывает товарные показатели. Выросли цены, выросло ВВП. Когда мы говорим про рост товарооборота с Китаем, мы что продаем? Высокотехнологичные машины, спутники, оборудование. Что мы продаем? Мы продаем свои природные богатства. И это тоже надо понимать.
0: Если бесстрашный вы человек, Леонид Викторович, бесстрашный.
10: Нет, ну если мы все закрываем красивой статистикой, ну тогда это, знаете, закрыть глаза и делать вид, что все вокруг... Знаете, как маленький мальчик закрыл глаза и спрятался, все хорошо на самом деле. Так нельзя жить. Так надо осознавать проблематику, надо ее открыто озвучивать. Я говорю, не надо превращать в катастрофу. Катастрофа неконструктивная, а вот проблематика, которая стоит, в какой ситуации находится сегодня мир, почему... США действует так. Почему Китай ведет себя так? Это же очень важно. Важно понимать всем. Тогда, понимаете, ведь устойчивость институциональной власти и государства определяется поддержкой населения той политики, которую проводит. Нельзя обманывать людей. Они должны осознавать. Да, будет трудно. Я просто все время привожу пример своей мамы, которая жила в землянке, когда целину поднимали в Целинограде. Они верили в будущее, у них была цель. Да, они жили в землянке, да, они плохо питались. Да, она ходила в фуфайке и в валенках. Но она верила, что ее сын, дети выучатся и будут людьми. Вот ведь что надо, понимаете, людям. Не приплачивать за что-то там, а вера в будущее, понимание, что будет. Вот в США в момент как раз Великой депрессии они проводили исследования социальные, что такое является опорой национального сознания. И они выяснили, что ни деньги, ни зарплата. Рабочий, сколько бы он ни получал, у него неустойчивое положение, он завтра может потерять работу. А опорой является тот, кто строит личные стратегии развития. Тот, кто видит себя в какой-то исторической перспективе. Почему стали развивать средний класс? Потому что человек, закредитованный в определенном пространстве, он связан обязательствами на долгий срок. Он будет действовать предсказуемо в интересах общественного тренда сложенного. То есть это была политика целенаправленная. Сегодня ведь средний класс сворачивается, потому что после распада СССР оказалось, что уже все, не нужно такого объема раздела средств среди других людей. Давайте опять концентрируем это в олигархата. Вот. Поэтому... Многие вещи, которые, понимаете, не отрефлексированы по-настоящему. Потому что без этого, вот у нас как Силуанов определяет средний класс? 300 тысяч зарабатывает в месяц, вот он средний класс. Да не средний, это не средний класс. Даже по деньгам не средний, уж не говоря про то, что если это всего лишь зарплата, а не какие-то должности и инвестиции, и свой какой-то бизнес, пусть хоть гаражный, Понимаете? Кто-то может меньше зарабатывать, но если он закредитован, и у него есть система клиентская, и база клиентская, вот он средний бизнес. Средний класс, в смысле. Он себя прогнозирует во времени и поведение свое. Вот когда мы не научимся оценивать и себя, и мир в долгосрочных трендах, а не в торговых потоках товарных, вот тогда мы начнем меняться по-настоящему, и мир начнет меняться.
0: Ну, давайте сейчас про мир не будем думать. Давайте о себе, конечно, позаботимся. Путин, кстати, вот, коль уж мы заговорили, не так давно заявил, что видит проблемы в стране и реагирует на них. Вы скажите, пожалуйста, коль уж вы маму вспомнили, вы что, не уверены, что ваши дети станут людьми? Скажите, пожалуйста. Ну, коль, по аналогии вот, да, со своими воспоминаниями.
10: Нет. Иван, пожалуйста. Честно говоря, я очень переживаю за своих детей, за то, что происходит с современной культурой, с современным образованием. То, что сейчас похватились на Западе, запрещают смартфоны. Вот у меня сын там до 5 класса...
0: Да, кстати, во всем мире тенденция, что социальные сети для детей ограничивают.
10: Абсолютно. Вот я говорю, мы до 5 класса сына не покупали. Он с кнопочных ходил.
0: Но не смартфоны, вы не поняли. Не смартфоны, а социальные сети.
10: Я понял, им смартфоны нужны как раз для соцсетей. Ютубов и соцсетей. Я про то, что вот мы запрещали, но он белой вороной был в школе. Конечно. Они все между собой обсуждают какие-то тренды. А он как дурачок. Ну, пришлось купить. Да. Вы сказали, 5 класс закончится, отлично, купим тебе смартфон. И сразу другой парень, вы знаете, сразу другой.
0: Так, а вот
10: сразу почему? Сразу по-другому ориентируется. Ну, потому что он начинает зависать. Они не умеют сопротивляться влиянию среды, которая идет
0: через них. Это понятно. Вы все-таки за запрет сейчас? Вопрос-то был, вы не уверены в том, что...
10: Я за запрет. Я всегда говорил, я не понимаю, когда вот у нас была эта ситуация, я не понимаю, почему в школе, говорю, разрешается смартфоны. Потому что
0: да вроде там запрещали, но ведь что-то пошло не так. Леонид Викторович, все-таки вопрос. Так. У вас есть сомнения, мы же сейчас про будущее страны говорим, есть сомнения, да, что ваши дети станут людьми, вы вспомнили свою маму. Вот по аналогии вопрос. Вы не уверены? У них была вера, да, вера все-таки в страну, в идею, в будущее, в том, что их дети станут людьми и т.д. и т.п. У вас какие-то сомнения по этому поводу сейчас, да? Мы переносимся в наши дни.
10: Так я же тоже обозначил. То есть эти сомнения связаны не с политикой, большой политической повесткой. Эти сомнения связаны с этими глубинными повседневными изменениями, которые происходят в системе образования, науки, в информационной среде, в социальной среде, то, что я вижу, понимаете, это деградация когнитивная нации идет. Такими людьми проще, если они воспитаны в примитивной логике люди, им не легче управлять. Но и ждать от них результата особого не стоит. Понимаете, это простые исполнители, стадо будут. Вот что меня напрягает, потому что мы говорили, вспоминали про Советский Союз. Советский Союз обладал ядерным оружием. У нас сейчас говорят про стратегическое поражение. Типа, стране с ядерным оружием нельзя нанести. Нету Советского Союза. У него было ядерное оружие. Нанесли поражение в когнитивной сфере. Там разрушили представление о будущем и идейное содержание страны. Все.
0: Леонид Куртаков, известный российский политолог, автор книги «Нефть и мир». Кстати, приобретайте в интернете, можете легко найти в любом поисковике. Благодарим за выход. Перерыв. Микрофон будет включен. После этого вернемся и продолжим.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
11: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
1: Внимание! Говорим о вашем здоровье. Допустим, ваш ребенок не может вовремя получить прививку по национальному календарю или пройти обследование у специалиста, например, аллерголога. Что делать? Помнить! Ваша страховая медицинская компания, выдавшая полис ОМС, всегда на вашей стороне. Обратиться к ней – ваше законное право. Шаг первый. Обратитесь к участковому педиатру. Уточните причину задержки, при необходимости к заведующему отделением.
12: Шаг второй. Если вопрос не решен, звоните в колл-центр страховой компании. Номер найдете на своем полисе или сайте страховой. Сообщите ФИО и дату рождения ребенка, номер полиса, поликлинику, суть проблемы и предпринятые шаги. Шаг третий. Страховой представитель зарегистрирует обращение, свяжется с поликлиникой, проверит сроки оказания помощи и при необходимости поможет получить услугу в другом учреждении системы ОМС бесплатно. При нарушениях инициирует проверку. Будьте здоровы и помните, страховая всегда на вашей стороне.
13: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Из Пскова стартовала водная экспедиция «Путь воды» и переход на каяках и байдарках до Великого Новгорода. Протяженность маршрута составляет 280 километров. Участникам предстоит пройти по рекам Великая, Череха, Уза, Шелонь, Волхов, а также пересечь озеро Ильмень. Финишная точка – стены Новгородского Кремля. Таким образом, маршрут соединит два древних Кремля – Псковский и Новгородский. 8 августа на острове Дятлинга в Великих Луках пройдут спортивные мероприятия, приуроченные ко Дню физкультурника. Все желающие смогут принять участие в сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Начало в 10:30. Детский сад номер 5 «Здравушка» в Великих Луках возобновит работу с 1 сентября текущего года после завершения капитального ремонта. В обновленном учреждении создано современное, безопасное и комфортное пространство, соответствующее всем необходимым стандартам. Администрация отмечает, что в детском саду обеспечены все условия для развития творчества и занятия воспитанников. Родители, желающие записать детей в «Здравушку», могут обратиться за консультацией к администрации детского сада. Из-за дождей и гроз энергетики региона перешли на усиленный режим работы. К восстановлению готовы 89 аварийных бригад и 131 дизель-генератор для соцобъектов. Сообщить об отключениях можно по телефону 8 800 220 0220 или 220 с мобильного.
15: О валютах.
14: Доллар 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей 76 копеек, юань 11 рублей 51 копейка.
15: О погоде.
14: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
17: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Что будет? Честный взгляд на 29 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». На связи Егор Холмогоров, публицист, член Союза писателей России. Здравствуйте, Егор Станиславович.
19: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте,
0: вы
19: дорогие слушатели.
0: Озаботились судьбой подрастающего поколения. Вернее, даже написали, почему ЕГЭ перестал обеспечивать равный доступ к вузам и стал одним из факторов внутреннего напряжения. Чего это вдруг озаботились-то внезапно? Столько уже критикуем это ЕГЭ проклятое, а вы только сейчас. Ну, вообще, чем недовольны-то? Пожалуйста.
19: Нет, на самом деле я об этом говорил и писал много раз. Я, наверное, в моем поколении один из очень немногих, кто, кстати, проходил ЕГЭ лично вот, в 2019 году. И хочу заметить, что с тех пор ЕГЭ очень сильно испортился. Вот. потому что там все перешло к чистому формализму. То есть либо ты вызубрил по некоторым дисциплинам, например, по обществознанию, точную, строгую схему ожидаемого от тебя ответа, либо ты провалишься, если даже знаешь абсолютно все. Но речь сейчас не о ЕГЭ. Речь сейчас о системе наших приемов вузов. Потому что об этом в этом году пишут многие. Это не то, что Холмогоров озаботился. Холмогоров просто как бы обратил на это внимание. А в частности, потому что у меня дочь поступает, и я просто вижу эту ситуацию изнутри. Вот. А фактически, ну, все бюджетные места топовых вузов заполнены людьми, которые уже даже не имеют отношения к ЕГЭ. Это так называемые олимпиадники. Они во многих вузах заполняют 100% бюджетной квоты. В некоторых вузах им даже уже этой квоты не хватает. А при этом просто люди, которые сдали ЕГЭ, при этом даже так называемые стубальники уже мимо бюджета пролетают. И какие здесь вопросы? Вот. Ну, понятное дело, что при этом есть еще люди, которые поступают без конкурса, по особым льготам, связанные с СВО и так далее.
0: А еще есть Дагестан и Чечня, где вообще сплошные стубальники.
19: Вот. И что здесь вызывает вопрос? Что получается, что у нас в доступе к высшему образованию образовалась некая замкнутая, закрытая каста, в которой пони подбирают по не совсем прозрачным для большинства общества причинам вот эти самые олимпиадники. И фактически, ну, подавляющее большинство минимально престижных вузов принадлежит именно им. И, соответственно, возникает вопрос, а зачем мы тогда ЕГЭ-то сделали? Потому что главным аргументом в пользу ЕГЭ было то, что это менее коррумпированная система, что это равные шансы, что если...
0: Для
19: это
0: всех, для всех.
19: Да, абсолютно. Для всех. Что если ты подготовился хорошо, надрессировался как механический зайчик, то ты, соответственно, получишь высокие баллы по ЕГЭ и пройдешь в вуз, какой хочешь. Но отчасти это правда. Вот, отчасти это правда, отчасти совсем неправда, потому что, скажем, ну, мы с дочкой в этом году наблюдали, как ее на обществознании просто завалили, вот, просто завалили, то есть при том, что ее ответ был правильный по существу, там не соответствует каким-то формальным критериям, и за несколько вопросов просто ставит 0 баллов. Вот. И в итоге она вместо как бы 85, на которое рассчитывал, получила 70. Ну, как бы бог с ней. Вот. Дело не в этом. Дело в том, что действительно уже очевидно для всех вот этот вот массовый характер, что ЕГЭ даже при сдаче на 100 баллов вам вообще ничего не гарантирует. Что, грубо говоря, существуют вот эти вот закрытые, замкнутые олимпиадные системы, куда не совсем понятно, кто попадает, не совсем понятно, по каким критериям, не совсем понятно, какой уровень защиты этих олимпиадных вопросов, действительно ли на всех олимпиадах, а этих олимпиад стало очень много. Там их уже не одна, не две, не три, их десятки, десятки и десятки. Кто контролирует эти олимпиады? Как бы не оказываются ли победителями там люди, которые имеют отношение, собственно, к организаторам и так далее? То есть не коррумпирована ли эта система? Не окажется ли потом, что там лет через пять, как сейчас мы видим на скамье подсудимых высших чиновников многих ведомств, что мы также увидим дело олимпиад. Точно
0: да,
19: так же.
0: Да, да.
19: Но только, понимаете, в чем проблема? Что здесь это уже будет не исправить. Ну, так же, как, скажем, когда у нас игнорировали десятилетия необходимость строить дроны, это уже сейчас не исправить, это уже имеет цену в человеческих жизнях.
0: Не только.
19: Да. Точно так же здесь будет не исправить в том, что люди, которые действительно достойны вузов, то не попали, а попали какие-то люди, которых вдруг, мало ли, я не хочу ничего утверждать. Для того, чтобы утверждать, нужно провести расследование. Но, как бы, естественный наш жизненный опыт жизни, как бы, в нашу эпоху, в нашей локации, вот, вызывает необходимость задать все-таки вопрос, точно ли действительно все эти олимпиадники реально
0: прошли
19: эти олимпиады. Да. То есть, и в чем здесь риск? В чем здесь риск, помимо того, что это риск, ну, нарушения справедливости по отношению к поступающему молодому поколению? У этих молодых людей есть родители, но и они сами постепенно растут. И они видят, как на их глазах фактически закрываются социальные лифты наверх. Фактически схлопывается сама возможность доступа к высшему образованию, причем нечестно схлопывается. Понимаете, как бы я на самом деле не против того, чтобы наше высшее образование в России стало более элитным, более четким и так далее.
0: Но тогда не надо врать, вы имеете в виду, да?
19: Да, просто, вот. Совершенно верно.
0: Егор Станиславович, я очень извиняюсь, что прерываю вас. Просто есть один фрагмент, видеофрагмент. Давайте его посмотрим, а то не успеем. Поставьте видеофрагмент, пожалуйста.
20: Я поступаю в финансовый университет на международную экономику и торговлю Китая. У нас 52 бюджетных места, подали документы 4200 человек. Я благодаря олимпиадам сейчас держусь на 19 месте, но у нас повышников больше, чем бюджетных мест. Вот 92 повышника. До этого было вообще их 110. И хочу вам показать уникальный кейс, как человек, у которого 3 сотки за ЕГЭ и 10 баллов за индивидуальные достижения, не может вообще без шансов, не может даже пройти на наше направление, просто потому что он не писал олимпиады. Так что в следующий раз, когда у вас возникнет вопрос, что писать, олимпиады или ЕГЭ, вспомните этот кружок.
0: Указывается, что 300 баллов по ЕГЭ у этого парня, вот, выпускник, сдавший экзамены, на максимальный результат 310 баллов не смог пройти по конкурсу на бюджет. Единственное, что меня смущает, я не могу почему-то на это не обратить внимание, что у пацана почему-то американский флаг за спиной. Но...
19: Я
0: прифигел. Но, тем не менее, смотрите, факт, вот есть такой эпизод. А, пожалуйста.
19: Смотрите, мы видим именно вот эту картину, что есть БВИшники, то есть те, кто идет без вступительных испытаний, есть олимпиадники, и ЕГЭшники, стобальники – это уже третья категория. А те, кто не стобальники, они уже четвертая. И вот значительная часть нашего общества видит, как запираются на глазах эти социальные лифты. И понимаете, такие преобразования, скажем так, такие социальные сдвиги, в любом случае не стоит производить в военное время. Потому что в военное время, я повторю эту мысль, которую я не раз повторял за последние пару лет, к сожалению, слышат очень туго, а все, опять же, к сожалению, сбывается. Что в ситуации военного времени нам нужно развинчивать гайки, а не их завинчивать. Нам нужно стравливать пар из социального котла, а не создавать в нем напряжение выше крыши. Потому что сейчас, когда мы все подряд в интернете запрещаем, когда мы молодым людям показываем, что нет, ты в своей жизни никогда в нормальный вуз не поступишь и никуда не пробьешься, и все в том же духе, то мы генерируем очень серьезную смуту. А противник наш, заметьте, он к этому и стремится. Они же не скрывают, что как бы цель вот всех ударов, которые они наносят этим летом, это именно спровоцировать в России социальный взрыв. Давайте думать о том, как уйти от этого социального взрыва. А от этого социального взрыва невозможно уйти только репрессиями. Прежде всего, от него надо уйти с снятием напряжения. Вот я где-то слышал, скажем, что пару месяцев назад типа запретили всем и каждому предлагать новые запреты и кричать об этом и так далее. Но я смотрю, все вернулось к прежней патологической норме.
0: 20 секунд, да. Егор Станиславович. В общем, мысль понятна. Но смотрите, Госдума-то закончила работу. Так что посмотрим, что будет в новой Госдуме. Давайте так. Ну, справедливости ради.
19: Ой.
0: Я понял, ну, да. Я тоже, как и вы, на это отреагировал, но проговорить это важно. Давайте все-таки посмотрим. А вдруг нам всем повезет. Егор Холмогоров, публицист, член Союза писателей России. Благодарим за выход. Перерыв, друзья.
18: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
2: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
21: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
22: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
23: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
24: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
18: Что будет? Честный взгляд на 29 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Финальный выход на сегодня. К нам присоединяется Герман Артамонов, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета, кандидат исторических наук. Герман Анатольевич, вас приветствую.
25: Здравствуйте.
0: День крещения Руси был вчера, но отмечается 28 числа. Праздник посвящен принятию христианства на Руси в 988 году. Точная дата массового крещения жителей Руси неизвестна, поэтому праздник приурочили ко дню памяти святого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. Тут вопрос даже не в этом, не про само крещение будем говорить, а про то, что на Украине продолжают утверждать. И вот надо, наверное, как-то с пропагандистской точки зрения на это реагировать. Там повторяют, что это не Русь была вовсе, а Украина. Ну, то есть, это вообще не наш как бы праздник, а их праздник, а мы тут ни при чем. Ну, вот как-то так. Можно ли это относить к Украине в полной степени или нет? Несмотря на то, что действие было в том числе в Киеве. Ну, вот я, честно говоря, не знаю. Вам слово.
25: Ну, конечно, никакой Украины тогда и в помине не было, никто не предполагал, что она будет.
0: Но Киев был. Вот что там говорят. Киев-то был, значит, и Украина была.
25: Ну вот в этом-то как раз, собственно говоря, одно из главных таких противоречий современной украинской пропаганды, которая, с одной стороны, вот обосновывая право Украины на суверенитет, на самостоятельное государство, вынуждены удревнять украинскую историю. И не просто ее удревнять, а вынуждены ее противопоставлять России, русским, белорусам и Беларуси, как изначально какое-то суверенное, именно украинское. А с другой стороны, они прекрасно понимают, и наука, собственно говоря, и здесь, ну, серьезная фундаментальная наука, и в том числе украинская, прекрасно осознает, о чем в том, что в домоангольский период никакой Украины не существовало. Была единая древнерусская народность и единая ну, относительно древнерусское государство, именно древнерусское. Кстати, в этом смысле мы, в общем-то, по сей день, в каком-то смысле можно сказать, что это ошибочное утверждение о существовании трех братских народов, русских, украинцев и белорусов. На самом деле это единый народ, с каких бы позиций мы ни рассуждали, восточных славян. И что бы они там не экспериментировали со своим языком, он все равно с точки зрения лингвистической классификации относится к языку не западных, не южных славян, а именно восточных. И поэтому, собственно говоря, попытка Украины приватизировать нашу общую историю, она не выдерживает никакой критики с позиции, ну, всех доступных нам источников. Достаточно просто владеть информацией на уровне буквально школьной программы, чтобы ну, противостоять этим пропагандистским штампам, в общем-то, с обоснованных научных позиций.
0: Был на Украине министр иностранных дел. Звали его Борис Тарасюк в свое время. И вот он ныне предложил дать Украине название Русь. Обвинил Москву в его краже. Не, пусть бы они Русью и назывались, кстати говоря, но вот то, что Москва украла это название, тоже как бы вопрос к историку, к вам.
25: Но он здесь отнюдь не оригинальный и не первый. Дело в том, что вот еще один когнитивный диссонанс возникает в том, что когда они настаивают на том, что они древние Украины и древние укры, и, соответственно, вот ведут себя от изначальных укров, то дело в том, что рано или поздно они в любом случае сталкиваются с очень неудобным фактом. Я имею в виду, сталкивается украинский национализм такой примитивный. А именно, дело в том, что первыми русскими, вот кто стал на себя на нашей земле называть русскими впервые, кто такие русские? Так вот, первые русскими были князья. Князья от рода русского, они были русскими. А остальные славяне в то время еще продолжали называть себя такими этнографическими обозначениями, ну, как поляне, северяне, там, кривичи, вятичи и так далее. А русскими были именно князья. А с X века, как минимум с Игоря Старого, то есть с деда Владимира Святого, крестителя, центром этой Руси, русских князей, был Киев. И вот это, то есть, князья-то русские, и когда они говорят о том, что это украинские князья, там, Ярослав Мудрый, Владимир Святой, Владимир Мономах, они как раз-то вот противоречат, ну, очевидным вещам. И это нужно объяснять как-то. И, кстати, один из основоположников украинского национализма, Грушевский, Михаил Грушевский, вот он это прекрасно понимал, и поэтому написал книжку первую «История Украины», тире поставил «Руси», «Украины, Руси». То есть министр, собственно говоря, бывший, он здесь вторит, по сути дела, вот этому штампу, который украинский национализм уже в своих истоках пытался как-то объяснить. Но подчеркиваю, что с научной точки зрения это не имеет никаких оснований, потому что, кстати, единство во всех основных компонентах, вот дело в том, что, знаете, что странно на самом деле, что интересно? Дело в том, что вот в 10-м, в 11-м, 12-м веках славяне восточные, они занимают огромную территорию. Ну, буквально от Черного до Балтийского морей. Это огромная территория. А экономика у них натуральная. А натуральная экономика, это означает, что экономических связей, потребностей вообще в объединении, их нет. А когда их нет, то это, грубо говоря, ведет к тому, что начинают формироваться этнографические отдельные совершенно зоны, разные. А вместо этого мы видим, что формируется единство, единство во всех основных элементах культуры. Вот, скажем, единый язык. От Балтики до Черного моря, это мы видим по древнерусским летописям. Археологически, если мы будем рассматривать археологию древнерусского города, по набору городских, городской культуры, ну, все, что находят археологи, они не смогут выявить ни одной этнографической специфической единицы. То есть они не могут сказать, что это город там северный, южный, западный или восточный. Тотальная унификация древнерусского ремесла и так далее. И вот во всех этих компонентах, что подчеркиваю, странно, потому что для этой эпохи было бы закономерно как раз проявление вот таких этнографических специфических черт. А у нас, наоборот, формируется единство, мы не до конца даже не понимаем, на основе каких факторов, что предопределило вот это единство. Но оно существовало. И в этом смысле и называли они себя, если то есть понятие Украины вообще понятие позднее, оно впервые появляется в Галицко-Волынской летописи, Ипатьевской. И, кстати, именно тогда Украина они стали называть Киев, потому что Киев пришел в упадок, до этого был столицей, но уже в 14-15 веках он окраина даже по отношению к Галицко-Волынской Руси. А вообще у нас окраин очень много в источниках, потому что все наши приграничные московские рубежи московского княжества и потом государства российского, они назывались окраинами. И, в общем-то, вообще попытка из именно окраины сделать этноним и отдельную, тем более, государственность, она, ну, как-то не очень, что ли, с исторической точки зрения, ну, эффективна.
0: Уточните, пожалуйста, вот вы сказали про укров, и да. Есть миф, а может и не миф, кстати, а миф о неславянском происхождении русских, еще говорят древние угры как раз, вот мы якобы русские пошли оттуда, ну, есть такой миф, я читал такую концепцию, это как-то связано вот эти две истории с украми и уграми, или это вообще разное?
25: Нет, а дело в том, что нужно понимать, что вот восточные славяне, когда они пришли сюда на территорию Восточной Европы, а это как минимум 6 век нашей эры, то территория была в этническом отношении очень пестрая. И в этом смысле мы должны понимать, что мы всегда были и остаемся полиэтничным государством. На этой территории существовало множество племен и народов. Вот угры, о которых вы говорите, это речь идет о финно-угорских племенах, которые действительно в Окско-Окском междуречье бы их было массово, много. На северо-западе это балты, на юге ощутим иранский след и компонент. Но шли процессы очень мирной ассимиляции и именно подчеркиваю, мирный, здесь не было никогда, в отличие от стран Западной Европы, никто никого не уничтожал физически, не загонял в резервации. Но, тем не менее, вот когда они говорят о том, что пытаются, вернее, вот это про то, что мы этнически не славяне, это все тоже, опять-таки, абсолютно не соответствует действительности. И, кстати, сегодня, например, это тоже для них очень неудобный факт, дело в том, что очень активно разливаются ДНК-исследования. И база данных соответствующих формируется, опять-таки, поразительно, я, например, этого не ожидал. По крайней мере, по линии, по мужской Y половой хромосоме абсолютно полная тождественность между русскими, украинцами, белорусами. Причем, более того, подтверждается, что ныне живущие поколения славян, они являются прямыми потомками вот того самого населения, которое жило здесь в домоангольский период. Это очень интересный сам по себе факт, потому что действительно история богата на, ну, скажем, как бы так дипломатично сказать, слишком много этнических групп здесь взаимодействовало, что могло бы привести к размыванию, да, вот этого единого, по крайней мере, биологического, да, вот ДНК-наследия. А оно оказалось удивительно устойчивым и преемственным на протяжении тысячелетий. И это, безусловно, это уже данные, ну, как бы, естественных наук, здесь просто не с чем спорить.
0: Дело в том, что, ну, периодически разные люди пишут, что вот сделал ДНК-тесты, там, какое число русских, какое число еще евреев, там, украинцев, то есть, получается, что это профанация какая-то или что?
25: Абсолютно.
0: Потому что... потрясающе, то есть... Ну, прямо подстава получается какая-то, честно говоря.
25: Единственное, в чем отличие, ну, скажем, у современные русские, допустим, у нас господствует гаплогруппа мужская по Y-хромосоме R1A. Но также есть еще и N1, и I2, так называемая. Вот I2 – это южные славяне. Вот разница между русскими и белорусскими, и украинцами состоит в том, что там несколько больше процент I2. Но это естественно, потому что там просто граница с южными славянами традиционно проходила.
0: Спасибо. Герман Артамонов, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета, кандидат исторических наук. Иван Панкин был здесь, остался доволен. До завтра, все будет хорошо, друзья.
3: На происходящее вокруг. Реклама.
4: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Максим выпустит скандальные мемуары вопреки мужу-миллиардеру. Астропрогноз на август. Замуж за преступника. Почему девушки заключают браки с убийцами и садистами? Газета в продаже с 29 июля.
5: Для лиц старше 12 лет. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
6: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
7: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем».
8: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
9: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
10: В Москве 10 утра. В Ханты-Мансийске полдень. В Новокузнецке 2 часа дня. В Магадане 6 вечера.
26: Новости на радио «Комсомольская правда».
27: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
28: О судебных делах.
27: Павла Дурова в России могут приговорить к пожизненному лишению свободы. Это пишет ТАСС со ссылкой на юристов. Они уточнили, что это максимальное наказание, которое предусмотрено по статье «Содействие терроризму». Именно в этом обвинили основатели Telegram, его объявили в международный розыск. В ФСБ уточнили, что администрация мессенджера не стала удалять каналы, чаты и ботов, которые активно использовали украинские спецслужбы для подготовки терактов и массовых убийств на территории нашей страны.
28: Об атаках.
27: В Белгородском округе при ударе дрона погиб мирный житель. Это сообщили в оперативном штабе региона. Там уточнили, что беспилотник украинских боевиков ударил по гражданскому грузовому автомобилю.
28: Об инициативах.
27: В Госдуме предложили запретить курьерам на электросамокатах ездить по тротуарам. Автор идеи депутата от ЛДПР, председатель партии Леонид Слуцкий, отметил, что полностью запретить ездить по тротуарам нужно также на электровелосипедах и других средствах индивидуальной мобильности. Норма также должна обязать курьеров спешиваться на пешеходных переходах. И еще за разговоры по телефону без гарнитуры во время движения, а также хотят установить административную ответственность, отметил парламентарий.
28: О мошенниках.
27: В МВД рассказали о новой мошеннической схеме, направленной на водителей такси. Жулики оформляют заказ и для оплаты просят водителя сообщить данные банковской карты и код из СМС-ки. После похищают деньги. В ведомстве добавили, что подобная схема обмана может быть использована и против других работников сферы услуг. А также еще раз напомнили, что нельзя никогда и никому сообщать номер карты, код и персональные сведения.
28: Обо всем.
27: Луна, которая сегодня пройдет полную фазу, заметно помешает наблюдению метеорного потока Южной Дельта Аквариды в ночь на 31 июля. Это рассказали ТАСС в пресс-службе Московского планетария. Там отметили, что спутник Земли будет засвечивать небо. До этого эксперт в области астрономии Евгений Бурмистров рассказал, что жители России в конце июля смогут наблюдать необычный метеорный поток Южной Дельта Аквариды. Пик звездопада придется в ночь с 30 на 31 июля. При ясной погоде можно будет увидеть до 25 вспышек в час. В отличие от многих других метеорных потоков, Южная Дельта Акварида сохраняет высокую активность не одну ночь, а несколько дней в конце июля и начале августа. Это связано с тем, что Земля проходит через протяженный пылевой след, растянувшийся вдоль орбиты.
28: О валютах.
27: Официальный курс доллара 78 рублей 70 копеек, курс европейской валюты 89 рублей 63 копейки, а курс юаня, установленный Центробанком, 11 рублей 59 копеек. Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
29: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Моторные масла уже подорожали. Не подорожает еще. Говорят, что на 30% вкуснее. Вот тут вопрос. А имеет смысл закупаться впрок? Ну, вот как гречка, там, туалетной бумагой закупались, или как альтернативно одаренные закупались бензином?
11: Ты сколько раз меняешь масло в год?
1: Раз в год меняю
11: и
1: масло.
11: Два раза в год.
1: Сколько срок годности масла?
11: Пять лет, по-моему, там на канистрах обычно пишут плюс-минус. Но смотри, если ты меняешь два раза в год, ну, может быть, на два ТО есть смысл запастись. Ну, сколько там у тебя влезает?
1: 4,5 литра.
11: Ну, как бы купить 3 канистры и поставить где-нибудь на балконе проблем не составит. Ну, и, ну, на всю жизнь ты все равно не запасешься.
1: Кирилл Манжула.
11: Дима Делинский.
1: Олег Осипов вместе с нами. Олег, доброе утро.
11: Привет, Олег.
12: Привет, доброе утро.
1: Кстати, по поводу бензина. Тут вчера губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что пик топливного кризиса...
11: Пик-пик.
1: Пройден.
11: Тот самый пик пройден.
1: Еще результат.
11: В отдельно взятой Ленинградской области.
1: Да.
11: Да, маленький нюанс.
1: У вас... Вы можете присылать нам сообщение 8-967-200-9702. Это номер, в котором мы принимаем сообщение в Макси, в Телеграме совершенно точно принимаем. И да, вопрос, собственно. А что, как у вас на заправках ситуация? В Ленинградской области все хорошо. Вот представь себе.
11: Все, там есть пару райончиков области, где еще не очень хорошо, удаленных от Петербурга.
1: Да, и пара цифр негативных. 2 из 10 заправок у нас в регионе закрылись. Было 359 АЗС на всю область, 65 из них временно закрыты, я цитирую пресс-службу Дрозденко, в связи с экономическими факторами, ростом цен на бирже и ограничением мелкооптовых закупок у независимых сетей. Конец цитаты.
11: Ладно, может быть, все-таки к маслу?
1: Да, по поводу масла. Цифры. В среднем по стране, по больничке, по нашей, с апреля канистра подорожала на 15-20%. Причин замес в Персидском заливе, потому что качественную основу и пакет присадок наша нефтянка все еще тащит из-за границы. Ну и плюс обязательная маркировка моторных масел. С 2026 она вступила в полную силу. И, извините, это от 5 до 25% в конечной цене. Несмотря на то, что нас уверяли...
11: Сколько?
1: От 5 до 25%.
11: 25?
1: Да.
11: Это, по-моему, нереальная цифра.
1: Ну, черт его знает. А нам говорили, что наклеечка стоит 50 рублей. Эту наклеечку еще обслуживать каким-то образом надо. А это расходы дополнительные. И вот, смотрите, на рынке наблюдаются как бы перемены в привычках, в пищевых привычках автолюбителей. В автосервисах уже говорят, что народ стал реже заезжать на замену масла.
11: Перекатывать. Олег, а чем опасно перекатывать масло?
12: Ну, тем, что двигатель подохнет раньше, чем положено. Берите
11: вот
12: масло бочками, как говорил Остап Невестный.
1: Вот не, масло. Не надо бочками сейчас, не
11: где,
1: надо.
11: Где хранить эти
12: очень
11: бочки?
12: Очень хорошо было бы, вот где хранить, это вопрос. На дачном участке, если у кого есть. А если нет, то придется канистрами, конечно, или в гараже.
1: Но слушайте, тут Кирилл брякнул, что типа канистру на балкон поставить. Не надо ставить канистру на балкон. Перепады температуры...
11: А у тебя что, неотапливаемый балкон?
1: У меня...
11: Ужас!
1: У меня отапливаемый балкон, но у меня есть кладовка.
11: Она... Ну, тем более, тебе хорошо. Можешь запастись целой палетой масла.
12: Я хочу сказать, что для двигателя это смерти подобно.
11: Перекат, да.
12: Да, перекат. Этого нельзя делать. Более того, надо учитывать не километраж, который вы проехали, а если грамотно, то надо учитывать моточасы, сколько работал двигатель. Есть формула, это очень легко высчитать, так сказать, и менять масло чаще, чем, так сказать, там будет достигнут пробег в 10 тысяч. А раньше были еще, сейчас уже от этого отошли, так сказать, производители 15 тысяч, 20 тысяч можно было ехать. На одном масле. В наших условиях нельзя, хочу сказать.
1: Коротко. Кир, напомни мне, пожалуйста, среднюю скорость нужно вытащить из бортового компьютера.
11: Да, умножить, по-моему, на 250, если я ничего не помню.
1: А не на 2500?
11: Нет, на 250.
1: На 250.
11: На 250. И так вы поймете, какой у вас пробег реальный.
1: Сколько двигателей пробегало,
11: да,
1: а не колеса.
11: Да, да.
12: Вот смотри, Дим, ты уже назвал, между прочим, одну из составляющих цены, которая повышается. Вот от нее отказаться, от этой дурацкой маркировки, все будет хорошо. Хотя, конечно, кому-то она помогает. И еще заставить потребителя смотреть, из чего делано масло, да? Там полусинтетика, вот эта вот вся ерунда, которая не работает и не может работать. Да? То есть надо смотреть на базовые компоненты. А базовые компоненты, между тем, они, вообще говоря, к нефтянке имеют мало отношения. Например, эстеры, полиолефины, которые делают масло маслом. Да, которые...
1: это, погоди, это полная синтетика?
11: Гидрокрекинг тоже добавляют какой-то тоже хороший добавляет. Гидрокрекинг, добавляют полиолефины и эстеры.
12: Совершенно нет. В
11: разных пропорциях. Эстеры нет, да?
12: Это да, это спирт и кислота, грубо говоря, так сказать, базовое масло синтетическое, которое производит, если я не ошибаюсь, основу, всего две компании в мире. И они расположены
11: в России.
12: Не в Ленинградской области. Короче говоря, будет, так сказать, все это связано, конечно, со сложностью в логистике, и все знаем прекрасно почему. Дорожать, к сожалению, будет. Единственная возможность, как все-таки сделать масла качественные и доступнее, это отказаться от каких-то превходящих регулирующих моментов, которые увеличивают затраты тех, кто их ввозит и продает, эти масла.
1: Олег, коготок, он уже увяз, понимаешь?
12: Так что же, надо вытаскивать как же-то.
1: С мясом?
12: Как получится. Можно обезболивающее.
11: Местное.
1: Мы сейчас договоримся до общей анестезии.

0: я тут вспомнил цифры со своего бортового компьютера. Значит, у меня средний пробег 45 километров. Ну, в смысле, средняя скорость 45 километров в час.
1: У тебя хороший пробег.
0: У меня загородный в основном пробег. И умножить на 250, получается, что масло мне нужно менять раз в 12 тысяч километров. Ну, в 11.
1: А у меня средний пробег 30 километров, и мне масло нужно менять каждые 7,5 тысяч.
2: Нет, вот насчет 11 тысяч я не верю. Это неправильные какие-то, извините, Дмитрий, подсчеты.
1: Ну, смотри, если у него такие маленькие пробеги и...
0: По городу. У меня высокая средняя скорость, понимаешь? У меня машина работает в стационарном режиме, как говорят.
2: Ну, я бы все равно не рисковал. Ну, хотя бы 10, там, я не знаю. Но это максимум. И это если только за городом ездить. Потом качество воздуха. Видимо, ну, за городом, конечно, оно лучше, чем в Питере самом.
0: Да,
2: но тем не менее. Слушайте, и кроме того, вот эти старые двигатели, да, а вот то, на чем мы ездим сегодня, в массе своей покупаем.
0: 0В20. И, кстати, есть синтетические масла, полностью синтетические 0В20.
2: Да. Есть такие, нет, но это удивительно, у тебя же ведь не новый двигатель, вообще-то говоря.
1: Так, ладно, мы к чему-нибудь другому перейдем, или у нас уже времени до окончания этой четверти?
0: Пара минут до конца этой четверти часа, но у нас тут отличные новости. Значит, зашибись просто. Конституционный суд назвал законным повышенный утиль сбор на автомобиле. Значит, замес
1: кто-то
0: такой.
1: Кто-то сомневался?
0: Некий мужчина.
1: А, он засомневался. КС все объяснил.
0: Марк Минасян в 23-м году купил себе машину в Южной Корее. Ну, да. Значит, в декабре 23-го года эта машина была растаможена в Киргизии, в январе 24-го года поступил на российскую таможню, в марте 24-го года автовладелец заплатил утилизбор, сами понимаете, какой. 1 280 000 на тот момент составлял утилизбор на его машину. А он хотел заплатить 5200 рублей. Он же физик. Ну и, собственно, чувак пошел в Конституционный суд с вопросом, типа, а насколько это законно? Конституционный суд сказал...
1: Вообще не вопрос.
0: Законно.
1: А у вас, что ли, были какие-то другие мнения, дорогой товарищ?
2: КС сказал, сам виноват. Проще говоря, да?
0: Владелец внедорожника, цитирую, сам допустил ошибку, подав расчет утильсбора слишком поздно. Правительство ничего не нарушило.
2: Во! Видите, как просто, да? Нечего было. Чего ты, говорит, муму травил, понимаешь, там два месяца? Надо было в январе как возил, так сразу и подать декларацию. А он до марта, понимаешь, ждал. Вот. Слушай, я просто в этой связи не могу не сказать. Конечно, я вчера купил наушники, вынужден был их тут же, так сказать, сдавать. Мне сказали, нет, у вас упаковка нарушена, картонка сверху. Мы не примем. Вот как это так?
0: В смысле, погоди.
1: А как же ты мог понять, что они не рабочие, если ты не нарушил упаковку?
2: Именно.
0: Смотри.
2: А вот можно, оказывается, открыть. Там есть способ такой. В общем, какой-то бред. И все это связано, удивительное дело, с МТСом. Вот никогда не ожидал.
0: Батюшки святые. Смотри, я как-то покупал себе ноутбук через интернет на этом, господи, на Ягодном. Да. Короче говоря, продавщица меня предупредила, вы сейчас вскрывать его будете, да, эту коробку? Я говорю, да, буду вскрывать. Говорит, не надо. Я говорю, в смысле не надо? Мне нужно проверить, он хотя бы включается, не включается. Говорит, если вы вскроете эту коробку, то возврат будет через канадскую границу.
1: Ну, примерно так, там куча бумажек заполнить.
0: Да, а если вы вернете, не вскрывая, то... Я говорю,
1: а смысл мне возвращать, если он рабочий? Короче, как, ребята, я пойму, что он рабочий, если я не вскрыл?
2: Не покупайте, если сомневаетесь. Вот и все.
0: Разумному человеку...
2: И подавайте вовремя декларацию.
0: Я понимаю. Олег, разумному человеку свойственно сомневаться. Мы так устроены.
2: Это правда.
0: Так, в одном я не сомневаюсь, через пару минут мы вернемся в том же самом составе снова про автомобили. А прямо сейчас вынужден прерваться в связи с тем, что уходим на рекламную паузу.
3: Программа «Мой автомобиль».
4: Новая реклама. Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: получайте скидки.
1: Почему Лада Веста? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» великие луки помогли

0: С подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете? Прагматика «Великие Луки». Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя 4». 8 811 53 4 70 57.
1: А можно заказать машинку? Я возле магазина. На перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
2: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
3: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
4: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда».
6: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
7: А теперь хорошие новости. Минпроторг расширил перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси. Здравствуйте всем еще раз.
8: Это Дима Зеленский, вечно с хорошими новостями.
7: Кирилл Манжула.
8: Вечно недовольный, да.
7: Скептик, сомневающийся. Олег Осипов, третейский судья во всей этой истории. Олег, доброе утро.
8: Привет еще раз, Олег.
9: Доброе утро. Я счастлив, что мы можем покататься теперь на теннисе, дашинге, омоде и джилинде. В общем, для меня это ничего не значит. А самое главное, дешевле такси не станет. Дорогие друзья.
7: Олег, дешевле не станет по другим причинам, никак не связанным с расширением списка Минпромторга.
9: Почему же? И с этими тоже. Это машины все, между прочим, не 3 копейки стоят. Дороже, чем наша «Лада Гранта», понимаешь?
7: Ты же помнишь, что «Гранта» с 2027 года будет двухпедальная. Они все-таки прикрутили туда вариатор. Ну, по крайней мере, сейчас готовят к тому, чтобы прикручивать.
8: Хорошо, что не крыша.
9: Потому что современные...
8: Прикрутили вариатор.
9: Больше половины таксистов просто не умеют с механикой обращаться. Вот поэтому, наверное.
7: Боже. Олег, ну как? Да, Зачем ты плюнул в половину таксистов? Ну,
8: откуда цифры, хотелось бы спросить?
9: Ты знаешь, иногда езжу на такси и спрашиваю.
8: А, даже так?
9: Я интересуюсь у народа вообще. И они мне отвечают взаимностью. Они честно говорят.
8: Подожди, а что?
9: Механику не куплю.
8: Да, это немножко другой подход. Куплю или не куплю? Это другие, многие, ты знаешь.
9: А многие из них говорят, да, они умеют, да? Понимаешь?
7: Я как-то сел за руль машины с двумя педалями. Мне было так неуютно, так некомфортно. Я перематерился и...
8: Да твоя эта неуютность, ее бы на 3 дня хватило.
9: Потом подождем, пока останется одна педаль. Вот это будет дело, понимаешь?
7: В смысле, такие машины...
8: Тормоз.
7: Такие машины уже есть, в принципе. У них есть вторая педаль. Ну, в смысле, у них есть педали тормоза и газа. Но есть режим управления в одну педаль.
9: Да, да.
7: Это электрички.
9: И в России выпускаются такие.
7: Угу. Так, ладно, еще раз. Значит, 6 новых моделей в списке Минпромторга, в списке автомобилей, разрешенных для использования в такси. G-Tour Dashing туда вошел, Тинет T4L, Тинет T8, Тинет A8, Амода C7 и Джелан J6. Ура!
9: Dashing, между прочим, насколько я помню, это задний приводный автомобиль.
7: И что?
9: Нет, это интересно. Вернулись, почти Мерседесы в такси вернулись.
7: Так, еще. Это чисто московская фишка. Вот, простите, я не могу не порадоваться за москвичей, за жителей Хамовников, Пресненского, Гагаринского, Академического, Ломоносовского, Раменок, Ясенева, Марьино и Люблино. Беспилотный КАИ-X7 по улицам Москвы, вот перечисленных районов. Беспилотники.
8: Так, КАИ-X7. Ну, хорошо, зачем? Почему?
7: Эксперимент.
8: Почему?
9: Ну, будет еще жалко, что ли? Это с Яндексом они затеяли эту историю давным-давно. И они уже ездили в Ясенево, здесь ездили.
7: Погоди. До сих пор Яндекс оттачивал свои беспилотные технологии на Сонатах. Hyundai Sonata были увешаны вот всеми этими радарами и лидарами.
9: Ну, какая разница? А теперь на каких?
7: КАИ-X7.
9: Кай, ну, Кай не покупается, теперь будут использоваться. Видимо, по сходной цене. Ну, а что, Кай нормальный автомобиль, в принципе. Мало чем отличается от других китайских массовых продуктов.
7: Это максимально дешевая версия Черри. Вот прям барабан-барабан.
9: Ну, Кай, они типа отдельные, не совсем Черри. Ну, да, наверное. Они в Калининграде собирались раньше. Сейчас я не помню.
7: А сейчас они вообще не собираются.
8: Кай... Их все скупили для того, чтобы москвичей радовать.
9: Большой переднеприводный, среднеразмерный переднеприводный кроссовер, насколько я помню по тесту, он был там пару лет назад.
7: Короче, Кай ушел из нашей страны в конце весны этого года. Официально сказал, что все, значит, мы эти машины больше не будем пытаться продавать в России. Ну и вот Яндекс объявляет о том, что беспилотники теперь...
9: И обслуживать не будем, говорят.
7: Не-не-не-не. С обслуживанием там все в порядке. Это же зонтик, большой зонтик. И обслуживанием занимается компания Vatour Motor Rus. Ранее известная как Jetour Motor Rus.
9: Ну, такой вот. Вишневый зонтик, я бы сказал.
7: Да, да, да. Так, еще одна хорошая новость. «Лада Веста» обновляет кузов.
8: Такую информацию распространила пресс-служба «АвтоВАЗа». Ну что ж... Слушай, между прочим, это напрямую связано с «Азимутом», как я понимаю.
7: Да, смотрите, когда «Азимут» били в бок, били в лоб на вот этих краш-тестах, «Азимут» показал, ну, как бы, хорошие результаты. И пресс-служба «АвтоВАЗа» объявила о том, что это благодаря тому, что применяется новый каркас силовой...
8: жесткости.
7: Да-да-да-да-да-да. Новая сталь. И это хорошо. Мы разработали новую технологию, мы ее применили на практике, мы посмотрели, как это работает на «Азимуте». И вот теперь свежие новости, значит, они собираются вот это уже внедрять в «Весту».
8: А значит, «Веста» подорожает.
9: Совершенно правомерные выводы. Ну, конечно, подорожает, потому что она не может подешеветь. Меня радует, конечно, поразительная стойкость «Азимута», на котором я мечтаю прокатиться рано или поздно.
8: И проверить его стойкость.
9: Нет, про стойкость я не хочу проверять.
8: Не дай бог.
9: Но жесткость кузова оценить можно спинным мозгом легко и сразу.
7: Это да. Это на какой скорости в поворот нужно заходить? Или по каким кочкам нужно катиться?
9: Слушай, это не так уж... Тут никакого экстрима. Это легко чувствуется. Ну, я не буду об этом долго рассказывать, но это можно почувствовать.
7: А, ладно. Чувствительный...
9: Чувствительный Олег. Ну, нормально бывает. Поразительная стойкость «Азимута» отлично.
7: Спинным мозгом, да. Так, и еще одна хорошая новость из недр «АвтоВАЗа». «Ларгус» получил новые топовые комплектации. Значит, в «Кроссе» теперь появилась розетка в багажнике, тонировка задних стекол, передние парктроники, подогрев заднего дивана, серебристые рейлинги вместо черных. И это все доступно с двигателем 1.6, мощностью 106 лошадиных сил, механика 2 миллиона 20 тысяч рублей. На 75 тысяч дороже базы.
9: Вот, слушай, это не стыдно эту цену сообщать за этот автомобиль вообще в принципе?
7: Ты по-прежнему считаешь, что «Ларгус» переоценен?
9: Абсолютно. То есть немыслимо и нагло.
7: Рабочая лошадь? Ну, это должно стоить как рабочая лошадь, ты думаешь, да?
9: Абсолютно как рабочая лошадка, как, так сказать, многие одноклассники стоят в разных странах мира. Я уж не говорю о Китае, там это копейки стоят.
7: Давайте не будем сравнивать теплое с мягким. Рабочая лошадь, вот реально рабочая. Вторая топовая версия «Ларгуса» – фургон, ну, то есть грузопассажирская. Вот. Она в топовой комплектации уже даже с круиз-контролем стоит 1 800 000. Вполне деньги.
8: Ты имеешь в виду, как бы за эту машину?
7: Да.
9: Сейчас говорить о ценах на авторынке, это вообще себя не жалеть, понимаешь? Ну, это немыслимые цены, просто неадекватные.
7: Скажи, пожалуйста, если бы у тебя было 12,5 миллионов рублей, на какую машину ты бы их потратил?
9: 12 миллионов?
8: 12,5.
9: Я боюсь, что я бы не потратил сейчас в России на машину 12 миллионов, даже если бы они у меня были.
8: Подожди, почему? Объясни свою логику.
9: Ну, потому что, понимаешь, я знаю цену автомобилям, так сказать. Да,
8: разные. То есть это деньги, которые неадекватны тому, что ты можешь на них купить в любом случае. И чем больше сумма, тем больше это неадекватность. Ты это хочешь сказать?
9: Именно так. Отлично сформулировано. Спасибо, Кирилл.
7: Так, а теперь давайте оценим перспективы автомобиля под названием «Сенат 900».
8: Это тот, который за 12,5 миллионов.
7: Да, он поступил в продажу, объявлен ценник 12 миллионов рублей. Пятиместная версия, 12,5 четырехместная, с этими капитанскими креслами, с раздельным задним рядом.
8: Да-да-да, мы понимаем, что такое капитанский крест.
9: У него блестящие перспективы, я хочу сказать. Намного лучше, чем у Ханчи, с которого он слеплен.
7: Ханчи H9. Большой кроссовер.
8: А почему? Ну, поясни,
9: я
8: пожалуйста.
9: Я на Ханчи.
8: Почему у него больше перспектив, чем у Ханчи?
9: Ну, потому что это наш же.
8: А, да, действительно.
7: Сенат.
8: Его и можно того, в нет, такси покупать?
9: Еще одна вещь, на которую я хотел бы обратить внимание. Дело в том, что у Сената V6 326 сил, а у Ханчи H9, который продавался на рынке до сих пор, всего двухлитровый двигатель, послабее намного. Mm-hmm. Вот и все. То есть они, видимо, решили развести как-то вот эти два. Хотя, я не знаю, ну уж я бы точно не стал покупать «Сенат», а взял бы уж «Ханчи» какой-нибудь и «HS», допустим, 9-й. Но не вот это вот. Как мне. Это, опять же, субъективное мнение.
7: Я понимаю. Олег Осипов вот, со своим собственным представлением о прекрасном и с спинным мозгом, который определяется жесткость кузова.
9: О, отлично.
7: Да-да-да.
9: Это правда. Так. Я бы купил Bentley Bentayga за эти деньги, наверное.
8: Не хватило бы тебе этой суммы.
7: Сколько, на 40 сейчас стоит?
9: Да не хватить. Я подожду, пока Bentayga подешевеет.
8: То есть ты хочешь купить лет через 20 то, что выпустили сегодня?
9: Ну, я не знаю, это надо еще умудриться дожить.
8: Надо ставить...
9: Слушайте...
8: Серьезные планы перед собой.
9: Пока я готов, так сказать, потратить деньги там какие-то, да, ну, просто на адекватную, скромную машинку, которая меня будет довозить из пункта А в пункт Б.
8: Лада Ларгус. Ага. И ни в чем нет, себе не отказывается.
7: С круиз-контролем.
8: С круиз-контролем. И с парктрониками, да? Парктроники там есть?
7: Передние.
8: Передние?
9: Ларгус должен стоить не дороже 800 тысяч рублей. Все остальное – это деньги на ветер. Вот я совершенно уверен.
7: Олег, та реальность, в которой «Жигули», ну, в смысле, продукция «АвтоВАЗа» стоила 800 тысяч рублей, она закончилась...
8: 5-6 лет тому назад.
7: Да, еще в пандемии закончилась.
8: Да.
9: Ну, был такой фильм «Меняющий реальность». Вот я за ним.
8: Пять минут мы как раз будем менять эту реальность.
7: Реклама для новости. Новости на нас наступают. Мы вернемся. Я Дмитрий Делинский.
8: Я Кирилл Манжула.
6: Программа «Мой автомобиль». Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: С возрастом суставам не хватает аминокислот и минеральных веществ. Но все, что нам нужно для здоровья, есть в природе. Сегодня мы расскажем, как без особых затрат позаботиться о суставах, используя один натуральный продукт, чтобы долго чувствовать себя активными. В студии Инна Майер, лидер команды технологов лаборатории завода «Здоровая семья».
11: Здравствуйте. Несколько лет мы трудились над оптимальной комбинацией трав, чтобы вы могли позаботиться о своих суставах в любом возрасте. Артротитан – настоящий биореставратор молодости. Содержит огненный корень, в составе которого аминокислоты и вещества, участвующие в процессе естественной регенерации и смазки хряща. Каштан, мелисса, лист брусники известны тем, что нормализует водно-солевой баланс. Сабельник работает по принципу природных анальгетиков. Уже год мы радуемся результатам наших клиентов. А теперь и вы можете ощутить мощный и безопасный эффект артротитана. К тому же бесплатно. Объявляю об акции «Новое качество жизни». Позвоните прямо сейчас по бесплатному номеру 8 800 301 6768 и заберите одну или две упаковки артротитан в подарок.
10: Вы дарите артротитан всем или только первым дозвонившимся?
11: Мы дарим артротитан всем. Пусть больше людей узнает об артротитане.
10: Звоните бесплатно. 8 800 301 6768. 8 800 301 6768.
12: Срок акции с 13 июля по 15 августа 2026 года. ИП Лушпаева Елена Валерьевна. АГРН ИП 324-595-800-107-811 от 02 сентября 2024 года.
6: Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
13: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
14: В Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Из Пскова стартовала водная экспедиция «Путь воды» – переход на каяках и байдарках до Великого Новгорода. Протяженность маршрута составляет 280 километров. Участникам предстоит пройти по рекам Великая, Череха, Уза, Шелонь, Волхов, а также пересечь озеро Ильмень. Финишная точка – стены Новгородского Кремля. Таким образом, маршрут соединит два древних Кремля – Псковский и Новгородский. 8 августа на острове Дятлинга в Великих Луках пройдут спортивные мероприятия, приуроченные ко Дню физкультурника. Все желающие смогут принять участие в сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Начало в 10:30. Детский сад номер 5 «Здравушка» в Великих Луках возобновит работу с 1 сентября текущего года после завершения капитального ремонта. В обновленном учреждении создано современное, безопасное и комфортное пространство, соответствующее всем необходимым стандартам. Администрация отмечает, что в детском саду обеспечены все условия для развития творчества и занятия воспитанников. Родители, желающие записать детей в «Здравушку», могут обратиться за консультацией к администрации детского сада. Из-за дождей и гроз энергетики региона перешли на усиленный режим работы. К восстановлению готовы 89 аварийных бригад и 131 дизель-генератор для соцобъектов. Сообщить об отключениях можно по телефону 8 800 220 0220 или 220 с мобильного.
14: О валютах.
15: Доллар 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей 76 копеек, юань 11 рублей 51 копейка.
14: О погоде.
15: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
17: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона. Хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
7: Прогресс – предельно странная штука. Нам, вот мы докатились до такой степени совершенства, что нам продают умное железо, которое нам же и мешает жить нормально.
8: Ты опять о своем? Ты хочешь опять поговорить про Зикар?
7: Да, мы ржали же уже на этой неделе по поводу китайца, который решил из Поднебесной отправиться в автопутешествие в сторону Европы. И при пересечении границы Китая с Казахстаном его новейший Зикар 9X да, решил, что машина въезжает на территорию недружественной страны и заблокировал половину электронных функций.
8: Просто на территорию другой страны. И сделал предположение, видимо, этот Зикар, что автомобиль похитили.
7: Короче, у чувака отключился центральный экран, электроприводы подлокотника, лючка бензобака, крышки багажника. Короче говоря, человек просто встал.
8: Но история имеет продолжение. Зикар пообещал исправить недостатки 9X после блокировки в Казахстане. То есть в Казахстане теперь их блокировать не будут, будут уже в России. Как я предполагаю, китаец собирался через Казахстан въехать в Россию?
7: Неважно. По большому счету, неважно, куда он ехал. Если автопроизводитель решает за тебя, что ты можешь делать с машиной, куда ты на ней можешь отправиться...
8: Это безобразие.
7: Что ты не хозяин.
8: Да, это недопустимо.
7: Олег.
9: Отличная тема, между прочим, да. Как вы понимаете, это моя любимая тема.
7: Вот, Зикар, прости, пожалуйста, маленькое уточнение. Зикар обещает в ближайшее время прописать в приложении к своим машинам, вот мобильное приложение, возможность отключения вот этих самых блокировок. Это часть противоугонной системы, так-то на самом деле. И по умолчанию Ну, как-то так получилось. Они не предусмотрели возможность отключить эту блокировку, в принципе.
8: Но им указали на их ошибки. Они эти ошибки приняли и готовы их исправить. Так должен работать правильный бизнес.
7: Наверное.
9: А вот смотрите, я хочу задать вопрос для начала. А нафига электропривод лючку бензобак? Вот скажите.
8: Это гибрид, Олег.
9: Я понимаю. Нет, одну секундочку. Я спрашиваю, зачем электропривод лючку бензобака? Чтобы у вас, когда отключился, как у того несчастного, который пересек границу Казахстана, вы заправить не сможете.
8: Да, естественно. Отвертка
9: ломать не будете, эту самую крышечку бензобака. Автомобиль дорогой, да?
8: Ну.
9: 500 000 юаней стоит, будь здоров, так сказать. Так вот, во-первых, зачем? Во-вторых, зачем это вообще отключать? То есть это все с заботой о нас делается, чтобы содрать нас с лишние деньги и обеспечить дополнительный геморрой.
8: Так, нет, секундочку. Ты приходишь, у тебя в кармане 500 000 юаней. Я не знаю, много ли китайцев имеют в кармане такую сумму денег. И они хотят за эти 500 000 купить нечто современное, нечто навороченное. Китайцы это любят.
7: Кто решил, что современно иметь электропривод в лючке бензобака? Зачем?
8: Я не могу подковырнуть эту штуку. Дилер говорит, ну, продавец, значит, слушай, дружище, смотри, эта машина такая современная, что даже у нее есть вот такая современная противоугонная система, которая и то может, и это может, и блокирует это, и блокирует то, и у тебя полная уверенность, что твои 500 000 юаней находятся в абсолютнейшей безопасности. Что в этом плохого? И ты говоришь,
9: круто! Я хочу
8: сказать, что
9: плохого. Можно?
8: Да.
9: В этом много чего плохого. Во-первых, первое и главное, мы еще об этом поговорим, я надеюсь, что автомобили сегодня делают не инженеры, конструкторы, профессионалы.
8: Так, секунду, ты отвечаешь на вопрос, что в этом плохого? В том, что у нее, у этого автомобиля, есть вот эта вот замечательная противоугонная система. И ты уверен, что эту машину не увезут в Казахстан?
9: А, слушайте, существуют очень простые вещи, очень простые методики, когда ты можешь подтвердить свою личность без всяких дополнительных проблем, так сказать, и просто быть хозяином автомобиля. И не надо вмешиваться в тот автомобиль, за который я заплатил деньги.
8: Так тебя предупредили, что этот автомобиль вмешивается. Ты готов его купить? Готов, говорит китаец. И покупает.
9: Этот автомобиль не купил.
8: Олег Осипов не готов. Дима тоже наверняка не готов. Потому что у нее нет 500 000 юаней.
9: Послушай, я считаю, что это лишняя функция. Очень много лишнего. Там то, что человеку не нужно. Если вы хотите обезопасить, сделайте так.
8: Тогда покупаем Ларгус или бы дачу. Но там ничего лишнего.
9: В любом случае.
8: Ну почему? Ну, Олег, как бы вот, ну, логика сегодняшнего мира, она такова. Если тебе все кажется это лишним, ну не покупай. Покупай что-то попроще, зато и подешевле, и сэкономишь.
9: А зачем? Если ты управляешь автомобилем, у тебя есть брелок в кармане, да, так сказать, так. Если он тебя идентифицирует, почему ты не должен пересекать границу?
8: Вот объясни мне, ты должен, пожалуйста. Ты должен, ты можешь...
9: Откуда ты это ощущение?
8: Это была недоработка. Ее увидели, ее исправят. Но это не значит, что противоугонная система нам не нужна.
9: Нет,
8: друзья мои.
9: Она нужна, противоугонная система, но она нужна разумная, чтобы она не вела к проблемам. Вот и все.
8: Ты же знаешь, когда появляются новые фишки в противоугонных системах, тут же появляются антифишки, которые эту противоугонную фишку взламывают. Поэтому прогресс не стоит на месте. Люди придумывают что-то новое с тем, чтобы наши деньги были в безопасности. Ну, мы же вкладываем деньги в автомобиль.
7: Давайте посмотрим на все это хозяйство немножко с другой стороны. Значит, электропривод лючка бензобака...
8: Да что ж вы привязались к этому электроприводу?
9: Ну, потому что это дурь, Кирилл.
7: Вот. Значит, что еще маркетологи напихали в наши автомобили ради того, чтобы пустить пыль нам в глаза?
8: Так.
9: Значит, электропривод центрального подлокотника. Вот это к чему, понимаешь? Ну, я понимаю крышку багажника, чтобы ты не выходил там, когда проверяют те же таможенники.
8: Слушай, я почти уверен, что опционально, когда ты покупаешь такой дорогой автомобиль, ты можешь отказаться от электропривода центрального подлокотника.
9: А вот фиг, я тебе могу сказать.
7: На цену это не повлияет.
8: Ну как, если можно отказаться, то повлияет.
9: Да нет, можно отказаться за дополнительные деньги, разве что.
8: Слушай, я в свое время...
9: У них есть комплектации, понимаешь, определенные.
8: Олег, подожди, в свое время, я помню, мой покойный отец выбирал себе автомобиль и задавался вопросом, а зачем мне парктроник? Я не буду покупать автомобиль с парктроником. Вот для него, ему казалось, он сел за руль впервые, там, не знаю, в 70-х годах 20 века, ему казалось, что это абсолютно фигня излишняя, что он может парковаться и без него.
9: Я боюсь, что электропривод центрального подлокотника будет казаться фигней через 10 и через 20 лет. Потому что это ерунда. Ну, это совершенно ненужная вещь.
7: Я понимаю. Я бы на твоем месте не загадал. Помнишь мультик «Валли»? Во что превратилось человечество, вот оставшееся на борту этой космической...
8: Жирных поросят.
7: Которых поднимали, значит, управляли их движениями с помощью всяких сервоприводов.
8: Ну, хорошо. А тогда зачем нам в креслах, я не знаю, автомобили, электроприводы, опускать, поднимать сиденье. Ну, пожалуйста, есть механическая ручка вперед из песней. Чё вы, я не знаю, выпендриваетесь, понимаете ли, выбираете автомобиль с электроприводом этих самых кресел?
9: Нет, это во-первых, это удобно.
8: А электропривод этой самого, господи, этого подлокотника.
9: То, что удобно,
8: для кому-то тоже может показаться удобным.
7: Хорошо. Тут наши коллеги из журнала «За рулем», господин Колодочкин, господин Ревин, провели анализ современных автомобилей в поисках инженерных и дизайнерских решений, вызывающих вопросы с точки зрения практичности и безопасности. Значит, ну, там понятно, вот эти выдвижные ручки, там система старт-стоп, есть неожиданные места, вот, которые меня удивили. Ну, как бы, я не думал, что это может быть...
8: Глаголь.
7: Люк и панорамная крыша.
8: Лишнее.
7: Ну, лишнее.
8: Вот Олег тоже так считает.
7: Проблемное, вызывающие вопросы.
8: Ну, греет машину зачем-то, непонятно.
7: В смысле греет машину?
8: Ну, если у тебя панорамная крыша, ты представляешь, как она нагревается, автомобиль, когда у тебя крыша открыта?
9: Слушай, я проехал во многих разных моделях, в том числе европейских, ездить с крышей, которая защищена тонкой сеточкой, такой матерчатой, да, дальше стекло, зимой совершенно невозможно. То есть, либо ты едешь в шапке... Либо, я не знаю, так сказать, ну, делаешь какой-то невероятный...
8: Там у тебя же этот не стеклопакет вставлен, который сберегает внутреннее тепло и не выводит его наружу.
7: Если я не 12 миллионов заплатил за эту машину, да ладно.
9: Макушка мерзнет.
7: У коллег,
8: особенно у лысых,
7: из журнала «За рулем» есть немножко другое представление о прекрасном по поводу крыш. В условиях спорного климата герметичность таких конструкций...
8: В том числе, да. Конечно, а ремонт... А их надо чистить. Люди, покупающие автомобили с панорамкой, они не понимают, что там серьезный электропривод стоит, который, механизм которого нужно очищать. Нужно смотреть и следить за дренажной системой. За всем этим нужно следить. Чем сложнее конструкция, тем больше нужно делать усилий, чтобы эта конструкция работала долго и счастливо. Она выйдет из строя, будете большие деньги платить.
9: Я с этой проблемой сталкивался лет 20 назад. У меня был в личной собственности Saab 9000 Griffin. И у него был люк. И вот там забились стоки. Я скажу, это было еще топливо.
8: Слушай, у меня первый автомобиль был Гольф 91-го года, 92-го уже не помню.
9: Тоже
8: у него был люк, да, от производителя.
9: Да-да-да.
8: Когда там все забилось, вышло из строя, мама не горюй. Вода капала, и я не мог с этим справиться.
7: Друзья мои, минута до конца этой четверти часа. Там в этом списке еще отсутствие запаски или докатки в многих современных автомобилях.
9: Совершенно согласен.
7: Это просто ужас, кошмар какой-то. А замыкает этот список электромеханический стояночный тормоз.
9: Но, маркетинговая дурь.
7: Вы же представляете себе, что случится с автомобилем, если аккумулятор сел? Вы же его сдвинуть не сможете вообще, он же заблокируется автоматически. Он же будет на вот этом типа ручнике.
9: Да, у меня такое было с Land Rover'ом однажды. Я должен сказать, что это отдельная история. Мы подключали дополнительную энергию, чтобы сдвинуть его с места. Бустер подключали. Вот это бред, понимаешь?
7: Я понимаю. Ладно, в этом месте вынуждены прерваться. Олегу Осипову говорим спасибо большое, Олег. Давай, до связи.
8: Олег, пока-пока.
9: Всем удачи, берегите себя.
7: А в следующей четверти часа у нас Игорь Мажорет, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат». Поговорим о парковке для покупателей новых российских машин.
18: Программа «Мой автомобиль».
19: Реклама. Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике «Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
20: Прагматика «Великие Луки». Честная гранта по честной цене. Гоголя 4, 8-811-53-4-70-57.
21: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
22: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
23: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
24: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
25: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и...
18: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
7: И снова хорошие новости. Наши власти считают, что покупателям новых российских автомобилей нужно давать чуть больше плюшек, чем покупатель новых российских автомобилей получает прямо сейчас. Вот как вам такая идея?
8: Пока никакой еще идеи не прозвучало. Давай.
7: Бесплатная парковка на год, если ты купил новую машину российского производства.
8: А дальше платная?
7: А дальше платная,
8: а,
7: да.
8: То есть продавая... А если я продам этот автомобиль через год и куплю новый, мне снова будет бесплатная парковка?
7: Видимо, да. Но для центра Москвы, возможно, это актуально, если ты паркуешься в центре Москвы. Вот этот бизнес-план, да?
8: Ага.
7: Вот. А во всех остальных регионах, ну, господи, ну что ты там сэкономишь?
8: Ну, значит, эти товарищи, которые с подобным предложением думают, прежде всего, наверное, о москвичах. Ну, они же в Москве живут, скорее всего.
7: Минпромторг.
8: А, вот. Вот они о москвичах и думают. Пора уже обо всей стране думать, а они пока о москвичах.
7: Здрасте. Я Дмитрий Делинский.
8: Я Кирилл Манжула.
7: Вместе с нами Игорь Маржаретта, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат». Игорь, доброе утро.
8: Привет, Игорь.
18: Форсаж дня.
26: Доброе утро, друзья.
7: Здесь звучит отбивка. Вообще в этой идее есть один неприятный подводный камень. Вот. Если мы... А сколько у нас машин новых продается в год? 1 200 000? 1 300 000?
8: Что-то вроде этого. Я все равно запутался. Тут новые-новые или по параллельному импорту они тоже новые, но они не новые? Ну вот как здесь считают?
7: Не обращай внимания, это не на уровне статистической погрешности, но мы прямо сейчас не об этом. Значит, представь себе, за год накопилось определенное количество новых автомобилей в центре города. Прикинь, они заняли всю парковку, потому что им парковаться бесплатно.
8: Ну, я надеюсь...
7: А все остальные что, лишенцы?
8: Все-таки...
7: Я на 16-летнем Фокусе куда поеду?
8: Подожди секундочку, но все-таки я надеюсь, все новые автомобили продаются не только в Москве и чуть-чуть в Петербурге, но и по всей стране тоже продаются? Ты же сам сказал, что это не актуально для...
7: Я понимаю, парковка бесплатная не по всей стране. В крупных областных центрах, да, есть места, куда ты за деньги только. Короче говоря, я в недоумении, куда мне деваться?
26: Давайте для начала разберемся по терминам. Что считать новым отечественным автомобилем? Вообще-то, с точки зрения юридической, новый отечественный автомобиль – любой автомобиль, собранный в России. То есть формально это относится не только к любимой нашей марке «Лада», но и к марке, там, условно говоря, «Хавейл», которую собирают в Туле, к марке «Тенет», которую собирают в Калуге, и к марке «Желан», которую собирают в Санкт-Петербурге.
8: Еще марка «Москвич» есть, не забывай.
26: Вот, марка «Волга» есть. Все ли их считать отечественные или считать только те, которые называются русскими именами? Это первое. Второе. Ну, вы сказали про параллельный импорт. Я не знаю ни одного случая за последнее время, чтобы возили из-за рубежа новую «Ладу».
8: Это факт. Но я об этом вспомнил не по этому поводу.
26: Вот, по параллельному импорту к нам приходят какие-то вражеские машины все больше, которые от нас ушли. Поэтому, ну, я не знаю. Город Москва, например, самый большой автомобильный рынок с одной стороны страны. Москва и Московская область вместе съедают примерно 20% всех автомобилей в стране. Но при этом и Москва, и Московская область меньше всего любят, например, марку «Лада». Предпочитают другие марки, иностранческие, или же марки новые. Опять же, будем мы их считать в этом списке или не будем? Для кого это преференции будут, надо для начала определиться. Ну и если по большому счету, то, конечно, этот закон очень актуальный для жителей Москвы и мегаполисов типа Санкт-Петербурга или там Новосибирска, где реально есть проблемы с парковкой. А вот для условного нашего любимого Урюпинска это вообще не актуально.
8: Так что забыли про это предложение, Дима?
7: Нет, я не забуду. Это не потому, что я злопамятный, это потому, что у меня память хорошая. Тут просто Минтранс выступил против. Минпромторг займы же нужно как-то стимулировать продажи российских автомобилей. Да? Вот они такую плюшку предлагают. Минтранс говорит, не, ребята.
8: Инициатива может привести к заполнению парковок возле мест с высоким пассажиропотоком, риску блуждающего трафика, а также выпадению доходов.
7: Кстати, деньги-то мы не посчитали.
8: Денышки.
7: Да-да-да-да-да.
26: Так что, я думаю, не пройдет это предложение.
7: Так, еще одна мысль, которая, скорее всего... Я вообще-то думал, что она уже работает на самом деле. Значит, заголовок. МВД планирует отменить бумажные медицинские справки для получения водительского удостоверения.
8: Вроде бы они уже это вводили.
7: Смотри, я тут права-то поменял. На днях. Ну, в смысле, как на днях? Месяц назад. И от меня потребовали бумажечку. Вот, несмотря на то, что эта бумажечка, она в электронном виде во всех базах, бла-бла-бла, но бумагу я все-таки принес в МРЭО для того, чтобы заменить водительское удостоверение. А это что, они сейчас пойдут на то, чтобы отказаться от бумаги вообще?
26: Братцы, есть закон, который говорит, что с 1 марта 2027 года бумажная справка отменяется в принципе. То есть МВД просто свой приказ под это дело готовит. Закон есть, он должен вступить в силу, еще раз говорю, весной следующего года, и тогда будет идти обмен данными между базами МВД и Минздрава. И все. То есть ты приходишь и говоришь, здрасте, дежурный офицер на компьютере набирает какие-то слова, смотрит, да, справка есть.
8: Да, номер паспорта, скорее всего.
26: Да, Дима Делинский действительно сходил к врачу, и врач сказал, что он может управлять автомобилем.
7: Так, а значит, Министерство внутренних дел готовит приказ, который дополняет закон, который вступает в силу весной будущего года.
26: Да, и все. То есть это чисто технический акт, так что, ну, тут новости, по сути, нету.
7: Я на всякий случай напоминаю, значит, периодически всплывают новости о том, что визит к терапевту может обернуться лишением водительского удостоверения в связи с тем, что визит к терапевту может показать, что человек не имеет права находиться за рулем, бла-бла-бла. Вот эта штука, она тоже вступает в силу с 1 марта будущего года. Я ничего не путаю?
26: Ничего не путаете, все нормально, именно так оно и есть, но там есть детали. На самом деле визит к любому врачу может закончиться тем, что врач говорит, а у меня есть подозрение, что у вас есть проблемы со здоровьем вот по такой-то линии, и отправляет вас на комиссию. То есть не терапевт решает, ездить тебе за рулем или ходить пешком, а решает комиссия. Ты должен в течение 2 месяцев попасть на эту комиссию, и которая уже конкретно по этому направлению, там же есть список из 200, по-моему, болезней, которые говорят, нет, нельзя управлять автомобилем, если у тебя, условно говоря, зрение ноль. Вот. Или еще какие-то заболевания психические, или заболевания опорно-двигательного аппарата. Там их целых, я читал этот список, он устрашающий. Но серьезная это действительно проблема, чтобы не допустить к управлению автомобилем человека с такими болезнями, когда это становится опасно.
7: У нас, Кир, напомни мне, таксист с эпилепсией чуть не угробил сам себя и пассажира. Это когда было? В конце мая? В начале июня?
8: Мне кажется, в конце мая.
7: Ну, то есть человек получил водительское удостоверение, таксистскую лицензию, а у него, понимаешь, эпилепсия. Короче говоря, мы все привыкли проходить водительскую медкомиссию за, там, условные 15 минут. И сколько это в деньгах стоит? 2-2,5 тысячи, 5?
8: Я давненько этого не делал. Я права менял года 3 тому назад.
7: Ладно, не суть важна.
8: Два года.
7: Цены с тех пор изменились, принцип не поменялся. 15 минут общения с одним единственным врачом, проверка по базам данных в наркологии и психиатрии, и все, собственно, этим все заканчивается. Вот. А сейчас, ну, в смысле, в 27-м году легко непринужденно. Вот, зайдя к какому-нибудь врачу-профильному специалисту, вы можете зажечь красную лампочку в базе Министерства здравоохранения.
8: Но вдруг у вас эпилепсия?
7: Ага.
26: Ну, собственно, не только эпилепсия, а целый ряд заболеваний. Так что, в принципе, давайте так говорить. В последнее время медосмотр сильно подорожал, очень сильно подорожал. У меня знакомая проходила, эта сумма уже где-то в районе 10 тысяч была в Москве, потому что сейчас и психдиспансер и наркодиспансер берут свои деньги. Более того, теперь в некоторых регионах наркодиспансер требует еще сдать платный анализ мочи под камеру.
8: Простите, что, писать под камеру?
26: Да, чтобы ты не вынул из кармана
8: такую... В плане, это вообще что? Как под камеру? Это нарушение просто всех возможных этических норм, мне кажется.
26: Слушайте, ну, насколько я понимаю, камера, она не конкретно на какой орган направлена, а, допустим, в спину, чтобы человек не вынул что-нибудь из кармана. Извините, это тоже платная процедура. Вот, поэтому все дорожает.
8: За это они должны доплачивать.
26: Ну вот под камеру реально, я вот уже слышал эту историю на днях. Так что удовольствие теперь недорогое. Я помню, последний раз, когда получал справку, там вообще была одна милая девушка, исполняла функции всех врачей. Вот. Ну а теперь так просто не проскочишь. Это все очень серьезно, очень строго. Хотя, с моей точки зрения, если вот честно говорить, я много по этому поводу думал и общался с специалистами. Это, конечно, вещь в себе, медицинская справка. Во всех странах мира, честно говоря, она отменена. Есть только медкомиссия для, ну, допустим, Финляндии изучал систему. Там медкомиссия очень строгая для людей старше 60 лет, и там меняют права для таких людей каждые 5 лет, а не 10. И там действительно. А так, ну, при получении прав вообще в большинстве стран комиссию проходить не надо, потому что ты подписываешь бумагу, что у тебя нет никаких заболеваний серьезных, а если ты скрыл это, сам виноват, что называется.
8: Ну да, потом ты из-за того, что ты скрыл это, кто-то пострадал. Тут тоже, знаешь ли, палка о двух концах.
26: Тебя еще проверяют по базе данных, которая есть в полиции, допуск этой базе данных людей, у которых серьезные заболевания. Ну и, соответственно, тебе говорят добро. В большинстве стран мира, насколько я знаю, изучал эту практику, проверка идет только по линии зрения. Ну, справку такую можно получить не у врача, а в салоне оптика. Ну, потому что я пытаюсь объяснить, зачем. Потому что здоровье – это вещь такая. У меня был, например, ближайший друг, он получил справку, поменял права, серьезно прошел медкомиссию. Поменял права, через 3 месяца его не стало по причине онкологии внезапно выявлено. Не во время медкомиссии.
7: Я понимаю, онкология – это не противопоказание для того, чтобы управлять транспортным средством. Вот. А вот всякие штуки, которые происходят с мозгом человека, это, ну, такое. Ладно, прямо сейчас вынужден прерваться. Игорь Маржарета, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат», был у нас на связи.
8: Игорь, спасибо.
7: Давай, хорошего дня.
26: Всем хорошей дороги и берегите себя.
25: Программа «Мой автомобиль». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
0: Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
1: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. мяса. Наш лецитин от UVX Farm. Приобретайте наш лецитин от UVX Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
2: Комсомольская правда.
3: Читайте в еженедельном выпуске. Максим выпустит скандальные мемуары вопреки мужу-миллиардеру. Астропрогноз на август. Замуж за преступника. Почему девушки заключают браки с убийцами и садистами? Газета в продаже с 29 июля.
4: Для лиц старше 13 лет.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
10: Как купить недвижимость напрямую у города? Как стать поставщиком столицы и других регионов России? Подкаст «Конкурентный код Москвы» – это разговор о приобретении недвижимости на аукционах и работе с городом в качестве поставщика товаров и услуг. Эксперты и предприниматели расскажут о том, как город может стать вашим надежным партнером, и разберут все по шагам.
11: Слушайте на radiokp.ru.
12: В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера.
27: Новости на радио «Комсомольская правда».
28: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
29: О расследованиях.
28: В ФСБ рассказали подробности вербовки россиян через телеграм-бот «Давинчик». Схема состояла из нескольких этапов. Мужчинам назначали свидание в крупном торговом центре. Для убедительности просили оплатить билеты в кино или привезти деньги за подарки по фишинговым ссылкам. После этого с жертвами выходили на связь уже якобы силовики, которые угрожали обвинениями в спонсировании вооруженных формирований Украины и предупреждали, что место предполагаемой встречи якобы станет целью для ракетного удара. На завершающей стадии молодых людей шантажом склоняли к совершению реальных преступлений, нападением на представителей власти или поджогом. Ранее сегодня за отказ от удаления того самого бота и других каналов основатели Telegram Павла Дурова обвинили по статье «Содействие терроризму», объявили в международный розыск.
30: Об атаках.
28: Российские средства ПВО за ночь уничтожили почти 300 украинских беспилотников на территории России. Это данные от Министерства обороны. А по информации от местных властей, в Рязанской области после падения обломков от сбитых дронов были возгорания.
30: О важном.
28: В Хабаровском крае создают условия для получения качественного образования, развития, работы и реализации собственных проектов для молодежи. Эти вопросы стали главной темой расширенного заседания правительства региона, где обсудили молодежную политику и патриотическое воспитание. Губернатор Дмитрий Демешин поручил Комитету по делам молодежи разработать новые форматы работы с подростками группы риска, чтобы помочь им найти свое место в жизни. Также он потребовал подготовить предложение по развитию молодежного киберволонтерства, включая нормативное регулирование. По словам главы региона, работа с молодежью в крае идет успешно, но потенциал для дальнейшего роста еще есть.
30: О нововведениях.
28: Федеральная налоговая служба с сентября запускает эксперимент с ритейлерами и маркетплейсами по обелению рынка персонала. Суть – переход к превентивному устранению налоговых рисков. Теперь заказчик, исполнитель – это самозанятый или индивидуальный предприниматель, а также посредник – заключают особое соглашение. Заказчик делит оплату, налоги перечисляет напрямую на налоговый счет исполнителя, остаток уже на счет посредника. Компания Disney рассматривает возможность создания нового фильма франшизы «Один дома» с актером Маколеем Калкиным. Это пишет газета Daily Mail. Рождественский комедийный фильм «Один дома» вышел на экраны в 90-м году. Роль главного героя Кевина МакАлистера как раз исполнил Калкин. Вторая часть «Один дома 2. Потерянный в Нью-Йорке» появилась в 92-м.
30: О валютах.
28: Официальный курс доллара 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки, а курс юаня по Центробанку 11 рублей 59 копеек. Максим Добролюбов, служба информации, радио «Комсомольская правда».
31: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
7: Здравствуйте, друзья. В эфире радио «Комсомольская правда». Сегодня министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Беседу будут вести Иван Панкин и глава медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова. Здравствуйте, Михаил Альбертович.
32: Добрый день.
7: Вот я знаю и вижу, Москва и Подмосковье, поликлиники ремонтируются, больницы тоже. Поликлиники вообще любо-дорого взглянуть, унифицированный внешний вид, очень красивые фасады, и внутри все классно, здорово. Но это что касается Москвы и Подмосковья. А в остальном по России, что касается ремонта, как дело обстоит, и, конечно, про оборудование не могу не спросить.
4: новое. Это и, собственно, аппараты МРТ, рентген-аппараты и прочее, прочее, прочее. Ну, дорогие штуковины, часто импортные, кстати.
6: Как воспринимать ваш вопрос, что вы дальше Московской области не выезжаете?
4: Это не так.
6: Или вы не пользуетесь медициной?
4: Это не так. Но должен похвалить, кстати, травмпункты, несмотря на то, что некоторые, насколько я понимаю, там плюс-минус закрывают. У меня вот недавно несколько родственников обращались и хвалят. Вот честно могу сказать, что все, рентген сделали, все посмотрели, выписали, и в этом плане даже удивился.
6: Но давайте, так сказать, как в том анекдоте. Я хочу выиграть в лотерею, так вы купите лотерейный билетик.
4: Ну да, билетик, но билет покупал. Да, у Бога спрашиваю, почему не выиграю. Да, есть такой анекдот.
6: Поэтому, видимо, в ваших словах звучит такой диссонанс. Красивые фасады, все красиво внутри, но я туда не хожу, потому что там надо...
4: Ну, по улицам хожу. Я журналист, вы не забывайте об этом. Так что моя работа, знаете,
6: не на секунду, наблюдательность. Не на секунду не забываю. Ну, во-первых, конечно, поскольку проекты идут по всей стране, и это, конечно же, изменения идут по всей стране. Большое количество медицинских организаций, которые уже отремонтированы и построены, в общей сложности это уже более 11 тысяч объектов. И если посмотреть, то у нас в среднем за последние годы в день в стране открывалось в пределах 7-8 объектов. В день каждый день.
4: Страна большая, поэтому не так заметно.
6: Отрасль...
4: Я не иронизирую сейчас.
6: Ну, нет, почему заметно? Потому что акцент очень большой делали еще на сельскую медицину. Потому что нельзя все-таки делать такую сегрегацию для городского и сельского населения все-таки. И мы-то для себя определенный, так сказать, показатель результативности ставим, когда сближаем показатели, улучшаем показатели для сельского населения, состояние здоровья, приближая к городскому населению. Потому что страна 11 часовых поясов, вы правильно сказали, огромная. И в отдаленных населенных пунктах тоже должна развиваться медицина, потому что это определяет в том числе и где проживать. Но каждый задает вопрос, а вообще далеко до медика-то? И скоро это приедет или нет? Поэтому в этом вопросе, конечно, в этом направлении нужно развивать. В общей сложности было... Ну, деньги не всегда говорят. Я вот объекты назвал, но все-таки приведу и деньги. Например, в регионы было направлено в общей сложности более 500 миллиардов рублей только на поликлиники. С 21 по 25 включительно год. Сейчас,
4: за 4 года, получается.
6: Да, ну,
4: космическая сумма.
6: Да. Сейчас дополнительно проект продлился по поликлиникам, и в рамках него еще практически 500 миллиардов рублей направляются на это направление. Еще один, вот вы упомянули травмпункты, это такая тоже отдельная задача, потому что, конечно, развивать экстренную медицину нужно не только в части стационарных технологий, но и те, которые оказывают помощь на амбулаторном этапе, это по типу травмпунктов, приемных отделений сегодня, больше в них сосредотачиваем. И вот те, которые приемные отделения, это стационарные такие, у которых есть уже сразу все диагностическое оборудование, лаборатория работает, КТ, ультразвуки и прочее. Значит, вот они для, в зависимости от населенных пунктов, они разные по площади, начинают там где-то тысячи квадратных метров до нескольких тысяч квадратных метров в крупных городах. И в них консолидируется там и операционная экстренная есть, и там, где необходимо это, если гипс наложить, то гипс, если хирургическое лечение провести, хирургическое. Это вот новый проект. Он стартовал с прошлого года. И в нем будет участвовать в общей сложности более 130 медицинских организаций. Очень хороший, реально хороший проект, потому что мы туда интегрируем травмпункт, всю экстренную помощь. Ну, для того, чтобы на дому лечить, к сожалению, возможностей не хватает. Проще пациента привести, если есть какое-то сомнение, если нужно все-таки для уточнения диагноза провести какие-то исследования, проще привести, чем заниматься, так сказать, диагностикой по пульсу просто дома. Я уж так условно говорю. Но вот это направление, оно вроде, казалось бы, не так заметно, как внешнее здание поликлиник, но когда человек сталкивается с экстренной ситуацией, и когда есть еще... Все равно мир развивается, и техногенные ситуации определенные бывают, когда поступает большое количество пациентов, медицина должна отрабатывать это очень быстро. И для того, чтобы она отрабатывала это быстро. Ну, ковид...
4: Уже пришлось перестраиваться.
6: Да, ковид также, вы помните, там машины, вереницу машин скорой помощи, эти фотографии, наверное, если не все, то большинство видели. Мы же тогда, когда столкнулись с этим, нам тоже пришлось перестраивать систему работы по приемке пациентов. Это нужно было сделать, чтобы она была высокопотоковая, быстро оформить, быстро госпитализировать, быстро поставить диагноз, и все это быстро. И сейчас вот эти приемные отделения, это, ну, рассчитаны на разную категорию пациентов. Там мы уже их сразу маркируем внутри, эти линии, красные линии, желтые линии, зеленые линии, где пациент может ожидать, а где он должен помощь получить просто... незамедлительно, и фактически карета скорой помощи по красной линии может въезжать сразу в операционную. И не может, а ну, это и необходимо делать в случае, если есть такая ситуация, там, кровотечение или реанимация, или еще что-то необходимо. Поэтому

0: больная тема. И когда я шел к вам на интервью, меня и просили как раз обязательно задать этот вопрос про вот эти самые злополучные 15 минут на прием в поликлинике. Этот норматив, он действительно существует. Это первый момент. И если да, то как, почему, за что он был выбран? 15 минут. У врача, ну, на осмотр 15 минут, в принципе, это, на мой скромный взгляд, недостаточно. Плюс еще ему нужно что-то заполнить. Техника часто не самая новая, что-то. Вот я лично был свидетелем года два назад, когда еще ходил в бесплатную поликлинику бюджетную. Так, компьютер что-то фурычит, так, что-то не отправляется. Все это время там за дверью пациента другие ждут. Так что, ну, пожалуйста, ответьте, что касается 15 минут.
1: Ну, начнем с того, что это усредненные нормативы, которые, по сути дела, там и для тех, кто только спросить.
0: Я понял.
1: Да, и для тех, кто собственно, повторно пришел на осмотр, и тех, кто первичный, поэтому там, конечно, вариативность может присутствовать и присутствует. Что нужно для того, чтобы запись была все-таки исходя из ситуации? Вот сегодня начали пока как эксперимент еще только внедрять опросники, с чем вы идете к врачу. То есть вот этот контакт, он должен состояться до того, как вы пришли в поликлинику, по-хорошему. И здесь, развивая уже информационные технологии, ну, во-первых, там, может, уже на этапе опроса пациента, ну, так сказать, когда он записывается, пока, еще раз повторю, это только пилоты. То есть в части, когда идет запись на прием к врачу, пройдите определенное анкетирование. Либо письменное, либо, конечно, сегодня проще работать с голосом. Но тогда должно быть хорошее распознавание и получали достоверную информацию. Тогда можно планировать в том числе уже адекватно время приема. То есть жесткого какого-то, ну, так скажем, норматив, он сегодня бессмыслен, потому что у нас есть подушевой норматив в поликлинических подразделениях, где за прикрепленное население участок – это в среднем 1700-1800 человек взрослого населения. И под них, соответственно, ты должен планировать, потому что твои расходы, доходы, вернее, у поликлиники, они будут сформированы почти на 50% из этого подушевого норматива. Остальное – это диспансеризация, диспансерное наблюдение хронических больных и многие другие, за которые идет отдельный расчет фонда обязательного медицинского страхования страховой компании. Вот, поэтому 15 минут, этот норматив, он раньше был такой более жесткий, сейчас он более пластичный, поэтому в медицинских организациях это зависит от того. Ну, есть пациенты, которые действительно пришли выписать новые рецепты, а там 15 минут много.
0: Время для перерыва. В студии радио «Комсомольская правда» журналисты Иван Панкин и глава медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова беседуем с Михаилом Мурашко, министром здравоохранения Российской Федерации.
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Новости. Реклама. Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
4: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
5: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами, будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
7: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу испечи. Любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Пицца Ролли и в группе Контакта.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 500.

0: 5. А знаете ли вы что? У первого космонавта Юрия Гагарина дома висели картины, написанные Алексеем Леоновым, первым человеком, который совершил выход в открытый космос. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Возвращаемся в эфир. По-прежнему в студии радио «Комсомольская правда» наш гость Михаил Мурашко, министр здравоохранения России. Беседуют Иван Панкин и Олеся Носова, глава медиагруппы «Комсомольская правда».
2: Но еще одна вещь, которую вы коснулись, это внедрение современных технологий, но в частности голосовые помощники. Здесь у этого есть однозначно целесообразность внедрения этих голосовых помощников, которые, ну, распознавание голоса, речи, и в том числе, чтобы эта речь, текст, он суммаризировался и расставлялся по полям в электронную карту. Это тоже такая сегодня, в принципе, технологически решаемая задача. Но в чем проблема сегодня? Мы к этому вопросу, чтобы внедрить повсеместно, подходили уже несколько раз, рядом компании вели переговоры, но пока нам выставляются такие расходы за повсеместное внедрение, что, ну, в общем, сейчас эту технологию вот так вот разом приземлить за адекватные деньги у нас пока не получилось. Сейчас есть несколько направлений, по которым мы работаем, для того, чтобы сделать адекватную цену и чтобы система здравоохранения могла эту технологию приобрести и поставить, ну, у себя повсеместно.
3: С годами все равно эти технологии становятся доступными, более дешевыми?
2: Ну, с годами все становится доступнее, наверное. Суть какова, что, конечно, нам нужно, чтобы мы могли это финансово осилить. И здесь мы стоим на все-таки фармакоэкономика, когда мы говорим о лекарственных препаратах и технологиях лечения, они должны быть, ну, экономически эффективны и оправданы, в том числе. Мы прекрасно понимаем, чтобы к человеческой бесценной жизни нужно ресурсы использовать так, чтобы эти ресурсы были доступны, во-первых, для этого человека, во-вторых, для всех пациентов.
3: Ну вот вы сказали про анкетирование. На самом деле это простая и гениальная абсолютная история, потому что абсолютное большинство пациентов даже может не подозревать, какие вопросы им может задавать врач в этой ситуации. И будет теряться время на то, что они что-то вспоминают, что-то там они должны позвонок другу.
4: Не
3: и
4: все
3: так
4: конструктивно
3: далее,
4: могут, собственно, да, рассказать. Да. Что так да что... как.
2: Ну, конечно, вообще в целом производительность труда для медицины очень важное направление. Ну, например, тоже вот мы говорим там про оборудование. Оборудование вот за последние там годы по модернизации там больше 220 тысяч единиц оборудования было приобретено, в том числе дорогостоящего. Но когда мы говорим о очередях, когда мы говорим об использовании оборудования эффективно, я, к сожалению, по-прежнему сталкиваюсь с таким нерациональным подходом, приезжая в медицинские организации, в регионы, когда, ну, например, флюорографический кабинет. И пациент должен раздеваться в флюорографическом кабинете. Но это же, извините, просто недопустимая вещь, потому что зашел человек, он раздевается. Сам снимок занимает секунды. Человек раздевается минуты, одевается минуты. Эффективность использования оборудования очень низкая. За этот же период времени, если раздеваться в соседнем кабинете и сделать так, чтобы через него проходить, ну, при строительстве поликлиник, ну, надо это закладывать. Товарищи архитекторы, пожалуйста, медицинские работники, учитывайте это. Потому что уже написали, уже сказали, потом приезжаешь, проверяешь, опять по-старому сделать. Такое случается, это неправильно. Маммография. Точно так же. Эффективность использования аппарата. Также человек зашел, разделся. Сделали маммографию провели, дальше потом оделся. И все это в кабинете. И аппарат простаивает, медицинский персонал. Сейчас искусственный интеллект для того, чтобы сделали маммографию, секунды, снимок сделали. Прочтение занимает тоже очень короткий промежуток времени. То есть, по сути дела, производительность труда сегодня, ну, и качество этого заключения, оно становится совершенно другим. Поэтому здесь еще очень важно вот эти все организационные технологии, очень важна грамотность главных врачей, заведующих отделения, проектировщиков. То есть, это все, кто задействованы в этом, они четко должны понимать современные принципы организации медицинской помощи. И это все складывается, в том числе, ну, вы же правильно задали вопрос, я хочу быстро. Я не хочу сидеть и ждать.
1: Да.
2: Да? Какие-то вопросы мы сегодня увели в телемедицинские консультации, решение дистанционного вопроса. В прошлом году 23 миллиона телемедицинских консультаций по стране. Ну, тоже вариант взаимодействия, когда, наверное, в поликлинику не во всех случаях нужно идти, а в поликлинику нужно приходить тогда, когда, ну, действительно нужен контакт, осмотр, там еще что-то. Ну, да. Направлений много. И я ни в коем случае не говорю, что у нас все решено. Вот попробуй, что называется, во всей стране это сделать быстро. Это непростая задача. Здесь возникает вопрос переобучения, в том числе руководителей и главных врачей, руководителей министерств здравоохранения региональных. Все это требует времени, требует подбора персонала. Все это в конечном итоге такое, может быть, я говорю об индустриальном подходе, но он сегодня просто необходим.
1: Что касается оборудования отечественного и импортного, в силу того, что санкции, есть какие-то проблемы сейчас по этой части или нет?
2: Каких-то значимых таких больших проблем нету. Решаются вопросы. Сегодня очень большое количество появляется отечественного производства. Пандемия заставила человека думать, и производителей появилось большое количество. У нас по ряду направлений импортзамещение произошло, или, собственно, даже неправильно говорить импортзамещение, потому что ряд отечественных аппаратов действительно очень высокого качества и весьма конкурентные, а не аналоги чего-либо появляются. И по ряду направлений закрывают там 80-90%. Есть действительно пока, которые ниши не закрыты. Здесь в большей степени мы завязаны на радиоэлектронику. Будет активно развиваться радиоэлектроника, активно пойдет все остальное.
1: И уточнение, понимаю, вопрос политический, можете не отвечать, но спасибо санкциям, можно сказать? Это вы бы сказали спасибо санкциям?
2: Конечно, лучше эволюционно развиваться, а не под прессом, когда бегом-бегом. Но это однозначно заставило задуматься. Но нас даже в первую очередь не санкции заставили. А в первую очередь нас заставили именно условия работы в пандемии. Потому что в этот период всем нужно было одно и то же. Одни и те же лекарственные препараты, одни и те же тест-системы, одни и те же средства защиты. И весь мир ринулся туда, кто это производил. И все начали понимать, ну, вот такая ситуация возникла, и здесь возникла очередь. Здесь возникла и проблема цены. Поэтому для того, чтобы в этой ситуации ты вышел победителем, конечно, готовиться надо к любым ситуациям. И нас реально это очень сильно тогда поменяло во взглядах. И мы же не случайно сделали первую вакцину в мире от ковида. Это же не случайность была. Это не то, что страна просто так вот, ну, любая могла бы это сделать. Нет. Потому что все-таки наша страна – это высокоинтеллектуальные люди и технологии. И те, которые компетенции есть у наших специалистов, они действительно являются подчас уникальными. И создав вакцину, для этого тоже были определенные наработки в предыдущие периоды. И на базе уже этих технологий там развиваются ответвления. Дальше потом специалисты начали работать в области онкологии, антибиотикорезистентности и многих других вещей, которые, по сути дела, тоже сегодня меняют ландшафт медицины. И это гениальные люди, талантливые люди.
4: Что касается паллиативной помощи, как сейчас обстоят дела именно с ней? И, собственно, если человек в терминальной стадии, у него заболевание, то может ли он в хосписе получить бесплатный уже уход? И, ну, планируется развитие ли по этому направлению?
2: В целом в стране где-то порядка, по-моему, 17 тысяч паллиативных коек. Здесь вопрос определенных культур и разных культур. И особенностей субъектов наших есть национальные традиции определенные. И отношение к паллиативной помощи, оно тоже очень сильно отличается в стране. Ключевым, что пациенту должна быть оказана помощь, чтобы он не страдал. Потому что страдания человека, и когда он сталкивается с неизлечимым заболеванием...
4: И человек, который за ним ухаживает, я имею в виду родственников.
2: Это тоже дополнительная нагрузка на семью, и подчас это и финансовое, и эмоциональное страдание, конечно. Поэтому в паллиативной части сегодня развитие идет. И по детской части, и для взрослых пациентов. Конечно, также есть не во всех субъектах полностью пока сегодня это направление закрыто.
1: Давайте сделаем небольшой перерыв. В нашей студии Михаил Мурашко, министр здравоохранения России. Беседу ведут Иван Панкин и Олеся Носова, глава медиагруппы «Комсомольская правда». Скоро вернемся.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В Великих Луках 11:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках состоялся мастер-класс по баскетболу с участием легенды российского спорта Алексея Саврасенко. Об этом сообщил депутат Великолукской городской думы Дмитрий Белюков. Мероприятие прошло на базе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта в рамках спортивного марафона «Сила России», организованного сторонниками партии «Единая Россия» совместно с Федерацией баскетбола. Мастер-класс для юных спортсменов провел чемпион Европы, победитель Евролиги в составе ЦСКА Алексей Саврасенко. Участники получили возможность потренироваться под руководством известного баскетболиста, услышать профессиональные советы, задать вопросы и получить автограф. Сегодня, 29 июля, в Великих Луках состоится квартирник в «Спутнике» «Мелодия сердец». Великолучан приглашают провести насыщенный вечер в Центральной городской библиотеке имени Михаила Семевского. Зрителей ждут любимые песни и стихотворения. Начало мероприятия в 17:30. Вход свободный. Депутат Государственной Думы Александр Козловский рассказал, что жители региона продолжают собирать корм для приютов для бездомных животных. К акции присоединились жители Великолукского и Дедовичского округов. Корм для кошек и собак можно передавать непосредственно в сами приюты или через волонтеров. Акции присоединились великолучане и дедовичане. Корм для кошек и собак можно передавать непосредственно в сами приюты или через волонтеров.
7: О валютах.
6: Доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки, юань 11 рублей 59 копеек.
7: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 22 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
8: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: В нашей студии Михаил Мурашко, министр здравоохранения Российской Федерации, беседуют Иван Панкин и Олеся Носова, глава медиагруппы «Комсомольская правда».
2: Есть отдельная у нас статья затрат, отдельные предусмотренные бюджеты. Ежегодно они передаются в субъекты на лекарственные препараты, на... Есть пациенты, которые требуют в том числе и поддержки искусственной вентиляции легких на дому. Такие тоже пациенты есть. И надо сказать, что очень сильно облегчает сегодня уход за этими пациентами Министерство труда. Потому что по линии социального фонда для все-таки там выдачи средств по уходу, памперсы те же самые, ряд медицинских изделий, которые облегчают, в том числе уход за пациентов, каталки, какие-то ходунки и так далее, все это сегодня меняет. Поэтому вопросы паллиативной помощи – это не только койки. Это и масса других. Есть ребята, которые после специальной военной операции получили тяжелые травмы. И сегодня Фонд защитники Отечества и Министерство труда помогают решать задачи, в том числе переоборудование квартир, переоборудование кухонь, ванн. То есть вот эти все вещи, они тоже являются такими серьезными вещами, которые облегчают жизнь и семье, и пациенту. Поэтому...
4: Что касается альтернативы для таких больных, что можно предусмотреть именно в качестве альтернативы, альтернативной помощи?
2: Лет, по-моему, 5-6 назад даже очень сильно поспорили на нашем совещании.
4: С кем?
2: Внутреннее. Внутри. Это было внутреннее совещание. Часть говорила о том, что паллиативный больной, вот он паллиативный больной. А те, которые у нас занимались там разработкой, занимаются разработками и так далее, они начали говорить: слушайте, давайте все-таки... Он сегодня паллиативный больной, потому что уровень наших знаний, он не позволяет преодолеть это состояние. Но потом, когда мы все-таки начали говорить о том, что, слушайте, давайте, если есть какое-то состояние, которое мы сегодня рассматриваем как паллиативное, завтра, когда у нас, или уже сегодня у нас появились ряд технологий, когда мы можем его преодолеть. Реально такие появились вещи. И в том числе в онкологии, когда мы там рассматривали по ряду заболеваний, что этот пациент, по сути дела, паллиативный, а когда появляется для него терапия, то оказывается, что его можно или излечить, или продлить ему значимую жизнь, и в том числе продлить жизнь так, чтобы он активно в ней участвовал. Поэтому вопрос и в поддержке именно технологий, которые позволяют менять статус паллиативного заболевания на курабельный, то есть излечиваемый или, так сказать, продляющий жизнь, и плюс технология, Московский эндокринный завод, он очень активно вошел в именно программу по формированию и производству лекарственных препаратов для обезболивающей терапии. И практически вся линейка, которая сегодня используется в стране, и она есть, производится на этом заводе. Это и наркотические, и части наркотических препаратов. Появилось производство по средствам по уходу. Тоже хорошо. И это все становится доступнее. Поэтому в паллиативной помощи происходят изменения неплохие.
3: Перейдем на нашу любимую тему, на здоровое долголетие. В стране активно оборудуются центры. Что это за центры здорового долголетия? Что там будет? Там какая-то просветительская работа? Или лечение, или назначение, или обследование?
2: По сути дела, это комбинация. Но в первую очередь, поскольку это в медицинских организациях, то все-таки это медицина и обследование, диагностика. В программе государственных гарантий с этого года появился блок, который включает в том числе определенные наборы исследований в зависимости от формата, по которому реализуется старение человека, и оценка специалистами идет в зависимости от выявленных изменений. Основных там сегодня в программе государственных гарантий предусмотрено 7. И консультация, она, по сути дела, сводится к тому, что если есть конкретное заболевание, сначала идут оценка, риски, скрининговые исследования, но если нужно дополнительно пройти обследование, то пациент направляется уже непосредственно на обследование по тому заболеванию, которое предполагается. И ряд регионов начали сегодня комбинировать и диспансеризацию, и консультирование по вопросам здорового долголетия. Но когда мы говорим о долголетии, а почему я сказал, что это не только медицина, и вот недавно прошел форум «Здоровое долголетие», Татьяна Алексеевна Гуликова, как вице-премьер, выступила как раз консолидатором или таким человеком, который вовлек и искусство, и спорт, и ряд других направлений, которые нужны для здорового долголетия, предотвращая социальную изоляцию, предотвращая в том числе когнитивные нарушения, поддержание активности головного мозга, потому что именно старение головного мозга тоже запускает массу процессов. Поэтому, говоря о долголетии, конечно, медицина выпущены рекомендации по данному вопросу, которые также включают в себя и психическое здоровье, поддержание когнитивных функций и физического здоровья. Поэтому это направление, оно сегодня во всем мире считается достаточно таким востребованным. Но тут нужны и глубокие научные исследования. Они ведутся. И думаю, что как раз в этом направлении тоже в ближайшие годы должны показать новые наработки открыть.
3: Ну, вообще это выглядит очень высокоинтеллектуальной отраслью, потому что каждый человек к определенному возрасту подходит с целым набором заболеваний и целой кучей таблеток, которые ему надо принимать для того, чтобы находиться в стабильном состоянии. И понять, многие таблетки, так сказать, взаимоисключающие, и понять, что принимать в первую голову, от чего отказаться, это, конечно, да, нужно обладать.
2: Здесь еще раз, не нужно как бы сейчас объединять в одно. Вопрос, когда у пациента есть заболевание хроническое, то он наблюдаться должен у участкового врача или у того специалиста, который, соответственно, курирует. Но это в любом случае просто необходимая вещь. При этом, конечно, у людей, у которых еще или не развилось хроническое заболевание, а отсрочить его, это тоже возможно. И это вопросы не только касаются, скажем, консультаций по вопросам здоровья, точнее, не только консультаций по вопросам здорового долголетия. О чем я говорю? В этом году в программе государственных гарантий появилась инновация. Это исследование липопротеида амала. Это наследственная форма дислипидемии, нарушение обмена, которые приводят к ранним инфарктам, атеросклеротическому поражению сосудов. И если начинать лечить этого пациента, подчас это будет и с 18 лет, возможно, и раньше, то у этого человека просто в 45 лет не наступит инфаркт или инсульт. Или не будет окклюзии сонных артерий, там, сужения. То есть медицина сегодня идет по пути превенции, ранней диагностики. И это правильное решение, потому что ее мы сегодня часто называем медицина 3.0. В этой части именно разговор идет, что диабет, сахарный диабет второго типа тоже можно или отсрочить, или предотвратить. Если идет ранняя диагностика, раннее изменение образа жизни, модификация факторов риска, и тем самым мы получаем значительно лучший результат, чем просто, так сказать, продолжай есть большими ложками, побольше клади сахара, но при этом пей таблетки.
3: Говорят, можно уже не современный формат. Вспять сахарный диабет обратить, если...
2: Образ жизни на сахарный диабет второго типа влияет очень сильно.
4: И меня проклянут, если я вас не спрошу об этом, так что извините заранее. Что касается вероятной, просто недавно дискуссия об этом была, отмены ОМС для неработающих.
2: Минздраве такой дискуссии нет. Мы никакого разговора о том, чтобы неработающим прекратить доступ в системе ОМС, не ведем.
4: В эфире радио «Комсомольская правда» был Михаил Мурашко, министр здравоохранения Российской Федерации. Благодарим большое за визит. Иван Панкин и Олеся Носова. Спасибо. Главред «Комсомольской правды». Всем спасибо большое.
3: Спасибо. Спасибо.
9: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Новости. Реклама. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
10: Великие Луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу! С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
11: Почему «Лада Веста»? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» «Великие Луки» помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете? «Прагматика» «Великие Луки». Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4, 8 811 53, 4 70 57.
12: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.pokhoronka60.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
0: А знаете ли вы что?
14: В Екатеринбурге есть памятник клавиатуре. Буквы весят по 80 килограммов, пробел около 500 килограммов.
15: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная.
16: Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться.
17: Здравствуйте, это программа «Отдых в России» и я ее ведущая Виолетта Потапова. Сегодня мы отправляемся на побережье Черного моря, в город, который называют «воротами Кавказа». Здесь горы спускаются прямо к воде, а воздух пахнет соснами и солью. Наш выбор для отдыха – Туапсе. Это один из самых солнечных городов России. Здесь ясно в среднем 250 дней в году. Климат влажный, субтропический, средиземноморского типа. Лето жаркое, влажное. Температура воздуха колеблется в пределах плюс 23, плюс 28 градусов. Вода в море в летний сезон очень теплая. В среднем плюс 23, 25 градусов. А в особо жаркие дни может прогреваться и до плюс 28. Зима теплая и дождливая. Средняя температура плюс 5 градусов. Благодаря горному рельефу и близости моря здесь мягкий, комфортный климат. Немного напоминает Сочи. Лучшее время для отдыха с июня по сентябрь. В это время море теплое, солнце ласковое, ну а вечера прохладные и романтичные, с красивыми закатами и ароматом южных цветов и магнолий. В городе очень много этих деревьев. И если приехать в сезон их цветения, они нарядные встретят вас уже на ЖД вокзале. Немного истории. Туапсе расположен на берегу Черного моря, в устье двух рек. Туапсе, ударение в адыгейском языке падает на второй слог, и Паук. Обе они на склонах окружающих гор, от рогов Кавказского хребта. Первые жители на этом месте появились еще в глубокой древности. В 19 веке здесь было небольшое поселение, а в 1898 году Туапсе получил статус посада. Настоящий расцвет города начался в советское время, когда он стал крупным портом и популярным курортом. Сегодня Туапсе – это город-курорт, который простирается вдоль побережья на 80 километров, включая популярные поселки от Шепси до Джубги. Ну а теперь предлагаю послушать нашего эксперта Любовь Гуляеву.
18: Мы живем в Туапсе уже 10 лет и не представляем другого места для жизни. Здесь море, горы, чистый воздух. Но это же какая-то мечта. Дети с утра до вечера на пляже. Вечером мы гуляем по набережной. Здесь очень безопасно для детей. Море пологое, ну и волн почти нет. Ну, если, конечно, не бывает шторма. А природа здесь, ну, сказочная. Каждый день как маленькое приключение.
17: Спасибо, Любовь. О приключениях расскажу, но чуть позже. А сейчас хочу познакомить вас с главными достопримечательностями. Символами города считают скалу Киселева. Вы наверняка видели ее на открытках с Черного моря и Платановую аллею. Скала Киселева – главная природная достопримечательность Туапсе. Это живописная каменная стена, обрывающаяся прямо в море, получила свое название в честь художника Александра Александровича Киселева. Он запечатлел здешнюю природу на картинах «Окраина Туапсе», Туапсе, Кадошские скалы, спуск к морю. Киселев часто приезжал в Туапсе и влюбился в эти места навсегда. Сейчас в городе работает дом-музей художника. Можно рассмотреть интерьеры, в которых жил и отдыхал Александр Александрович, и увидеть оригиналы его бессмертных полотен. Кстати, дух творчества в Туапсе повсюду. В центре, на аллею фонтана, местные живописцы выставляют свои картины. Эдакая выставка под открытым небом. Но вернемся к скале Киселева. Существует древняя адыгейская легенда о Дании. Жила-была прекрасная девушка, которая полюбила юношу из вражеского рода. Их любовь была запретной, и, спасаясь от преследователей, они бросились со скалы в море. С тех пор скалу называют «плачущей». Говорят, по ночам сквозь шум прибоя можно услышать ее тихий плач. Платановая аллея – еще один символ Туапсе. Это самая длинная платановая аллея в Европе. Гулять по ней – одно удовольствие. Величественные деревья создают непроницаемую тень даже в самый жаркий день. Любопытно, что посадили ее когда-то, чтобы улучшить местные болотистые почвы. А сейчас город невозможно себе представить без этого тенистого великолепия. Туапсе полон загадок и тайн. Одна из самых известных связана с домом Перцова, затейливым особняком со остроконечной крышей и обилием изразцов на фасаде. Бывший владелец – инженер-путеец. Говорят, в этом доме до сих пор живут призраки. Ночью в нем слышны шаги и звуки фортепиано, хотя давно уже никто не играет. Другая легенда о серебряном коне. Согласно преданию, много лет назад на берегу моря в сильный шторм появился серебряный конь, скачущий по волнам и призывающий к себе всякого, кто осмеливался подойти к нему. С тех пор серебряный конь сторожит покой горожан. Фонтан «Каменный цветок» был установлен в центре Туапсе в 1960-е годы и быстро получил статус символа города. Он отражает сюжет знаменитого сказа Павла Петровича Бажова «Каменный цветок», где талантливый Данила-мастер создает цветок невиданной красоты из камня. Фонтан особенно красив вечером, когда включается подсветка. Сам Туапсе – город небольшой, поэтому его главная прогулочная зона – это набережная. На ней вас ждут роскошные цветники, фонтаны, уютные скамейки, детская площадка, парк аттракционов и, конечно, великолепные морские пейзажи. С пирса на набережной организуются морские прогулки, а местные в компании туапсинских котов массово выходят на пирс порыбачить. Вот где картина маслом. Такое точно нужно увидеть, а лучше присоединиться. Далее отправляемся в городской парк культуры и отдыха. Небольшой, но уютный. Всего около гектара, но до поздней осени утопает в зелени. Здесь есть современное ландшафтное пространство с локациями для фотосессии и зонами для спокойного отдыха. В Туапсе немало мест и для культурного отдыха. В городе работают театры, есть два музея. Музей обороны Туапсе рассказывает о героической истории города в годы Великой Отечественной войны, когда в течение 4 месяцев Туапсе стойко отражал атаки немецко-фашистских войск. Второй музей – краеведческий. Он хранит историю первых поселенцев и расскажет много интересного о местных обычаях, культуре и природе. Туапсе может похвастаться множеством знаменитых гостей и жителей. Владимир Крамник, чемпион мира по шахматам, посещал Туапсе. Галина Логинова, актриса, родилась и провела первые годы детства в Туапсе. Она известна не только своими ролями, но и как мать знаменитой голливудской актрисы Милы Йовович. Григорий Щедрин, герой Советского Союза, вице-адмирал, туапсинец. Николай Клараш, герой Советского Союза, защитник Туапсе. О том, чем и кем еще этот город привлекает туристов, расскажет местный гид Сергей.
19: Туапсе часто сравнивают с Сочи, но, по-моему, это совсем другой город. Он более камерный, спокойный, здесь нет той суеты. Зато есть настоящая живая природа. Я вожу туристов к скале Киселева, на гору Индюк, показываю старые особняки. И каждый раз люди удивляются. Оказывается, Туапсе – это не только порт и нефть, это еще и история, и легенды, и невероятная красота.
17: Спасибо, Сергей. Кстати, гора Индюк тоже символ Туапсе. Вообще, Туапсе – это настоящий рай для любителей пеших прогулок и горного трекинга. В городе регулярно проводят бесплатные экскурсии. А Туапсинский район окружают величественные горы, каньоны и водопады. И местные власти в 2024 году официально определили 18 топовых пеших маршрутов для туристов. Здесь каждый найдет тропу по душе. От легких семейных прогулок до многодневных походов по горам. Гора Индюк по праву считается королевой туапсинских треков. Это без преувеличения главная вершина для пешего туризма в окрестностях Туапсе. Высота горы 859 метров. Это верхушка древнего потухшего вулкана, который находился на дне океана около 170 миллионов лет назад. Название она получила из-за причудливых скал останцев, напоминающих силуэт огромной птицы с распущенным хвостом. Маршрут на Индюк начинается от одноименного поселка. Оттуда до скал нужно пройти пешком около 4 километров. километров. Это примерно час ходьбы. Сам подъем средней сложности, с крутыми участками, где придется хвататься за камни. Но усилия того стоят. С вершины открывается захватывающая панорама на долину реки Туапсе и Черное море. По пути вы встретите скалу Сыр, причудливый каменный массив с множеством отверстий, напоминающих кусок сыра. А на краю обрыва можно взглянуть в бездну. Для скалолазов гора Индюк – настоящее место силы. Здесь оборудовано около 70 маршрутов разной сложности, от легких бегунков до сложнейшего русла. Еще одна достопримечательность Индюка – это пещеры. Их здесь более 30. От небольших гротов до глубоких полостей с несколькими входами, достигающих глубины 10-15 метров. Особенно впечатляет комплекс «Чертовы пещеры» с необычной акустикой. Однако некоторые пещеры могут быть опасны, поэтому лучше исследовать их в составе организованной группы с проводниками. Если вы не готовы к многодневным походам, лесопарк Кадош – идеальный выбор. Он занимает почти 300 гектаров и вытянулся вдоль моря на 5 километров. Название по одной из версий переводится с адыгейского как «святой». Здесь есть практически все для умиротворенного отдыха. Отвесные скалы, густой лес и извилистые тропы. В лесопарке есть и другие интересные объекты. Старые водопроводные колодцы, поросшие плющом, и знаменитые мышиные норки. Маршрут по парку протяженностью около 5 километров занимает до 3 часов и подходит для семейного участия. А вообще, если будете отдыхать в Туапсе, обязательно отправляйтесь на морскую прогулку. От набережной на катерах можно добраться до скалы Киселева. Вид со стороны моря на горы самый впечатляющий. Царская тропа, каньон реки Бешенка, Кавказские горы Туапсинского района – это великолепные места для многодневных пеших походов. Походов выходного дня, прогулок и активного трекинга. Многие маршруты к водопадам и на обзорные вершины начинаются прямо от поселков, расположенных на трассе. А еще Туапсе по праву можно назвать городом киностудии. Здесь снимались многие советские фильмы про курортное лето. Самая знаменитая кинолента, связанная с Туапсе, легендарная комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». В последние годы город вновь стал популярной локацией для российских кинопроектов. Среди них продолжение мелодрамы «Любить без памяти» режиссера Карена Захарова, продолжение сериала «Счастье по ошибке» с Глафирой Тархановой в главной роли, а также полнометражный фильм «Сонино царство». А бывшая дача известного издателя Алексея Суворина в селе Ольгинка стала декорацией для съемок мистического детектива с Сергеем Маковецким в главной роли. Туапсе – это не просто курорт, это живая декорация, где каждый камень может рассказать свою историю. Здесь можно почувствовать умиротворение и подумать о важном. Здесь хочется остаться навсегда. С вами была Виолетта Потапова. Отдыхайте в России, здесь есть на что посмотреть.
16: «Отдых в России». Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться. Реклама.
20: «Комсомольская правда».
21: Читайте в еженедельном выпуске. Максим выпустит скандальные мемуары вопреки мужу-миллиардеру. Астропрогноз на август. Замуж за преступника. Почему девушки заключают браки с убийцами и садистами? Газета в продаже с 29 июля.
22: Для лиц старше 13 лет.
23: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
24: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В произведениях Чехова, Блока и Горького лето – это дачный сезон. С июня по август границы между сословиями размывались. Дворяне, интеллигенция и купцы съезжались за город,
5: пили чай из самоваров на верандах и ставили любительские спектакли. Это было уникальное культурное явление. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
6: В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера.
7: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
22: О судебных делах.
8: Павла Дурова в России могут приговорить к пожизненному лишению свободы. Это пишет ТАСС со ссылкой на юристов. Они уточнили, что это максимальное наказание, которое предусмотрено по статье о содействии терроризму. Именно в этом обвинили основателя Telegram. Его также планировали объявить в международный розыск. В ФСБ уточнили, что администрация мессенджера не стала удалять каналы, чаты и ботов, которые активно использовали украинские спецслужбы для подготовки терактов и массовых убийств на территории нашей страны. Спецслужбы добавили, что эти преступления повлекли многочисленные жертвы. В частности, через один из каналов для знакомств сотрудники СБУ входили к доверию к россиянам и обманом втягивали их в диверсионную работу.
22: Об атаках.
8: 4 человека погибли, 46 ранены. Это за сутки в Белгородской области после атак украинских беспилотников, сообщил временно исполняющий обязанности губернатор Александр Шуваев. А глава Крыма также рассказал, что в республике 2 человека погибли, 5 пострадали после ночной атаки вражеских дронов.
22: О конфликтах.
8: Бенямин Нетаньяху пообещал Дональду Трампу, что Израиль не будет атаковать Иран без запроса Соединенных Штатов. Это сообщает Associated Press со ссылкой на источники. Они при этом уточняют, что Израиль оставляет за собой право нанесения ответных ударов. Нетаньяху также заверил американского лидера, что продолжит передавать США разведданные по Ирану, так как полностью доверяет Вашингтону. Встреча израильского премьера и американского президента состоялась накануне.
22: О ценах.
8: Бахчевые в России в этом сезоне подорожали из-за сокращения посевных на 20% за 5 последних лет. Как пишет пресса, арбузы и дыни также подорожали из-за усиления зависимости рынка от импорта. За год средняя розничная стоимость арбуза увеличилась на 39%, почти до 66,5 рублей за килограмм, а дыни на 42% до 151,5 рубля. Как следует из данных аналитиков рынка, несмотря на начало сезона и увеличение предложения, которое уже привело к постепенному снижению цен, бахчевые по-прежнему стоят существенно дороже, чем год назад.
22: О нововведениях.
8: В России в этом месяце заработал новый ГОСТ с требованиями к отличительным знакам такси. Как пишет ТАСС, по обновленному стандарту такси должны иметь на крыше опознавательный фонарь оранжевого цвета, который должен иметь подсветку. Государственный регистрационный знак транспортного средства должен дублироваться на кузове машины. На дверях справа и слева надпись должна быть выполнена крупным черным шрифтом.
22: О валютах.
8: Официальный курс доллара 78 рублей 70 копеек, курс европейской валюты 89 рублей 63 копейки, а курс юаня по Центробанку 11 рублей 59 копеек. Максим Добролюбов, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
25: Дуров, беги. Основатели Телеграма обвинили в терроризме из-за дайвинчика. Тревога в Рязанском ВБ, атака ВСУ, эвакуация персонала и охота на склады. В Совбезе оценили последствия системных ударов по нашей логистике и малому бизнесу. Это радио «Комсомольская правда». Пришел Измайлов. Сделаем новости великими опять. Дуров, беги. Федеральная служба безопасности предъявила основателю Телеграма обвинение аж в содействии террористической деятельности. По данным наших спецслужб, украинская агентура вовсю заполонила соответствующие чаты в этом мессенджере, где обрабатывала российских подростков. Но стало известно об одном из таких чатов. Это бот знакомств с интересным названием «Дайвинчик». Схема классическая. Виртуальные украинские красотки, которые, конечно, в сети никак украинские оттенки не подсвечивали, втирались в доверие к парням нашим, причем от 12 и дальше до бесконечности, до пенсионеров. Разводили их на флирт, потом отправляли геолокации торговых центров и билеты в кино. Наши покупали им эти самые билеты, переводили деньги на такси, на еще что-то, после чего следовал звонок от якобы наших спецслужб, которые говорили, что вы переводили деньги в ВСУ, таким образом вы их финансировали. Вот вы и попались. Все подробности на сайте kp.ru. Прямо сейчас здесь с нами журналист отдела политики «Комсомольской правды» Игорь Емельянов, тоже не вылезая из Телеграма. Игорь, приветствую.
26: Здравствуй.
25: Ну что, утро началось с громкой новости, что Павла объявили аж в международный розыск, потом подкорректировали.
1: Да, надо уточнить. Все-таки Павел Дуров, когда пишут «объявили», он объявляется, то есть это находится в процессе. Почему это принципиально важно? То есть Дурову должны предъявить обвинение по статье 205.1, часть 1, дробь 1, вернее, точка 1. Это то самое содействие террористической деятельности. И после того, как объявление, обвинение будет предъявлено, он, так сказать, его должен получить, расписаться, не явиться по повестке к следователю, а в данном случае это следователь ФСБ, и после этого, так сказать, процедура пойдет. То есть процесс идет. То есть, условно, сегодня Дуров из своих Арабских Эмиратов, если он до сих пор находится там, может вылететь, например, в свой любимый Париж, в свою любимую Францию, паспорт, который у него, как мы знаем, есть, и несмотря на то, что у него там были проблемы с законом в 24-25 годах, он, так сказать, совершенно спокойно, без всякой визы, может эту страну посетить. Может улететь в страну в Карибском море, название которой я так и не могу запомнить, это островное государство, паспорт, который тоже, так сказать, он не скрывал, у него имеется. Ну, в принципе, может и в Эмиратах остаться, только проблема в одном, Эмираты уже в этом году, например, в июне выдали по заявке Москвы двух подозреваемых в серьезных преступлениях. Это было в июне этого года. И Эмираты вообще идут навстречу России в плане выдачи по линии Интерпола людей, которых объявили международный розыск. Ну вот, как только, собственно, будет сказано, да, все, по факту он объявлен, то, да, процедура может быть запущена, и Павел Дуров, которому в ноябре этого года должно исполниться, по-моему, 42, что ли, года.
25: Он, молод, сказать, по нынешним,
1: да,
25: стандартам.
1: Да, совершенно молод, сказать, он, так сказать, тогда уже ему могут ограничить его передвижение. Не факт, что его, и не обязательно совершенно, что его сразу поволокут в кутузку, нет, просто его ограничат в передвижениях, возможно, так сказать, запретят вылет из страны. И совершенно не обязательно, что его сразу же экстрадируют. Совсем нет.
25: А в чем идея? То есть, ну, во-первых, возникает... Общественность не понимает. И вот здесь, как вам кажется, насколько важно, вот, чтобы настроение общественности совпадали с... Ну, может быть, какие-то там данные действительно есть. Но, во-первых, вот здесь спрашивают, почему Илона Маска не объявили международный розыск, который не то, что там чаты какие-то, миллион чатов знакомств, а которые связи обеспечивают ВСУ старлинками, которые бьют вглубь нашей страны. Вот раз, да, прям сразу в международный розыск, в кутузку, к следователю, и вперед со всеми,
1: да,
25: остановками.
1: Хороший, да, вопрос. Там проблема только в том, что он, не знаю, сказать...
25: Или это дух Анкериджа, и тогда нельзя.
1: Да. Он, не знаю, сказать, только ли гражданин США, и, может быть, еще ЮАР. А вот, ну, кстати, Павел, да, Дуров, он, по информации на сегодняшний день, вроде бы не отказывался от российского гражданства, хотя Россию покинул, по-моему, еще в 2014 году. Но по некоторым данным, сказать, он гражданство, соответственно, паспорт России сохранил. То есть он является гражданином России. Это первая история. Второе. Павла Дурова предупреждали несколько раз. И, собственно, история с Дайвинчиком, она же не сегодня и даже не вчера. Началась еще в конце декабря прошлого года. Этот чудесный сайт, как я выяснил в эти дни, невероятно популярный у молодых людей, сайт знакомств и общения, он был внесен в единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. И, собственно,
25: сайт или именно... или это большая такая,
1: да, да, это большая история. Вот, на основании того, что в нем содержится информация, относящаяся к категориям детской порнографии и ЛГБТ-пропаганды. ЛГБТ, как напомню, у нас запрещена. Вот, то есть, в принципе, эта история, так сказать, как минимум уже месяцев 7, и, ну, почти 8. И это предупреждение, это было как бы, судя по всему, не услышано, потому что никакой реакции на то, чтобы что-то сделать с этим чат-ботом мессенджера прекрасного Дайвинчик Лео, судя по всему, не последовало. И, во всяком случае, в те последние факты, которые ФСБ представила по вербовке молодых людей, ну, там, действительно, от 12, там, 22 лет, они уже были в этом году, то есть их продолжали вербовать на этом сайте именно через этот крючок. Знакомишься с девушкой, девушка просит сбросить координаты, бросает координаты, бросит сбросить там какую-нибудь денежку, доехать, познакомиться у конкретного центра, бросает денежку, а потом выходит товарищ майор и говорит, что а деньги-то пошли в ВСУ, а за девушкой-то стоят, так сказать, он спецслужбы вражеского государства, так что давай, товарищ.
25: На испуг фактически да, берут, хотя испуг, здесь конечно. Преступления нет, человек же конечно, на такси переводит, да?
1: То есть это еще берут на испуг, еще, сказать, не поздно отказаться, да. Но ребята пугаются, да, идут, берут эти канистры с бензином, как в Питере, сказать, у отца дважды украл канистры с бензином, взял у отца зажигалку и пошел поджег под Питером там заправки и самообслуживание.
25: Да не просто отказаться, мы же знаем случаи, когда даже там на самом последнем этапе ты можешь прийти в Федеральную Можно. Службу безопасности да. и все сообщить, с тобой вместе проведут, ну, не против тебя, да, а ответственности не будет никакой, потому это что ты добровольно важно. Предотвратил теракт.
1: Это очень важно, 31-я статья, она сильно освобождает уголовную ответственность, если человек все-таки понял, что что-то он делает не так, что можно еще остановиться и не попасть в тюрьму, а предотвратить.
25: Черту не перейти. Вот
1: да, это. И, собственно, и самому не попасть, и других людей не подставить. Там родителей, близких, вообще ну, целую кучу людей. Там может кто-то погибнуть, в принципе, при таких поджогах. 31-я статья, да, СКР об этом напомнил, ФСБ об этом напомнил. Кстати, психолог, который работает в

0: Один человек может общаться с другим, да, потому что вербовщик может и не через чат найти выйти в контакт.
1: Этот момент есть. Понятно, что, собственно, это уже политика самого мессенджера, сказать, как он к этому подходит, ставит ли он какие-либо ограничения, возможно ли, в принципе, технически это ограничить или невозможно это сделать, чистит ли он эти вещи или не чистит. Но конкретно вот то, что по детскому порно, разумеется, и по вот этому запрещенному, замечательному по структуре, это можно было сделать. То есть понятно, что одно с другим впрямую не связан, но, тем не менее, сказать, это сделал не было, а это было вполне в силах руководителя конкретного мессенджера. Да, что касается сайтов знакомств, это нужно... Не знаю, что скажут специалисты на этот счет. Возможно ли подобные ограничения... Ну, возрастные, возможно, несколько, но тут нужна сказать, уже идентификация. Насколько я понимаю, там можно входить без всякой идентификации, там без паспортных данных, спокойно регистрироваться.
0: Но запретами, ну, как бы можно, но... Или вообще, или очень... проблемно это, да, как это вот?
1: Ну, поскольку у французов были претензии тоже к Телеграму, кстати, о птичках, в 1924 году, когда они предъявили Дуру, но там понятно было, сказать, от него требовали, судя по всему, ключи, и, ну, судя по развитию ситуации, кажется, французы смогли их получить, но утверждать это не будем. Но претензии были именно к тому, что через Телеграм террористические организации... и общаются, и планируют конкретные теракты. Значит, уязвимость есть именно... С одной стороны, сказать, Дуров, по-моему, декларировал всегда, что Телеграм – высокозащищенная структура. Но она защищенная от чего, от кого?
0: А да, в чем идея? Ну, они будут использовать другие мессенджеры. Ну, или давайте запретим Телеграм, но как бы попробовали вроде как, да...
1: Ну, вопрос того, что делать с Телеграмом, он, так сказать, уже поднимается, собственно, каким образом с ним работать и как попробовать избежать от подобной вербовки детей на этом ресурсе, он же поднимается не первый раз и даже не во второй, по-моему, сказать, уже несколько лет.
0: Это вопрос. Ну, это другие площадки. Да, тут. Спасибо большое. Ну, мы точку не ставим. Игорь Емельянов, журналист отдела политики «Комсомольской правды». Теперь Рязань. Тревога в местном Вайлдберрис. Атака в ВСУ. Эвакуация персонала через пару минут.
2: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
3: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана, тут еще памятник.
5: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
6: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
7: Яркое лето. Яркие образы. Комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин. Любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
8: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: Получайте скидки.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
2: Итак, атаки на Wildberries продолжаются практически ежедневные. Теперь Рязань по сигналу воздушной тревоги. Рабочие экстренно бросили свои рабочие места, побежали на выход. Склад временно заморозил прием поставок, отгрузку

0: товаров, и, судя по всему, прямо сейчас его ударно тушат уже бойцы МЧС. Веб-редактор «Комсомольской правды» в Рязани Александр Ефанов наблюдает за дымом прямо на месте. Александр, приветствую. Ну вот давайте прям хронология событий, да, обстановка прямо сейчас. И обязательно затронем вопрос, как мы по складам Wildberries в последнее время изучаем, удаленность от домов, где находится.
1: Здравствуйте. Ну, склады, вот этот логистический центр, ну, если официально, то он относится к Рязанскому району, Рязанскому округу, но можно сказать, что он в черте Рязани, ну так, территориально, если посмотреть, это окраины, да, ну, в 2 километрах от города, если вот прям быть точнее.
0: Вот. То есть там не жилой массив, да, домов
1: многоэтажек вокруг нет? Да, есть. Вот, вот прямо рядом каких-то многоэтажек, ничего там нет. Поля.
0: Да, что произошло? Сначала какой-то режим внутренней воздушной тревоги, да, и эвакуация?
1: Сначала в 4:30 по всему городу завыли сирены. Прям, ну, никогда такого не было. То есть были когда-то учебные, там раз в сколько-то месяцев. А тут вот без предупреждения, вот 4:30, первые сирены, потом смс-оповещение, то, что воздушная тревога. И, ну, и слышны были взрывы. Взрывы, ну, видимо, работало ПВО уже, сбивали БПЛА. И потом эти сирены продолжались на протяжении 45 минут. И через 45 минут поступил уже отбой. За это время была, как уже официально сообщила компания Wildberries, что прошла эвакуация людей, сотрудников.
0: И эвакуация была до ударов или уже во время пожара?
1: Ну, этого я вам сказать не могу, и никто же не говорит официально, что что-то там со складами, потому что МЧС...
0: Ну, обычно вообще никто ничего не говорит, но есть кадры, что
1: МЧС
0: там все
1: не говорит,
0: сгорело.
1: Ну, Wildberries тоже не говорит, да, что у нас какие-то там проблемы. Ну, была эвакуация, и все. Но были там обломки, как правило говорят, обломки упали на территории промышленных предприятий. То есть, если и Wildberries и был там, то не только Wildberries.
0: А состояние, ну, исходя из того, что никто ничего не говорит, но известно, что что-то тушат, да, и какие-то, как обычно у нас, вот, надо сказать, что на Украине, никто ничего, вот, уже пресекли эту историю. У нас все по-прежнему как в зоопарке. Все любят поснимать, как работают системы ПВО, забывая, что уголовная ответственность, как что-то горит, да, но, ну, да, скажем, да, так, ущерб складу есть, да, как минимум.
1: Ну, каким-то сооружением, похожим на склады, что-то есть. Я уж не знаю, Wildberries это не Wildberries, но горят. И, ну, самое главное, это не это, самое главное, что 6 человек пострадали, которые госпитализировали.
0: Да.
1: Ну, здоровью там в жизни ничего им не угрожает, сказал губернатор, но...

0: 57 тысяч курей, извините, друзья. Поэтому ситуация следующая. Должны заниматься своей хотя бы пассивной системой обороны самостоятельно. Плюс ко всему должны часть своей прибыли направить на линию боевого соприкосновения, где в большинстве случаев работают волонтерские организации и меценаты. Эти бы деньги там очень сильно пригодились. Я считаю, что, конечно, украинская сторона заявляет, что они дальше там маркетплейсы будут пытаться выщелкивать для того, чтобы осложнить ситуацию в России к холодам. Но тем не менее, я не вижу особо болезни. Да, это крупный налогоплательщик государства, но нельзя забывать, что бизнес он всегда был бы не бизнесом, если бы не утаивал часть какой-то своей прибыли от налогообложения. Поэтому, если мое мнение в этой ситуации интересно, я считаю, что укрепить систему безопасности должен собственник, а государство в этом отношении должно предоставить ему военнослужащих, оружие, которое собственник должен оплачивать из собственного кармана. Это мое мнение.
1: Как он будет укреплять? Сетки с брусчаткой, с галькой сверху тоннами закрывать или как? В принципе, технически это надо все укреплять, да, вот начиная от казарм, заканчивая любым крупным складом, который важен для. Россия большая, экономика не умрет, как говорят в Совбезе. Но это же чувствительно, это же все равно огромные убытки. Да, и действительно, там проблемы Wildberries это десятый интерес, но там же не тот самый малый бизнес. Хотя, конечно, можно сказать, что на него наплевать, новый взрастет на любых абсолютно чего бы ни было, малый бизнес всегда прорастет. Но все-таки это убытки. Да, и хотелось бы, чтобы их не было. И хотелось бы, чтобы враг тоже, противник, не радовался, ручки не потерял. Короче говоря, как это минимизировать технически, вот буквально?
0: Умы и разработки есть. В частности, мы не будем касаться громких разработок, о которых у нас бывший губернатор Калининграда озвучил, да, то есть вот он и о лазерных комплексах заявил, которые над некоторыми объектами сбивают десятками беспилотники.
1: А куда они падают, на чьи головы? Вот тоже вопрос же. Сбивать это хорошо, но куда они падать будут?
0: Со своей стороны, как специалист, раз уж решили послушать седой головы, я поясню следующее. Вы абсолютно правильно сказали о противодроновых сетках, которые абсолютно не помешают. Вы абсолютно правильно сказали о дополнительной системе грунт, галька, песок на именно критических моментах, связанных с энергией. Да? Но здесь, в первую очередь, люди, которые занимаются охраной, люди, которые занимаются безопасностью данного вида деятельности, они должны в первую очередь этим вопросом задаться. Советов, существует много специалистов, которые предлагают и дым использовать, и защиту от машинного зрения, разработки есть, да, и существуют вопросы, кто-то предлагает ослепить, кто-то пытается до сих пор разрабатывать пиропатроны, на которые сети металлизированные взлетают, значит, и обрушают. Вы правильно задаете вопрос, куда они будут падать? Ага. Но от того, что переживать, куда они будут падать, это что, дать им возможность тогда лететь и наводиться на цель, выходить на боевой, это война. Поэтому я считаю, что часть денег, которые получают люди, управляя данным бизнесом, должны быть направлены в первую очередь на защиту самих себя.
1: Спасибо. Алексей Калинкин, военный эксперт, подполковник, специалист по антитеррору и противодиверсионной работе. Запад сыплет ультиматумами по Украине, но Москва своими принципами не поступилась. Сергей Лавров в большом интервью сразу после новостей.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25 и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора Актив Плюс – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25 и узнайте, как это сделать. +1 25. Секрет императора Актив Плюс – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В Великих Луках 12 часов 30 минут. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 8 августа в Пскове пройдут соревнования по плаванию на открытой воде Swim Cup Псков. В этом году турнир состоится уже в пятый раз и соберет около 200 спортсменов из разных регионов России. Участникам предстоит преодолеть несколько дистанций. Старт заплывов будет дан у стен Псковского Кремля рядом с Троицким собором, а финишируют спортсмены на городском пляже у Мирожского монастыря. Программа включает три дистанции – лайт, классик и ультра. Для участников организуют мобильную камеру хранения, которая доставит вещи со старта к месту финиша. Подать заявку можно на официальном сайте Swim Cup. В Великих Луках ведется подготовка очередного тома историко-документальной книги «Солдаты Победы». В него войдут очерки о фронтовиках, родившихся в городе и районе, а также о тех, кто после войны остался жить и трудиться на Великолукской земле. С 2016 года, когда вышел третий том, уже подготовлено около 700 очерков и собрано 300 фотографий. Однако по многим ветеранам до сих пор не хватает сведений об образовании, месте работы, точном захоронении. На восполнение этих пробелов сегодня сконцентрирована работа группы. Поиск информации ведется в военкоматах, архивах, школьных музеях, на сайтах «Память народа» и «Бессмертный полк», помогают и городские музеи. Студенты Великолукской государственной академии физической культуры и спорта стали участниками гуманитарной миссии Народного фронта в Ростове-на-Дону. В составе команды из 30 волонтеров из 9 регионов страны они провели 2 недели, оказывая помощь в госпитале и на гуманитарных складах. Великолукские добровольцы Татьяна Котова, Варвара Федорова, Артем Тихоненков и Николай Соболев вместе с другими участниками миссии выполняли санитарную обработку помещений, помогали раненым с транспортировкой, обеспечивали их водой и уходом. Параллельно шла работа на гуманитарных складах.
2: О валютах.
4: Доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89,63, юань 11,59.
2: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около +22 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702.
1: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Запад пытается обложить Россию ультиматумами по Украине, но Москва своими целями не поступилась. Сергей Лавров в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову заявил, главный национальный интерес страны – оставаться полностью самостоятельной державой. Время, когда кто-то со стороны мог давать нам советы, окончательно прошло.
5: в чем наш национальный интерес на внешней арене?
6: Чтобы мы были самостоятельной державой, самостоятельной цивилизацией, чтобы наши границы были надежно обеспечены, чтобы никто не пытался даже думать о том, чтобы нам советовать, как устраивать свою жизнь внутри России, и чтобы все народы Российской Федерации продолжали иметь гарантированные Конституцией права на образование, на сохранение культуры, традиций, своих религиозных убеждений. И в таком качестве Россия будет не только заинтересована на равных сотрудничать с другими крупными центрами, которые формируются, это и Китай, и Индия. Так что эти крупные игроки, конечно же, вместе с нами будут отстаивать справедливость в надежде на то, что Запад тоже когда-то придет в себя, Европа в частности, и будет готов на равных, по-честному, встраиваться вот в эти новые системы отношений. Пока он к этому не готов. Соединенные Штаты тоже абсолютно не готовы к этому.
1: При этом, по словам Лаврова, Россия намерена отстаивать свои права до конца. Вся планета с замиранием сердца прямо сейчас наблюдает за исходом войны, которую нам навязал Запад, потому что именно здесь, на этом поле боя, решается будущий мировой порядок.
6: Ну, во-первых, надо сначала отстоять свои интересы законные. Чтобы миру предлагать, мы должны победить. Мир с огромным вниманием, с замиранием сердца некоторые смотрят на то, чем закончится эта война, навязанная нам Западом, в ответ на которую президент объявил в начале специальной военной операции. Это не то, что люди беспринципные нас окружают на этой планете, но это жизнь. Все хотят понять, в чем сила, брат, и где сила, брат, перефразируя Сергея Бодрова. Но сейчас они даже ничего не пытаются скрывать, замаскировывать, загримировывать. Они открыто объявили сначала о стратегическом поражении, которое нужно России нанести. Потом, наблюдая за ситуацией на линии боевого соприкосновения, по сути, на фронте, они от этой риторики отошли. Сейчас, когда Зеленский, постоянно отступая на Донбассе и на других направлениях фронта, когда он перешел от безысходства к откровенно террористической деятельности, и они видят, как достигают цели многие его дальнобойные средства, они стали пиарить вот эту фазу происходящего как перелом, как то, что вот можно все-таки украинским таким характером победить Россию, которая агрессор и вслед за Украиной хотела всю Европу завоевать. Поэтому опять появился лозунг нанесения стратегического поражения России.
1: Электромобили и гибриды резко дали по газам в цене. Скидки в автосалонах испарились, сгорели. Продажи в июле подскочили сразу аж в два раза, а крупные торговые автомобильные сети уже вовсю шепчутся про дефицит. Наш Юрий Кораблев посчитал, во сколько теперь обойдется заправка от розетки и сама эта электричка, и пока шел к остановке, решил, что на эти деньги проще купить электросамокат и уехать на нем в закат.
7: Автодилеры начали отменять скидки на гибриды и электрокары в России. Из-за увеличения спроса на такие автомобили продавцы массово отменяют скидки на популярные модели. Более того, по некоторым из них фиксируется даже дефицит, а предпосылок к снижению спроса не предвидится, пишут СМИ со ссылкой на экспертов отрасли. Максимальная скидка на локализованное авто по программе льготного лизинга уже снижена с 925 тысяч рублей до 500 тысяч, говорят эксперты. Сокращение привилегий коснется и программы льготного автокредитования. Средние цены на электрокары только за последний месяц поднялись на 2,5%. Всплеск спроса на подобное авто начался после событий на топливном рынке, уточняют специалисты. Просмотры соответствующих моделей на сайтах дилеров выросли примерно в 5 раз. Продавцы говорят, что фиксируют сокращение времени, требуемого для продажи электрокаров и гибридов. Все больше россиян будут отказываться от машин с двигателем внутреннего сгорания в пользу гибрида. Такое мнение в разговоре с радио «Комсомольская правда» высказал автоэксперт Артем Бобцов.
8: многие мои знакомые автовладельцы, это я знаю по статистике дилеров, пишут в вопросах, что следующий свой автомобиль они хотят видеть гибридным. Кроме всего прочего, те, кто, собственно, уже поездили на электротяге в гибридном режиме, знают, что это гораздо лучше, интереснее и приятнее, чем ехать на бензине. Ты едешь в тишине, у тебя ничего не гремит, ничего не тарахтит, ничего не пахнет. Ты, в общем, все гибриды распробовали, и городские жители в сторону гибридов смотрят все активнее. Конечно, инфраструктура пока отстает, вот, но, по крайней мере, те, у кого есть загородные дома, таунхаусы, они, в общем, имеют возможность подзаряжаться ночью по ночному тарифу вдобавок. Они гибриды рассматривают для себя теперь в первую очередь, как следующий автомобиль, на который они пересядут. В этом смысле интерес подстегнут был достаточно сильно, и у него будет однозначно в сторону гибридов еще очень долгое продолжение вот этого повышенного интереса. К электромобилям в меньшей степени.
7: Если говорить о самых популярных моделях на российском рынке в первом полугодии, то из электромобилей это Эволют, Ума, Аватар, Джили, Зикар, а из гибридов Воя, Джили, Эволют, Джак и Лисян. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков не верит, что мы наблюдаем устойчивый тренд спроса на электромобили и гибриды. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
9: У кого-то это сподвигнет, но опять же, о ком мы говорим? Мы говорим о людях все-таки с какими-то возможностями купить новый автомобиль, да еще и который дороже стоит. А если говорить о массовом рынке, ну, люди с трудом меняют бензиновые машины на бензиновые. Предположить, что они побегут прям срочно менять бензиновую машину на гибрид, с трудом себе представляют, на электричку тем более. Поэтому какое-то влияние это окажет, но говорить о том, что у нас прям рынок поменяется, конечно, нет.
7: Продажи гибридов и электромобилей в начале июля, по данным агентства «Автостат», выросли почти в два раза по сравнению со средними показателями первого полугодия. Эксперты считают, что высокий спрос сохранится до конца этого года. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
1: Ну, автотему продолжим далее в нашей традиционной программе «Под капотом». Устраивайтесь.
10: Рекламно-информационная программа.
2: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
11: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Представим, солнечный выходной день, загородная трасса. Вы мчитесь на своем автомобиле, скажем, загорать и купаться на озеро. Сказка. Тем более, машина полностью обслужена и исправна. Бак, о чудо, заправлен под завязку. И, кажется, ничто не может испортить вам эту поездку. Но в какой-то момент лучи солнца попадают прямо на лобовое стекло, они бликуют и слепят не хуже встречного ксенона. А ведь нужно было-то всего лишь помыть стекла перед поездкой. Чистое стекло пропускает свет, а грязное рассеивает его во все стороны. Каждая пылинка, каждое жирное пятно или царапина превращается в маленькую линзу, которая направляет солнечные лучи прямо в глаза водителю. Летом проблема усугубляется. Дорожная пыль, следы от насекомых, конденсат создают на стекле тонкую пленку. Особенно опасны в этом смысле поездки в утренние и вечерние часы, когда солнце находится низко над горизонтом. В это время даже слабые загрязнения дают сильные блики. Казалось бы, чтобы помыть стекла, достаточно просто протереть их тряпкой. Но не все так просто. На деле вы только размажете грязь. Правильная очистка включает несколько этапов. Уберите крупную грязь пластиковым скребком на внешней стороне стекла. Особое внимание уделите нижней части, где скапливается больше всего грязи от дорожных брызг. Затем нанесите специальное средство для мытья стекол. Если его нет под рукой, поможет простой домашний рецепт. Смешайте обычный столовый уксус с водой в пропорции 1 к 3. Уксус растворяет известковый налет и жировые отложения. Запах, конечно, на любителя, но он быстро выветривается. Далее протрите стекло круговыми движениями, начиная от центра. Не забудьте про внутреннюю сторону. Там скапливается пыль и испарение из салона. Для финальной полировки используйте чистую микрофибру. Она не оставляет разводов, в отличие от бумаги или обычных тряпок. Мойте стекла в тени, не на солнце, иначе средство высохнет раньше, чем вы успеете его растереть, и останутся разводы. В автомагазинах продаются специальные полироли для стекол. Они создают защитную пленку, которая отталкивает грязь и воду. Наносите такие средства только на чистое стекло, иначе эффект будет прямо противоположным. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
10: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
2: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Друзья, будущее наступило.
12: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
13: Реклама. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
14: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
15: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
16: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
17: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о лечении заболеваний суставов. В наше время проблема как никогда актуальна, особенно если вы в возрасте. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю приготовить ручку и бумагу. Сегодня будет много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших медицинских технологий Нина Солнцева. Здравствуйте.
18: Здравствуйте. Позвольте, вначале я назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. Номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы: 8-800-777-40-40. 8-800-777-40-40. Теперь по теме. Да, болезни суставов – важнейшая проблема. Они находятся на третьем месте по распространенности, а среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек, почти все. И эти боли порой просто невыносимы. Люди уже не могут вести привычный образ жизни. Но так ли это безнадежно?
17: Нина Андреевна, так значит, есть возможность вылечить суставы. И что же нам предлагает медицина?
18: Для начала, конечно, нужно обратиться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз и назначили лечение. Обычно сначала назначают обезболивающие или согревающие кремы. Но они плохо проникают через кожу и мало что доходит до больного сустава. Второе, чаще всего это нестероидные противовоспалительные средства, но у них есть немало опасных побочных эффектов. От проблем с ЖКТ до отека квинки. И есть проблема совместимости с другими лекарствами. Третье, обезболивающие уколы. К сожалению, эффект не слишком продолжительный и действуют препараты не локально, а на весь организм, что не очень хорошо. Уколы гормональными препаратами в сустав применяются строго по показаниям врача, в крайних случаях при сильной боли, потому что они подавляют иммунитет и ухудшают выведение погибших клеток из суставов, и снижается выработка собственных гормонов, могут нарушаться даже обменные процессы.
17: А какие еще возможности лечения существуют?
18: Знаете, медики открывают все новые подходы к лечению, и это далеко не обязательно медикаментозная терапия. Как раз наоборот. Самой перспективной сейчас считается аппаратная терапия, ведь с ее помощью не просто снимаются боли, но и запускается восстановление суставов. И здесь очень хорошо себя показала высокотоновая терапия. Это было лечение для жителей Европы, и она была доступна только в элитных клиниках. Однако нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий отечественный медицинский аппарат высокотоновой терапии «Надежда». Он произвел фурор на выставках медицинской техники. Аппарат стал медицинской сенсацией. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем. Даже дома. Вы можете лечиться лежа на диване и просматривать любимую передачу. По-моему, потрясающе.
17: Поразительная разработка. Наша медицина сейчас выходит на передовые позиции. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется этим аппаратом, вы сможете проконсультировать его более подробно?
18: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить информацию об аппарате, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 4040. 8 800 777 4040. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция. Но количество аппаратов ограничено. Позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам.
17: Уважаемые радиослушатели, еще раз повторю номер 8 800 777 4040. 8 800 777 4040. Номер бесплатный. И по нему можно всегда получить бесплатную консультацию об аппарате «Надежда». Нина Андреевна, расскажите подробнее, что такое высокотоновая терапия и чем она так хороша?
18: Она не зря обрела огромную популярность во всем мире. Это следствие ее эффективности. А эффективность связана с прямым воздействием на пораженные ткани и органы модулированными электроимпульсами с меняющейся частотой от 4 до 32 кГц. Эти частоты действуют на биохимические процессы в клетках, повышают энергетику организма и обладают сильным обезболивающим действием. А еще «Надежда» потрясающе улучшает кровоснабжение и питание тканей суставов, приостанавливает процесс их разрушения. Капилляротерапия «Надежды» на один работающий капилляр открывает 9 новых. Начинается восстановление хрящевой ткани суставной жидкости. Усиливается лимфоток, уходят отеки, выводятся поврежденные клетки и токсины. «Надежда» также восстанавливает проводимость нервных путей от спинного мозга до сустава и оживляет сустав. Аналогично «Надежда» оказывает помощь и при лечении позвоночника. Причем «Надежда» действует глубоко на больные ткани. Ни одна мазь не проникает так глубоко и не оказывает такого мощного действия.
17: Нина Андреевна, скажите, людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться аппаратом «Надежда» в первую очередь?
18: В первую очередь это остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов. Ее можно рекомендовать людям с хроническими и сильными болями. Также аппарат подойдет для людей с низкой физической активностью. И «Надежда» может помочь и людям в постинсультном восстановлении мышц. «Надежда» может помогать и при заболеваниях внутренних органов. Она помогает сбалансировать работу эндокринных желез, щитовидные, надпочечники, половые. Настраивается правильная работа всех органов. Усиливается выработка эндорфинов, гормонов счастья. Самочувствие и настроение улучшаются.
17: Подскажите, пожалуйста, ведь чтобы пользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование.
18: Это одно из основных преимуществ «Надежды». Она очень проста в применении и компактна. Ее можно брать с собой даже в поездке. Это незаменимый помощник для всей семьи. «Надежда» награждена двумя платиновыми знаками качества. Всероссийская марка «Знак качества 21 века». Получила золотой знак качества и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России». И мы готовы гарантировать 100% возврат денег в случае, если не будет улучшения после его использования. Поэтому вы ничего не теряете. Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8 800 777 40 40. 8 800 777 40 40.
17: А что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
18: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Но и в этом случае аппарат «Надежда» может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшить потребность в лекарственных средствах. Помочь своему организму никогда не поздно. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по старой цене. Не откладывайте жизнь на потом. Позаботьтесь о себе и близких.
17: Да, сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, и количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. Записывайте номер телефона. Звоните 8 800 777 4040. 8 800 777 4040. Итак, а мы идем дальше. Давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов аппарат «Надежда».
18: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только сейчас присоединился. Как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата. «Надежда» направлена на лечение и купирование болей. Плюс аппарат может оказывать лечебное действие на весь организм, несмотря на локальную область воздействия.
17: Наша программа подходит к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос. Что вы можете сказать тем, кто испытывает постоянную боль? Поможет ли им аппарат «Надежда»?
18: Я советую попробовать этот аппарат как можно скорее. «Надежда» — это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли, ощутить радость наступившего дня. А мы, в свою очередь, гарантируем 100% возврат денег в случае, если отсутствует улучшение после его использования. Поэтому вы ничего не теряете. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 2000 рублей. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года. Диктую номер 8 800 777 4040. 8 800 777 4040.
17: Нина Андреевна, вот и подошла наша программа к концу. Спасибо за такую интересную беседу. Думаю, наши слушатели получили ценную информацию. Я еще раз повторю номер телефона. 8 800 777 40 40. 8 800 777 40 40. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
19: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
20: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
21: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах – качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. Поэтому «Фабрика здоровья» создала уникальный напиток, который так и называется «Цикл Крепса». Это не случайное название. В его составе 4 сильнейших природных экстракта – граната, черной смородины, солодки и чаги. Экстракты для этого напитка получены уникальным способом – при низкотемпературном режиме, что позволяет сохранить все полезные составляющие исходного продукта. Каждый компонент «Цикл Крепса» претендует на особую роль, но вместе они гармонично дополняют друг друга и поставляют в клетку именно те компоненты, которые помогают энергостанции работать без сбоев. Больше энергии, меньше усталости, ясность ума – вот результат. А чтобы эта помощь дошла до цели на 100%, мы начинаем с основы – ионизированной воды. Она обладает повышенной биодоступностью, доставляет ценные вещества точно по адресу. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром по будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
22: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-00-555. Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
23: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
24: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера.
25: Новости на радио «Комсомольская правда».
26: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
25: Про НАТО.
26: НАТО продолжает наращивать военную мощь Прибалтики. Так считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, страны региона стали главными боеголовками против России. В интервью агентству ТАСС Лавров напомнил, что расширение НАТО в Прибалтике началось с 2004 года. Литовский парламент в начале июля дал ход законопроекту об исключении из Конституции запрета на размещение ядерного оружия. По данным Financial Times, власти страны уже обсуждают возможное принятие ядерных боеголовок США на своей территории. В Кремле предупреждали об ответных мерах.
25: Об Украине.
26: Венгрия заблокировала переговоры по двум пунктам о вступлении Украины в Евросоюз. Будапешт отложил открытие второго и третьего кластеров. Они касаются интеграции в единый рынок, и он также выступил против ускоренного принятия Украины в сообщество. Европейские политики считают, что теперь для сохранения поддержки Венгрии потребуется политическое воздействие на нее.
25: Об ограничениях.
26: В Госдуме предлагают временно воздержаться от покупок в Телеграме. Зампред комитета по информполитике Андрей Свинцов считает, что пока не стоит совершать транзакции в мессенджере до официального разъяснения Роскомнадзора и ФСБ. При этом, по его словам, пользователи могут купить премиум-подписку или звезды в качестве подарка. Сегодня ФСБ сообщила о намерении объявить основателя Телеграма Павла Дурова в международный розыск по делу о содействии терроризму. В спецслужбах утверждают, что украинская сторона использовала телеграм-бота DaVinci Cleo для вовлечения россиян в диверсионную деятельность. Этот бот есть также в других мессенджерах, Макси, ВКонтакте. В конце 25-го его внесли в единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. COVID-19 снова возглавил список вирусных инфекций в Китае. Согласно последнему отчету Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, процент положительных результатов тестов на коронавирус в последнее время растет, но в целом распространенность находится на умеренном уровне. По регионам и возрастным группам процент положительных результатов в южных провинциях значительно выше, чем в северных, причем самый высокий процент положительных результатов наблюдается среди молодых людей. В завершении выпуска о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 78.70, евро 89.63, юань 11.59. В Москве сегодня до плюс 20, облачно и возможен небольшой дождь.
1: Пожизненный срок для Дуровой. Ответная неприличная реакция со средним пальцем. Что будет с телеграммом в России? Ситуация нешуточная. Лавров заявил об уполчившемся западе ядерной угрозе из Прибалтики и мечено Богом. Почему России помогают свыше, когда становится совсем тяжело? Это «Комсомольская правда». Пришел Измайлов. Сделаем новости снова великими. Павлу Дурову в России грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. ФСБ работает над тем, чтобы объявить основателя Телеграма в международный розыск. Соответствующая процедура запущена. Речь идет о деле о содействии терроризму. Все из-за вербовки 46 молодых людей через боты в мессенджере. Боты, связанные со знакомством, где люди думали, что они знакомятся с прекрасными девушками, а на том конце телеграмного провода находились украинские злобные вербовщики, которые умело и хитро, ловко манипулируя вниманием, сначала вытягивали из этих самых несчастных и глупых молодых людей деньги на такси, как будто бы приехать с ними посмотреть киношку здесь где-нибудь в Москве или другом крупном столичном городе. Потом от них звонил майор, как будто бы нашего ФСБ, говорил, что ты перевел деньги в ВСУ, дурак, и потому будешь теперь работать на нас. Ну и все. Вот из-за этого бота, который Дуров отказался удалить, а сколько их таких ботов, еще мы не знаем, он может присесть на пожизненно. Телеграм останется без осиротеет, без основателя, и потихонечку сам завянет на радость всем, наверное, злопыхателям, в том числе, кстати, во Франции, как мы помним. С нами руководитель Центра уголовной защиты, адвокат Евгений Зубов. Евгений Александрович, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Хотел сказать, что вы, как профессионал, готовы прямо сейчас, да, дать визитку Дурову с тем, чтобы защищать его в суде. Ну вот давайте разбираться, понадобится ему такая защита, насколько вот вообще, о какой статье идет речь, как она увязана вот с обсуждаемой темой, вот вы бы как адвокат, какие видите стороны здесь, все ли однозначно?
0: Ну, исходя из открытых источников, Павел Дуров обвиняется по части 1 прим. Статьи 205 прим. Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно обвиняется в содействии террористической деятельности. По версии Федеральной службы безопасности Российской Федерации, администрация Telegram не удаляла каналы, чаты и боты, как вы верно заметили, которые использовались украинскими спецслужбами и террористическими организациями для подготовки терактов, диверсий и других преступлений. Главный правовой вопрос заключается в том, какие именно личные действия Дурова и какой умысел следствие считает содействие терроризму, поскольку подобное содержание обвинения пока публично не раскрыто. И действительно, санкция статьи предусматривает лишение свободы от 8 до 15 лет со штрафом либо без него, либо пожизненное лишение свободы. Все зависит от квалификации, которая будет доказана в суде.
1: А вот как бы претензия или обвинение теперь уже связано с тем, что он отказался удалить вот этот чат-бот, по версии наших представителей, сомнительный. Да, вот это делает его пособником терроризма? Или как бы сторона защиты скажет, слушайте, ну давайте тогда закроем все вообще, поисковики, любые соцсети, значит, любые мессенджеры, Почту России, все тогда получаются? Или как?
0: Ну, примерно такую позицию защита и занимает, по крайней мере, в публичном пространстве. Есть, безусловно, вопросы квалификации действия. О чем я говорю? Дело в том, что указанная часть статьи 205.1 охватывает склонение, вербовку, иное вовлечение лица, вооружение лица, подготовку лица и финансирование терроризма. Проблема в том, что постановление о привлечении в качестве обвиняемого, что именно вменено Дурову на сегодняшний день, не озвучено и нам неизвестно. Поэтому какая квалификация устоится и может ли обвинение быть положительно рассмотрено в суде, на сегодняшний день сказать нельзя. Обстоятельства неизвестны предъявленного обвинения. И те обстоятельства, которые следствие располагает, в публичное пространство не попало. Можем только предполагать.
1: А какие-то громкие, может быть, на слуху какие-то процессы вот по подобным обвинениям, по подобной статье или по подобным процессуальным вопросам, связанным вот с объявлением в розыск или на заочном арестом, какие-то вот есть что-то такое, что можно показать как пример?
0: Ну, конкретно у меня в практике дел таких не было, но, однако, процедура экстрадиции, она достаточно известна. Вначале я о процедуре несколько слов скажу. Это объявление, следствие объявляет в розыск подозреваемого обвиняемого, затем идет заочное избрание, ну, так называемое заочное избрание заключения под стражу, то есть меры пресечения. В данном случае, я полагаю, что состоялось данное решение суда, однако опять в публичном пространстве ничего, никакой подобной информации нет. Третий уровень – это обращение в Интерпол Российской Федерации, сначала в национальное подразделение, потом международное, и затем уже проведение процедуры, направленной на выдачу иностранным государством обвиняемого для привлечения к уголовной ответственности уже в Российской Федерации.
1: Да, спасибо. Евгений Зубов, адвокат, руководитель Центра уголовной защиты, был с нами на связи. Ну, собственно, в ответ на уголовное дело и международный розыск, и всю вот эту утреннюю историю среды, команда «Телеграма» выкатила в соцсетях откровенно провокационную картинку с основателем, архивным фото Дурова, со средним пальцем, ужасно неприличную, похабную, но некоторые посчитали, что именно это и есть официальный ответ на обвинение ФСБ, то есть жесткий демарш. Ну, вот дерзко или нет, и какие перспективы? С нами ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Эльдар Викторович, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Стоит ли ждать от Телеграма реакции в то, что они выкатят еще какое-то обновление, куда вошьют все VPN и прокси, чтобы сделать работу приложения в России еще более удобной, вопреки всем банам? Или какое будущее у Телеграма?
0: Ну, мне кажется, будущее безоблачное, потому что Россия как страна исчерпала все средства давления на Телеграм и на Павла Дурова лично. То есть то, что мы наблюдаем, это фактически, ну, наверное, последние аккорды, в которых не удается договориться. На сегодняшний день договориться, вот два дня назад Дмитрий Песков заявил публично о том, что Россия пытается разблокировать Телеграм. Но я напомню, что Россия заблокировала Телеграм, и как бы мы решили все проблемы. Нам же говорили о том, что блокировка Телеграм сразу решит проблемы со всеми вообще группами и прочим. Сейчас выясняется, что так проблемы не решаются. Да, с терроризмом проблемы не решаются. Я сегодня потратил 5 минут времени на то, чтобы посмотреть российские социальные сети на предмет того, в чем обвиняют Телеграм. Вот за 5 минут я нашел.

0: России, удар по Рунету, удар большой, заметный, удар, соответственно, по тем, кто живет не как Павел Дуров вне России, а по тем, кто живет в России, потому что что происходит? У нас сегодня Telegram, это большая рекламная площадка, где совершенно официально с регистрацией в Роскомнадзоре в едином реестре Telegram размещаются большие компании. В Рунете наблюдается системный кризис, вызванный тем, что у нас есть блокировки мобильного интернета в десятках регионов, падает охват любого сайта, бизнес выживает сегодня вот буквально почти на последнем дыхании, и следующий год количество банкротств будет запредельным, не десятки, а сотни. Это разные интернет-сайты, медиа и так далее.
1: Полминутки.
0: Это кризис системный. Закрытие такой площадки, которую мы и так уже блокируем, приведет к еще большим последствиям. А самое главное, что мы не добиваемся никаких целей, потому что, ну, Дуров не хочет общаться и не хочет о чем-то коммуницировать с Россией вообще. Это его позиция.
1: Но от гражданства пока не открещивался все-таки, да, от какой-то
0: связи. У него несколько гражданств, как
1: ну да,
0: мы
1: знаем. Но тем не менее. Да, спасибо, Эльдар Викторович. Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group. Ситуация нешуточная. Лавров заявил об ополчившемся Западе ядерной угрозе из Прибалтики. Прямая речь главы МИДа скоро.
2: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
3: Реклама. Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись, что не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике «Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал. Прагматика «Великие Луки». Честная «Гранта» по честной цене. «Гоголя» 4, 8-811-53, 4-70-57.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
6: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
1: Западающие на ультиматум и страны Прибалтики превращаются в главные боеголовки против России. Там фактически отменяют запреты на размещение ядерного оружия. Так Лавров в интервью главе ТАСС Кондрашову заявил прямо: против нас ополчился весь западный мир, но Москва своими целями не поступилась. По словам главы МИДа России, пора перестать сердиться и обрести здоровую злость во внешней политике.
8: Вот Прибалтика. Когда в 2004 году я только-только занял министерский пост и стали Прибалтику втягивать в очередную волну расширения НАТО, президент спросил у них: зачем вы это делаете? Мы же договаривались. Вы понимаете, но вот у них осталось от периода пребывания в составе Советского Союза такое ощущение, что они были оккупированы, подневольны. И у них этот вот страх по-прежнему остается. А мы их в НАТО и в Евросоюз возьмем, и они успокоятся. Ну и что, успокоились они? Они сейчас главные вот эти вот боеголовки, которые...

0: натравливают на нас, зная их такой горячий характер эстонских парней. Литва с Латвией сейчас заявили, что они отменяют запрет на размещение ядерного оружия на своей территории.
1: Ну, еще раз скажем, по словам Лаврова, ситуация не шуточная. Против России ополчился весь западный мир. Это вот прям-таки дословно. Западу нужно настроить людей против власти. Нам надо не сердиться и впадать в истерики, обрести здоровую злость во внешней политике. Как раз, наверное, и к Прибалтике тоже. Россия – страна, ну вот, меченая Богом. Ну, буквально вот назвал Россию страной, которая мечена Богом. Когда уж России совсем тяжело, в самый тяжелый момент, и помогают свыше. То есть помощь придет свыше. Запад спас нацизм, уничтожавший СССР, а теперь Россия окончательно заканчивает это дело. А Запад стал пиарить терроризм Зеленского как переломную фазу конфликта, надеясь на развал России. Главный национальный интерес России – быть самостоятельной державой, чтобы никто не смел давать нам советы. Ну и прямо сейчас весь мир с замиранием сердца смотрит на исход этой навязанной войны. Вот, наверное, все тезисы. Подробнее Сергей Лавров как раз о том, как России помогают свыше, если что, давайте послушаем.
0: Появился лозунг деколонизации России, под чем откровенно подразумевается расчленение нашей страны в очередной раз. Возрождение тех надежд, которые на этапе исчезновения Советского Союза тоже Запад испытывал, глядя, как на Дальнем Востоке, на Урале сепаратистские движения появились, не говоря уже про Кавказ, и лелея надежду на то, что все это сейчас развалится, и можно было по кусочку подбирать. И уже там даже они, по-моему, прикидывали, кому что должно достаться.
2: И ведь сейчас мы были за шаг до этого, ведь правда?
0: Да.
2: У нас уральские франки ходили.
0: Ну, конечно. Да, там все
2: уральские,
0: было...
2: Уральские, так называемые, республики.
0: Все было на грани. И то, что Борис Николаевич Ельцин нашел в себе, прямо скажу, мужество передать власть досрочно, и то, что он передал власть тому человеку, который единственный на тот момент смог сохранить Россию, ну, вот видите, такой исторический поворот, который... Наверное, означает то, что все-таки Россия мечена Богом, и уж когда совсем тяжело, нам помогают свыше.
1: Профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики, политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов аккуратно записал все тезисы Лаврова и обрел здоровую злость. Марат Фадж, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Злость?
1: Ну, злость. Во внешней политике нам всем надо... И вы, кстати, не впадаете в истерики, не сердитесь?
3: Нет, абсолютно.
1: Вот.
3: Потому что понимаешь, что происходит.
1: А что происходит? Ну, точнее, Сергей Лавров-то рассказал все, что происходит. Не очень понятно, как это связано с духом Анкориджа, потому что вот Мария Захарова, по-моему, третьего дня говорила о том, что мы все-таки ждем разъяснений, да, пока не подвезли. Но как мы все соответствуем здесь внутри вот всему тому, о чем говорит Лавров?
3: А можно я вас проверю на эрудированность?
1: Нет. Тут вы главный, трибуна ваша.
3: Хорошо. Давайте. Господин Лавров на сегодняшний день министр иностранных дел нашей страны. Кстати, прекрасно исполняет обязанности. Мне кажется, лучший вообще министр за все время существования СССР и Российской Федерации. Но сейчас он возглавляет список «Единой России».
1: Ой.
3: Единой России. Да. А поэтому, ну, пока еще агитация там в СМИ, да, она не запрещена. Вот. Мы не будем про это упоминать. Мы скажем только, что есть еще второй список Единой России, это господин Собянин, и потом Поддубный, журналист. Я думаю, что через какое-то время мы увидим еще статьи Собянина и Поддубного. Но к той теме, которую вы заявляете, это имеет отношение вторичное. Анкоридж. Что там произошло? Прилетают, это еще год назад было, Уитков и Кушнер. Кушнер зять, Трампа. Уитков юрист, который помогал ему выпутываться из разных сложных ситуаций, когда Трамп еще не был президентом. Привозят план Трампа, там, по-моему, 28 или 27 пунктов, не помню точно. Потом наш президент, это вообще было беспрецедентно, с огромным уровнем доверия летит в Анкоридж на чужую территорию. Тем не менее, наш президент решается на этот шаг, потому что крайне важный разговор. Два президента, я думаю, что это все-таки было в помещении, сидят и крыжат каждый из пунктов. Согласен, не согласен, ты делаешь это, я делаю это. Потом разлетаются. После этого Трамп возвращается в Вашингтон. К нему вызывают Зеленского для того, чтобы сказать, вот смотри, есть план, который устраивает Соединенные Штаты и Россию. Вместе с Зеленским, там вы прекрасно это помните, наверняка прилетает вся эта свора европейских лидеров, пара из которых уже отпали, как Стармер, их уже там нет. И говорят, нет, и это принимать нельзя. То есть Зеленский там сидит где-то в уголочке, подскунячивает, а эти говорят, нет. Тогда Трамп говорит, так, ребята, если вас не устраивает этот план, который основан, как мы сейчас говорим, на духе Анкориджа, предложите свой. Европейцы говорят, мы вас полностью заменим в украинском конфликте. Мы будем все финансировать, мы будем поддерживать, только продавайте нам оружие. Трамп говорит, я буду продавать оружие НАТО. Куда вы его там дальше отправите, это ваше дело. Ну и разведданные заодно. И вот в этом состоянии мы на сегодняшний день находимся. И Трамп каждый день сидит и радуется. Во-первых, у европейцев ничего не получается. Ну, то есть сломать Россию, как они говорят, там, всякие слова, да, стать более договороспособной, отказаться от духа Анкориджа, у них не получается. А деньги американского ВПК текут, Трамп счастлив, ситуация замерла, дух Анкориджа поставлен на паузу, и это такой статус на сегодняшний день.
1: Но ясности определенности
3: доложил
1: нет
3: по-прежнему.
1: Да, определенности нет по духу Анкориджа. Мы ждем. Тут Рубио, правда, два раза сказал, что забудьте. Но мы ждем. Мы верим. Мы даже...
3: Подождите.
1: Мы тут не предадим вас... духу Анкориджа.
3: Вы прямо в точку. Вначале Рубио сказал, что не было межгосударственного соглашения между Россией и Соединенными Штатами. Это правда. Два президента ничего не подписывали. Все, что было озвучено, это было на доверии двух людей. Потом выходит Лавров и говорит, так, ребята, был план, и два президента по нему прошлись. Ну, то есть 3 часа разговаривать... Это, знаете, не про это.
1: Но потом Ушаков, по-моему, с остальной лопатой засыпал щепотку земли на гроб духа Анкориджа.
3: Это было давление на американцев для того, чтобы, ребята, вы же там взялись продавить. Конечно, вы же взялись продавить Зеленского, а вы не смогли.
1: Да. Так они сказали, мы не хотим.
3: А потом Лавров еще сказал, мы не хотим. Про пацанов, помните?
1: Что четкий, ну, так, смутно, да.
3: Пацан сказал, пацан сделал.
1: Ну, это как раз, это очень дипломатично, да.
3: Это очень дипломатично, да, но это же намек того, что были пункты, которые взяли мы на себя.
1: Не, а на выходе-то что? Ну, это все хорошо про пацанов, про этот, но на выходе-то, вот смотрите, глава МИДа говорит о том, что ситуация нешуточная. Нешуточная. Против нас ополчился весь западный мир. Дальше можем умиляться духом Анкориджа об стенку сколько угодно, но... А, не весь, а Лавров говорит весь западный мир.
3: Но это внутренняя политика.
1: А кто наши тогда не весь? Ну, даже не важно. Нет, ну, хорошо, Сербия, мы что будем делать? Сербия, а вот этот странный...
3: Италия,
1: подождите,
3: кстати,
1: а вот этот странный человек...
3: Болгария, которые блокировали 21-й пакет.
1: Вот этот странный человек из Сербии в очках и с пустыми глазами не прилетал в Киев тут на той неделе погостить, пообниматься с укронацистами?
3: Или мы Любая малая страна должна маневрировать.
1: Ничего и себе у вас делают. Маневр. Ничего себе. То есть он прям с парада 9 мая спустя там пару лет отправился туда, в Киев. Хороший маневр. Мы запишем.
3: Абсолютно точно. Только дальше будем смотреть на фактические события.
1: Ну, то есть все не так плохо опять? То есть не шуточная ситуация, но все зашибись? Или как?
3: оно не зашибись. Мы не потеряли пока, но и не приобрели. Но и Трамп ничего не приобрел с точки зрения геополитики. Только
1: спасибо.
3: Деньги от Евросоюза.
1: Продолжим. Марат Фатович, Марат Баш.
4: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Руки словно чужие, пальцы скованы, плохо сгибаются. Простые дела – застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку с чаем – требуют невероятных усилий. Все объяснимо. Суставы рук испытывают колоссальную нагрузку каждый день. С возрастом хрящевая ткань истончается, синовиальная жидкость теряет свои свойства, и пальцы теряют былую ловкость. Все это может привести к проблемам при обычных движениях, а мелкая работа может стать испытанием. Попробуйте Arsil Artra. Тем более сейчас вы можете получить его абсолютно бесплатно. Просто позвоните +125 и узнаете, как это сделать. В составе Arsil Artra ценнейший тюленьий жир. Тюленьий жир содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это ваша надежная поддержка. Это забота о ваших руках. Пусть каждый пальчик как можно дольше сохраняет ловкость, а движения даются легко. Получите Arsil Artra абсолютно бесплатно. Звоните с мобильного +125. Наслаждайтесь жизнью каждый день. +125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
4: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
4: О выборах.
7: ЦИК зарегистрировал на выборы в Госдуму федеральные списки 9 партий. Об этом говорится в постановлении с заседания Центра избиркома. Сегодня допущены к включению в бюллетень партии «Родины Яблоко». В их партийные списки вошли по 269 кандидатов. Помимо этих двух фракций, к 29 июля Центр избиркома зарегистрировал списки КПРФ, ЛДПР, партии «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Коммунисты России», а также партии пенсионеров. Ожидают регистрации еще две непарламентские партии – партия «Прямой демократии» и «Зеленые». Выборы в Госдуму 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Будет избрано 450 депутатов, из них 225 по партийным спискам и еще 225 по одномандатным округам.
4: О назначениях.
7: В правительстве Удмуртии сообщили, что досрочная отставка Александра Бричалова с поста главы региона связана с его переходом на другую работу. Куда именно перешел работать Бричалов, не уточняется. В 90-х он работал в бизнесе на позициях юриста, в 2000-х и начале 10-х на руководящих должностях в опоре России. Срок его полномочий на посту губернатора истекал в сентябре 27-го. Сегодня президент Владимир Путин принял отставку Бричалова и назначил временно исполняющими обязанности региона Ольгу Абрамову, которая до этого работала советником министра сельского хозяйства, а ранее была председателем удмуртского правительства. Президентский указ об увольнении Бричалова и назначении Абрамовой на пост в РИУ главы Удмуртии вступил в силу со дня подписания.
4: Про визы.
7: Россиянам стали чаще отказывать в получении шенгенской визы в Грецию этим летом. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Доля отрицательных решений среди клиентов нескольких туроператоров выросла до 2-2,5% против 1/10-1/4 годом ранее. По данным крупных игроков на греческом направлении, процент отказов на пике сезона увеличился до 50%. При этом туристам, которые подают заявление Украине самостоятельно отказывают чаще, в 70% случаев. Участники рынка при этом не говорят о массовых отказах, но признают, что процедура для россиян стала сложнее. Увеличились в том числе и сроки рассмотрения заявлений. Сейчас решение можно ожидать около полутора месяцев. Туроператоры отмечают, что единой причины отказа нет. Оценка курс доллара на сегодня 78.70, евро 89.63, юань 11.59.
1: Крым больше не в планах. В Киеве больше не мечтают о полуострове, пока итальянская мафия скупает их беспилотники. Фейки о мобилизации. Медведев жестко ответил на вброс о новой волне призыва и кадровой рокировки в регионах и золотой прием у врача. Почему частные клиники взвинтили цены? Это «Комсомольская правда». Пришел Измайлов. Новости, за которые не стыдно. Зеленский в интервью Fox News, республиканский канал, собственно, не совсем далекий, да что уж там, прямо на коленях у Трампа канал, а не Зеленский, сдал назад, а это уже Зеленский объявил, что вопрос о возвращении Крыма больше в повестке дня не стоит. Вот так обреченно вздохнув, сказал, что все, и может быть когда-нибудь, но как бы вот... как бы никак. Но интересно, что у киевского режима, как выясняется, совсем другой бизнес. Торговля западным оружием на черном рынке. Итальянская мафия уже закупает натовские дроны. Поза Ностра. Закупает натовские дроны и боеприпасы, поступившие с Украины через Балканы. А прокуроры Палермо признаются, что защита от такого арсенала у них просто отсутствует. Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества», телеграм-канал «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. Дмитрий Витальевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
1: Вы рады, что Зеленский забыл про Крым?
8: Честно сказать, слушать Зеленского – это себя не уважать. Так же, как и слушать кого-либо из их шайки-лейки, и как слушать Мерца, Макрона. То есть это... И Украина вообще бессмысленна, те наполовину бессмысленны.
1: Не поспоришь.
8: Сейчас еще и Трамп станет бессмысленным в слушании его речей, твитов и тому подобное. И искать какой-то смысл там, вот тратить время только...
1: Ну, с Трампом еще пока, вот вы знаете, да, поверьте, МИДа не до конца ясно.
8: Скажем так, 20% ясно. Ему оставим.
1: Да, ну хорошо. А как бы если серьезно, чего вдруг, ну или точнее, как бы почему... Он это проартикулировал. Почему нацисты не поймут, наверное, этого заявления? Да, как же надо свое ходить? Или он говорит о том, что наплевать и на Крым, и на Донбасс, главное воевать с Россией? Вот о чем, в принципе, какой посыл?
8: Вы знаете, я повторюсь, искать смысл в его изречении – это бессмысленно. Он сейчас говорит одно, потом говорит другое, потом говорит третье.
1: О, как Трамп.
8: Поэтому нам просто не надо тратить время на его изречение и тратить энергию на то, чтобы пытаться понять террориста и наркомана.
1: Теперь история с торговлей оружием. Вообще огромная история, которая, ну, как-то редко подсвечивается, да? И здесь, наверное, можно вспомнить недавний теракт в Монако, такое абсолютно спокойное место, где решают вопросы, да, в том числе и вот эти крупные оружейные истории, то, что не любят шумихи. Тут теперь Монако, потом, значит, вот эта подсветка. Это про что эта история? И для чего эти дроны выясняются? Да, смотрите, почти 1 000 000 единиц оружия, причем из военных поставок Евросоюза, они как бы, ну, по идее, приехали на Украину и вернулись на черный рынок Европы. Или вообще не выезжали из Европы, по бумагам прошли через Украину и оказались... Для чего? С кем еще? Или как? Куда они полетят?
8: Ну, во-первых, честно говоря, я вот не знаю, откуда информация, что это... Дроны, которые произведены на Западе и передаются Украине, насколько я понимаю, речь шла о простых беспилотниках, которые со сбросом, то есть которые могут выполнять сброс тех же ВОГов или еще чего-то, если я правильно понял.
1: Ну, а вот куда они? Ну, как бы...
8: Ну, куда? Зачем мафии оружие?
1: Коза Ностра.
8: Вот, вопрос странный. Вот. Ну, Коза Ностра – наше дело. То есть все правильно. Мафии нужно оружие. Как раньше, дрон или автомат. Просто дроны – это будущее, скажем так, системы покушений. Потому что если раньше, допустим, там убийством занимался снайпер, он... Во-первых, нужно специальное оружие, которое стоит дорого. То есть, чтобы понимание, хороший болтовик, это, если в рублях, где-то 1 000 000 плюс цена. цена дрона – это 50-100 тысяч. Чувствуете разницу, да? Чтобы стать снайпером, надо очень-очень долго учиться и иметь к этому определенный талант.
1: Да, вообще морока одна с этим.
8: Чтобы управлять дроном, это, в принципе, научиться можно за пару недель. Если идет речь про не FPV-дроны, а обычные, допустим, дроны, которые осуществляют сброс, то есть они стабилизированы, им управлять может фактически ребенок. Просто странно, зачем они их закупали, потому что главная новость не в том, что они дроны купили, потому что оружие из Украины расползается все эти годы, и ПЗРК расползаются. Это большая проблема, что террористы могут где-нибудь там в Германии, к примеру, взять и сбить гражданский самолет из ПЗРК, который они поставили на Украину. Вот. Это вот реально тоже опасность. И у нас Финляндия, по-моему, и Швеция несколько лет назад тоже говорила, что у мафии, у местной, тоже украинское оружие. А вот дроны – это совсем другая история. Это не просто оружие. Это гражданские технологии. То есть дрон – это гражданская технология, которую придумали, как использовать для войны. Поэтому это еще более опасно, чем, не знаю, там ПЗРК, автомат или еще что-то. Потому что надо мафии было, мне кажется, не дроны покупать с Украины, везти, а человека, который умеет эти дроны собирать и применять, чтобы он их научил там этому пользоваться. А так это, да, это ящик Пандоры, который через какое-то время накроет мир, и в области преступлений это может быть ужасно.
1: Ну, то есть, получается, что вот эта такая невидимая элита Запада, да, состоящая из крупных мафиозных кланов, лож соответствующих и так далее, она потихонечку решила тоже выйти на новый уровень в виде эффективности современных типов вооружений.
8: Конечно.
1: И мы скоро увидим, как на дворцы и какие-то огромные поместья в Европе летят FPV-дроны, все в лучших традициях.
8: Да, конечно. И это, я более скажу, это в Италии сейчас начинается. В Колумбии это уже давно мафия применяет против правительственных войск. То есть и по вертолетам удары наносит, и по военным, и по полиции. То есть это уже расползлось. Вопрос в том, что это добро пожаловать в Европу, но это проблема самой Европы, которая этот конфликт, по сути, создала вместе с американцами. И накачивая его разнообразным оружием, мы же понимаем, что как только любое оружие попало на фронт, оно потеряло учет. И дальше его спокойно продают. Есть те, кто платит деньги. Это мафия.
1: Спасибо, Дмитрий Дрозденко, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества», телеграм-канал такой же. Дмитрий Медведев каленым железом выжигает очередную волну информационного ада, накормил свинцом фактов тех, кто пытается раздуть панику вокруг осенней мобилизации. Виктор Баранец все разложит.
4: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
9: И читатели «Комсомольской правды», и радиослушатели радио «Комсомольская правда» часто слышат разговоры о том, что в России грядет новая мобилизация. Эти слухи активнейшим образом распространяются в российском народе, причем делается это как умышленно врагами нашей страны через многие социальные сети и так далее. Так это делается и по неведению, незнанию граждан Российской Федерации о сути вопроса. Вот чтобы развеять этот вражеский туман, вот эти слухи провокационные, зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев и собрал совещание, на котором решил поговорить с членами Совбеза о том, что же происходит на самом деле и что нам надо делать, чтобы вражеские голоса, вражеская пропаганда не сбивала с толку россиян. И вот, в частности, Медведев назвал очень любопытные цифры, которые, кстати, касаются состояния мобилизации. Вот запоминайте эти цифры. Только за полгода по контракту в вооруженные силы России поступило 200 тысяч человек. Еще 16 тысяч записались в добровольческие отряды, подразделения, где они и служат. А еще 40 тысяч поступили на службу в качестве специалистов, так называемых пилотов беспилотных систем, то есть наших дронов. Вот такая она реальная ситуация. И, естественно, вот эти все цифры, эти все данные, официальные данные, и надо доносить до наших граждан, говорит Медведев. И он тут, конечно, прав. Но в его выступлении просматривается и другая, очень важная государственная проблема. Это умение нашего общества, наших средств массовой информации, нашей пропаганды, если хотите, защищаться от вражеского пропагандистского яда. А он проникает в несметное количество во всех наши паблики. Имеется в виду, и Медведев говорил об этом, и в благосферу. Особенно в благосфере активно, яростно работают украинские пропагандисты, сбивая россиян с толку. Цель какая? Вызвать негативное настроение в российском обществе. Даже такой тезис проталкивается. Клич, лозунг: «Не жди мобилизации, иди служить за деньги». Тонкая работа, ядовитая работа, хитрая работа. Но мы знаем, что 200 тысяч за полгода россиян поступили на военную службу. Ну и в заключение следует сказать, что для победы в специальной военной операции, тут Медведев прав, нужны не только снаряды, ракеты, дроны. Нам для победы и нужны грамотно выстроенные патриотическое чувство. Вот этот патриотизм наше государство и должно защищать своих граждан от провокационных нападок врагов. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
4: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
1: Далее кадровым пасьянсом в регионах. Владимир Путин назначил в Риу главы Удмуртии. Узнаем, пил ли чай Минченко с Ольгой Абрамовой.
4: Новости. Реклама. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
10: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
11: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
12: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
13: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Кроме последней роковой, во всех остальных 29 дуэлях Пушкина никто не получил ни царапины. 25 поединков были просто отменены, а в 4 противники либо не стреляли, либо промахивались.
1: Итак, кадровые кулуары региональной политики, кадровые пасьянсы складываются иногда молниеносно. Кто возглавит Удмуртию и куда уходит прежний руководитель, управленец республики? В Рио назначено президентом. И интересно, что сделано это перед сентябрьскими выборами. Обычно мы помним, знаем, что вот кандидатуры потом сразу уходят на утверждение на выборах. Что скажет житель? Может, ему не понравится Ольга Абрамова и потребует вернуть Бричалова. Тут всякие разные картинки, не дай бог, знаете, проскочат с картонками в руках. Но здесь, конечно, все будет мирно, спокойно. Но о чем речь? Кремль опубликовал указ. Владимир Путин назначил Ольгу Абрамову временно исполняющей обязанности главы Удмуртии. Александр Бричалов, на слуху такой был, ушел в отставку, как говорят, по собственному желанию. Ну, может быть, чего вдруг? Может быть, прекрасно Ольге Викторовне решил... А Ольга Викторовна, между прочим, родилась в Удмуртской автономной Советской Социалистической Республике. Не понаслышке знает, как живет Удмуртия. Вот, может, он решил ей кресло уступить, чтобы дать возможность потрудиться. А сам ушел в отпуск. Или, может быть, он готовится всплыть где-нибудь на какой-нибудь руководящей или депутатской должности. Мы не знаем, но мы сейчас узнаем. А знаем мы, что руководил Бричалов республика аж почти на секундочку 10 лет. Вот был на слуху, а 10 лет, между прочим, сидел в Удмуртии. Ну, вот как-то так. Ушел на другое место работы. Какое место работы? Ничего не известно. Политолог, президент коммуникационного холдинга Минченко Консалтинг. Евгений Минченко все знает про каждого губернатора, еще даже не назначенного. Мы попросим Евгения Николаевича открыть папочку теперь с надписью «Абрамова». И спросим, не пил ли случайно Евгений Николаевич удмуртский чай с Ольгой Викторовной накануне вечером. Евгений Николаевич.
14: Нет, я с Ольгой Абрамовой не знаком, но она человек действительно из Удмуртии. Работала и в бизнесе, и в органах госвласти, и в команде Бричалова последние 2 года в Минсельхозе. Поэтому я думаю, что, видимо, если брать сферу ответственности членов путинского политбюро 2.0, то регион из под кураторство Сергея Чемезова уходит под кураторство группы Патрушевых.
1: А как это все... Вот, знаете, я искал, вот набрал Ольга Абрамова в отечественном поисковике, сразу жена Шнура.
14: И вылезла бывшая жена Шнурова, да?
1: Да. И, а тут пришлось набирать в Рио, Удмуртии. И, знаете, вот фотографии сразу... У нее грустные, то ли грустные глаза, то ли грустный взгляд. Вот.
14: Да, вы поработаете на госслужбе и посмотрим, какой у вас взгляд.
1: Это интересно. Тогда это про какую-то... то ли про тяжесть, то ли про такую обреченность.
14: Да ладно. Но человек много работает, как очень многие люди в госструктурах. Вы знаете, каждый раз, когда у наших чиновников, иногда по делу, но, так сказать, я вспоминаю тех людей, которые...
1: Куда-то вас...
14: Ведомство.
1: Да.
14: Алло.
1: Да, он...
14: Я говорю, что большая часть наших чиновников – люди добросовестные, которые действительно впахивают без выходных, с недосыпом и, ну, действительно очень ответственно работают.
1: А правду говорят, когда вот к тому, что вы сейчас сказали, приписывают, что вот все это еще и трудно потому, что в любой момент на каждого можно все равно какую-то папку притащить, но просто не потому, что они плохие, да, а потому что вот как бы тяжело на госслужбе. Надо лавировать и с тем, чтобы что-то сделать, и возможности изыскать, и о себе не забыть.
14: Ну, эта проблема реально существует, она не придумана.
1: Это поэтому, да, вот госслужба такой непростой?
14: Да не, ну, не поэтому тоже, но реально надо понимать, особенно сейчас, бюджеты режут, денег не хватает, цены растут, ну и так или иначе надо при этом... выполнять задачи, которые поставлены, потому что национальные цели, национальные приоритеты никто не пересматривал. Вот. Ну, чиновникам сейчас не просто.
1: Хорошо, Бричалов. Что с Бричаловым? Интересно, ну, должно ли нам быть интересно, куда он ушел, перешел, другое место работы? Что это такое переформатирование перед выборами? Или вот что означает сказанное вами чуть раньше, что от одного группы влияния Чемезова перешло к другой группе влияния Патрушева? То есть, как бы, это про конкретный регион, или это в целом про какие-то перестановки в моменте, или это связано с сентябрем?
14: Не, ну это конкретный регион. Почему именно сейчас, у меня ответа на вопрос нет, потому что у Александра срок полномочий заканчивался в сентябре 27 года, и гипотетически можно же было идти по одному пути осенью или весной, посмотреть вопрос, давать ему добро, не давать еще на один срок. В конце концов, он же возглавляет региональную группу «Единой России» по региону. И, в принципе, мог бы просто осенью уйти в Госдуму и спокойно назначили бы исполняющего обязанности. Поэтому у меня нет ответа на вопрос, в чем причина вот этой вот спешки, почему именно в июле, в разгар избирательной кампании, меняют главу региона.
1: А интересно, если сравнить Абрамова и Бричалова, вы говорите, она из его пула, да, но Бричалов, как-то, я не знаю, можно ли сказать, что как-то он поярче или поузнаваемее был, или попривычнее, может быть, в отличие, то есть есть ли какая-то тенденция, что приходит губернатор, как говорили, технократы, не видно, не слышно, кто такие, неизвестно, не яркие, или хорошо бы, чтобы приходили какие-то все-таки такие, колоритные фигуры, яркие, узнаваемые, понятные. Контраст, например, Филимонов, да?
14: Георгий Филимонов – это отдельный случай, и он очень сильно выбивается из общей массы губернатора.
1: Полминутки, Евгений Николаевич.
14: Хорошо это или плохо, давайте мы посмотрим годика через два, когда Георгий уже сможет показать результаты своей работы, свежего, то, что мы видели, это то, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко хвалила его за те меры, которые были приняты по снижению количества абортов в регионе. И со слов Валентины Ивановны, там произошло значимое снижение. Что же касается все-таки Бричалова, он выходец из деловой России, затем Народного фронта, я его знаю лет 15 уже. Человек очень ответственный, старательный, спортивный, кстати говоря, триатлонец. Поэтому в регионе он, в общем-то, не сразу его приняли как варяга, но в итоге, в общем-то, он вполне себе адаптировался. Поэтому у нас в нашем рейтинге политической устойчивости губернаторов он не был в красной зоне. Он был в желтой зоне, в ее низу, но не в числе кандидатов на вылет, как, например, предыдущий глава Дагестана.
1: Интересно, тогда еще пару минут вас поддержим, если есть возможность. Кто сейчас в этой красной зоне? И, опять же, чуть больше месяца выборы, будет ли какое-то дальше переформатирование в этом направлении? По губернаторам, по регионам?
14: У нас красная зона сократилась. Последний раз мы выпускали в мае, по-моему. Грубо говоря, часть уволили, а часть исправились, улучшили свои позиции, как, например, глава Самарской области Федорищев. Поэтому я думаю, что следующие оценки надо будет расставлять по итогам выборов на Думу в сентябре. Но я думаю, что там, в частности, будет виден такой параметр, как эффективность политического управления.
1: А кто самый зашибись губернатор номер один? Есть такой? Или важнее говорить вашей светофорной?
14: Да, зеленая колоса. Сравните, например, возможности Москвы и, например, Еврейской автономной области. Да? Но в целом, если брать таких эталонных губернаторов, на которых очень многие равняются, я бы сказал, что это Сергей Собянин, Андрей Воробьев, Миниханов в Татарстане. Те главы, которых чаще всего называют как эталонных. Если брать, не такие совсем уж мощные регионы, то я бы вполне к эффективным главам Глеба Никитина в Нижегородской области, Алексея Текслера в Челябинской, Михаила Катюкова в Красноярском крае, Игорь Артамонов в Липецкой области. Навскидку те губернаторы, которые явно дают хорошие результаты.
1: А вот интересно, вы назвали тройку, такие титаны, да, такой монолит и, прям бетон. Означает ли это, что они навечно? Или как бы на какой-то срок каких-то задач, а в какой-то момент более нужны могут быть куда-то? То есть вот как бы дело не в персонах, а в подходе. Или потому что это столичный регион, например. Но и Татарстан, правда, тоже действительно давно держится, да?
14: Честно говоря, я думаю, что
1: 10 секунд.
14: Это личное решение Путина. Я думаю, что все зависит от позиции.
1: Момента. Спасибо, Евгений Минченко.
4: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Реклама. Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 14 часов. В Ульяновске 15, в Уфе 16, во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
4: О топливе.
7: Российские власти проанализировали проблемы со снабжением топливом аграриев, а также регионов Сибири и Дальнего Востока. Вскоре будут приняты необходимые для решения этого вопроса меры. Это заявил замминистр энергетики Павел Сорокин. В целом ситуация с топливом в стране остается непростой, но власти контролируют ее, добавил он. По его словам, принятый правительством комплекс мер помогает нормализовать обстановку. Дефицит топлива в стране возник в начале мая. Одной из причин вице-премьера Александр Новак называл удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Это привело к очередям на заправках, росту цен на топливо на АЗС. Чтобы стабилизировать ситуацию, власти временно запретили экспорт нефтепродуктов, ввели стимулы для нефтяного импорта и увеличили загрузку действующих НПЗ.
4: О Ближнем Востоке.
7: Йеменские хуситы могут ввести транзитный сбор для коммерческих судов, проходящих через пролив Баб-эль-Мандеб. Кратчайший морской путь между Европой и Азией. В июле официальные лица хуситов обсудили в Иране введение таких сборов. Целью этого шага стала бы нормализация подобной практики и усиление давления на США, пишет Reuters со ссылкой на источники. При этом китайские корабли освободят от уплаты, поскольку КНР – это крупнейший в мире покупатель саудовской нефти. Издание со ссылкой на западных дипломатов отмечает, что такой шаг вызовет сильное сопротивление со стороны стран Персидского Персидского залива и Европы. Но перегруженные военно-морские силы сейчас не способны обеспечить достаточную защиту торговым судам. 20 июля хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии, а также направили два саудовских танкера, не последовавших запрету на проход по Красному морю. После этого Дональд Трамп заявил, что США возложат ответственность на Тегеран за атаки хуситов.
4: О судебных делах.
7: Кассационный суд оставил сегодня в силе приговор Елене Блиновской. В марте прошлого года Савеловский суд Москвы признал блогера виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, приговорил к 5 годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей с запретом заниматься коммерческой деятельностью на 4 года. В октябре Мосгорсуд снизил срок до 4,5 лет. Адвоката Блиновская заявила, что планирует продолжение обжалования в Верховном суде. Вероника Борисенкова, служба информации.
4: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
15: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире «Комсомольская правда». Программа «На чистую воду». С вами Михаил Рудаков. Надеюсь, меня слушают и слышат во всех городах нашей большой страны. Устраивайтесь поудобнее, потому что сегодня говорим о том, что касается каждого. О здоровье. Что может быть важнее? Когда мы здоровы, у нас хорошее настроение, мы полны сил, энергии. Мы летим, стремимся, успеваем. И мне хочется, чтобы вы были именно такими. Чтобы у вас были и силы, и энергия, и желание творить и жить на полную. Но давайте разбираться, что помогает нам это здоровье поддерживать. Что дает нам активное долголетие? Быть активным в любом возрасте. Я, кстати, ставлю между активностью и здоровьем знак равенства. Итак, поехали. Сразу к фактам. Изучением ионизированной воды занимаются давно, еще с середины 20 века. Настолько несколько научно-исследовательных институтов Советского Союза изучали, как такая вода воздействует на живые организмы. Кстати, проводили эксперименты на хлопке и поливали его ионизированной водой. И урожаи были значительно лучше, да, на тех полях, где использовали именно ионизированную воду. А что сегодня? Сегодня, например, водородную воду официально назначают при лечении сахарного диабета. Да? Да-да, в Японии. Она там включена в протоколы лечения даже при онкологии. Почему? Давайте по фактам. В 2008 году ученые доказали, что около всего 900 мл ионизированной воды в день. Сегодня, ну, это совсем немного. Вот просто представьте, 900 мл воды, это меньше литра, да? За 8 недель улучшает чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Водород, который появляется в воде после ионизации, нейтрализует свободные радикалы, главных виновников воспаления и старения. В 2007 году японский ученый Ругео Ото сделал следующее открытие. Молекулярный водород – единственный антиоксидант, который способен проникать в клетки и митохондрии и нейтрализовывать там самые опасные свободные радикалы. А в 2016 году Минздрав Японии официально одобрил водородную терапию для лечения метаболического синдрома. В Южной Корее, кстати, водородную воду используют для реабилитации после COVID-19, потому что водород снимает воспаление легких. И в России мы тоже идем этим путем. Министр здравоохранения Михаил Мурашко официально заявил о разработке российского аппарата для ингаляции молекулярным водородом. Так что ждем. А пока ждем, налаживаем питьевой режим. Пьем правильную воду. Почему правильную? Смотрите, если вы сейчас нальете себе стакан простой воды из-под крана, из фильтра, из бутылки, неважно, любую питьевую, которая легко доступна вам, и выпьете целый литр, скажем, пока будете слушать программу, то усвоится и пойдет на пользу организма всего 1 столовая ложка. Ну, 1-2. Представляете? А если вы эту же воду предварительно зальете в ионизатор, либо в генератор водородной воды, проионизируете, а все просто, как с чайника. Заливаете, включаете в розетку, нажимаете кнопку, через несколько минут прибор голосом говорит, ионизация окончена, готова вода в кувшине. Несколько минут. Все просто. И вот если вы выпьете 1 литр ионизированной воды, усвоится ровно 1 литр. Весь литр воды пойдет на пользу, проникнет в каждую клеточку, проникнет в митохондрии, и именно поэтому вы почувствуете прилив энергии. Научно доказано, друзья, доказано-передоказано. Я каждый день читаю, изучаю статьи, анализирую, общаюсь с коллегами, с врачами, И вот куда ни ткнись, везде вода. А если нет воды, все ломается. Помните, как писал в стихотворениях водовоз Василий Лебедев-Кумач? «Отдыхаем, воду пьем, заседаем, воду пьем. Пьют и звери, и скоты, и деревья, и цветы, даже мухи без воды и ни туда, и ни сюда». Вот, допустим, вы долго не пьете воду, появляется туман в голове, рассеянность. И вы такие думаете: ой, погода. Друзья, нет, не погода. Не погода внутри, внутри вас. Внутри вас болото. Везде нужно движение, в воде нужно движение. А когда вы не пьете воду, вода стоит и превращается в болото. А когда воды не хватает, мозг, он первый реагирует на обезвоживание. Мозг, кстати, о мозге, да, головные боли часто случаются именно из-за нехватки воды. И вот мой вам совет: если болит голова, в первую очередь попейте воды. Не тянитесь сразу за таблеткой. Попейте воды. И я уверен, в большинстве случаев головная боль пройдет. Если туман в голове, трудно сосредоточиться, попейте воды и почувствуйте, как пелена с глаз спала. Но простой воды попьете, вряд ли это сработает. Еще раз, литр простой воды, 1 столовая ложка усвоения, а ионизированное попьете, сразу прилив энергии, и туман в голове уходит. И это отмечают все без исключения, даже самые заядлые скептики. Ну, хоть раз попробовал ионизированную воду. Ведь все как один говорят об этом эффекте. Потому что это не вопрос доверия, это чистая биохимия. А когда будете пить регулярно, получите еще больше. То именно. Давайте разберем, как такая вода работает, к примеру, при диабете 2-го типа. Диагноз в России, к сожалению, очень распространенный. И он, кстати, молодеет. Так вот, при диабете 2-го типа клетки, они глохнут, они перестают слышать команды инсулина. Да? Сам инсулин не чувствует. А ионизированная вода, она насыщена водородом, отрицательное ВП у нее, она антиоксидант. Она работает здесь как чистильщик. Она снижает оксидативный стресс, а это главная причина инсулинорезистентности. Она уменьшает воспаление в сосудах, и риск осложнения падает. Кстати, она защищает и печень от жирового гепатоза, частого спутникового диабета, потому что повышает защиту клеток печени, гепатоцитов, и улучшает их способность обезвреживать токсины. У нас в России, в Воронежском медицинском институте имени Бурденко, написана большая работа, диссертация, вывод которой: ионизированная вода обладает гепатопротекторными свойствами, помогает гепатоцитам, клеткам печени работать. Пьете ионизированную воду, уменьшается воспаление в сосудах, защищаете печень, снижаете сахар, а еще снижаете плохой холестерин ЛПНП, который падает на 15,5% за 8 недель без лекарств. Это итоги исследования 2008 года. Понимаете, сколько всего? Теперь история из жизни. Пришел на прием к врачу мужчина, назовем его Сергей Петрович, ему 54 года, диабет 2-го типа, стаж уже 8 лет. И вы знаете, что такое сахар 14 ммоль натощак? Это катастрофа. Плюс ко всему жуткая усталость, ноги гудели и отекали к вечеру так, что обувь становилась мала. Давление скакало. Врач, у которого он наблюдался, человек современный, уже знакомый с водородной терапией, не стал полностью изменять ему схему лечения. Таблетки остались те же. Так вот, но он добавил одно условие. Он сказал: Сергей Петрович, каждый день 1,5 литра водородной воды. Ни газировки, ни чая, а именно воды, которую вы приготовите в ионизаторе. Мужчина, кстати, поначалу скептически отнесся, думал, что там вода может изменить. Но согласился. Прошло 4 месяца, он приходит на контрольный прием, и что вы думаете? Сахар натощак 6,5 ммоль. Давление стабилизировалось, там 130 на 80, отеков нет. Но самое главное, он сам говорит: доктор, я забыл, что такое эта тяжесть в ногах и энергии столько, сколько не было лет 10. Лечащий врач снизил дозу сахароснижающего препарата вдвое, и это, друзья, не магия, это биохимия. Водород не заменяет лечение, но усиливает его эффект и защищает от осложнений. А теперь посмотрите на это с экономической точки зрения. Я вижу, как все дорожает. Например, покупаю качественный растворимый кофе, он каждый месяц дороже. И с лекарствами то же самое. Посчитайте, сколько вы тратите на лекарства. А теперь подумайте. Вы один раз купили ионизатор, пьете ионизированную воду, и спустя время врач снижает вам дозировки. Вы меньше тратите на лекарства. Факт. Плюс ко всему, кислотная вода, которая получается в ионизаторе, полностью заменяет всевозможные антисептики. Кислотной водой прижигаем там герпес, ячмень на глазу, обрабатываем порезы, царапины. Готовится она в ионизаторе Aqualife одновременно со щелочной. Умываемся кислотной водой, смягчаем кожу, убираем сухость. Мужчины после бритья, мужики, обязательно кислотной водой пользуйтесь. Я хоть и не бреюсь, у меня борода растет. Точнее, я чуть-чуть бреюсь, но использую кислотную воду там, где брею. Так вот, она прекрасно помогает. Раньше у меня было раздражение, сейчас его нет. И все так отмечают, что кислотная вода, если у вас есть аллергия на вот эти все на, допустим, на бритву, да, на опасную бритву. Кислотная вода в помощь вам. От перхоти кислотная вода, грибок на ногтях, кислотная вода. Это факты, друзья, доказанные наукой и практикой большим количеством людей. И все это вы один раз купили ионизатор, да, и не ходите каждый день, месяц за этими средствами. Бытовая химия всегда под рукой. Кислотная вода ее заменяет, вот эту бытовую химию. Потому что она разрывает бактерии изнутри, обладает антибактериальным, антисептическими, антимикозными свойствами. А еще ионизатор готовит водородную воду, да, это тоже природный антиоксидант. Представляете, сколько чего вы получаете после одной покупки и сколько потом экономите? Да вы сами удивитесь. Я бытовую химию практически вообще не покупаю. Поэтому, друзья, вот это средство номер один.

0: Для понимания, щелочная ионизированная вода и водородная вода – это обе воды, они обладают антиоксидантными свойствами. И там есть молекулярный водород, и там есть отрицательный окислительно-восстановительный потенциал за счет того, что в них есть электроны, это отрицательно заряженные частицы, да. И эти воды готовят ионизатор воды из обычной питьевой воды. Ну, просто в щелочной воде изменяется еще и щелочность. Кстати, щелочность воды вы можете сделать разную в ионизаторе воды Aqualife. Там от 8,0, да, до 11,2. Питьевые режимы там от 8,0 до 9,4. Это просто. Просто заливаете обычную воду, одновременно получается щелочная ионизированная и кислотная вода. Отдельно можете приготовить водородную воду. Друзья, успейте, потому что новая партия будет уже по другим ценам. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Новости. Реклама.
2: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравится басов

0: получайте скидки.
1: Великие луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу. С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
2: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505.
5: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
6: Продолжаю наш эфир. Это программа «На чистую воду». В прямом эфире с вами по-прежнему Михаил Рудаков. Я предлагаю всем радиослушателям, которые слышат нас сейчас, звоните в прямой эфир по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702. Задавайте вопросы, если у вас есть касающиеся ионизированной воды, обычной воды, чем она отличается. Может, еще какие-то есть вопросы на эту тему. Но если вы уже пользуетесь ионизированной водой, кислотной, щелочной, серебряной, водородной, да, если у вас, а я уверен, они у вас уже есть результаты, неважно, какие это результаты, позвоните, поделитесь. Номер телефона для того, чтобы присоединиться к разговору о правильной воде, 8 800 200 ровно 9702. Но это действительно здорово слушать, хочу сказать, ваши живые энергичные голоса. Но я уже заметил, что тот, кто начинает пить ионизированную воду, всегда бодр, всегда полон сил и в отличном настроении. Почему? Да все просто. Такая вода усваивается каждой клеткой вашего организма. Она добирается туда, куда обычная вода просто не в силах проникнуть. И буквально исправляет ваше самочувствие изнутри. Поэтому я всегда говорю, попробовать это надо обязательно, хотя бы раз в жизни. Я уверен, что когда вы попробуете, пусть даже будучи скептически настроенным, вы почувствуете, как прекрасна такая вода. Вы почувствуете это с первых глотков и каждой своей клеточкой. Потому что такая вода похожа на воду в теле человека, похожа на воду в каждой его клетке. И именно здесь хочу сделать акцент, что мы производитель, российский производитель, компания Aqualife. Мы даем вам тестовый период. Как это выглядит на деле? Вы получаете ионизатор, и с этого момента, именно с момента получения, у вас есть ровно 90 дней. Вы пользуетесь прибором, готовите воду, пьете ее, наблюдаете за собой и параллельно

0: поглядывайте на календарь. В любой момент в течение вот этих 90 дней вы можете вернуть ионизатор обратно, и мы вернем вам все деньги до копейки. Без вопросов, без проволочек. Это ваша безопасность. Предоставляя тестовый период вам, мы не только заботимся, кстати, о вашей безопасности, но и показываем нашу уверенность в том, что ионизированная вода – это действительно эффективный инструмент для поддержания здоровья, для улучшения самочувствия, для получения дополнительных сил и энергии, для поддержания человека в ресурсном состоянии. Попробуйте. Мы не просим доверять, мы говорим «проверьте». Как говорится, доверяй, но проверяй. И сегодня, кстати, для слушателей «Комсомольская правда» действует просто беспрецедентное предложение. 29 900. Такие цены бывают довольно редко. И, честно скажу, уже, наверное, не повторятся. Это, по сути, распродажа партии по старым ценам. Но склад на склад поступили уже новые комплектующие, их себестоимость уже выше. Все дорожает, как ни крути. Но сегодня я вынужден это сказать, последний день, цена 29 900 рублей, и вы оплачиваете это при получении. То есть никаких предоплат. Что входит в ионизатор? Ионизатор сам, ионизатор, да, докупать ничего не нужно. Там расходный материал есть, это эко-мембрана. Кстати, она изготовлена из прессованного хлопка. Их в комплекте 16 штук, этого хватит на долгие годы активной и здоровой жизни. В комплекте идут также 4 мембраны, идут именно 16 мембран, я сказал, да, плюс жидкий pH-тестер для проверки качества воды, а также можно проверить закисленность своего организма по слюне, натощак. Плюс еще и расширенная инструкция, она иллюстрированная, с ответами на часто встречающиеся вопросы. В общем, в комплекте есть все, чтобы сразу начать. Получили, быстро пробежались глазами по инструкции, залили обычную воду, ту самую, которую привыкли пить до этого. Разница только в том, что теперь вы эту воду сначала готовите. Да? Залили в ионизатор, пара минут и готово. И повторю, 90 дней тестового периода, но я абсолютно уверен, как только вы сделаете первый глоток, вы сразу поймете, это другой уровень, совсем другое самочувствие. Вам понравится пить воду, потому что она начинает работать, усваиваться, и организму она правда нужна. Знаете, есть люди, которые говорят, я не люблю пить воду, она мне невкусная, она в меня не лезет. Так вот, те, кто переходит на ионизированную, начинают пить с легкостью. Это уже многократно подтверждено. Но даже если вдруг вам не зайдет, опять же, 90 дней на возврат. Еще раз, только сегодня, до 19.00, 29 900 рублей за ионизатор премиум. Звоните 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Прибор, кстати, никуда не встраивается. Нет необходимости в каких-то дополнительных знаниях, да, для его использования. Просто как чайник. Но это не чайник, это, я скажу так, это живой источник живой воды, друзья. Все легко и просто. 8 800 505 0855. А теперь давайте дальше. Что еще вы почувствуете, когда начнете пить ионизированную воду? Современная наука сегодня говорит, наше здоровье и молодость определяются не столько состоянием крупных сосудов, да, сколько капиллярной сетью. Это, представьте, 100 тысяч километров микроскопических трубочек, которые несут жизнь каждой клетке. И вот когда капилляры спят, или разрушаются клетки, голодают и задыхаются. Даже если вы пьете литры обычной воды. Ионизированная водородная вода на сегодня, пожалуй, единственная технология, которая позволяет разбудить и восстановить эти жизненно важные русла. Под микроскопом изменения видны уже после первого применения. Я это видел своими глазами не раз. Просто невероятно. На одной международной медицинской конференции, которая проходила осенью прошлого года, наши партнеры делали капилляроскопию всем желающим бесплатно. Да? И что они заметили? Людям, которым там 60-70 лет, говорят, у вас отличные капилляры. Те отвечают, я пью воду из ионизатора Аквалайф. И таких было так много, что коллеги пришли к нам и сказали, у кого мы видим хорошие капилляры, все пьют воду из ваших ионизаторов. Давайте я познакомлю вас с отзывом. Да? Ольга, ей 68 лет, диабет 20 лет, синдром диабетической стопы, нейропатия. И вот как она говорит, ноги горели огнем, я не чувствовала пальцев. Врачи уже говорили об ампутации. Ей сделали капилляроскопию, и хирург, который говорил про риск ампутации, сам увидел под микроскопом. Капилляры как обрубки, да, кровь в них не движется. Назначили ионизированную водородную воду. Через несколько недель сделали повторно капилляроскопию, и вот Ольга говорит, я плакала. Там, где не было жизни, где кровь стояла, она побежала. Появились новые тоненькие ниточки капилляры. А через пару месяцев она впервые за 10 лет смогла надеть нормальную обувь. И этому есть научное обоснование. В журнале «Диабет» Да, в 2022 году вышло исследование. Молекулярный водород стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская ангиогенез, рост новых капилляров. Плюс водород снижает оксидативный стресс, о котором мы с моей коллегой Асей Рак говорим каждую передачу. А сегодня я, кстати, еще ни разу об этом не сказал. Поэтому напомню, оксидативный стресс – первопричина 90% всех заболеваний. Неважно, как называется ваша болезнь. Важно, что корень ее один. И когда вы начинаете пить ионизированную водородную воду, вы работаете именно с корнем проблем со здоровьем. Попробуйте. Если вы боитесь, что не справитесь, что пить воды много, сложно, давайте я покажу вам простую схему. Утром проснулись, налили воду в ионизатор, да? Я советую теплую, там можно ее заливать до 45 градусов. Выпили стаканчик натощак, не торопясь. Это промоет желудочно-кишечный тракт после ночи, да, и мягко запустит работу кишечника, улучшит перистальтику и отток желчи, да? Затем за 30 минут до обеда выпейте еще стакан. Это подготовит желудок к приему пищи. И через час-полтора после еды еще один стакан, да, чтобы помочь завершить пищеварение и усвоить питательные вещества. Ну, легко же. Легко. Отлично, друзья. Теперь вечерний ритуал. За пару часов до сна выпейте еще один стакан натощак. И все. Вот весь алгоритм. Начните с этого малого. Друзья, вы в этот момент пьете не просто воду. Вы пьете воду антиоксидант. Я, с вашего позволения, сделаю глоточек. Так вот, когда вы пьете такую воду, вы даете своему организму стабильную энергию. Улучшаете состояние всех ваших органов. Запускаете процесс омоложения на клеточном уровне. Плюс ясность в голове, улучшение концентрации. Если вас мучают частые головные боли, они начнут отступать. Если у вас повышенное давление, оно будет постепенно стабилизироваться. Проблемы с желудочно-кишечным трактом, запоры, которые длятся по несколько дней, все это приходит в норму. И изжога бесследно исчезает. Я иногда слышу такие возражения. Михаил, я же пью много лекарств, их нужно забивать особой водой, да? Друзья, нет. Нет, нет и еще раз нет. Все ваши лекарства можно и нужно запивать ионизированной водой. Ионизированная водородная вода, ионизированная щелочная вода идеально сочетается с любыми препаратами. Более того, она будет усиливать их лечебный эффект и снижать побочные действия. Вот такой вот потрясающий бонус. Давайте еще немного примеров из жизни. Следующий отзыв. Да, Артем Сергеевич, 54 года. Резистентная гипертония. Это когда давление не снижается даже на трех препаратах. Очень опасное состояние. Высокий риск инфаркта, инсульта. Он пишет: мое обычное состояние давления 180 на 110 было. Да, головные боли, мушки в глазах. На капилляроскопии картина сладжа. Эритроциты склеились, еле ползают. Кардиолог добавил водородную воду. Через месяц давление начало стабилизироваться. 140 на 85, 130 на 85, где-то так. Да? А под микроскопом стало видно, эритроциты разошлись, расклеились. Кровь приобрела нормальную реологию. Врач сказал, что риск сердечно-сосудистых катастроф теперь значительно ниже. И это тоже подтверждено наукой. Метаанализ в журнале Hypertension, да, в 2023 году молекулярный водород улучшает реологию крови, снижает агрегацию тромбоцитов и эритроцитов, что ведет к снижению периферического сопротивления артериального давления. Понимаете, друзья, снизить сахар, убрать отеки, стабилизировать давление, все это становится реальным. И вы покупаете не 25 разных коробочек с сомнительными добавками, да, один прибор, который может пользоваться вся семья, один прибор, который из обычной питьевой воды, которую вы пользуете сейчас, который является окислительным и, к сожалению, только поддерживает оксидативный стресс. В ионизаторе эта вода за несколько минут изменяется и становится восстановителем, то есть антиоксидантом, водой, которая борется с первопричиной большинства заболеваний. Это база, это фундамент нашего здоровья. Попробуйте. Таких цен больше не будет, друзья. Эта партия заканчивается, и все. Звоните прямо сейчас. Не откладывайте. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный. Оплата при получении. И главное, тестовый период 90 дней. В любой момент можете вернуть. Это ваша безопасность. Получите деньги все обратно, да, которые заплатили. Но поверьте, вы проверите, и вы поймете, что это так. Это ваша безопасность. Звоните 8 800 505 0855. Мы даем вам на сомнение целых 90 дней, чтобы вы проверили. Не понравится, просто вернете. Сегодня 29 900. Последний день акции. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама. Комсомольская
2: правда. Читайте в еженедельном выпуске. Максим выпустит скандальные мемуары вопреки мужу-миллиардеру. Астропрогноз на август. Замуж за преступника. Почему девушки заключают браки с убийцами и садистами? Газета в продаже с 29 июля.
3: Для лиц старше 13 лет.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Дмитрий Еловский о сложности к делегатов Госдумы.
5: Те депутаты, которые сейчас планируют остаться в Государственной Думе на следующий созыв, они сейчас сидят в регионах своих и занимаются своими избирательными кампаниями. У них и отпуска нет. У них сейчас в разгаре выборы. Они носятся по региону, по встречам с избирателями и с трудовыми коллективами и пытаются победить на выборах. Я вам открою страшный секрет. У половины депутатов, кроме зарплаты, денег больше никаких нет. Поэтому миф о том, что у нас супербогатые депутаты, это миф. Я лично знаю десяток депутатов, которые живут реально просто на ту зарплату, которую платят. Она не маленькая, конечно, по меркам среднероссийским. Но то, чтобы у них там какие-нибудь миллионы на счетах лежат, не лежат.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда» только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В Великих Луках, 14:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 8 августа в Пскове пройдут соревнования по плаванию на открытой воде Swim Cup Псков. В этом году турнир состоится уже в пятый раз и соберет около 200 спортсменов из разных регионов России. Участникам предстоит преодолеть несколько дистанций. Старт заплывов будет дан у стен Псковского Кремля рядом с Троицким собором, а финишируют спортсмены на городском пляже у Мирошского монастыря. Программа включает три дистанции – лайт, классик и ультра. Для участников организуют мобильную камеру хранения, которая доставит вещи со старта к месту финиша. Подать заявку можно на официальном сайте Swim Cup. В Великих Луках ведется подготовка очередного тома историко-документальной книги «Солдаты Победы». В него войдут очерки о фронтовиках, родившихся в городе и районе, а также о тех, кто после войны остался жить и трудиться на Великолукской земле. С 2016 года, когда вышел третий том, уже подготовлено около 700 очерков и собрано 300 фотографий. Однако по многим ветеранам до сих пор не хватает сведений об образовании, месте работы, точном захоронении. На восполнение этих пробелов сегодня сконцентрирована работа группы. Поиск информации ведется в военкоматах, архивах, школьных музеях, на сайтах «Память народа» и «Бессмертный полк», помогают и городские музеи. Студенты Великолукской государственной академии физической культуры и спорта стали участниками гуманитарной миссии Народного фронта в Ростове-на-Дону. В составе команды из 30 волонтеров из 9 регионов страны они провели 2 недели, оказывая помощь в госпитале и на гуманитарных складах. Великолукские добровольцы Татьяна Котова, Варвара Федорова, Артем Тихоненков и Николай Соболев вместе с другими участниками миссии выполняли санитарную обработку помещений, помогали раненым с транспортировкой, обеспечивали их водой и уходом. Параллельно шла работа на гуманитарных складах.
1: О валютах.
6: Доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89,63, юань 11,59.
1: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 22 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702.
3: на чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
0: Продолжаем говорить о том, как вода меняет наше с вами самочувствие на всех этажах, на всех уровнях, скажем так. С вами в прямом эфире работает официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. И тут важно отметить, что вода должна быть правильной. Об этом мы говорим каждую программу. И в прошлых частях я объяснил, что такое правильная вода. Вода с антиоксидантными свойствами. К таким водам относятся ионизированная водородная вода, ионизированная щелочная вода. Они похожи по своему свойству. Просто в ионизированной щелочной воде там тоже есть молекулярный водород, но только там еще и можно изменить щелочность. И благодаря тому, что когда у вас есть ионизатор воды, друзья. И вот давайте разберем исследование на тему «Водород против артрита». Мы уже с вами говорили, что водородная вода работает на клеточном уровне, гасит воспаление и реально помогает суставам. И сейчас конкретно об исследовании, которое провел японский ученый Тору Исибаши. Оно было опубликовано еще в 2012 году, и его ценность в том, что оценивали не просто субъективные ощущения, как я себя чувствую, да, а конкретные лабораторные маркеры. Взяли 20 пациентов с ревматоидным артритом. Это хроническое воспаление, при котором иммунная система атакует собственные суставы, разрушая хрящи и кости. Да? Люди пили, внимание, всего по 530 мл водородной воды в день. Это ведь немного, правда? 4 недели пили, потом перерыв, потом еще 4 недели. И вот какие результаты получили. Первое. Снизился показатель окислительного стресса на клеточном уровне. Если простыми словами, уменьшилась та самая ржавчина внутри организма. Слово «ржавчина» я беру в кавычки, использую ее для более образного понимания оксидативного стресса. И уже после первого месяца уровень гидроксидезоксигуаназина, да, вот такой сложный показатель в моче, снизился на 14,3%. Вывод. Водород действительно проникает в клетки и нейтрализует свободные радикалы, которые разрушают ткани. Второе. Упала активность болезни по индексу DAS-28. Это индекс, который ревматологи используют во всем мире. Он учитывает количество болезненных и опухших суставов. Анализ крови и общее самочувствие также учитывает. Да? Показатель снизился с 3,83, это очень высокая активность, до 3,2, что уже соответствует средней и низкой активности. А во второй месяц показатель снизился еще больше, приблизившись к ремиссии. Что это значит на практике? Люди реально стали чувствовать себя лучше. Меньше боли, меньше отеков, больше движения. И движение стало приносить удовольствие, а не боль. Друзья, третье, и это особенно интересно. Ученые отдельно посмотрели на 5 пациентов с ранним артритом, то есть те, которые болеют меньше года, без специфических антител. У таких пациентов прогноз обычно лучше, терапия срабатывает эффективнее. Так вот, у всех 5 наступила ремиссия, а у 4 из 5 к концу исследования симптомы исчезли полностью. Полностью. Это, конечно, не значит, что водород вылечил их навсегда, но он дал мощнейший толчок, чтобы организм сам начал справляться с воспалением. Друзья, как это объясняется? Молекулярный водород – единственный антиоксидант, который проникает прямо в митохондрии и выборочно гасит самые опасные свободные радикалы, гидроксильные, те самые, которые запускают разрушение при артрите. А что это значит для нас с вами? Прямое доказательство того, что водородная вода – не вода из рекламы и не пустышка. Это инструмент с доказанной эффективностью. Поэтому я никогда не устану говорить, пить водородную воду – это самый легкий, самый простой и самый экологичный, эффективный способ помочь своему организму справляться с оксидативным стрессом. А он, напомню, вызывает и жировой гепатоз, и артрит, и диабет, и гипертонию, и многое-многое другое. Все это оксидативный стресс. 90% всех заболеваний вызвано именно оксидативным стрессом. 9 из 10 заболеваний. И вот чтобы с ними справиться, побороться с ними, да, нужен мощный антиоксидант, природный, чтобы воздействовать на первопричину заболевания. А наука сегодня не знает антиоксиданта мощнее, чем молекулярный водород. Вот и все. Вот ответы на все вопросы, друзья. Это не лекарство, это не панацея, это база, это фундамент. Мы из воды, состоим из воды. И вода – это основа нашего здоровья. Правильная вода. Вода похожа на воду в нашем организме. Мы ее теряем, мы должны восполнять ее такой водой. К сожалению, такой воды нет в кране, нет в магазинах. Ее нужно готовить. Но можно легко приготовить из простой вот этой питьевой воды, которая вам доступна. Не верите, проверьте сами, попробуйте. Наша компания, я являюсь представителем завода-производителя. Мы предоставляем вам тестовый период, целых 3 месяца, 90 дней. Как это работает? Звоните 8 800 505 0855, заказывайте ионизатор, получайте его, потом оплачивайте при получении, да, и ставите в календаре галочку «День получения». С этого дня начинается отчет. В течение 90 дней вы пользуетесь прибором, готовите воду, пьете, наблюдаете за собой, а дальше решение за вами. Либо оставляете, как делает большинство, да, либо решаете, что не подошло, не зашло, не понравилось, возвращаете нам на 88-й, там, 75-й день. Неважно, да, в течение 90 дней можете вернуть. И мы возвращаем все деньги до копейки, без вопросов. И сегодня, друзья, у меня аж мурашки по коже. Просто невероятное предложение для радиослушателей «Комсомольская правда». Супер распродажа партии товара по ценам прошлого года. Все, что осталось по старым ценам на комплектующие. Ионизатор премиум по суперцене 29 900 рублей. Поэтому я вынужден сказать, что это сегодня последний день. Звоните прямо сейчас, пока они есть в наличии, да, я знаю, что их осталось крайне мало. 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Наш ионизатор готовит из обычной питьевой воды ионизированную водородную воду, ионизированную щелочную воду и кислотную воду. И вы готовите каждую из них по мере необходимости. Кислотная вода имеет прекрасные антисептические, антимикозные, антибактериальные свойства. Прополоскать горло, промыть нос, приготовить высокую концентрацию, обеззаразить руки, да. Никакой химии, только правильная вода с правильными свойствами. Экологичный способ. Разные режимы есть приготовления воды. Жидкокристаллический цветной дисплей, на котором вы видите, какая вода щелочная готовится, какая кислотная вода, да. Ионизированная щелочная, ионизированная кислотная вода получается одновременно. Ионизированную щелочную пьем, а кислотную используем наружно. Умываемся, приводим кожу лица в порядок. Женская гигиена, допустим, никакого мыла, да, просто кислотная вода. Перхоть, мойте голову, втирайте кислотную воду. Волосы начинают блестеть. Мужчины после бритья, не потому что жирные, кстати, а потому что они вот чувствуются, они легкие, красивые, сильные, да. Мужчины после бритья, лучше любого бальзама работает кислотная вода. Один ионизатор, один прибор, одна покупка. И вы заменяете огромное количество разных средств. Ионизированная кислотная вода, по-научному она называется анолит. Это антисептик, который не щиплет, не жжет, не сушит кожу, не вызывает привыкания у бактерий, при этом убивает все, что должно быть убито. Для бытовых нужд тоже незаменимое средство. Влажная уборка с ней – это то, что нужно. Мытье окон, да, стекол, зеркал, и все блестит. И знаете, что интересно? Зайдите на маркетплейсы. Я уверен, многие из вас туда заходят, каждый день кто-то, да? Бутылочка кислотной воды «Анолит». Введите там в поиске «Анолит». Вводите и увидите, да? Цена за пол-литра, барабанная дробь, 300 рублей. А то и больше, да? Это за воду, которую неизвестно, как хранили, неизвестно, сколько она уже там простояла, да? Ведь «Анолит» тоже теряет свою эффективность со временем, а у вас она всегда максимально свежая, а значит, максимально эффективна. И вы можете готовить ее сколько угодно, каждый день. В ионизаторе воды, на одной воде, только кислотной, вы можете купить за месяц ионизатор, друзья. Это реально. Это доступно каждому. Мы завод, российский производитель. Но так или иначе, положительных отзывов, они, даже вот на маркетплейсах, я посмотрел там, 5000 отзывов, друзья, и 5-0 оценка. Тысячи. Да и у пользователей ионизаторов воды Aqualife тоже большое количество отзывов. Мы всегда рассказываем о них. Попробуйте и вы сами, увидите. Ионизатор воды Aqualife – это эффективно с точки зрения экономии семейного бюджета и с точки зрения здоровья. Потому что, еще раз подчеркну, 90% заболеваний вызваны оксидативным стрессом. Это первопричина и гипертонии, и жировой болезни печени, и диабета второго типа, и многих других заболеваний. Работая с оксидативным стрессом, вы приводите в порядок весь организм. Попробуйте. Прямо сейчас 90 дней тестового периода. Целых 3 месяца вы можете проверять, как ионизатор и ионизированная вода действуют именно на вас. Но я точно знаю, первым делом придет прилив энергии. Вы получите массу сил, стабилизируется давление, потому что улучшается реология крови. Уйдут отеки, начнут меняться пищевые привычки, перестанет постоянно хотеться сладкого, мучного, да, придет более чистое питание. А значит, уйдут не только отеки, но и лишний вес. Сплошные плюсы, но надо попробовать. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Только сегодня, последний день акции, 29 900 рублей. Не завтра в Aqualife готовят щелочную, кислотную, водородную воду. 29 900. Таких цен больше не будет. Звоните 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении, тестовый период 90 дней с момента, как ионизатор появился у вас дома. 8 800 505 0855. Не упустите. Если, кстати, не дозвонитесь, мы перезвоним вам с городского номера телефона, который заканчивается, ну, полный его номер, это 495, код Москвы, 248-0808, это вот полный номер телефона, с которого мы будем перезванивать вам. Звонков много, поэтому мы вам перезвоним, может быть, кому-то через 10 минут, кому-то через 15 минут, кому-то через полчаса. Но обязательно перезвони, потому что мы видим ваш неотвеченный и перезвоним. Мы не совершаем просто звонков, вот, так скажем, спамных, мы не спамим, мы просто звоним по неотвеченным. Так что поднимайте трубку, но сейчас главное успейте на эту беспрецедентную акцию, друзья. 8 800 505 0855, звоните, бесплатные звонки на этот номер телефона со всей России. Я хотел успеть, но уже не успею, да, рассказать о том, как улучшается реология крови, когда вы пьете ионизированную воду. Ну, скажу в двух словах. Да, действительно, она улучшается. А это значит, что ваша кровь становится жидкой и легко доносит во все клеточки организма кислород. Друзья, сделайте этот первый шаг навстречу своему здоровью. Не нужно сомневаться. Звоните. 8 800 505 0855. Я сам пью такую воду и счастлив. И уверен, что вы тоже будете счастливы. Начинайте. 8 800 505 0855.
7: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизатора воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
3: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
8: Новости.
9: Реклама.
8: Великие луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу! С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
10: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
11: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
12: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана, тут еще памятник.
13: Экономь время! Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно, без разговоров.
14: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
16: А знаете ли вы что? В то, что первобытные люди жили рядом с динозаврами, верит каждый пятый россиянин.
17: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
18: «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Эльбрус превращается в конвейер смертельной опасности. 11 погибших с начала года, причем 7 только за последнюю неделю. В горах навечно остались альпинисты из Боснии, туристы из Краснодарского края и даже 11-летний мальчик из Ставропольского края. Причина большинства трагедий такова. Гиды сваливают все на то, что они вынуждены, мол, тащить туристов на вершину в любую погоду, потому что, когда человек отвалил за туры под 100 тысяч рублей, он будет потом угрожать судами и разбирательствами. И потому, мол, гиды боятся разворачиваться из-за риска получить иск и остаться без денег. АТОР предлагает закрепить в законе жесткое правило. Гид продает попытку восхождения, а не гарантированный пик, и может развернуть группу без суда и следствия. Василий Воронин погрузился в эту горькую арифметику и узнал, спасет ли новый закон жизни тем, кто штурмует вершины.
9: правила подъема на горы могут ужесточить после гибели 7 туристов на Эльбрусе. 26 июля завершилась масштабная операция по поиску и спуску тел погибших альпинистов. В их числе иностранцы и один россиянин. Группе из Боснии и Герцеговины не помог даже большой опыт восхождений. Погода оказалась слишком коварной, заявил радио КП мастер спорта по альпинизму «Снежный барс», председатель комиссии классического альпинизма Федерации альпинизма России Александр Яковенко.
19: Иностранные альпинисты реально не оценили погодные условия, которые возникли и могли возникнуть на Эльбрусе. И во вторую очередь, это, конечно же, они неправильно оценили свое физическое состояние и возможность работы на маршруте вот именно в это время. Проблема может возникнуть с любым мастером спорта и с человеком. Вот в этих условиях с любым человеком может возникнуть определенная проблема. Но учитывая то, что там произошло, вот там целый ряд групп, наших групп, они просто повернули обратно, потому что понимали, они не менее были подготовленные спортсмены, и они прекрасно понимали, что это не тот день, не та ситуация, и они повернули обратно. Эти ребята решили, что нужно двигаться вперед. Если вы так решили, значит, нужно соответствующее, я считаю, соответственно себя вести. И теперь говорить о том, что там плохой прогноз погоды, или там что-то недосчитали, это уже другая уже вопрос, это уже вытекающие обстоятельства из этой ситуации.
9: После череды трагедий на высочайшей вершине России и Европы заговорили о возможном ужесточении правил подъема в горы. В Ассоциации туроператоров России предлагают дать гиду право отменить восхождение, если он считает маршрут опасным. При этом клиент не сможет потребовать вернуть деньги за сорванный подъем, заявил радио КП вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
20: Все разумные гиды, да, которые берегут своих клиентов, могут развернуть, да, и часто это делают. 25 числа, когда произошла авария с боснийскими туристами, многие наши гиды, да, развернули группы и ушли вниз из-за плохой погоды. Но здесь есть одна юридическая коллизия, которую надо разрешить в пользу гида. Формально гид не совершил как бы восхождение на вершину, да, а должен был. Даже если туристы видят, что погода плохая, их всегда как бы мучает мысль, что я же заплатил деньги, а гид меня не довел до вершины. Вот эту нагрузку, там, психологическую, юридическую, да, с гида надо снимать. Сейчас взаимоотношения клиента, да, туриста и гида, базируются на законе о защите прав потребителей. То есть закон считает, что восхождение на вершину – это услуга, которую гид обязан по договору, да, за деньги предоставить туристу. Но восхождение все-таки это, на мой взгляд, не совсем услуга, да, это что-то выходящее за рамки взаимоотношений закона о защите прав потребителей. Поэтому здесь, на мой взгляд, надо вот эти маршруты, которые сложные, опасные, категорийные, да, альпинистские, их надо выносить из действия вот этого закона. Гид должен сказать, да, услуга не оказана и не будет оказана, и никакого возврата денег не будет.
9: Безопасность хотят сделать общей ответственностью. Среди предложений – реестр сертифицированных гидов, обязательная регистрация туристов перед походом и выбор оборудованных маршрутов. Заранее предупредить спасателей о выходе в горы – значит дать им шанс быстрее прийти на помощь, если что-то пойдет не так. С начала года на Эльбрусе во время восхождений погибли 11 человек. Спасено с различными травмами – 55. Число несчастных случаев начало расти с конца апреля, но первый смертельный случай произошел 6 июля. Альпинист сорвался с высоты 5500 метров. До вершины ему оставалось всего 150 метров. 11 июля на высоте 4900 метров скончался 48-летний альпинист из Малайзии. Он был в группе из 4 человек, которые запросили помощь на спуске. 19 июля с высоты 4000 метров сорвались отец и его 11-летний сын. Мальчик погиб, папу спасли. Через 5 дней группа из 6 туристов из Боснии застряла на высоте 5100 метров. В живых остались только двое. 25 июля еще двое альпинистов подали сигнал бедствия на отметке 5300 метров. Спасатели нашли тело замерзшего туриста из Тверской области. Второго успели вытащить. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
21: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
22: Радио уже давно не шипящий приемник.
21: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир.
2: Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».

0: Личные финансы.
1: Всем привет! С вами Юрий Кораблев. Это программа «Личные финансы». Сегодня поговорим о совместном бюджете, какие бывают виды финансового поведения в паре и как найти компромисс. Сразу оговорюсь, какого-то идеального решения нет. Каждая семья самостоятельно определяет, что им комфортнее. Это зависит от уровня доходов, от разницы в заработках между мужчиной и женщиной, от привычек и мировоззрения. Общими мазками можно выделить три модели совместного бюджета – раздельный, общий и смешанный. Раздельный больше подходит для тех пар, которые только начали совместную жизнь. Они присматриваются друг к другу, пока еще не расписаны, нет значительных общих трат. В этом случае вполне нормально, когда каждый платит за себя, а совместные покупки оплачиваются в равных долях. Смешанный вид семейного бюджета – следующий этап отношений. Когда дело идет к свадьбе или это первые годы брака, в этом случае часть денег идет на общие нужды, а какую-то часть каждый из партнеров оставляет для личных расходов. К семейным тратам можно отнести оплату аренды квартиры или ипотеку, коммунальные платежи, закупки продуктов, отпуск и другие регулярные или крупные совместные расходы. Какую долю откладывать в общий котел, а какую оставлять на личные траты, в каждой семье определяют самостоятельно. Как минимум, она должна покрывать обязательные расходы, а все остальное зависит от финансовых целей семьи, потому что часть доходов в любом случае нужно отправлять на общие сбережения. Они пригодятся в случае форс-мажора или если семья захочет совершить какую-то крупную покупку. Наконец, третий вид совместного бюджета – общий. Он подходит супругам, которые давно живут вместе и полностью доверяют друг другу. В этом случае в паре определяется тот человек, который больше склонен заниматься семейными финансами. Этот супруг ведет бюджет, планирует расходы, следит за сбережениями и совершает крупные покупки, согласовывая это с партнером. А какие-то мелкие траты, например, обеды на работе, каждый совершает самостоятельно. На это выделяется что-то вроде карманных денег. Чаще всего искать компромисс и обговаривать нюансы нужно в том случае, когда один супруг зарабатывает значительно больше другого. Или, например, если один из супругов уходит в отпуск по уходу за детьми, тогда семья должна определить, какой объем общих доходов может пойти на личные нужды того, кто временно не работает или получает значительно меньше. Потому что даже если бюджет общий, хотя бы небольшая свобода в распоряжении только своими деньгами нужна каждому. При этом, как считают в ПСБ, каким бы ни был стиль ведения семейного бюджета, в нем должно быть несколько обязательных составляющих. Во-первых, регулярные накопления. Цели могут быть разными – квартира, машина, отпуск или что-то другое. Но эти цели всегда нужно держать в голове. И часть дохода сразу после получения зарплаты отправлять на приближение к ним. Во-вторых, обязательные траты. Определенную сумму денег приходится тратить каждый месяц вне зависимости от того, сколько зарабатывают супруги. Эти расходы желательно тоже совершать без задержек, в том числе, чтобы понимать, сколько останется на личные расходы. Это третий пункт. Если не оставлять деньги для себя любимого, жизнь будет не такой интересной, поэтому часть заработанных денег стоит потратить на собственные увлечения. Спорт, хобби, театр, встречи с друзьями – то, что дает энергию и придает жизненных сил. И, наконец, небольшую часть денег стоит оставить на непредвиденные расходы. И если сбережения лучше держать на срочных вкладах, то эти деньги логичнее держать на накопительном счете, с которого проще снять нужную сумму без потери набежавших процентов. Так или иначе, каким бы ни был ваш совместный бюджет, на то он и совместный, чтобы оба супруга определяли, на что лучше тратить деньги, где можно сэкономить и на что есть смысл копить. На сегодня у меня все. С вами был Юрий Кораблев. Живите дружно и богато. Продолжим повышать финансовую грамотность в следующем выпуске программы «Личные финансы». До свидания.
0: Личные финансы.
2: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
3: сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИДа Родион Мирошник об ошибочной стратегии давления Запада на Россию.
5: Здесь речь идет о том, что они зачастую закрывают глаза и допускают использование методов, которые, по их мнению, должны, ну, раскачать, наверное, внутреннюю повестку, которые нас с вами должны напугать. Это трактовки, которые идут на международных площадках, ну, на саммите НАТО, сколько было сказано, да, там, на европейских каких-то сходках, где говорилось, что вот мы сейчас вот этими ударами там, по гражданской инфраструктуре, по гражданским объектам, вот сейчас мы заставим Россию сесть за стол переговоров. Да, это очень глупая методика, это очень глупый подход. Это значит говорить только о том, что вы вообще не понимаете, кто такие русские, значит, и что будет, когда если на русских оказывать вот такого рода давление. Кровь за кровь. Здесь речь идет только о поднятии градуса ненависти и стремлении к ответным действиям жестким, которые должны все-таки принудить, значит, вот противоположную сторону прийти в какое-то сознание.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о Лете. На «Радио Комсомольская правда». В жаркий день в Париже Эйфелева башня становится выше. Башня построена из железа и при нагревании расширяется, в результате чего символ Франции вырастает на целых 17 сантиметров. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
3: О топливе.
6: Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации с топливом в стране. Он поручил продолжать работу над обеспечением рынка России нефтепродуктами и контролировать ситуацию с ценами. Об этом сообщает правительство.
3: О Ближнем Востоке.
6: Иран отверг предложение Омана о совместном региональном управлении Ормузским проливом. Об этом пишет Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника. По его словам, предложенный Оманом план не имел шансов на успех. Об отказе Тегерана стало известно после того, как источники агентства сообщили, что страны Персидского залива поддержали оманскую инициативу. Она предполагала введение добровольных сборов за проход через водный путь, чтобы положить конец перебоям в торговле, вызванным военным конфликтом. Если Павла Дурова объявят в розыск, пользоваться Телеграмом все равно будет можно. Преследование владельца платформы не переносится на пользователей. Об этом агентству RT заявил Дмитрий Хрулев, вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила диалога». Он уточнил, что ответственность возникает только за персональные действия. Это в том числе призывы к терроризму, распространение запрещенных материалов или мошенничество. То же самое говорят и юристы, опрошенные РБК. Обвинения в содействии терроризму, предъявленные основателю Телеграма российскими властями, не значит, что использование мессенджера станет уголовно наказуемым. Ну а в Госдуме сегодня рекомендовали воздержаться от покупки звезд или других транзакций в Телеграме до более четких разъяснений со стороны властей. Тем временем другие мессенджеры Какао, Ток и Бип сегодня перестали работать в России без VPN. Пользователи массово жалуются на сбои. При этом Роскомнадзор официально о блокировке не сообщал. Корейский Какао, Ток и турецкий Бип набрали популярность в России после блокировки Телеграма.
3: О бизнесе.
6: BMW сократит около 8 тысяч рабочих к концу 2027 года. Первые увольнения начнутся уже в этом году, пишут немецкие СМИ. Всего в компании работает около 154 тысяч человек. Больше половины из них в Германии. Поэтому ситуацию в первую очередь ударит по ФРГ. Сокращение планируется провести за счет естественной текучести кадров и программы добровольного увольнения с выплатой компенсации. Ранее немецкая пресса сообщала, что производитель авто Porsche оказался в глубоком кризисе. Планируется сократить еще 5 тысяч рабочих мест в ближайшее время.
7: Здоровая злость и помощь свыше. Лавров заявил о прибалтийской ядерной угрозе, обнулении западных ультиматумов. Дайванчик на службе СБУ, обвинение Дурову, как Телеграм превратился в главное оружие кибермошенников и террористов. И раскаленный свинец фактов. Медведев и Баранец выжгут фейки о новой волне мобилизации. Комсомольская правда, пришел Измайлов. Никаких фейк-ньюс. Западающие на ультиматуме европейские страны окончательно сбросили маски. Глава МИДа Лавров в интервью ТАСС заявил прямо: против нас ополчился весь западный мир, а Прибалтика превращается в главную ядерную боеголовку против России. По словам министра, Западу нужно настроить людей против власти, но Москва своими принципами не поступилось. Пришло время переходить от растерянности к здоровой злости. Ведь исторически, когда нашей стране становится совсем тяжело, ей всегда помогает свыше.
8: Специальную военную операцию мы начали в условиях, когда общество, в общем-то, было спокойно, комфортно, удовлетворено в целом своим жизненным уровнем. И то, что это тоже не устраивало Запад, это факт. Они не хотели, чтобы общество было спокойным. Они хотели общество возбудить против власти. И готовили провокации. Они не могут конкурировать честно. Они боятся честной конкуренции во всем. В том числе и отсюда санкции, чтобы удержать позиции, которые безвозвратно ускользают после 500-летнего доминирования Запада. Поэтому еще раз, про наше состояние, состояние нашего общества, это важно для меня, как гражданина, как министра иностранных дел, проводящего внешнюю политику президента, которая должна отражать настроение в народе. Конечно, они хотят смуту здесь соорудить. Недавно Путин упоминал об этом, что мы прогрессируем ежедневно. Не так быстро, как хотелось бы, но сберегая людей на линии фронта, они восполнить свои провалы на той самой линии боевого соприкосновения пытаются террористическими актами, чтобы подорвать уклад жизни, к которым люди привыкли. Ну, если в Москве уже, в Питере ощущаются эти беспилотные атаки, а то, что происходит в приграничных районах, в приграничных областях Российской Федерации, там просто они испытывают на себе все тяготы военного положения. И я очень горд, честно говоря, за то, что народ это воспринимает правильно. Воспринимает, как положено, как нам история велела. И как велели нам те, кто победил нацизм. Тем более, что сейчас мы воюем с прямыми последователями и потомками тех нацистов. В том же составе.
7: Национальные интересы России против ультиматума Запада. Вот что пояснил Лавров.
9: В чем наш национальный интерес на внешней арене?
8: Чтобы мы были самостоятельной державой, самостоятельной цивилизацией, чтобы наши границы были надежно обеспечены, чтобы никто не пытался даже думать о том, чтобы нам советовать, как устраивать свою жизнь внутри России, и чтобы все народы Российской Федерации продолжали иметь гарантированные Конституцией права на образование, на сохранение культуры, традиций, своих религиозных убеждений. И в таком качестве Россия будет не только заинтересована на равных сотрудничать с другими крупными центрами, которые формируются, это и Китай, и Индия. Так что эти крупные игроки, конечно же, вместе с нами будут отстаивать справедливость в надежде на то, что Запад тоже когда-то придет в себя, Европа в частности, и будет готов на равных, по-честному, встраиваться вот в эти новые системы отношений. Пока он к этому не готов. Соединенные Штаты тоже абсолютно не готовы к этому.
7: Мир замер в ожидании и смотрит, чем закончится очередная война России с нацистами, которых Запад спас и отогрел, напомнил Лавров.
8: Ну, во-первых, надо сначала отстоять свои интересы законные. Чтобы миру предлагать, мы должны победить. Мир с огромным вниманием, с замиранием сердца некоторые смотрят на то, чем закончится эта война, навязанная нам Западом, в ответ на которую президент объявил в начале специальной военной операции. Это не то, что люди беспринципные нас окружают на этой планете, но это жизнь. Все хотят понять, в чем сила, брат, и где сила, брат, перефразируя Сергея Бодрова. Но Сейчас они даже ничего не пытаются скрывать, замаскировывать, загримировывать. Они открыто объявили сначала о стратегическом поражении, которое нужно России нанести. Потом, наблюдая за ситуацией на линии боевого соприкосновения, по сути, на фронте, они от этой риторики отошли. Сейчас, когда Зеленский, постоянно отступая на Донбассе и на других направлениях фронта, когда он перешел от безысходства к откровенно террористической деятельности, и они видят, как достигают цели многие его дальнобойные средства, они стали пиарить вот эту фазу происходящего как перелом, как то, что вот можно все-таки украинским таким характером победить Россию, которая агрессор и вслед за Украиной хотела всю Европу завоевать. Поэтому опять появился лозунг нанесения стратегического поражения России.
7: Страны Прибалтики тащут в ядерную войну с Россией, пояснил глава МИДа генеральному директору ТАСС Кондрашову.
8: Вот Прибалтика. Когда в 2004 году я только-только занял министерский пост и стали Прибалтику втягивать в очередную волну расширения НАТО, президент спросил у них, зачем вы это делаете? Мы же договаривались. Вы понимаете, ну вот у них осталось от периода пребывания в составе Советского Союза такое ощущение, что они были оккупированы, подневольны, и у них этот вот страх по-прежнему остается. А мы их в НАТО и в Евросоюз возьмем, и они успокоятся. Ну и что, успокоились они? Они сейчас главные вот эти вот боеголовки, которых натравливают на нас, зная их такой горячий характер эстонских парней. Литва с Латвией сейчас заявили, что они отменяют запрет на размещение ядерного оружия на своей территории.
7: Ну а главное, когда нам тяжело, нам всегда помогут свыше.
8: Появился лозунг деколонизации России, под чем откровенно подразумевается расчленение нашей страны в очередной раз. Возрождение тех надежд, которые на этапе исчезновения Советского Союза тоже Запад испытывал, глядя, как на Дальнем Востоке, на Урале сепаратистские движения появились, не говоря уже про Кавказ, и лелея надежду на то, что все это сейчас развалится, и можно было по кусочку подбирать. И уже там даже они, по-моему, прикидывали, кому что должно достаться.
10: И ведь сейчас мы были за шаг до этого, ведь правда?
8: Да.
10: У нас уральские франки ходили.
8: Ну, конечно, да. Там все
10: уральские,
8: было...
10: Уральские, так называемые, республики.
8: Все было на грани. И то, что Борис Николаевич Ельцин нашел в себе, прямо скажу, мужество передать власть досрочно, и то, что он передал власть тому человеку, который единственный на тот момент смог сохранить Россию, ну, вот видите, такой исторический поворот, который... Наверное, означает то, что все-таки Россия мечена Богом, и уж когда совсем тяжело, нам помогают свыше.
7: Раскаленный свинец фактов. Дмитрий Медведев и военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец выжигают ложь о новой волне мобилизации.
3: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
11: И читатели «Комсомольской правды», и радиослушатели радио «Комсомольская правда» часто слышат разговоры о том, что в России грядет новая мобилизация. Эти слухи активнейшим образом распространяются в российском народе, причем делается это как умышленно, врагами нашей страны, через многие социальные сети и так далее. Так это делается и по неведению, незнанию граждан Российской Федерации о сути вопроса. Вот чтобы развеять этот вражеский туман, вот эти слухи провокационные, зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев и собрал совещание, на котором решил поговорить с членами Совбеза о том, что же происходит на самом деле и что нам надо делать, чтобы вражеские голоса, вражеская пропаганда не сбивала с толку россиян. И вот, в частности, Медведев назвал очень любопытные цифры, которые, кстати, касаются состояния мобилизации. Только за полгода по контракту в вооруженные силы России поступило 200 тысяч человек. Еще 16 тысяч записали в добровольческие отряды, подразделения, где они и служат. А еще 40 тысяч поступили на службу в качестве специалистов, так называемых пилотов беспилотных систем, то есть наших дронов. И, естественно, вот эти все цифры и надо доносить до наших граждан, говорит Медведев. И он тут, конечно, прав. Но в его выступлении просматривается и другая, очень важная, государственная проблема. Это умение нашего общества, наших средств массовой информации, наших

0: Будь с нами, будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
1: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
2: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца-ролли» и в группе «Контакта».
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном.
4: Итак, события вокруг Телеграма разворачиваются с невиданной скоростью. Окончательно соцсеть попала под прицел силовиков. С начала года МВД насчитало свыше 24 тысяч дистанционных хищений через этот мессенджер. Федеральная служба безопасности объявила Павла Дурова в международный розыск по тяжелейшей статье «Содействие терроризму». По данным наших спецслужб, украинская разведка вербовала молодежь прямо через один из бот-знакомств. В данном случае с таким игривым названием «Давинчик», выманивая геопозиции и заманивая фишингом. Ну и подвешивая на крючок завербованных темой финансирования ВСУ. Ну вот как-то так. Там целая история разворачивалась под видом девушек. Бородатые мужики из ЦИПСО вступали в онлайн-контакт с российскими прыщавыми подростками на теме развития романтических отношений. Прислали им геолокацию желаемого места встречи, какого-нибудь торгового центра, например, или рядом с каким-то социально значимым объектом, ну, чтобы не было подозрений. Те оплачивали подростки билеты в кино, там не вообще не только подростки, билеты в кино, концерты, подарки по фишинговым сайтам и тут же попадались на крючок. Ну и, кстати, вместе с этим стало известно, что мессенджеры Бип и Какао Ток в России прилегли, тоже работают только через VPN, ну то есть полностью в такой привычной истории теперь тоже стали. Так что вот, пока иностранные мессенджеры ложатся один с другим в России, отказываются работать без VPN, а Павел Дуров скорее приклеивает себе усы, чтобы не попасться нашим следователям. Генеральный директор компании «Закурион», эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский, копается в уязвимостях Телеграма, через который к нам в телефон лезут мошенники. Алексей Викторович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Что видно там в кодах этой, чуть не сказал, мерзительной сети, да, как нам вот выставляют ее?
5: Да, собственно, с точки зрения это самого Телеграма, вот этот бот, он никаких нарушений не совершал. То есть он сделан для того, чтобы общаться каким-то образом между людьми. А то, что с помощью него общаются в том числе какие-то там террористы и сотрудники иностранных разведок, ну, это как бы... Ну,
4: и мошенники, они могут... о боже.
5: Да. И мошенники, да, и кто там только, и не знаю, там, и, прости господи, педофилы, и там кого там только нету. Вот, поэтому тут ничего не поделаешь. Нужно каким-то образом, конечно, фильтровать контент, с одной стороны. Это как бы я говорю про администрацию мессенджера, то есть сам Telegram. Но я думаю, что здесь с точки зрения даже самого Telegram, как бы, ну, вот их правил внутренних, да, там никакой запрещенный контент не распространяли, там ничего, как бы, ну, знакомились люди, но то, что там в качестве девушки выступал не девушка совсем, но как бы Telegram не обязан верификацию проводить пользователей, да, и семейного статуса. То есть общаются люди, ну а далее как бы их, как бы его дело, как бы предоставить платформу для обмена сообщениями. А дальше уже там что делать, что эти люди дальше делают, как они общаются и под какую статью это подпадает, Здесь уже, конечно, должно

0: быть взаимодействие российских правоохранительных органов с руководством, с администрацией вот этого мессенджера. То есть я уж тут не знаю, что там. Может, него не направили вовремя какой-то запрос на блокировку этого бота. Может, направили, но не вовремя отреагировали. Потому что вот можно посмотреть, поднять в архивах историю вот этих взаимных упреков. То есть, с одной стороны, российские власти упрекают Telegram в том, что там много запрещенного контента. Telegram говорит, да мы все удаляем. А российские власти говорят, да вы вот как-то плохо удаляете, не все, и с задержками и так далее. Они говорят, ну вот типа как можем, так и удаляем. Ну то есть вот такой вот какой-то диалог странный, неконструктивный. Вот. Поэтому здесь сложно сказать вообще, кто здесь конкретно прохлопал вот эту ситуацию. И почему вот сейчас это вылезло в такую вот, приобрело такую вот форму уже такого вот серьезного нарыва в острой форме.
1: А что касается все-таки вот кибербезопасности, есть ли какая-то уязвимость у Телеграма, да, какие-то вот точки входа мошенников, или речь идет исключительно не о технической составляющей или какой-то истории с кодом, а просто взаимодействие двух, как это сказать, физических лиц, да, на общении?
0: Да, совершенно верно. Здесь никакого... Ну, то есть, понимаете, это же не госуслуги, и это не какой-то там, не какая-то платформа с верификацией. То есть Telegram может установить кто угодно. И мы все, вот как пользователи, да, если мы пользуемся этим Телеграмом, мы должны понимать, что, в принципе, к нам может писать кто угодно в Телеграме. Ну, мне самому там в день по 10 раз пишут то какой-то... Мосэнергосбыта, то какие-то люди там с предложением улучшить продажи, то там что там только нету. То есть, ну, во-первых, Telegram показывает, когда этот пользователь зарегистрировался, когда он создал аккаунт. Как правило, если это мошенник, то этот аккаунт создан, ну, в пределах там последнего года или полугода. Ну, представить, что какой-то вот какая-то девушка, да, там, условно говоря, 18 лет написала вот кому-то познакомилась в боте, а у нее аккаунт создан полгода назад, ну, это странно, да, согласитесь. Обычно начинают пользоваться соцсетями гораздо раньше. Вот. А в целом, как бы, ну, вот я могу только порекомендовать быть осмотрительней и, ну, как-то больше включать осознанность, потому что даже если вы там что-то там заплатили, купили какой-то билет и прислали геолокацию на торговый центр, это не является финансированием терроризма. То есть здесь, ну, я, конечно, не юрист, как бы я не могу давать советы правового характера, но это как бы обычная история. То есть вы покупаете билеты, и вы как бы присылаете точку, где встретиться. Это как бы совершенно нормальная история.
1: Да. Спасибо, Алексей Викторович. Алексей Раевский, генеральный директор компании «Закурион», эксперт по кибербезопасности, был с нами на связи. Поездка с детьми на такси – испытание для нервов и, главное, кошелька. За каждое детское кресло с родителей сдирают, как за бизнес-класс. Ну, а если детей трое, проще сразу купить машину. Минтранс решил сыграть или положить конец этому беспределу. Предлагает дать многодетным скидку в 30%. Ну, на треть. Идея красивая. Вот, правда, от такой благотворительности агрегаторы уже икают. Пробный проект запустили в столице Башкирии. Юрий Кораблев думает, как же распихать всех детей по креслам.
2: Минтранс России работает над повышением доступности поездок в такси для пассажиров с детьми. Ведомство уже подготовило такие поправки в законодательство и сейчас разрабатывает дорожную карту. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. В настоящее время законопроект находится на согласовании с заинтересованными органами власти. В Минтрансе напомнили, что с 1 июня текущего года в Уфе запущен пилотный проект по предоставлению многодетным семьям скидки в 30% на детские городские поездки. По результатам эксперимента будет рассмотрена возможность его расширения и на другие регионы. Председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова считает инициативу хорошей. Основной вопрос – за чей счет предоставляется скидка? Вот что она заявила радио «Комсомольская правда».
3: Конечно, мы поддерживаем эту инициативу, мы знаем об этой инициативе. И есть там поручение президента сделать поездки с детьми доступными. Также и со стороны Минтранса к этому идет пристальное внимание. И здесь как раз ранее, когда мы обсуждали вот подобные проекты, всегда звучал вопрос, ну, кто за это заплатит. Потому что агрегаторы принимают заказы, ну, исполняют их водители, которые являются самозанятыми, либо таксопарки. И вот сейчас как раз появились такие первые пилотные проекты касаемо в Уфе. И поэтому сейчас вот есть такое хорошее взаимодействие между агрегаторами и Минтрансом, где вот первые, наверное, такие пилотные проекты запускаются. Ну и надеюсь, что вот крупный бизнес договорится действительно сделать дешевле. Но опять же, это будет не в ущерб по доходу водителя. Потому что самозанятый водитель тоже может быть многодетным, да, и, естественно, он не может делать скидку за свой счет. Поэтому здесь мы надеемся на сервисы по вызову такси, что для них это будет такая социально ориентированная программа. Ну а чем больше семей сегодня получит возможность ездить со скидкой, конечно, количество поездок будет повышаться, и при этом будет расти мобильность людей. Поэтому, конечно, мы это поддерживаем.
2: Еще один вопрос. Каким образом перевозчику будет известно о том, что тот или иной пассажир имеет право на скидку? Об этом заявил в разговоре с радио «Комсомольская правда» эксперт научно-исследовательского центра цифрового транспортного законодательства Станислав Швагерус.
4: Обычный водитель такси, его останавливают и говорят, вот я многодетная мать, отвезите меня, пожалуйста, по сниженному тарифу. Это не в полномочиях водителя, да, определять, а действительно ли это соответствует реальности. Для того, чтобы служба заказа такси, владелец этого приложения, могла обоснованно выставить, соответственно, какой-то пониженный тариф, да, то здесь необходимо, чтобы компания в автоматическом режиме обращалась в государственную информационную систему, где находятся все данные о многодетных семьях.
2: Ранее в комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей предложили частично компенсировать расходы многодетных семей на поездки в такси. Там заявили, что такая мера потребует господдержки и может быть реализована через систему субсидирования с предполагаемым размером субсидии около 2000 рублей в месяц на одну семью. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
5: Здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: Это состояние трудно объяснить тем, кто его не испытывал. Недержание. Каждый шаг, кашель, смех, риск, что случится конфуз. Еще больший страх вызывает запах. Вдруг кто почувствует. Причина проста. С возрастом мышцы тазового дна ослабевают и перестают справляться. Из-за этого многие женщины после 55 лет стесняются, отказываются от встреч с подругами, замыкаются и становятся неуверенными в себе. Их мысли понятны. Роды, возраст, так устроен организм. Мышцы тазового дна должны быть крепкими и упругими. Попробуйте Стопинор. Сейчас вы можете получить Стопинор совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнаете, как это сделать. «звездочка-125». В основе Стопинор запатентованная смесь растительных экстрактов Dropsor Dry. Компоненты комплекса участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна. А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода. Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Получите Стопинор бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. «Звездочка» 125 и узнаете, как это сделать. «Звездочка-125». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
5: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
7: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
5: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: 15.30 в Великих Луках, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В северном микрорайоне Великих Луг планируется очистка реки Ситовка и ремонт мостиков через нее. Об этом сообщила депутат Великолукской городской думы от партии «Единая Россия» Юлия Ярышкина. По ее словам, жители неоднократно обращались с этой проблемой к депутатам и в администрацию города. Сейчас сотрудники управления ЖКХ выполняют текущие работы: покос прибрежной зоны, ремонт мостиков, уборку мусора и поддержание порядка. Для более масштабных задач – расчистки русла и укрепления берегов – у ЖКХ регулярно направляют заявки в Министерство природных ресурсов и экологии Псковской области. Особое внимание уделяется ремонту деревянных мостиков, которые очень востребованы жителями. 2 августа «Лукиэнергия» проведет первый домашний матч второго круга против «Чертанова». В первом круге команда выиграла в гостях со счетом 3-1. Начало игры в 16.00 на стадионе «Экспресс». Вход 200 рублей, билеты в кассе за наличный расчет. Приходите поддержать великолучан. С 20 по 26 июля в Псковской области выявлен 851 случай ОРВИ. Доля детей до 14 лет среди заболевших составляет почти 54%, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. В структуре циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы негриппозной этиологии. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями ниже уровня среднего многолетнего показателя. За неделю зарегистрировано 55 случаев.
5: О валютах.
8: Доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89,63, юань 11,59.
5: О погоде.
8: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 22 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
10: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Упущенный шанс у Днепропетровской купели. Путин предлагал Украине единство еще 13 лет назад, но в Киеве выбрали катастрофу. Уральский детектив со страстями, задержанный подозреваемый в жестоком избиении ученого-агрария. Смертельный бизнес на вершине. Более 10 погибших с начала года на Эльбрусе. Радио «Комсомольская правда». Пришел Измайлов. Сделаем новости великими опять. Или снова. Точка невозврата была пройдена еще 13 лет назад. Глава движения «Другая Украина» Медведчук в своей новой статье решил то ли напомнить о себе, то ли о предыстории десятилетней давности, о том, как в 2013 году Владимир Путин буквально протягивал Януковичу руку для исторического союза. Тогда, на праздновании 1025-летия крещения Руси, российский лидер говорил о единых истоках, единых ценностях и общей Днепровской купели для всего нашего народа. В Киеве тогда эти предупреждения слушать не стали, предпочли сдать страну западному кураторству, за что теперь Украина и расплачивается. Ну а дальше был тот самый 2014 год со всеми вытекающими зловониями и для Украины, и по сей день. Член Совета по внешней и оборонной политике, политический философ Александр Казаков тоже не жалуется на память, отлично помнит все события. Александр Юрьевич, ну к чему это? Или что же все-таки пошло не так?
11: Ну, я думаю, вы правы насчет того, что господин Медведчук решил напомнить о себе, заодно как бы пнуть
12: ушедшего политически Януковича. Но в этой статье ничего нового в ней нет, конечно, но несколько по-новому расставлены акценты. По большому счету в том, что произошло, в той трагедии, которая случилась на Украине, обвинен персонально Янукович, что это он сделал выбор. Он оттолкнул протянутую руку. Вот я не совсем согласен в данном случае с Медведчуком, потому что, ну, в рамках как бы моего взгляда на жизнь, вы правы, я все помню, борьба за Украину со стороны России продолжалась вплоть до января-февраля 2014 года. И я напомню, что в самом конце 2013 года чаша весов скорее склонялась в пользу единства. Тогда Янукович не подписал договор об ассоциации в Вильнюсе, что спровоцировало выступление прозападных сил. Тогда с нашей стороны кредит поступил серьезный, 3-миллиардный, для поддержки экономики Украины. То есть борьба продолжалась, и тогда, в 2013 году, Янукович Украину еще не сдал, просто потому что мы не прекратили борьбу за Украину, за спасение, скажем так, Украины. Но то, что вектор обозначен, правильно, конечно, да. Это началось, вообще-то, на секундочку, с 91-го года, вот начиная, да, с Кравчука.
1: Вот, да.
12: Начиная с Кравчука, каждый следующий президент, вне зависимости от того, что он обещал перед выборами, это касается и Кучмы, это касается Януковича, они последовательно уводили Украину из как бы экономического, культурного, религиозного и так далее ареала России в сторону Европы, реализовывая в этом смысле замысел американцев. Это американский замысел. Я напомню вам концепцию Пола Вулфовица, Збигнева Бжезинского. И в этом смысле, ну, вектор указан правильно. Вот просто я хочу напомнить, что мы не прекращали борьбу за Украину вплоть до начала 2014 года.
1: Не, а вот здесь вопрос такой принципиальный. Во-первых, ведь вся фактура уже говорит о том, что, ну, и как бы исторически все предпосылки с там конца 18 века и так далее, что Украина создавалась исключительно и всегда только для одной единственной цели. И именно для этого в 91 году она была вычленена из состава России, тогда там Советского Союза, скидывать ее идеи не было, ведь, как и Белоруссии. Да, только с одной единственной целью – война против России. Бесконечная бандеровская война с неонацистским реваншем. Они это, только этим и занимаются. Какую ставку делала наша страна в 14-м или чуть более там в 13-м году, когда стало уже, да, что-то качаться? Закачать бабки, ну, влить бабки туда. Как у нас такой же, это универсальный способ, да? Приходит беда, как вылечить? Залей бабками, любой вопрос. Но это не помогло. Ведь нечто подобное пытались сделать и с другими, да, и с Арменией, со всеми. А на какие силы, вот проснулся Медведчук, а какие силы мы, ну, взращивали там с нуля, поддерживали? Никакие. Мы же Украиной не занимались с 91 года. Мы думали, что она никуда не денется, будет в нашем, просто потому что выгодно торговать и воровать на потоках. Да? Куда она денется? Зачем? Ей не выгодно с Европой, а воевать и втройне невыгодно. А помните, как наши все говорили, зачем Европе война? Это же очень глупо для них. Это же экономически, ну, совсем плохо. Им выгоднее брать наш дешевый газ и всем в шоколаде жить.
12: Ну, то, что вы, как бы, концепция, которую вы предлагаете, она очень стройная, но, на мой взгляд, не очень...
1: Ну, глаза
12: очень...
1: говорят как будто бы об этом. Но на какие силы, но, на какие силы мы делали ставку?
12: Она не очень убедительная. Ну, да. Смотрите, мы делали ставку на Украину в целом, исходили из рациональной концепции, что Украине, как новому независимому государству, выгодно, ну, как и Белоруссии, в общем, куда, да, с которой... Ну,
1: вопрос о выгоде.
12: ...созданием союзного государства. Ну, да, ну, смотрите, мы же апеллировали к руководству страны и рассчитывали на то, что руководство страны... Это сейчас мы видим, что в Европе взбесились лидеры. Тогда еще лидеры были немножко другие. И мы украинским лидерам говорили, но у вас же есть избиратели, есть ваш народ. Вы же должны думать о них, ну так, рационально. Тут дело было не в воровстве. Воровство параллельно, конечно, шло, и коррупция цвела, и там, и здесь. Это, тут какая-то коррупция. Но в данном случае это надо за скобки выносить, потому что верховная власть, по крайней мере, апеллируя к руководству Украины, эту борьбу вела, И да, это даже Ельцин делал, и уж тем более Путин. Мы совершенно не собирались за бабки продавать Украину в Европу, потому что понимали, чем это закончится. Распространение
1: это да.
12: НАТО на восток это шло да. и шло, и Путин приводил уже тогда время подлета американских ракет, я напомню, от Харькова до Москвы. Вот, поэтому борьба эта шла, но она закончилась, я так понимаю, после звонка Обамы Путину, о котором рассказал в интервью Соловьеву.
1: Ну, смотрите, как мы видим...
12: И был просто прямой обман. Такое случается.
1: Ну, случается, но беда в том, что это как-то систематически случается в нашем случае. А как Соединенные Штаты делают? Мы же видим, они не делают ставку на прогнившие элиты, какие бы они ни были. Они берут кого-то, взращивают там как враждебные государству круги в любой стране, да? Делают на них ставку, взращивают длительно, и потом их приводят к власти. Что делаем мы на Украине, в Армении, любую страну назовите? Мы делаем ставку на те... круги, на те элиты прогнившие, которые там уже есть. И они раз за разом, да, с ними что-то происходит. Асад там как поживает.
12: Ну, подождите, вы исходите из того, что все руководящие круги прогнившие. Но не все. Бывают не прогнившие, такое случается.
1: Ну кто? Вот, мы же из кого выбирали на Украине? Янукович, Тимошенко? Ну, совершенно не было.
12: Мы не выбирали.
1: Мы не выбирали.
12: Мы не выбирали. Мои коллеги участвовали в предвыборных кампаниях и выбирали того, кто выигрывал. Вот мы не выбирали руководителей Украины, мы не выбирали Армении. Хотя в этой статье вот можно провести эксперимент, поменять везде Януковича на Пашиняна.
1: Конечно.
12: И Украину на Армению, будет очень смешно.
1: Да.
12: Ну, бывает.
1: Нет,
12: такое,
1: ставку,
12: что...
1: Не к тому, что мы подтасовываем выборы, не в этом смысле, а к тому, что мы выращивали какие-то прорусские силы, глубоко прорусские государственные такие, ну, или какие-то, не обязательно партии, общественные движения.
12: Что,
1: Украине,
12: и что?
1: Ну, кто на Украине?
12: Я могу даже организации призывающих, напрячься, вспомнить, но я вам скажу даже не о формальных каких-то движениях, которые мы должны были непонятно зачем финансировать, хотя они все брали у нас деньги и разворовывались таким же успехом, как и украинские бандеровские организации.
1: Это
12: я могу сказать как свидетель. Русские организации общественные тоже как не в себя воровали все это. Но, тем не менее, давайте возьмем 2014 год и посмотрим историю Крыма. А кто, собственно, возглавил сецессию Крыма? Кто привел Крым в родную гавань? Лидеры тех самых организаций, русская община Крыма и так далее. А в Донбассе кто поднял восстание? Те же самые организации. Это люди не познакомились на площади.
1: Справедливо.
12: Оплот, в частности, организации, которая начиналась в Харькове, это был оплот Донбасс.
1: Да, но где был Донбасс в Киеве? Где был антимайдан? Антимайдан где? Не
12: антимайдан,
1: тот, который
12: Петрушечный, да? Но смотрите, вот здесь...
1: Даже здесь не антимайдан, контрмайдан, ну как угодно.
12: Я вам отвечу на этот вопрос. Антимайдан находился в соседнем квартале. Среди прочих там был Александр Владимирович Захарченко и многие другие дончане. Но их не пускали на площадь Незалежности. Янукович, который до последнего надеялся на то, что он сможет договориться, его тоже, кстати, обманули в этом смысле.
1: Да.
12: Поэтому антимайдан был там. И, кстати, ребята, которые готовы были... на улице сразиться с майдановцами, когда ехали после поражения Украины на Майдане в Донецк, их расстреливали, там было много погибших. Бандеровцы их уже встречали и расстреливали. Война началась уже тогда, в феврале. Антимайдан там был. А кто Лавру спас от правого сектора?
1: Террористическая экстремистская организация. Спасибо, Александр Юрьевич. Я, ну, хотелось бы продолжить. Да? Александр Казаков, политический философ, член Совета по внешней оборонной политике, был с нами. Уральский детектив со страстями, задержанный подозреваемый в жестоком избиении ученого-агрария. Есть новые подробности.
13: Новости.
14: Реклама.
13: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус.
14: Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
15: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
16: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
17: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
18: Великие Луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу! С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
19: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
20: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
21: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные.
1: Итак, целый детектив разворачивается на Урале. Задержание прямо в эфире. Под стражу взяли подозреваемых в жестоком избиении заслуженного ученого-агрария Никиты Зезина. Сперва подключился Следственный комитет. Там дело на особом контроле, потому что речь идет о детях. Но нападавшие, сдаваться не намерены, выкатили встречное заявление, мол, ученые сами запугивали детей, заталкивали их в машину, отцы всего лишь защищали своих. Даже в пересказе и в формулировках разобраться сложно. Для этого у нас есть уральский корреспондент комсомолки Олег Галимов, который идет по пятам следователей СК. Олег, приветствую.
22: Добрый день.
1: Что такое? Что произошло у вас?
22: Ну, насколько нам известно, 13 июля директор исследовательского аграрного центра, заслуженный ученый и член Российской академии наук Никита Зезин со своим заместителем совершал объезд опытных посевов, полей, которые находятся в лесу вблизи поселка Исток на окраине Екатеринбурга. И там, по одной из версий, заметил три квадроцикла с детьми. По другой версии, что заметил детей и погнался за ними на своем УАЗике, от чего дети перепугались и пытались от него скрыться, и у них это не получилось. В конечном счете, в любом случае, детей посадили в УАЗик, вывезли к парковке этого самого научного центра в поселке Исток, куда за ними приехали родители. Дальше версии...
1: А кто, ученые, второго... получается, посадили, да?
22: Да, да.
1: Ну, как
22: да,
1: они,
22: да,
1: вежливо, там... будьте любезны, или затолкали их пинками там с...
22: Это, вы знаете, вот сегодня весь день, общаясь с, скажем так, с участниками конфликта по обе стороны баррикад. Одни говорят одно, другие говорят, что детей там запугали, руки им выкручивали, там запихали в машину, угрожали им. Вот. Действительно, там было 5 мальчишек, на 3 квадроциклах они. Вот. Приехали, значит, родители забирать детей, и дальше что-то пошло не так. Слово за слово начали Никиту Николаевича пихать, его заместителю там пара ударов в лицо прилетело, это отчетливо видно на записях.
1: За детей, вот. Да, вспылили родители?
22: Да, да, да, да, после чего, да, видно, как дети садятся, собственно, в машины к родителям своим. вроде как на этом конфликте должен был быть исчерпан. Потом приехала Росгвардия, все зафиксировала. Все участники поехали писать заявления друг на друга в полицию. Значит, Никита Николаевич Зезин и его заместитель Александр Шанин, к слову, участник афганской войны, ветеран, написали заявление о побоях. Потом снимали, зафиксировали эти побои в больнице. Родители детей написали заявление о том, что их детей пытались похитить. Вот. Значит, ну и как будто бы ожидаемо наши правоохранительные органы на тот момент не особо заинтересовались этим конфликтом. Ну и, к сожалению, спустя 9 дней Никиты Николаевича не стало. Мужчина, он оказался в больнице с сердечной, как нам изначально сообщают, с сердечной недостаточностью. И 22 июля скончался от инфаркта. Вот, 27 числа его похоронили. Сегодня же супруга задержанного Александра заявила нам, что якобы ученый вообще скончался от проблем с внутренними органами. Кому верить, мы пока не знаем, потому что никаких экспертиз мы своими глазами не видели. Пока что итог такой, что после того, после общественного резонанса и после того, как попросили взять все дело на контроль Александра Бастрыкина. Угу. Отца одного из мальчиков, секундочку, чтобы правильно прочитать фамилию, Александра Реверука, задержали его вчера вечером. Он был опрошен на полиграфе. Ну, после этого ему предъявили обвинение по статье хулиганства и задержали.
1: То есть, в общем, кратко, ситуация такая, что ученый осматривал опытные поля, а подростки, вот они же дети, да, катались на квадроциклах, как это всюду происходит здесь, портили посевы. И, получается, ученые привезли детей, они же детей, к родителям, да, и начался конфликт, после чего, после избиения, Зезин умер. То ли сердце не выдержало, то ли по результатам избиения, то ли
22: да,
1: не связано. Ну, как бы вот так.
22: Единственное, да, что я бы хотел отметить, это только вот сегодня для меня стало достоверно понятно. Дело в том, что дети оказались на этих полях во многом потому, что они живут рядом, совсем неподалеку.
1: Ну, как обычно.
22: А научный, да. Ага. Да, а научный центр, он находится в самом поселке Исток, а это значительно дальше. Я веду к тому, что если бы было, как действительно утверждают родители детей, если бы им позвонили сразу и сказали, вот мы вот на полях, приезжайте, забирайте их, так родители бы сразу туда и приехали, туда ехать на машине минут 7, и забрали бы их. И не пришлось бы никого, во-первых, детей вывозить.
1: Ну да, по катушечке на квадроциклах.
22: Как бы,
1: да.
22: То есть как бы вот
1: развлекушечки.
22: Несостыковочку в истории со стороны знакомых ученого мы вот сегодня нашли.
1: Спасибо большое, Олег Галимов, корреспондент «Комсомольской правды» в Екатеринбурге. Эльбрус превратился в конвейер смертельной опасности. О грустной, горькой арифметике, Василий Воронин.
0: Правила подъема на горы могут ужесточить после гибели 7 туристов на Эльбрусе. 26 июля завершилась масштабная операция по поиску и спуску тел погибших альпинистов. В их числе иностранцы и один россиянин. Группе из Боснии и Герцеговины не помог даже большой опыт восхождений. Погода оказалась слишком коварной, заявил радио КП мастер спорта по альпинизму «Снежный барс», председатель комиссии классического альпинизма Федерации альпинизма России Александр Яковенко.
3: Иностранные альпинисты реально не оценили погодные условия, которые возникли и могли возникнуть на Эльбрусе. И во вторую очередь, это, конечно же, они неправильно оценили свое физическое состояние и возможность работы на маршруте вот именно в это время. Проблема может возникнуть с любым мастером спорта и с человеком. Вот в этих условиях с любым человеком может возникнуть определенная проблема. Но Учитывая то, что там произошло, вот там целый ряд групп, наших групп, они просто повернули обратно, потому что понимали, они не менее были подготовленные спортсмены, и они прекрасно понимали, что это не тот день, не та ситуация, и они повернули обратно. Эти ребята решили, что нужно двигаться вперед. Ну, значит, если вы так решили, значит, нужно соответствующее, я считаю, соответственно себя вести. И теперь говорить о том, что там плохой прогноз погоды, или что-то... они досчитали... Это уже другая уже вопрос, это уже вытекающие обстоятельства из этой ситуации.
0: После череды трагедий на высочайшей вершине России и Европы заговорили о возможном ужесточении правил подъема в горы. В Ассоциации туроператоров России предлагают дать гиду право отменить восхождение, если он считает маршрут опасным. При этом клиент не сможет потребовать вернуть деньги за сорванный подъем, заявил Радио КП вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
2: Те разумные гиды, да, которые берегут своих клиентов, могут развернуть, да, и часто это делают. 25 числа, когда произошла авария с боснийскими туристами, многие наши гиды, да, развернули группы и ушли вниз из-за плохой погоды. Но здесь есть одна юридическая коллизия, которую надо разрешить в пользу гида. Формально гид не совершил как бы восхождение на вершину, да, а должен был. Даже если туристы видят, что погода плохая, их всегда как бы мучает мысль, что я же заплатил деньги, а гид меня не довел до вершины. Вот эту нагрузку, там, психологическую, юридическую, да, с гида надо снимать. Сейчас взаимоотношения клиента, да, туриста и гида, ну, как бы базируются на законе о защите прав потребителей. То есть закон считает, что восхождение на вершину – это услуга, которую гид обязан по договору, да, за деньги предоставить туристу. Но восхождение все-таки это, на мой взгляд, не совсем услуга, да, это что-то выходящее за рамки взаимоотношений закона о защите прав потребителей. Поэтому здесь, на мой взгляд, надо вот эти маршруты, которые сложные, опасные, категорийные, да, альпинистские, их надо выносить из действия вот этого закона. Гид должен сказать, да, услуга не оказана и не будет оказана, и никакого возврата денег не будет.
0: Безопасность хотят сделать общей ответственностью. Среди предложений – реестр сертифицированных гидов, обязательная регистрация туристов перед походом и выбор оборудованных маршрутов. Заранее предупредить спасателей о выходе в горы – значит дать им шанс быстрее прийти на помощь, если что-то пойдет не так. С начала года на Эльбрусе во время восхождений погибли 11 человек. Спасено с различными травмами – 55. Число несчастных случаев начало расти с конца апреля, но первый смертельный случай произошел 6 июля. Альпинист сорвался с высоты 5500 метров. До вершины ему оставалось всего 150 метров. 11 июля на высоте 4900 метров скончался 48-летний альпинист из Малайзии. Он был в группе из 4 человек, которые запросили помощь на спуске. 19 июля с высоты 4000 метров сорвались отец и его 11-летний сын. Мальчик погиб, папу спасли. Через 5 дней группа из 6 туристов из Боснии застряла на высоте 5100 метров. В живых остались только двое. 25 июля еще двое альпинистов подали сигнал бедствия на отметке 5300 метров. Спасатели нашли тело замерзшего туриста из Тверской области. Второго успели вытащить. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».
4: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
4: Внимание! Говорим о вашем здоровье. Допустим, вы или ваш близкий кардиологически больной после установки стента. Таким пациентам положены диспансерное наблюдение, обследование, лекарства после инфаркта и контрольные госпитализации. Но на практике порой возникают проблемы. Что делать? Помнить. Ваша страховая медицинская компания, выдавшая полис ОМС, всегда на вашей стороне. Шаг первый. Подайте обращение в страховую через сайт, портал госуслуги, лично в офисе или письмом. Шаг второй. Укажите ФИО, дату рождения, номер полиса, факт и дату стентирования.
7: опишите проблему. Какие услуги не предоставляются, есть ли задержки или нет коррекции терапии. Приложите выписку, назначение врача, результаты обследований. Шаг третий. Страховая проведет проверку, выяснит причины нарушений, запросит документы из клиники и организует экспертную оценку с профильными специалистами. А затем направит клинике рекомендации и поможет организовать пропущенные обследования и лечение. Будьте здоровы и помните, страховая всегда на вашей стороне.
8: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
8: О политике.
9: Владимир Зеленский на переговорах с Дональдом Трампом в Белом доме 28 июля попросил у Вашингтона зимний пакет из 300 перехватчиков для систем ПВО «Патриот» для отражения возможных атак на энергетическую инфраструктуру предстоящей зимой. Об этом Зеленский рассказал в интервью порталу Axios. По его словам, Трамп пообещал помочь, но дал понять, что это сложно из-за сохраняющихся потребностей США в ракетах-перехватчиках на фоне конфликта с Ираном. Как пишет Axios, даже при получении лицензии на масштабное производство перехватчиков уйдет от 1 до 5 лет. О критическом дефиците ракет для «Патриот» Украина заявляет с весны. Российская Минобороны неоднократно подчеркивала, что удары наносятся только по военным, энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Кроме того, Москва выступает против любой помощи Киеву, включая военную, и считает, что это лишь затягивает конфликт.
8: О Ближнем Востоке.
9: Йеменские хуситы могут вести транзитный сбор для коммерческих судов, проходящих через пролив Баб-эль-Мандеб, кратчайший морской путь между Европой и Азией. В июле официальные лица хуситов обсудили в Иране введение сборов. Целью такого шага стала бы нормализация подобной практики и усиление давления на США. Это пишет Reuters со ссылкой на источники. При этом китайские корабли освободят от уплаты, поскольку КНР – крупнейший в мире покупатель саудовской нефти. Издание со ссылкой на западных дипломатов отмечает, что такой шаг вызовет сильное сопротивление со стороны стран Персидского залива и Европы, но перегруженные военно-морские силы сейчас не способны обеспечить достаточную защиту торговым судам. 20 июля хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии, а также направили два саудовских танкера, не последовавших запрету на проход по Красному морю. После Трамп заявил, что Штаты возложат ответственность на Тегеран за атаки хуситов.
8: О судебных делах.
9: Кассационный суд оставил в силе приговор Елене Блиновской. В марте 25-го Савеловский суд Москвы признал блогера виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, приговорил к 5 годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей с запретом заниматься коммерческой деятельностью на 4 года. В октябре Мосгорсуд снизил срок до 4,5 лет. Вероника Борисенкова, служба информации.
23: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
8: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
24: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире военное ревю «Комсомольская правда». Вот так. Вот так, вот так. Укрфюрер попросил у Трампа сразу 300 ракет для комплекса «Патриот». А что такое 300 ракет для ЗРК «Патриот» для Соединенных Штатов Америки? Это полугодовой объем всех ракет, которые может дать оборонка Соединенных Штатов Америки. А тут еще непонятно, как пойдет вторая война с Ираном. Потому, в общем-то, Трамп уболтал Укрфюрера, что-то там наобещал, сказал, я же тебе лицензию дал. А лицензия, вы слышали? Вы только что слышали, да? Там кто-то сказал 5 лет, ладно, даже 2 года. Это время большое, впереди зима, действительно. Зеля не зря боится зимы, потому что мы можем ее сделать очень, очень холодной. Ну ладно, это что касательно вот этого эпизода. Я сейчас по традиции хочу напомнить вам исторический календарь. Конечно, конечно, я прошу заранее у наших въедливых историков о том, что я сейчас, может быть, забуду указать, что сегодня день персика или день губной помады. Нет, нет, я лучше вам что-нибудь о военном скажу. Вот сегодня исполняется ровно 330 лет о том, как Петр I за второго захода взял крепость турецкую Азов. Да, да. И кто любит меня подкалывать, ну, различными моментами малоизвестными. Ну, например, есть такой, был когда-то министр обороны Украины Морозов. Бронец, а зачем его сняли с 17-й армии? Вот почему? Вы знаете, министр обороны очень много на Украине было. О причинах освобождения от должности. Кое-что я знаю некоторых министров, а некоторых не знаю. А даже там, где объявлялось официально, почему он полетел с должности, я, в общем-то, не всегда так легковерно отношусь к этому. Так вот, этому человеку, который недоволен тем, что я не знал причины смещения Морозова с должности, по-моему, командующего военно-воздушной армии. Я, если вы сидели здесь, я бы вам позвонил и сказал: слушай, дорогой, а почему это Петр Первый материл Лефорта, когда брали Азов? Скажи мне, пожалуйста, за что он? А ну быстренько отвечай, не заглядывай никуда. Я вам еще раз говорю, я никогда не считал себя всезнайкой. Никогда не считал все уведомленным о военной истории, военной технике. Это таких людей нет. Вы люди трезвые, понимаете. Таких, кто-то в чем-то силен очень сильно, да, кто-то в среднем, а кто-то, может быть, знаете, по верхам так бегает и так далее. У нас у каждого есть свой служебный жизненный опыт, и он сегментарный. Понимаете, кто-то чудеснейшим образом знает артиллерию, кто-то знает великолепно пороха, кто-то знает космос и так далее. Потому, ради бога, учитывайте, кто с вами разговаривает. Итак, 330 лет со дня взятия войсками Петра I турецкой крепости Азов. К сожалению, со второго раза отошел Петр I. Там сделали некоторые очень хорошие ушлые поправки и взяли, в конце концов, турок. Что еще 29 июля произошло? Да, в 1938 году на Хасань, на озере Хасан, состоялся первый бой Красной армии с японцами. Вы знаете, это очень яркая такая, может быть, даже и драматичная страница наша, тоже нашей отечественной военной истории. Ну и, наконец, последнее – это то, что 29 июля 1942 года были учреждены сразу три знатных, не побоюсь сказать, ордена Суворова, Нахимова и Кутузова. Кому интересно, посмотрите обязательно их облик. Обязательно. Красивейшие ордена, причем с изображением в профиль тех великих наших полководцев, именем которых назван этот орден. Ну, а сейчас вот взяли Невского, да, был великолепный орден с таким хорошим профилем. Невского, правда, слезали с профиля Черкасова, но тем не менее, красивый, красивый орден, такой рельефный и так далее. Нет, сейчас взяли там как-то малюсенькую, в середине кружок из эмали, на нем такой, как клопик, всадник едет, по-моему, даже копье видно. Ну, люди, все-таки то, что было, было гораздо лучше. Ну, а теперь я попытаюсь ответить кратко, подчеркиваю, на вопрос, который часто задаете. Ну, очень часто. Я вообще беру в начало передачи заглавие, в тему передачи, вопросы, которые вы чаще всего задаете. Так вот, когда, Баранец, закончится специальная военная операция? Я бы мог вам сейчас ответить, да кто же его знает? И сказать, давайте принимать звонки. Да, действительно, если ты не Баба Ванга, если ты не Нострадамус, а тем более вот эти наши современные предсказители, я тоже, кстати, к ним прилежу. 100% даю. Хотите, сейчас скажу вам? 100%. Завтра будет утро. Понятно, да? Ну, видите, какой я 100% даю, гарантию даю, что завтра будет... Да, еще завтра 30 число, я тоже умею предвидеть. Тетеньки, которые дурачат слишком доверчивых дам, такого лоховских натур. Что не... Ой, вы знаете, она точно предсказала. Она точно... Ну, ладно, давайте к военным делам. Почему нельзя предсказать еще сколько времени продлится специальная военная операция? Вот тут один из чатлан написал, может быть, и 5 лет, так категорично и так далее. А может быть, 10, а может быть, 15. В этом случае это признак глупости. Где-то говорит так вот, через 5 месяцев закончится специальная военная операция. Или 1 января 2027 года. Никто не знает, почему. Почему? Да потому что вы знаете всю сумму факторов, которые могут повлиять на дальнейшее развитие событий. Вы знаете, как закончатся переговоры, когда они закончатся, на каких условиях, согласится ли Москва, согласится ли Киев, согласится ли Брюссель, согласится ли Вашингтон. Видите, как я много факторов назвал? Дерутся двое, а участвуют в переговорном процессе даже те, которых не просили. Но, правда, надо быть честными. Мы все-таки к Трампу немножко подкатили, думали, а может быть, померить, может быть, больше нас будет поддерживать, там чуть ли не аплодисментами, вот Анкоридж, он там, ну что, забыли, сдулся Анкоридж, да, да, все уже, как бы это ни было печально, а теперь американцы в дурика играют. Я вот думаю, а почему так оно получилось? Я сегодня из моим коллегам, коллегами на красной линии дискутировал на этом, правда, они не согласны. Моя позиция такая. Когда идут переговоры, они ничем никогда не закончатся. Забудь, это пустая трата времени. Нужна бумага, коммюнике или совместное заявление с подписями бумаги. Обязательно. Остальное это так. Приехали, потрепались на Аляску и разъехались. И все. И все. А теперь мы говорим, да вы же нам обещали. Говорит Москва. Что Венс говорит? Да мало чего мы там обещали. Я уже не помню, что мы вам обещали. А мы там говорим, где же дух Анкоридж? Ну где же дух Анкоридж? Нет уже его. А вот вы знаете, если была бумага с подписями и Трампа, и Путина, и так бы миру показать, что предлагала американская сторона. Мы предлагаем, да? И четко, первое, второе, третье, четвертое. Нормально, да? Ну, да, хотя бы так. Но это был бы какой-то конкретный ход дипломатический. Согласитесь, да? Ну, так, чтобы мы знали. Я вот вспоминаю опять этот классический пример. Когда Бейкер говорил Горбачев, ну это же классика нашего великого обмана Горбачева. Да, мы не найдем, не продвинемся на восток НАТО, а потом, говорит, бумагу дайте, да, дайте бумагу. Нашли бумагу на неофициальный документ. Это стенограмма в какой-то замшелой британской библиотеке там лежит. Вот так. Американцы говорят, бумагу дайте, потом будем разговаривать, как мы вас обманули. Таким же образом, мы, ну сколько же раз нас дурили, блин, ну сколько раз может дурить? В Минске дурили, в Стамбуле дурили, в Киеве дурили и так далее. В Анкоридже теперь тоже дурили. Ну, когда же мы помним? Когда же мы помним? Вы знаете, конечно, конечно, надо бы уже и поумнеть. Я тоже на этом настаиваю. А теперь же вы посмотрите, сколько нам мешают вообще-то какие-то находить какие-то там, хотя бы маленькие консенсусы, какие-то согласия. И все. Понимаете, Западу выгодно, чтобы Киев и Москва никогда не помирились. И чем дольше

0: получайте скидки.
1: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
2: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Первыми женщинами-госслужащими в России стали телеграфистки. Причем поначалу на должность могли претендовать только вдовы и жены телеграфных чиновников. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых...
4: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
5: Да, продолжаем военное ревю на радио «Комсомольская правда». Вчера активнейший боец чата Людмила Чапаева предложила, чтобы каждый задающий вопрос делал это не больше одной минуты. Слышите, Четлане? Вот эти все разговорчики, давайте я вспомню юность, и понеслось на полчасика. Итак, одна минута, один вопрос. Катенька, прошу учесть, мы сегодня проводим этот эксперимент. Одна минута для задавания вопросов вполне достаточно для того, чтобы озвучить то, что вас интересует. Итак, мы начинаем. Одна минута, один вопрос. Иван Ярославль, время пошло, поехали.
6: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Хочу сначала поддержать вас изначально в первой половине вопроса, тему, которую вы задавали, о том, что когда закончится военная операция. Она закончится тогда, когда выполнятся все боевые задачи. А те, кто хочет, чтобы она выполнилась побыстрее, пусть пойдут и посмотрят, как там летают дроны, насколько часто. Итак, вопрос. Это как вы смотрите и думаете, который вот, когда во время военной СВО, СМИ наши и поддерживающие блогеры, и также военные корреспонденты выявляли некоторые проблемы и не давали скрыть тем же самым военным полковникам и всяким вышестоящим органам, которые скрывали проблемы некоторые, а когда наши СМИ это выявляли, это не давали делать. Как вы так вот относитесь к этому?
5: Да, я соглашусь, что это было... Вы абсолютно правильно сформулировали суть вопроса. И было, и есть, и, наверное, будет, когда блогеры, военные корреспонденты будут обнажать недостатки, которые происходят на поле боя. Но идет война, и не все недостатки можно обнародовать и выносить в общественное пространство. Понимаете, да? Я бы мог поехать на фронт в качестве военкора, внимание. Поехал в артиллерийскую бригаду, я московский корреспондент, меня в штаб вызвали, поделились. Я выхожу на радио «Комсомольская правда» и говорю, дорогой мой человек, а у 56-й артиллерийской бригады осталось лишь 12% снарядов, от той массы, которая необходима. Я нормально бы это сделал? Или... А, это же сенсация, дорогой мой человек, а? Там можно ли все выносить в общественное пространство, в информационное пространство? Вот чему я. Потому башкой надо думать, когда тебя допускают до какой-то информации, и знать, что враг за каждым твоим словом следит. И в том числе, когда ты обнажаешь слабость своей армии. Этим воспользоваться враг обязательно. И могут погибнуть не десятки, а сотни людей. Вот такая она, свобода слова на фронте.

0: Кто следующий в эфире? Надежда, Челябинск. Одна минута, один вопрос.
1: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Я очень внимательно слушала ваш рассказ о лебеде вчера. Скажите, пожалуйста, а есть что-то
0: общее? Вчера и слова не сказал.
1: Ну, я слушала ваш внимательный рассказ по «Комсомольской правде». Называется «Командарм без ошейника».
0: Его вчера крутили по новой, да?
1: Да, вечером.
0: Продолжайте. Есть, да.
1: Что-то общее есть между Рухлиным и Лебедем? Все, короткий вопрос. Точка.
0: Есть. Оба выходили во фронту против власти. Один только рьяно и откровенно. Рухлин, да. Второй тоже, но разница между ними, знаете, в чем? Что один обещал бригаду направить на Москву и захватить власть в баньке, ну там, где, извините за выражение, кирялись с офицерами волгоградскими, да. А Либень, хотя и часто грызся с властью, катил бочку на Кремль, но до запредельных угроз власти он не высказывал. Вот в этом их разница. Все, что могу сказать. Да. Да, еще внимание. Рохлину ведь тоже предлагали высокую должность, когда он катил бочку на Ельцина. Да, ему же тоже предлагали. Он категорически отказался. Более того, он отказался от звания Героя Российской Федерации. Александр Иванович согласился и пошел на совбез, и призвал голосовать за Ельцина. Как оно вам? Есть тут разница между в этих позициях генералов? Мне кажется, очень большая. Я не все назвал. Алло, критики, которые сейчас могут на меня набросить. Далеко на все. Часика два мне надо для того, чтобы я вам четко разложил, чем Лебедь отличался от Рохлина. И что у них было общее? Кто в эфире? Здравствуйте. Сергей, Новосибирск. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Вот, Виктор Николаевич, вот специальная военная операция, она уже много времени идет. И она уже практически превратилась в настоящую полноценную войну. И многие так об этом говорят, что это война. Так а почему Путин до сих пор еще называет эти военные действия специальной военной операцией? Вот как по-вашему?
0: Это его право. А теперь ответьте, почему Песков сказал, что это уже война? Ну как тут Баранцу быть, а? Владимир Владимирович, это СВО? Алло? Песков, это что? Война? Люди, что ж мне людям говорить, а? Так война или специальная военная операция? Ну вот такое оно положение. Баранец, почему она это так говорит? Ну потому что ему так хочется. Потому что он так решил. Он имеет на это право. Так же, как и я, имею право на любой комментарий по этому поводу, уважаемый. Видимо, у Пескова была какая-то информация, очень серьезная, когда он произнес эти слова. Я не знаю, он, по-моему, педаль тормоза вроде бы включил. Я не слышал, было ли это. Но то, что он произнес, это уже ставшую знаменитую фразу, это правда. Путин считает, что это специальная военная операция. Вот с этим пока и будем жить. Кто дальше в эфире? Ростислав, Москва. Здравствуйте.
3: Добрый день. Вы вчера вспомнили Первую мировую войну, а вот Зеленский как-то уверял журналистов, что Третья мировая началась в 22-м году. Но вопрос, а если бы Украина в 22-м капитулировала и вошла в состав России, стала бы Россия мирно жить, поживать, добра наживать? Или на РКП мы бы теперь услышали, что освобождена Кушка в Туркменистане? Вот как думаете, СВО бы Украина и закончилась в 22-м?
0: Значит, внятный, хороший, красивый вопрос, но вы его испортили рафинированной глупостью. Это часто с вами бывает насчет Кушки. Потому я на эту дурость вашу отвечать не буду. А вот на первый вопрос очень интересный. Очень. Хвалю. Мне очень нравятся такие вопросы. Вот если бы Украина вошла в состав России, как вы сказали, там бы была бы нормальная власть. Это прежде всего. Там была строго пророссийская власть, да? И там бы на Бандеру накинули такой большой намордник. Мы активнейшим образом глушили, как в советское время, бандеровщину. Запомните, это была бы одна из стратегических задач. Была бы переписана Конституция Украины, было бы избрано пророссийское правительство, была бы Конституцию поменяли, была бы правительство бы проводило только политику в интересах общего, как говорится, союзного государства, как угодно называется, да, и так далее. Это была бы совершенно другая страна, это было бы другое время, и тогда мы бы не говорили сегодня, Ростислав, о войне. Спасибо, спасибо за очень интересный вопрос. Ну, а насчет кушки вы загнули. Вам захотелось выпендриться, но получилось у вас это хреново. Совершенствуйте свой интеллект. Кто у нас в эфире? Игорь Калуга. Одна минута, один вопрос.
4: Добрый вечер, товарищ полковник. Я по поводу СВО. Смотрите, а нельзя сделать так. Мы сейчас 4 региона освобождаем. Потом ставим границу, как с Финляндией, с Польшей, ну, со странами НАТО, с таким же статусом. Все, прекращаем. Там Запад, и если к нам летит хотя бы из рогатки кирпичик от Зеленского, как Путин говорил, будем защищать всеми видимо оружием. Сейчас все это что-то сдерживает. Там уже сдерживать ничего не будет. И то, что они с Западом переговариваются, с Америкой, Америка боится нас. Им есть чего терять, в отличие от нас. У них бизнес, у них хорошая экономика.
0: Так вот, вопрос мне задайте, пожалуйста, вот. Время кончается. Вопрос, пожалуйста.
4: Вопрос такой, почему? Вот возможно ли закончить военную операцию, взяв 4 региона и поставив глухую границу? Они сами друг друга перегрызут, потому что их никто не будет больше деньгами спонсировать. Не будет она интересна Украине, Западу. И они сами друг друга перегрызут там, и гражданская война у них начнется.
0: Да. Но это территория вопроса. Почему только 4, уважаемые? 4. А куда вы Одессу дели? Куда вы Николаев дели? А куда
4: вот
0: вы...
4: Вот Одесса, Николаев, дели... нам же, если брать их, придется кормить, поить. Так,
0: почему?
4: Извините.
0: Уважаемые, зачем вы идиотами считаете? Зачем вы... Вы уже знаете, на кого похожи? На Дропатова. Вы только скажите про одесский и николаевский народ, что это нелюди... Вообще лишние, они ленивые, они ни хрена не могут и так далее. Зачем вы оскорбляете?
4: Вот
0: с такими людьми, я вам говорю, вот с такими людьми, если одесситы николаевцы услышат, они вас нахрен пошлют, и меня в том числе, за то, что я допустил эти идиотские высказывания. Потому что у нас планы большие, и нам надо Украину отрезать от Черного моря, прежде всего, чем мы сейчас и занимаемся. Уважаемые, да, у нас в этих районах очень много. Тем более, что действительно, вы правы только в том, что эти области, они записаны в нашей Конституции. Они фактически уже наши. Нам надо только юридически их взять.
5: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
5: на здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В Великих Луках, 16:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В северном микрорайоне Великих Лук планируется очистка реки Ситовка и ремонт мостиков через нее. Об этом сообщила депутат Великолукской городской думы от партии «Единая Россия» Юлия Ярышкина. По ее словам, жители неоднократно обращались с этой проблемой к депутатам и в администрацию города. Сейчас сотрудники управления ЖКХ выполняют текущие работы: покос прибрежной зоны, ремонт мостиков, уборку мусора и поддержание порядка. Для более масштабных задач – расчистки русла и укрепления берегов – у ЖКХ регулярно направляют заявки в Министерство природных ресурсов и экологии Псковской области. Особое внимание уделяется ремонту деревянных мостиков, которые очень востребованы жителями. 2 августа «Луки-Энергия» проведет первый домашний матч второго круга против «Чертанова». В первом круге команда выиграла в гостях со счетом 3-1. Начало игры в 16:00 на стадионе «Экспресс». Вход 200 рублей, билеты в кассе за наличный расчет. Приходите поддержать великолучан. С 20 по 26 июля в Псковской области выявлен 851 случай ОРВИ. Доля детей до 14 лет среди заболевших составляет почти 54%, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. В структуре циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы негриппозной этиологии. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями ниже уровня среднего многолетнего показателя. За неделю зарегистрировано 55 случаев.
5: О валютах.
7: Доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89,63, юань 11,59.
5: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 22 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
9: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Все достаточно запутано.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
0: Да, на радио «Комсомольская правда» это военная ревю. На ваши вопросы за всех сил пытается ответить офицер в отставке Виктор Баранец. Я жду следующих вопросов. Один вопрос, одна минута. Работаем по системе Чапаева. Один вопрос, одна минута. Поехали. Владимир, Москва, здравствуйте.
10: Здравствуйте,
0: песочный товарищ полковник. Запустился. Здравствуйте.
10: Вопрос такой. У нас есть еще живые и работоспособные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения?
0: Есть.
10: Они работают у нас или стоят?
0: Мало, но работают, да. Да. Если я не ошибаюсь, у нас только... На второй вопрос ответил. Да, работают. Может быть, ошибусь, по-моему, 4 штуки еще работоспособные.
10: Хорошо. А они так, могут все отслеживать беспилотники по массовым исполнении или их не могут отслеживать? А то, как говорились, они отслеживают на 500 километров вокруг себя. Все, даже движение техники и все. Можешь на этот вопрос ответить?
0: Смотря какой уровень малозаметности беспилотника. Если
10: понятно,
0: там много железа...
10: А ракетными двигателями они могут...
0: Так, четвертый вопрос. Люди, извините, я сказал один вопрос в одни руки. Вы уже четвертый вопрос задаете. Задавайте, ладно. Поехали. Говорите, двигатель.
10: С ракетными двигателями они отслеживают ракеты и беспилотники дальнего действия?
0: Да, да, да, да, да, отслеживают,
10: спасибо,
0: уважаемые.
10: Спасибо, спасибо.
0: Да,
10: спасибо.
0: Они отслеживают. В чем легко убедиться, зайдя в Яндекс и набрав некоторые статьи, которые касаются тактико-технических характеристик наших самолетов ДРЛО. Кто следующий в эфире? Евгений, Москва, здравствуйте.
11: Здравствуйте. Скажите, в 2014 году в Луганской и Донбасской области, освободившись от бандеровцев, провели референдум о присоединении к России. А почему-то их не приняли. Как вы думаете, почему? Ну, к России вы сами понимаете. Россия у нас состоит из одного человека.
0: Так, это уже публично. Ну, глупость хоть не гони. Нормальный вопрос задал, а тут испортил свои дуры. Понимаете? Да, да. В России да, все-таки 146 подсказку. Миллионов. Не подсказку надо мне дурацкую подсказку. Вы все смазали. Вы просто говном измазали свой вопрос. Прекрасный вопрос, уважаемый. На него теперь мне не хочется и отвечать. Но я отвечу. Они ушли, не взяли, не стали раздвигать этот референдум, потому что боялись, что не проглотим, уважаемые. Потому что Крым мы готовили. Готовили. Огромное количество людей работало на Крымском полуострове. Огромное количество армейских частей, разведки, в военной и в гражданской форме и так далее. Это была крупнейшая операция. Да, внимание. А тут у нас такой подготовки не было, чтобы сразу таким же макаром и снова вернуть хотя бы Луганск и Донецк. Да, мы не были готовы, уважаемые. Был большой риск. Был большой риск. И к тому же, вы понимаете, Украина тогда получала бы, в общем-то, немало, скажем так, прав для того, чтобы напасть на наши войска. Тогда, когда они еще не стали расстреливать свой гражданский народ, как это было в Славянске. Помните, да? С этого начиналось. Вот так. Вот потому мы, в общем-то, и не стали дальше раскручивать референдум. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Евгений Ярославль. Здравствуйте.
12: Здравия желаю, Виктор Николаевич. Вот у Китая традиционно теплые связи с Северной Кореей. А вот как у него отношения с Южной Кореей и с Вьетнамом складываются? Я вот что-то не слышал.
0: Ну, если не вы слышали, я вам расскажу. С Южной Кореей очень неважно. Фактически там такое стратегическое противостояние. Но вы будете удивляться. Потихоньку торгуют. Торгуют. С Вьетнамом был период, вы знаете, когда-то и воевали, и так далее. Но Китай очень внимательно смотрит на поведение Вьетнама. Китаю очень не понравилось, например, то, что Вьетнам выдворил нас из Камрани. Да, спасибо Пекину. Это была наша позиция. Но что касается отношений Пекина и Пхеньяна, то это примерно как Москва и Минск. Да, вот так, а может быть даже и более плодовитым. Безусловно, безусловно. Это я бы даже назвал пока, ой, стучу по дереву. Это такой, скажу, военно-политический, экономический слиток уже. И спасибо Пекину, кстати, и бояться. Там есть хлопец такой в Соединенных Штатах Америки когда-то, да, и сейчас он находится. Доня его зовут, Дональд, да? Он когда-то сказал, что я смешаю тебя с землей. Это лидеру Северной Кореи. Я тебя с землей, блин, смешаю. Даже послал три авианосца. Мы уже с Михаилом Владимировичем тысячу раз рассказывали. Когда подошли эти три авианосца, от берега отскочили 82 дизельных подводных лодки. Вы представляете эту такую мириаду этих? И побежал Трамп со своими авианосцами к себе домой, задрав штаны. Потому и побаиваются Северной Кореи.
12: Круги в глазах, наверное, образовались от ужаса.
0: Да.
12: Благодарю, Виктор Николаевич, все доброе.
0: Да, ну и тем более учитывайте военные базы США на территории Южной Кореи. Это тоже для Китая некий такой военно-политический дискомфорт. Кто следующий в эфире? Ставрополь у нас Николай. Здравствуйте.
13: Здравствуйте, Виктор Николаевич. В Советском Союзе при присуждении звания Героя Советского Союза герою вручали медаль «Золотая звезда Героя Советского Союза» и высшую награду страны
0: и орден Ленина.
13: Да. Совершенно верно. А вот в России герою России вручает только медаль «Золотая звезда Героя России». Да. Вот вопрос, почему чиновники и законодатели понизили значимость геройского подвига Героя России, убрав высший орден и не учредив новый высший орден для Героя России? Вопрос окончен.
0: А просто потому, что не додумали. Ответ закончен. Просто не додумали. До того, до чего вы додумали. Так я отвечу. Да. Понятно. Но это, уважаемые, вам так бы хочется. Вам так хочется. Но вот герои Российской Федерации, не считаю, что их оскорбили. Они, наоборот, говорят спасибо, что отметили. Там же еще вместе с золотой звездой и званием Героя России, да, еще же немалые преференции. Не забывайте, пожалуйста, да. Очень серьезные преференции. И когда человек еще служит, и когда он уходит на пенсию. Я об этом огромный материал недавно опубликовал в «Комсомольской правде». Кто следующий в эфире? Андрей Саяногорск. Это новый. Нас первый раз я слышу Саяногорск. Здравствуйте.
14: Добрый день. Звоню постоянно. Просто не уважаю извращенцев, которые извращают историю. От мировой первой до империалистической. Вопрос единственный. Не исключаете ли вы, Баранец и компания, если будет ударить ядерным взрывом по центру Москвы? Не исключаете такую возможность? В автономном плавании сейчас у нас много и ракетоносцев, и авианосцев. Вот просто как военного человека...
0: Как зовут?
14: Я вам сказал, Андрей Саяногорск. Записывайте.
0: Андрей, не надо. Мы, прежде чем я отвечу на вопрос, скажите, пожалуйста, Баранец и компания. А компания это что?
14: Компания это просто москали.
0: А при чем здесь москали?
14: Да потому что вы в Москве врете. Какая первая мировая, вторая?
0: Отключите этого дурака. Отключите. Люди дорогие, я объявляю вам, Первая мировая началась в 1914-м, Вторая мировая, считается, что в 1939-м, ну, а для нас Отечественная война началась в июне 1941-го, да. А закончилась Вторая мировая вот 2 сентября 1945 года, но по определенным причинам Сталин перенес это на 3 сентября. Будем праздновать 3 сентября. Слушай, Чепушила, ты когда звонишь на радио, да, и чтоб тебя не оскорбляли, ты все-таки покультурнее себя веди. Потому что твое оскорбление сейчас никто не заметит, а мне достанется из-за того, что я с тобой опять хамит. А кто же хамил для начала? Ты обидел целую «Комсомольскую правду». Да, конечно, как ты не можешь обидеть, ведь ты же до сих пор читать не умеешь. Прими мои соболезнования. Хоть церковно-приходскую закончил, похоже, что нет. Есть кто в эфире, будьте добры. Василий Краснодар, здравствуйте.
15: Добрый день, Виктор Николаевич. А подскажите, вот в процентном отношении, сколько предприятий ВПК у нас принадлежит государству, а сколько в частных руках?
0: Из 2100 предприятий порядка... 700 это принадлежит частникам, так называемым. Все. Все остальное это государственное или полугосударственное, уважаемые. Так я отвечаю на ваш четкий вопрос. Благодарю. Поехали. Под Ростехом 700 предприятий. Все, уже выходим на перерыв, Катенька. Да, сейчас перерыв. Но я буду стараться продолжать отвечать на ваши вопросы.
5: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Новости.
16: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
17: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
18: Великие Луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу! С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
19: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.pokhoronka60.
20: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Первые светофоры появились в СССР 15 января 1930 года в Ленинграде, а 30 декабря в Москве.
21: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
22: Здравствуйте, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды». В эфире программа «На чистую воду». С вами Михаил Рудаков, официальный представитель завода, производителя ионизаторов воды «Аквалайф». Это прямой эфир, и прямо сейчас, в ближайшие минуты, мы с вами разберем главное, а именно то, как вода влияет на здоровье человека. А влияет самым прямым образом. Ну, смотрите, человек на 75% состоит из воды, и каждый день мы эту воду теряем. И эту потерю нужно восполнять. С возрастом процентное соотношение воды к массе тела уменьшается. И, внимание, именно от этого мы болеем и стареем. Еще Авиценна говорил, старость есть не что иное, как потеря влаги человеческим телом. То есть тело стариков сухое и холодное. И современная геронтология с этим полностью согласна. Чем меньше мы даем телу правильной воды, тем больше у этого тела проблем. Тем больше болезней, к сожалению. Давайте сразу конкретным примером. Написала нам Виктория, сейчас ей 41 год, но в начале 20-х она тяжело перенесла ковид. Диагноз был такой, длительный постковидный синдром. Она пишет, что после ковида превратилась в тень. Туман в голове, слабость, не могла работать, да. И вот невролог сделал ей капилляроскопию. Оказалось, скорость кровотока в 3 раза ниже нормы. Мозг и мышцы просто не получали питания. Ей назначили пить водородную воду. Через 2 месяца туман в голове рассеялся, энергия вернулась, и контрольная капилляроскопия показала увеличение плотности капилляров на 27% и нормализацию скорости кровотока. Научное обоснование, пожалуйста. Исследование 2024 года в авторитетнейшем журнале «Lancet» связывает постковидный синдром с эндотелиальной дисфункцией и микротромбозами. А водород, как установили ученые, да, восстанавливает целостность гематоэнцефалического барьера и улучшает мозговой кровоток, устраняя неврологические проблемы. Практикующий врач поделился с нами еще одним показательным случаем. Мы, кстати, сотрудничаем с большим количеством врачей, и их становится все больше. Итак, на приеме был мужчина, чуть старше 50 лет, диагнозы таковы. Диабет 2-го типа, метаболический синдром, показатели были серьезные, глюкоза 8,5, холестерин 7, да, 3 глицериды выше 3, ожирение, индекс массы тела 32. Что касается лечения, пациент продолжил стандартную терапию, назначенную ранее другим врачом, но новый специалист добавил лишь одну рекомендацию – ежедневно выпивать минимум 1,5 литра ионизированной воды, постепенно увеличивая объем до индивидуальной нормы. Каков же был результат спустя 4 месяца? Пациент вернулся на осмотр, и цифры говорили сами за себя. Уровень глюкозы снизился с 8,5 до 6, холестерин упал с 7 до 5,2, а 3 глицериды с 3,2 до 1,8. Кроме того, он еще и похудел на 7 килограммов. а чувствительность к инсулину значительно улучшилась. Потрясающий результат, я считаю, это действительно впечатляет. И это закономерно. Наука это подтверждает. Смотрите, в исследовании, проведенном в 2017 году в Индонезии, была взята группа людей с диагнозом диабет второго типа на одинаковой стадии, получавших одинаковую терапию. Их разделили на две группы. Одна продолжала пить обычную воду, а вторая пила ионизированную воду, ионизированную щелочную. Да, итоги исследования показали, что в первой группе значительных изменений не произошло. А вот у тех, кто пил ионизированную воду, потребность в инсулине снизилась в среднем на 60%. А уровень глюкозы в крови на 20%. Представляете, какой мощный эффект. Еще одна история. Врач рассказал про свою пациентку чуть за 30. У нее была мигрень с аурой, когда головная боль сопровождается специфическими неврологическими симптомами. И вот по 2-3 раза в неделю. Да, плюс светобоязнь, тошнота и мало что помогало. Сделали капилляроскопию. В момент предвестников приступа увидели спазм. Капилляры резко сузились. Да, кровоток почти остановился. Вот невролог предложил пить ионизированную водородную воду. На повторной капилляроскопии через некоторое время капилляры расслабились, кровоток восстановился, и с мигренями стало гораздо легче. В 2024 году вышло исследование. Молекулярный водород модулирует активность рецепторов и подавляет корковую депрессию, то есть помогает и с этой проблемой. И при атеросклерозе, и при ревматите, и снижает сахар при диабете второго типа, и кровь разжижает, и на эту тему все есть те же исследования, и давление стабилизирует, и улучшает работу всего желудочно-кишечного тракта. Все это один прибор, друзья, который вы один раз купили, пользуйтесь годами. В комплекте тоже есть все. Единственный сменный элемент – это мембраны. Но мы положили мембран на долгие-долгие-долгие годы. То есть вы готовите воду, и эту воду может пить вся ваша семья. Одна покупка один раз. А теперь посмотрите еще и с экономической точки зрения. Я вижу, как все дорожает. Я, например, допустим, покупаю качественный растворимый кофе, и он каждый месяц тоже дорожает. Почему бы это? Ну, я думаю, все понимают, почему. Да, и с лекарствами то же самое. Посчитайте, сколько вы тратите на лекарства. А теперь подумайте, вы один раз купили ионизатор, пьете ионизированную воду, и спустя время врач снижает вам дозировки. Вы меньше тратите на лекарства, это факт. Плюс ко всему, кислотная вода, которая получается в ионизаторе, полностью заменяет все возможные антисептики. Кислотной водой прижигаем герпес, ячмень на глазу, обрабатываем порезы, царапины. Да? Готовится она в ионизаторе Aqualife одновременно со щелочной водой, да, ионизированной. Умываемся кислотной водой, смягчаем кожу, убираем сухость. Мужчины, дорогие друзья, братья, после бритья обязательно кислотной водой. От перхоти кислотная вода, грибок на ногтях, кислотная вода. Это факты, доказанные наукой и практикой большого количества людей. И все это вы один раз купили ионизатор и не ходите каждый день за этими средствами. Бытовая химия, кислотная вода ее заменяет в большинстве случаев, потому что она разрывает бактерии изнутри, обладает антибактериальными, антисептическими, антимикозными свойствами. Представляете, сколько всего вы можете получать после одной покупки и сколько потом экономите? Да вы сами удивитесь, я бытовую химию покупаю намного меньше, намного реже. Друзья, кошачий лоток, если у кого-то есть кошки, там собаки, да, лоток. Кислотной водой обработал, никаких запахов, все элементарно. Обувь, если имеет неприятный запах, тоже кислотная вода. Она называется, кстати, Аналит. Зайдите на Marketplace, посмотрите, сколько стоит. Ее даже продают. А вы можете ее готовить всегда свежую. У нее есть срок годности, срок хранения, эффективностью теряется со временем. Друзья, у вас всегда она под рукой свежая. 300 рублей, я так скажу вам, на секундочку, можете проверить. За пол-литра, друзья, вы пол-литра получаете сразу при приготовлении именно с ионизированной щелочной водой. Там 3 литра ионизированной щелочной воды и пол-литра кислотной. Попробуйте. У нас, кстати, тестовый период 90 дней. В течение 90 дней вы пользуетесь ионизатором, но в любой момент можете вернуть. А мы вернем все деньги до копейки. Сегодня это цена 29 900 рублей. Друзья, распродажа приборов с ценой на комплектующие по старой цене. Да, ионизатор воды Aqualife Premium, который готовит ионизированную водородную, ионизированную щелочную и кислотную воду по цене 29 900. Для заказа звоните 8 800 505 0855 8 800 505 0855. Оплата при получении, доставка бесплатная, друзья, рисков ноль. Это ваша безопасность на тестовый период для вас от нас. Да. Тем самым мы еще и подтверждаем, что мы уверены в качестве своей этой продукции, мы уверены в том, что вы получите результат, но это наша уверенность, вы проверьте, доверяй, как говорится, но проверяй. А не получите результат, да просто возвращайте прибор, мы вернем все деньги без каких-либо вычетов. Вот вам тестовый период для чего. Звоните. Сегодня последний день по этой цене. Осталось ограниченное количество. Номер телефона для заказов бесплатный. Доставка бесплатная. Оплата при получении 8 800 505 0855. И обязательно захватите с собой магний. Если хотите получить максимум эффекта, растворяйте его в ионизированной воде. Наш магний шипучий, растворимый в стике со вкусом мандарина и горной мяты. В одном стике суточная доза. В упаковке 120 стиков. Это на 4 месяца приема для одного человека. Магния цитрат – это одна из самых легко усваиваемых форм. Магний в организме практически не накапливается. Выпили кофе или чай, да, потеряли магний. Стрессанули, расстроились, прокричали. Потеряли очень много магния. Выпили спиртное, еще потеряли. Поэтому магний – одна из тех добавок, которые можно пить практически всегда. Проблемы со сном – недостаток магния. Судороги по ночам, беспокойные ноги – недостаток магния. Нервничаете слишком – недостаток магния. Сами оцените, друзья. Упаковка на 4 месяца, 120 тиков, суточная доза – в каждом стике стоит, его цена сегодня со скидкой 3000 рублей. А еще и цикл Крепса. Это напиток устраняет митохондриальную недостаточность. Это второй напиток. Там полкилограмма этого напитка. В его составе 4 ингредиента. Но каких? Грип чага, корень солодки, гранат. Весь целиком гранат высушенный, да, и черная смородина, тоже вся целиком, ну, ягода. Все это в чистом виде высушено при низких температурах, что позволяет сохранить всю первозданную пользу. Измельчено, смешано в такой пропорции, которая позволяет каждому ингредиенту быть максимально эффективным. Его рецепт создал врач с более чем 30-летним стажем, Игорь Зиновьевич Кауфман. Он вынашивал его, этот рецепт, годами, а мы помогли воплотить это в жизнь. С циклом Крепса вам не нужны энергетики. Энергия в организме человека вырабатывается в митохондриях, а цикл Крепса улучшает их работу, дает им пищу и устраняет митохондриальную недостаточность. Вы будете преисполнены энергией. К тому же это еще и вкусно. Всем понравится. Мои сыновья его очень любят. Кстати, если хотите взять и цитрат магния, и цикл Крепса, то вы можете еще и сэкономить. По отдельности их цена со скидкой, да, каждого составляет, там, полкилограмма цикла Крепса берете, там, 3000 рублей, это уже со скидкой. А, там, экономия треть, по-моему, от цены. А, магния цитрат 3000 рублей, это на 4 месяца приема. Но если вы купите их вместе, это будет не 6000 рублей, 3 плюс 3 равно в данном случае не 6000 рублей, а 5000 рублей ровно. Ионизированная вода помогает усваиваться любым полезным продуктом, поэтому обязательно возьмите ионизатор сегодня. К тому же таких цен больше не будет, друзья. Не ожидается, не предвидится. Последний день акции, друзья, успевайте. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении тестовый период 90 дней. До 19.00 принимаем звонки. Сейчас деньги не нужны, оплатите при получении. Звоните 8 800 505 0855. Если не дозвонитесь, мы перезвоним с городского номера 495-248-0808. Так что поднимайте трубку, звоните 8 800 505 0855.
1: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
21: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Специалист по антитеррору и противодиверсионной работе Алексей Каленкин о том, что все военные преступники ВСУ будут наказаны.
3: У Советского Союза хороший опыт участия в Нюрнбергском процессе. Ну, а у нас опыт присутствует. Все преступления, конкретные люди, конкретные командиры, конкретные подразделения, которые наносили удары, которые так или иначе участвовали в операциях по уничтожению мирных гражданских российских граждан, все это необходимо фиксировать, и надо быть абсолютно уверенным, что каждый из них, если попадет в руки российского правосудия, эти все вещи будут доказательствами его вины, и он получит свое заслуженное наказание.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Николай Гоголь обожал лето и сильную жару. Он называл себя итальянцем по духу, носил шейный платок и прекрасно чувствовал себя под палящим солнцем. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
21: О политике.
4: Владимир Зеленский впервые прибыл в Польшу после обострения отношений между Киевом и Варшавой. В Люблине он встретится с премьер-министром Дональдом Туском. Они обсудят итоги визита Зеленского в США, в том числе его переговоры с Дональдом Трампом. Они прошли накануне.
21: О Ближнем Востоке.
4: Иран отверг предложение Омана о совместном региональном управлении Ормузским проливом. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника. По его словам, предложенный Оманом план не имел шансов на успех. Об отказе Ирана стало известно после того, как источники Рейтер сообщили, что страны Персидского залива поддержали оманскую инициативу. Она предполагала введение добровольных сборов за проход через водный путь, чтобы положить конец перебоям в торговле, вызванным военным конфликтом. Если Павла Дурова объявят в розыск, пользоваться Телеграмом все равно будет можно. Преследование владельца платформы не переносится на пользователей. Об этом RT заявил Дмитрий Хрулев, вице-президент Международной ассоциации медиаторов. Он уточнил, что ответственность возникает только за персональные действия, это в том числе призывы к терроризму, распространение запрещенных материалов, мошенничество. То же самое говорят и юристы, опрошенные РБК. Обвинения в содействии терроризму, предъявленные Дурову российскими властями, не значит, что использование мессенджера станет уголовно наказуемым. Ну а в Думе тем временем рекомендуют воздержаться от покупки звезд или других транзакций до более четких разъяснений со стороны властей.
21: О расследованиях.
4: В Волгоградской области арестован сотрудник районной прокуратуры по обвинению в ряде преступлений, в том числе изнасилованиях. Об этом сообщает Следственный комитет. По его данным, 24-летнему помощнику прокурора Жирновского района вменяется угроза убийством, изнасилование, соединенное с угрозой убийством, половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, и развратные действия. Студенческие семьи с 1 сентября смогут претендовать на отдельные комнаты в общежитиях. С начала учебного года вузы обязаны публиковать на сайте информацию о количестве отдельных комнат, а также создать комиссию, которая рассматривает заявления семейных студентов. По закону студенческой считается молодая семья, в которой каждый из супругов – студент в возрасте до 35 лет. Также к этой категории относятся матери или отцы-одиночки. Вероника Борисенкова, служба информации.
6: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
7: Футбол, хоккей, единоборство и многое другое. Следите за любимыми командами и спортсменами в программе Луки ФМ «Наш спорт».
23: Доброго времени суток всем радиослушателям Луки ФМ на 102.6. Новая программа «Наш спорт». И сегодня у нас разговор о нашумевшем, можно сказать. И так получилось, что совпали времена эфира и важных классных мероприятий в городе. Сегодня мы поговорим про баскетбол. И в гостях у нас руководитель Федерации баскетбола «Великих Лук» Татьяна Облицова. И можно еще кучу регалий добавить. Но я хотел добавить, за все годы, что знакомы, один из главных двигателей, наверное, баскетбола не только в «Великих Луках», но и области. Это как-то в бумагах не отмечается, но это точно видно. Это здорово, это классно. Татьяна, добрый день.
8: Здравствуйте.
23: Татьяна, ну, наверное, начнем с того, что вчера у нас прошел классный мастер-класс, и первый вопрос такой сразу в лоб. Алексей Саврасенко все еще в порядке?
8: Алексей Саврасенко еще в порядке, успели пообщаться, до сих пор еще выходит на паркет уже в статусе ветерана и участвует за состав сборной Липецкой области и играет по ветеранам возрастной категории 45+.
23: Ну и, в общем, все ребята, молодежь знает о нем вообще? В наши воспитанники кто? Потому что встречаются такие мастер-классы, когда вроде именитый спортсмен, а ребята и не знают уже, молодежь совсем юны.
8: Ну, сейчас наша молодежь больше сосредоточена на, как сказать, континентальном, да, западном баскетболе. Все следят за NBA, смотрят, какие там спортсмены, там какие звезды. Конечно, мы постарались со своей стороны перед приездом Алексея ребят познакомить, скинуть информацию, поговорить перед мастер-классом, рассказать, кто. И было очень приятно, когда Алексей задавал вопрос, а вы знаете, кто перед вами? И ребята там тянули руки, как в школе, и на скорость друг другу отвечали, кто он, где он играл, и это было и нам очень приятно, я думаю, что и ему вдвойне, потому что рассказывают, да, истории, когда они приезжают, спрашивают, а вы знаете, кто перед вами, и тишина, хорошо, не обзываются.
23: Ну так вообще про Алексея можно отдельную передачу рассказывать, наверное, его путь там тоже интересный, юниор, уехавший в Грецию, свои пути, но это не об этом. Что вообще, в принципе, было за мероприятие такое, мастер-класс, как он добрался до Великих Луг, хотя знаю, что мастер-классы частенько разные и классные у нас проходят.
8: Данный мастер-класс проходил в рамках Всероссийского марафона спорта «Спортивная Россия». Нам повезло, Псковская область попала в число участников данного марафона. Нам предоставилась возможность подать заявку, ее очень оперативно обработали, рассмотрели, и, соответственно, на территории города Великие Луки и города Пскова для двух таких, да, наших крупных городов прошли мастер-классы, куда были приглашены ребята, ну, не только из города, можно было приехать всем желающим, определенной возрастной категории, это дети 9-11 лет, то есть это там некоторые критерии программы, вот, и число участников было не ограничено, можно было еще добавлять, но мы сами понимаем, сейчас это отпуска, отъезды, все где-то находятся, но Великие Луки, конечно, преимущественно побили числом участников, почти в два раза больше было, чем в Пскове, вот, ну и, конечно, автограф-сессия тоже у нас прошла более массово, но, тем не менее, мы же знаем, что все-таки Великие Луки у нас это своя столица баскетбола, весь баскетбол здесь, и я думаю, что это, ну, уже давно не секрет ни для кого.
23: В студии точно не секрет, надеюсь, что и для слушателей тоже, ну и, касаемо, наверное, мероприятия, двухдневное такое. Первая часть в Пскове еще много было такой юридической, официальной.
8: Да, нам удалось наконец-то провести встречу, на которой присутствовали представители Российской Федерации баскетбола. Это исполнительный директор Владимир Дичок, это руководитель департамента развития регионального баскетбола именно. И, соответственно, к нам на встречу пошли представители органов исполнительной власти. Присутствовал в Рио министра спорта Лилия Юнусовна, присутствовал Сергей Сергеевич Бухаров, это руководитель Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи города Пскова. И так как все-таки наша основная задача культивировать баскетбол и в Псковской области, да, как уже региональной какой-то, да, части федерации, соответственно, мы пытаемся показать, что да, весь баскетбол в Великих Луках, уж простите, так произошло, но и в Пскове есть что развивать, есть кого сподвигать к тому, чтобы и там баскетбол занимал такое вот яркое и важное место. Главное, там есть активисты, которые готовы, ну, заниматься этим на местах.
23: Ну, у нас активистов вообще огромное количество, все воспитанники. Я уже смотрю на эти фотографии, количество участников разных соревнований. Это просто космос какой-то. В общем, Псков у нас остается административным, а баскетбольным — Великие Луки. Пока количество участников именно спортивных таких мастер-классов, тоже по фотографиям ребят, огромное количество. И пораньше вот когда только списывались, чтобы встретиться на эфире, были на каких-то сборах, получается, с ребятами. Это что за мероприятие? Я был удивлен немного.
8: Ну, в последние несколько лет, наверное, года 4, это уже четвертый такой сезон, когда мы не отстаем от наших воспитанников, от самых юных до самых уже взрослых, там, да, и организуем мини-сборы, макросборы, да, вот есть лагерь «Березка» у нас в Псковской области, да, в стране Пухлик, где мы уже 4 года года подряд для всех желающих детей проводим, ну, наших баскетболистов, создаем спортивный отряд и проводим такой спортивный сбор. 21 день ребята тренируются, не забывают, что такое баскетбол, разносторонняя подготовка и так далее, и так далее. Также устраиваем различные кемпы мини, то есть приглашаем каких-то тренеров, зачастую именно направление подготовки идет на техническую, на физическую вот направляющую, ну, в раздельных вот таких циклах, чтобы во время, потому что самого сезона, когда ребята посещают тренировки, во-первых, их много, во-вторых, ограничено время в основном тренировочных. Да, и они не так активно ходят, это не секрет ни для кого, потому что современный ребенок, он сейчас и учится, и посещает от 2 до 4 кружков, это минимум. Все родители пытаются занять ребенка и так далее, и так далее. Конечно, углубиться они не могут. А летний период, он дает нам возможность углубиться в баскетбол со всеми его деталями, со всеми особенностями. Соответственно, это очень хорошее время для того, чтобы совершенствоваться именно вот в определенных направлениях.
23: Ну и потом, когда смотришь, опять-таки, за разные соревнования, особенно женских категорий, там девчонки, команды выступают только-только, наверное, выпускники школ на равных выступают со взрослыми, против своих тренеров играют и составляют достойную конкуренцию. Это такие кемпы, тренинги, сборы, они наверняка потом, такие команды будут только увеличивать их количество.
8: Да, конечно, это, безусловно, не остается в стороне. Если мы будем постоянно держать в тонусе наших ребят, нет, мы даем им отдохнуть. Но это, как правило, 1 месяц. И я очень положительно и очень радостно смотрю вот в том направлении. У меня есть действительно ребята, не все, но есть часть ребят, которые и все тренировки посещают, и на всех сборах уже побывали, и все кемпинги посетили. И когда вот сейчас пройдет вот это межсезонье, и мы будем выходить на старт нового сезона, эти ребята будут очень сильно выделяться на фоне тех, ну, кто не так активно отнесся вот ко всем вот этим мероприятиям.
23: Физическая форма и, как минимум, тонус игровой.
8: Да,
23: практики. Да. На этой ноте, наверное, завершим наш первый блок, потому что очень интересно, и можно бесконечно говорить, когда человек увлечен. Мы прервемся на паузу и вернемся в студию Луки ФМ.
9: Реклама.
10: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
11: Завод Мегатрон приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
12: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: получайте скидки.
1: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в «Прагматике Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
2: «Прагматика Великие Луки». Честная «Гранта» по честной цене. «Гоголя 4». 8-811-53-4-70-57.
3: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
4: Футбол, хоккей, единоборство и многое другое. Следите за любимыми командами и спортсменами в программе «Луки-ФМ. Наш спорт».
5: Возвращаемся в студию «Луки-ФМ», где сегодня говорим о баскетболе. С Татьяной Облицовой, руководителем городской федерации баскетбола города Великие Луки, и же с ними много регалий других, но самое главное, мы говорим о любимом ее деле, баскетболе, о ребятах, обо многом другом. Поговорили о мастер-классе, который был буквально вчера, тоже так нашумевший уже везде, просто все о нем в СМИ, по крайней мере, проговорили, поговорили о сборах, о некоторых их форматах, и теперь удивительно еще одно мероприятие, три тура открытого чемпионата города, да, по-моему, соревнования у нас назвали, или кубок. Нет, кубок по чемпионат по баскетболу, он просто без привязки к муниципалитету, какие-то космические цифры количества команд. Что это за мероприятие, как оно проходит, и как это все согласовалось, чтобы и Себешин, и Воржев, и Великие Луки, когда оно появилось, и как долго будет развиваться?
6: Сам чемпионат по баскетболу 3x3 появился...
5: Да, 3x3, самое главное, я не сказал.
6: Да, появился в 2018 году, это уже 8-й сезон. Когда-то он рождался как мероприятие именно для города Великие Луки, чтобы мы могли все равно все лето продолжать играть, держать себя в форме, и к этому, ну, развивалось тогда 3x3 перед Олимпиадой, это все было вот прям актуально и зашло на ура. А далее очень большое количество муниципалитетов присоединилось и задавали вопрос, а можно ли участвовать нам. Конечно, можно, и все это разрослось в такую историю, когда теперь мы ежегодно ищем, помимо города Великие Луки, еще площадки, предлагаем ребятам, потому что, в принципе, от

0: казалось бы, да, количеством команд преобладали над Себежем, так как там бально-рейтинговая система за каждую команду, они вышли на третье место. И впервые вот Пушкинские горы завоевали призовой кубок, увезли его к себе, и они его уже оставят, потому что переходящим является только основной кубок за первое место.
1: Здорово. Ну, это такой центр и юг Псковской области под влиянием Великих Луг, получается, у нас развиваются очень сильно. Я знаю, что турниры Kids, есть АСБ для студентов, и есть детские, юношеские. И, кажется, команда из Локни там достаточно сильная у девчонок в какой-то момент была. Они уже выросли, уже свои команды собирают, наверное, помаленечку.
0: Да, ну, у нас есть такая, скажем так, практика. Мы тоже присматриваемся к регионам. Ежегодно какие-то регионы по каким-то возрастам выстреливают, потому что, ну, невозможно каждый раз держать набор, ну, на пиковом уровне. Соответственно, бывают и у нас провалы, и там по причинам независимости тренеры уезжают, еще что-то. И, соответственно, бывает так, что регион собрал в одной школе очень хороших девочек или мальчиков, они играют. Такие команды были когда-то в Новосокольниках по парням, когда-то в Нивеле по парням, когда-то Локня как раз вот по девушкам. И вот сейчас уже, наверное, если мы говорим про регионы, очень хорошо всегда выделяются команды из города Новосокольник. Парни и девочки всегда участвуют и в региональных финальных именно стадиях. Вот. И, наверное, если мы возьмем север, ну это юг, да, если мы возьмем север, по девочкам остров очень часто, а по парням был Порхов. Ну, если мы не берем областные центры.
1: Там есть влияние великолукских тренеров, воспитанников?
0: А воспитанников нет, как бы, и я здесь еще не скажу, что какие-то наши воспитанники, да, пришли где-то в регионах, они там занимаются, развивают и так далее. Да, конечно, Академия физической культуры помогает нам ковать хороших профессиональных тренеров, которые могли бы развиваться, но есть ряд других условий, когда ребята не остаются в профессии, поэтому, к сожалению, пока что мы растим только спортсменов.
1: Ну, это же здорово, и в этом аспекте сезон когда стартует? Основная его часть, возможно, АСБ, чемпионаты в большом количестве, потому что сейчас все-таки 3 на 3, лето, отшумел чемпионат один, и уже, наверное, такая легкая пауза.
0: Ну да, в августе заканчиваем сезон 3 на 3, чуть-чуть в сентябре он всегда продолжается, но уже по накатанной, да, в завершении. Как правило, стартом всегда является 15 сентября. Мы тоже не отступаем от этого. Сезон 26-27 для нас обещает быть опять ярким, насыщенным. И студенческий чемпионат ассоциации тоже должен быть. Надеемся, что команды соберутся. И каждый год у нас он ярко начинается. И каждый год мы вроде говорим все, но нет. Пока есть спрос, желание, играть будем. Конечно, и наши любительские чемпионаты среди мужских и женских команд, и куча предсезонных турниров среди детских команд. Наш ежегодный турнир Шведеля, который был нами организован уже 4 года назад, это будет 4-й сезон. Команд становится только больше, все уже пишут, спрашивают, когда. Буквально через пару недель мы уже выложим примерные сроки и список мероприятий, которые нас ожидают в сезоне 26-27. А сейчас вот из ближайшего 18 августа с тремя командами в большом представительстве почти 50 человек, мы уезжаем на Всероссийский фестиваль по мини-баскетболу. Это с самыми юными нашими воспитанниками. Девушки и юноши 2015-2016 годов рождения отправятся в город Анапу для того, чтобы поучаствовать в своих первых крупных официальных соревнованиях. Это прекрасный старт для детей. Это вот Всероссийский фестиваль мини-баскетбола, который проходит под эгидой Российской Федерации баскетбола.
1: То есть всероссийский масштаб и сразу первые соревнования с сильными соперниками, разными школами.
0: Из разных уголков страны. Я всегда только за такое, потому что когда мы играем здесь с одними и теми же с утра до вечера, дети, не растут, интерес у них пропадает, и, соответственно, мы не раскрываем полностью потенциал детей. Все-таки я привыкла работать только на результат.
1: Конкуренция, тем более серьезная конкуренция, заставляет работать по-другому, даже маленьких детей.
0: Да.
1: И что, наверное, все-таки будем закругляться помаленечку, и что касается маленьких детей, баскетбол, какой-то для меня новый мир всегда был, уже сколько лет знакомы. Захожу, как много ребят занимается, и наборы постоянно ведутся. Правильно же я понимаю?
0: Да, в этом году также продолжаем набирать ребят и 2015 года рождения, и 16-го, и 17-го, и 18-го. Поэтому у кого есть желание, записываемся, приходим. Нас легко найти и ВКонтакте, видите слово «баскетбол», и там появятся все сообщества и группы. Также спортивная школа «Экспресс», баскетбольный клуб «Регион 60». Наборы везде открыты. Пишите, звоните, приходите. Будем все играть в баскетбол.
1: И все

0: Вспоминаем слоган «Лучшая игра с мячом».
1: Обязательно.
0: Да. На этой ноте завершаем сегодняшний эфир программы «Наш спорт». В гостях у нас была Татьяна Облицова. Татьяна, большое спасибо. Может, пару слов слушателям в завершение. Кроме того, что приводите детей, чего-то хорошего, позитивного и оранжевого, как мяч.
1: Хочется всем пожелать хорошего настроения, хорошей погоды, прекрасно завершить лето, отдохнуть и уже с сентября прийти в новый школьный сезон, в новый спортивный сезон. И все-таки мы, спортсмены, живем сезонами. И всем до встречи в новом сезоне.
0: Здорово. Всем пока-пока. До новых встреч.
1: До свидания.
2: Просто космос.
3: Всем привет, здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Аномальная солнечная активность спровоцировала на орбите Земли сильный радиационный шторм. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований. В лаборатории отметили, что такая радиационная активность может представлять опасность для космонавтов во время выхода в открытый космос, а также для пассажиров и экипажей воздушных судов на высоких широтах. Также возможны проблемы в работе спутников, солнечных панелей, радиосвязи на высоких частотах. Ученые отмечают, что энергичные частицы от Солнца даже на текущих, рекордных за два десятилетия уровнях полностью блокируются магнитным полем и атмосферой Земли на значительных высотах, исключая их проникновение к поверхности планеты. Но если бы это было не так, это, безусловно, привело бы к крайней опасности для биосферы. Друзья, предлагаю прямо сейчас освежить в памяти, что же такое магнитное поле нашей планеты. Если представить Землю в виде матрешки, то в ее центре находится самая маленькая фигурка – это твердое ядро. Это шар из раскаленных металлов размером с Плутон, самая сердцевина. Она занимает где-то 30% всей массы Земли. Твердое ядро на 85% состоит из железа. Оно разогрето до температуры 6000 градусов Цельсия и отвечает за формирование гравитационного поля. Именно это обеспечивает стабильное положение планеты в пространстве. Далее идет следующая матрешка – жидкое внешнее ядро, облегающее сердцевину расплав железа и никеля. Как во внешнем, так и во внутреннем ядре постоянно происходит распад радиоактивных элементов, поэтому тепло генерируется безостановочно. Толщина внешнего ядра достигает 2300 километров. Те слои, которые ближе к центру планеты, также нагреваются до 6000 градусов Цельсия, но по мере удаления от внутреннего ядра охлаждаются до 4400. Постоянное высвобождение тепла за счет радиоактивного распада и разницы температур в нижнем и верхнем слоях создают разницу плотности вещества и, как следствие, вызывают движение раскаленных расплавов в жидком ядре. Более холодные массы стремятся опуститься вниз, более горячие и менее плотные, наоборот, вверх, и в итоге интенсивная конвекция внешнего ядра рождает хаотические электрические токи, которые и образуют магнитное поле Земли. Это невидимая глазу суперзащита нашей планеты. Это силовое поле, отражающее экстремальные потоки космического излучения. В спокойном состоянии радиус поля с дневной стороны, на который в основном давит солнечный ветер, примерно в 10 раз больше радиуса Земли. А радиус ночной стороны растягивается, как хвост кометы от Земли, на несколько десятков или даже сотен радиусов, уходя далеко за пределы земной орбиты. Магнитное поле Земли постоянно сопротивляется солнечному ветру, но порой случаются особо сильные вспышки на Солнце, вот как сейчас, например. И тогда поток корональной массы обрушивается на магнитосферу с умноженной силой и скоростью, заставляя ее сжиматься под этим давлением. Из-за этого сжатия возникает дополнительное напряжение в магнитном поле планеты и более интенсивное течение токов. Так появляются магнитные бури. Магнитные штормы способны сильно влиять на ионосферу Земли. Это верхняя часть атмосферы на высоте высоте от 50 километров. Она насыщена свободными ионами и электронами. Но почему это опасно для человечества? Потому что ионосфера играет важнейшую роль для распространения радиосвязи, так как заряженные частички отражают радиоволны и позволяют им распространяться по поверхности Земли на большие расстояния. Сильные возмущения ионосферы способны разбивать эту связь, выводить из строя спутники и таким образом ломать современную мировую навигационную систему, нарушать работу телерадиовещания, мешать передаче данных по интернету, а еще мощные бури способны вызывать скачки напряжения в электросетях, отключение электроэнергии и выводить из строя электрооборудование. Но все будет хорошо, я узнавала.
2: Просто космос. А знаете ли вы что? Название советской юмористической передачи «Кабачок 13 стульев» придумали ее редакторы. При этом они объявили конкурс на лучшее название с призом в виде ящика пива, который сами потом и выпили. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство. О регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
4: Новая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
5: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Максим выпустит скандальные мемуары вопреки мужу-миллиардеру. Астропрогноз на август. Замуж за преступника. Почему девушки заключают браки с убийцами и садистами? Газета в продаже с 29 июля.
6: Для лиц старше 13 лет.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
8: Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
9: Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте «Радио Комсомольская правда».
7: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
7: О выборах.
10: Избирательные участки на выборах депутатов Госдумы откроются при российских диппредставительствах как минимум в 31 стране. Об этом сообщили в МИДе. В список уже вошли государства Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки, в том числе Великобритания, Испания, Казахстан, Япония и США. В некоторых странах проголосовать можно будет сразу в нескольких городах. Список участков продолжат дополнять, заявляют в МИДе. Выборы пройдут в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября.
7: О паводках.
10: В зоне подтопления из-за масштабного паводка на реке Туре в Тюменском округе оказались 17 населенных пунктов и 9 садоводческих сообществ. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Мор. За сутки река прибавила еще 9 сантиметров. Уровень воды составил 886 сантиметров. Ранее в Тюменском округе, как и в самой Тюмени, был введен режим ЧС регионального уровня. По словам губернатора, там ведется ежедневный аэромониторинг состояния гидротехнических сооружений. Но тем временем в 5 регионах России в ближайшие дни ожидаются паводки. Об этом предупредили в гидромедцентре. Помимо Тюменской области, это Амурская, а также Якутия, Приморский край и Еврейская автономия.
7: А Подмосковье.
10: Губернатор Московской области Андрей Воробьев по поручению президента вручил государственные награды 7 подмосковным добровольцам из отрядов «Барс» и бригады «Громкаскад». В зоне СВО бойцы решают широкий круг задач. Штурмуют позиции, уничтожают технику, противодействуют дронам, ведут разведку, охраняют критически важные объекты и эвакуируют мирных жителей. Высшую награду «Орден мужества» получил 23-летний начальник расчета беспилотников с позывным «Заря», уничтоживший десятки единиц техники противника. Медаль за храбрость первой степени вручили оператору дронов с позывным «Данте». А еще 5 бойцов получили медали за храбрость второй степени за штурмы, разведку и спасение жизни. Андрей Воробьев поблагодарил защитников за профессионализм и передал особые слова благодарности их семьям за надежную поддержку. В центре Москвы 1 августа перекроют движение на нескольких улицах. Это связано с проведением велогонки «Вечернее садовое кольцо» и «Московского ночного велофестиваля». Первые ограничения заработают с 16 часов 31 июля, а снимут их в 5 утра 2 августа. Подробности есть на сайте мэра и правительства Москвы. Официальный курс доллара на сегодня 78.70, евро 89.63, юань 11.59. Вероника Борисенкова, служба информации.
6: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
11: «Как это по-русски?» – программа для любителей русского языка и тех, кто хочет говорить правильно. Ведущая Татьяна Рассолова, финалистка шоу «Классная тема».
12: Дорогие любители русского языка, здравствуйте! В эфире Луки ФМ и передача «Как это по-русски?». Я ее ведущая, финалист телешоу «Классная тема», учитель русского языка и литературы школы номер 1 Татьяна Рассолова. А в гостях у меня Светлана Суховеева. Знаете, говорят, что женской дружбы не бывает, но это они врут. Нас связывает более 40 лет дружбы и любимый университет. Он был когда-то Калининским, теперь Тверской университет. Я хочу сказать, уважаемые радиослушатели, что у бывших педагогов, воспитателей, филологов не бывает. И сегодня мы со Светланой поговорим о нашей любимой филологии.
13: Конечно.
12: Да, Светлана, готова?
13: Да, я готова. И хочу сразу внести небольшое уточнение. Ты же знаешь, что я зануда, да? Более 40 лет – это практически 45.
12: Да.
13: Потому что через месяц будет ровно 45 лет, как мы познакомились на первом курсе на картошке. Как мы рисовали там пейзажи, как мы там рассказывали сказки. И
12: да, в колхозы ездили.
13: Да, да, да.
12: Ну что, замечательное время было, правда?
13: Да, ну так я и говорю, что 81-й год, 45 лет.
12: Да, это так что у нас сегодня юбилей.
13: Почти 5 лет ты не назвала, так что
12: да,
13: вот.
12: Конечно. 40 лет как закончили университет, это и 5 лет как познакомились. Вот, Светлана, скажи, пожалуйста, что такое филология в твоей жизни?
13: Так одним словом не скажешь, и ты же знаешь, что краткость не сестра моего талантов. Вот, поэтому многие наши сокурсники работают в профессии. Я к таким не отношусь. Я
12: сейчас
13: отработала 3 года, и все. Но те знания,
12: которые... Ну, ты же еще сколько-то лет работала воспитателем в детском саду.
13: Ну, воспитатель – это немножко другое все-таки. По жизни все эти знания, крепкое вот это советское образование, классическое, оно мне очень помогает, потому что там у нас были разные специализации. Я специализировалась на кафедре теории литературы. Это та отрасль, которая помогает анализировать текст, устанавливать определенные взаимосвязи, докапываться до определенных смыслов. Потом появилась такая наука герменевтика, вот, Но это примерно все то же самое. Вот, модное такое слово.
10: Герменевтика. Первый раз слышу.
13: Да, Богин у нас преподавал в университете, но уже после нас. Вот. По роду своей деятельности мне сейчас приходится работать с юридическими текстами, и вот очень помогает мое филологическое образование. Я не говорю, конечно, про ошибки, про пунктуацию, вообще про построение текста, про смыслы, да, про логику, про структуру документа.
10: И про то, как его правильно прочитать.
13: Это
10: да?
13: Естественно, да.
10: Да, как его правильно прочитать, что он означает, а так как приходится оформлять акты, договоры, то тогда это ведь...
13: Это важно.
10: Это очень важно, потому что бы не получилось, как у Ларисы Долиной.
13: Это да, и это, как в известной, казнить нельзя помиловать, да? Поставишь запятую не в том месте, и все.
10: Да, жизнь кончена, молодость прошла.
13: Ну, не кончена, но много проблем получилось. Поэтому это вот нельзя переоценить важность хорошего, добротного высшего образования.
10: Знаний, те, да. Которые нам...
13: Потому что вот я всегда говорю молодым, что специалист с высшим образованием в трудное время может работать. И дворником, и кассиром. Я нисколько не умаляю эти профессии, но они все-таки не требуют высшего образования, да? Но вот дворник, пойти куда-то руководить каким-то предприятием, пойти в школу учить детей...
10: В департаменте
13: уже,
10: работать, например.
13: Ну, да, он уже не сможет. Поэтому вот если есть возможность, всегда старайтесь дополнить свое профессиональное образование.
10: Высшим.
13: Да, потому что вы
10: уже не будет.
13: Можете пойти уже дальше на руководящие должности.
10: Да, но и не только.
13: Это, да, но если это вам... надо будет.
10: Да, но в жизни пригодится. Ну, а теперь очень бы хотелось мне с тобой вспомнить наш университет, так как юбилей же.
13: Да. Ты готова?
10: Готова, да. Вот мы учились в старейшем университете страны. Он еще до революции был.
13: В 1870 году было частное учебное заведение.
10: Угу. Вот. Потом был институт, потом университет. И, если мне не изменяет память, в 1983 году, а мы уже учились на втором
13: курсе.
10: Да, второй-третий курс. Университет был признан лучшим в России.
13: Да, а мы в это время были юные задорные комсомолки, и наша группа в университете 4 года была лучшая группа университета.
10: Да, но вот почему-то на пятом курсе, да, мы ею уже не стали.
13: Ну, почему? Там были события определенные. У нас был парень, который со скепсисом относился к нашей активной бурной деятельности.
10: Комсомольской.
13: Да, к нашему соцсоревнованию, когда мы на картошке делали прорыв,
10: да.
13: И... неплохие деньги даже зарабатывали. Он считал все это какой-то мелочью. Вот.
10: Да.
13: Ну, мы стали в позу.
10: И что это мы как бы в угоду политике,
13: да.
10: В угоду каким-то лозунгам, а не от чистого сердца, и что нам это на самом деле интересно. А вот нам было интересно.
13: Вот. И мы его исключили из комсомола, поэтому у нас полетели показатели, и мы не стали лучшей группой. Но мы не жалеем об этом.
10: Да, мы не жалеем об этом, вообще у нас все было здорово. Но и университет, он же, в общем-то, лучшим становится, потому что профессура, да, в общем-то, это преподаватели, которые у нас там были. Вот я бы хотела вспомнить, например, Лидию Васильевну Брадис.
13: Да.
10: Это жена Брадиса, да, уважаемый радиослушатель.
13: У которого таблицы.
10: Слушатели, да. Но я не знаю, знают ли сейчас современные дети Брадиса, да, и пользуются ли этой таблицей. Вот, а мы пользовались в свое время. И вот он преподавал в этом университете.
13: Да, потом его родственница.
10: Да.
13: А мы сдавали ей теорию критики, литературную критику. Вот. И если в технических вузах сдать сопромат, это было что-то на уровне фантастики, то вот у нас сдать Лидии Васильевне Брадис критику, это было примерно того же плана события.
10: Да,
13: нашу группу она любила.
10: Очень
12: очень любила, да. Я училась у нее на кафедре первой половины, литература первой половины XIX века. Мы ездили в Третьяковскую галерею. Мне было дано задание рассказать о художниках-передвижниках, ни много ни мало провести экскурсию. Вот. И я помню, как у меня дрожали коленки, я останавливалась перед картинами, рассказывала, да, там, художниках-передвижниках, обращала внимание на картину, когда что было написано, да, никаких бумажек, извините, никаких подсказок, никаких телефонов.
13: Да.
12: Вот, до этого я до 12 ночи, ну, не до 12, до 10, в 10 закрывалась библиотека, сидела в библиотеке, извините, интернета не было, не ели, не пили, вот, все учили. И я видела, как пристраивались иностранцы к нашей группе и слушали, а потом начали задавать вопросы. И задают вопросы, и задают, и задают. Я отвечаю, отвечаю. А потом Лидия Васильевна меня выручила, сказала: так, это группа студентов, у нас свои задачи. И мы пошли
13: дальше. Это не профессиональные экскурсоводы, да?
12: Да, да, это не профессиональные экскурсоводы.
13: Это не работник музея.
12: Да. Угу. Вот, а приехали мы около 12 часов ночи уже на электричке в Тверь.
13: Тогда Калинин.
12: Тогда Калинин, да. И на следующий день первая пара, 8.15 или 8.30, во сколько у нас там начинались эти пары, уже точно не помню. Вот, но это было утро, да, вот. Вот, семинар у Лидии Васильевны Брадис. «Сказки Салтыкова-Щедрина». И первый вызывает меня, чтобы я рассказала и ответила на первый вопрос,
13: да,
12: семинара.
13: Никаких поблажек.
12: Никаких поблажек. Аудитория ухнула. Просто как она вчера только что вот здесь вот нам экскурсию проводила по Третьяковской галерее, да?
13: Только времени потратила на подготовку.
12: Да.
13: Когда уже готовится,
12: когда готовится
13: к занятию,
12: к семинару?
13: Да? А где поблажки?
12: Никаких,
13: да,
12: поблажек, никаких любимчиков. Да, было сурово, но...
13: Нет,
12: вот
13: но про
12: того.
13: Любимчиков не надо. Вот ты же была любимицей Шуминой.
12: Да, Лидии Васильевны.
13: Вот, да. И вот сейчас тебя сдам.
12: Да?
13: Потому что Татьяна в девичестве Громова. Mm-hmm. И у нее была в начале января свадьба. И после свадьбы приехали. У нас была сессия. И вот надо было Шуминой что-то сдавать. И до нее... А Татьяна была ее любимицей, угу. И до нее донеслись слухи, что Танечка, любимая Танечка ее, вышла замуж, и она в коридоре встретила, стала ее обнимать, стала желать всякие разные хорошие пожелания, но вишенкой на торте было... Когда все мы полегли просто от смеха, когда она, не зная, кто она теперь по фамилии, сказала: «И желаю, Танечка, тебе, чтобы у тебя деток было, как огурчиков в рассоле». Ну и вы понимаете, почему мы смеялись от души.
12: Да, да, да. Теперь действительно и детки, и внуки, да, вот они, огурчики в рассоле.
13: Пожелание сбылось.
12: Да, конечно. Еще у нас были замечательные профессора, например, Щук, который толстовед. И вот тогда я впервые услышала фразу, когда он нам сказал: Толстой написал столько, сколько мы за всю жизнь даже не прочитаем. Вот все то, что он написал. Уважаемые радиослушатели, давайте прервемся на короткую рекламную паузу, а после продолжим.
14: Реклама.
15: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
16: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно, без разговоров.
17: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
18: Почему «Лада Веста»? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» «Великие Луки» помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете?
16: «Прагматика» «Великие Луки». Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4. 8-811-53. 4-70-57.
19: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
14: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
20: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
21: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
22: «Как это по-русски» – программа для любителей русского языка и тех, кто хочет говорить правильно. Ведущая Татьяна Рассолова, финалистка шоу «Классная тема».
12: В эфире Луки ФМ и передача «Как это по-русски». Я ее ведущая, финалист телешоу «Классная тема», учитель русского языка и литературы Татьяна Рассолова. В гостях у меня Светлана Суховеева, филолог в душе.
13: Да, да, бывших не бывает.
12: Бывших не бывает, и мы говорим о филологии, о слове, о смыслах, о наших наставниках, о наших учителях, о нашем университете. Тем более, что, уважаемые радиослушатели, сейчас идет как раз вот та пора, когда дети, в общем-то, выпускники подают документы в вузы. И вот я хочу сказать, что, в общем-то, надо, наверное, профессию еще и по предметам можно выбирать. Да? Вот нравится мне русский язык и литература, да, и вот я пошел туда учиться, это лишним не бывает. А еще в нашем университете учились замечательные писатели, да, Светлана, кого помним?
13: Ефим Беренштейн, Евгений Клюев, они были не намного старше нас, лет на 5, и уже окончив свое обучение, вели у нас какие-то семинары. Но поскольку у нас была группа с немецким языком, то у нас вел некоторые занятия Ефим Беренштейн. А вот у подруги Надежды, которая англичанка, у них семинары вел Евгений Клюев, очень известный наш земляк тверской, писатель.
12: Назови книгу.
13: Моя любимая книга «Между двух стульев». Значит, в 90-е годы он получил заказ для старшеклассников там в частной школе написать произведение, которое помогает понять сложности жизни. И вы знаете, вот даже для опытного человека с образованием филологическим ты не сразу понимаешь, о чем там. Ее надо читать не один раз. Но если ты вот прочитал, потом повторно, еще раз повторно, то в аллегорической форме смысл жизни там очень хорошо изложен, да.
12: Да. Поэтому... Так в чем смысл жизни?
13: В самой жизни.
12: Вот, это мой самый главный постулат и вообще секрет, когда у меня молодые специалисты сейчас недавно в Пскове спросили, говорят, а в чем секрет и смысл, да, вот, да, вашего педагогического вот стажа, да, вообще вот успешности, я говорю, в самой жизни, потому что, в общем-то, профессия от жизни не отделяется.
13: Есть такой анекдот. Значит, человек мучается, значит, и задает вопрос туда наверх к Всевышнему. Вот, Боже, я ищу смысл жизни. А тот спрашивает, а зачем? Ну как же, надо искать. Ну так ищи.
12: Да.
13: Да, вот. А смысл в самой жизни.
12: В самой жизни,
13: да,
12: конечно.
13: Да, очень многие живут в прошлом, цепляются за то, что было. Это не следует делать, потому что мир сейчас очень быстро меняется. Мы не успеваем приспосабливаться.
12: Ну и потом это уже все прошло.
13: Да.
12: Ничего изменить нельзя. Вот. Будущее неизвестно.
13: И строить жизнь о том, жизнь в будущем, ты строишь, строишь, строишь, а оно, хоп, изменилось так, что твои постройки уже как дом на песке. Поэтому жизнь вот сейчас, умение наслаждаться облаками на небе, умение наслаждаться запахом фиалки, которая
12: вечером.
13: У тебя вечером расцвела и пахнет хорошо. Умение наслаждаться беседой с близким, родным человеком, это дорогого стоит.
12: Да, конечно. А еще писатели у нас точно вот известные, да, это Андрей Дементьев.
13: Ну да, да.
12: Да, он же написал наше замечательное стихотворение «Не смейте забывать учителей».
13: Да, это практически гимн благодарности учителям.
12: Да, да. Вот он учился, уважаемые радиослушатели, в нашем со Светой университете.
13: Я хочу дополнить. Тут у меня возникла интересная история про возникновение этого стихотворения. Так вот, мы думали это рассказать, но что значит классическое образование?
12: Да.
13: Стали проверять кое-какие факты, вот, и что-то у нас не бьется.
12: Не сорослось.
13: Надо уточнить какие-то детали, чтобы понять, насколько это действительно так. Так вот, это замечание к современным журналистам, которые хватаются за любую новость, пытаются ее опубликовать, даже не делая элементарных попыток проверить, насколько это правдиво.
12: Да.
13: Так вот, я хочу сказать, что я вот приехала, рассказала эту историю, и Татьяна тут же полезла в интернет, говорит, слушай, а вот это вот... А
12: как-то
13: вот
12: не стыкуется.
13: А вот это да. Я стала
12: давай-ка
13: звонить.
12: Выясним.
13: Да, я стала звонить, чтобы узнать подробности, но вчера не получилось их узнать, поэтому эту историю мы рассказывать не будем. Но я просто
12: интригу сохраняем.
13: Но я просто про профессионализм, которому нас научили. Надо докапываться до источника, узнать все технические подробности, все это, и понять, насколько же это правда.
12: Да. Ну, например, вот еще про писателей Андрей Усачев.
13: Да, замечательный наш. Да. Практически однокурсник.
12: Однокурсник.
13: Он учился на пару лет нас меньше, но вот у нас был один научный руководитель.
12: Угу.
13: Сергеев, да. И вот мы периодически встречались. И
12: пели
13: его
12: песни.
13: Да, и его стихи теперь читаем внукам. И да, это вот знакомый наш.
12: Да,
13: Татьяна
12: детям
13: приглашала его с выступлениями в школу. Сейчас он пишет сценарии для кремлевских елок. То есть достаточно известный такой.
12: Ну, вообще-то классик детской литературы.
13: Да, уже,
12: можно
13: уже,
12: сказать
13: да.
12: так, потому что книги издаются, переиздаются. Дети наши знают, его цитируют. Между прочим, некоторые стихотворения даже включены в учебники.
13: Ну, потому что они такие добрые, такие теплые. И мало того, что они вот такие по смыслу, они еще и грамотно филологически построены.
12: Да, там очень глубокий смысл, и еще есть игра слов. Вот филолог там ощущается очень-очень здорово. Я когда, знаешь, Светлана, говорю про писателей и все время отмечаю, ведь как строится наш русский язык, да? Вот как живет вообще язык? Вот Пушкин, мы всегда говорим, Пушкин создал современный русский язык. Но он настолько далек, вот тот язык, на котором говорил Пушкин, да, от нашего современного русского языка, но тем не менее он создавал этот язык в своих произведениях. И вот сейчас современная литература, а особенно детская, очень хочется, чтобы это действительно был язык правильный, красивый, с множеством каких-то вот эпитетов.
13: И чтобы он был легкий и понятный,
12: да.
13: как у Пушкина, потому что если сравнить с писавшим чуть раньше Ломоносовым, да, насколько там тяжеловесные такие конструкции, стихи такие неповоротливые такие, и как легко у Пушкина все это вот теми же глубокими смыслами, оно течет вот как ручеек журчит.
12: Вот да, это... ну и у Пушкина уже теперь есть такие слова, которые детям непонятны. Ямщик сидит
13: да.
12: на облучке.
13: Вот, вот на эту тему хотела бы продолжить разговор, потому что язык, он живой, он развивается, он меняется, и не надо этому печалиться. Вот Институт русского языка периодически вводит в норму какие-то просторечные слова, какие-то неологизмы, и по этому поводу... Вот
12: иностранные слова закрепляет, да?
13: Да, по этому поводу иногда, значит, читаешь комментарии в интернете, и некоторые люди очень сильно возмущаются, что... Дескать, мы сейчас упадем ниже плинтуса, что мы деградируем.
12: Это кофе? Про что кофе, это? Да?
13: Да. И вот последние, значит, перлы про кофе, да, что он же пришел к нам, по-моему, из французского языка, мужской род, и долгое время это вот так насаждалось. Но по форме кофе относится к словам вот в русском понимании, к среднему роду.
12: С окончанием.
13: Да.
12: Ое.
13: Вот, да. И поэтому люди вот не слишком озабочены озабоченные всеми этими, они интуитивно, пользуясь языком, его употребляли как среднего рода. И это был показатель необразованности. Но когда количество перерастает в качество, это качество и закрепляется. И сейчас это, ну, в норме. Кофе он, кофе оно. И вот вопли по этому поводу нам, филологам, они непонятны, потому что мы понимаем, что мы ассимилируем это слово под наши законы окончательно. И наш... это не беда, а это вот мы поглощаем и его используем. А сейчас мы их совершенно спокойно употребляем, да, потому что они уже присвоились. И вот это же происходит и с остальными словами, поэтому не стоит огорчаться, печалиться.
0: Но слишком часто тоже употреблять иностранные слова, которые можно сейчас заменить нашим словом, да, наверное, это, тоже нельзя.
13: Это вот,
0: например,
13: другое.
0: Да, я, например, прочитала недавно и вообще часто вижу рандомный выбор, особенно вот у блогеров,
13: да,
0: еще
13: много, да,
0: где-то.
13: Такое.
0: А ведь это обычное слово какое? Случайный. Вот. И, конечно, в общем-то, вполне нужно, можно, да, использовать случайный, вот нежели рандомный.
13: В смысле вспоминается, вот как ты говорила, приезжал Клюев, беседовал с людьми, и он, если почитать многие его книги, они очень непростые для понимания, да, но общался он с людьми просто и доступно. Когда люди, как ты говоришь, блогеры, стараются грузить свою речь вот такими вот словами, там нет простоты. Это желание выпендриться, поумничать, показать себя каким-то деловым, а на самом деле за этим стоит пустота.
0: Да. Уважаемые радиослушатели, на этом все темы нашего сегодняшнего радиоэфира. В гостях у меня была Светлана Суховеева. Неожиданно передача закончилась.
13: Я первый раз, поэтому не ожидала, что это будет
0: так быстро, да? Но у филологов всегда масса тем. Я думаю, что наш разговор все равно еще продолжится. Я думаю, что Светлана в Великих Луках не последний раз. А эфир нашей передачи вы сможете увидеть или услышать сразу же после выхода ее в эфир в наших социальных сетях Луки FM. До скорых встреч в эфире. До свидания.
13: Всем хорошего дня.
21: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
1: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом. Без химии они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125». Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
21: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
2: Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
3: О Ближнем Востоке.
10: Иран отверг предложение Омана о совместном региональном управлении Ормузским проливом. Об этом пишет Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника. По его словам, предложенный Оманом план не имел шансов на успех. Об отказе Ирана стало известно после того, как источники агентства сообщили, что страны Персидского залива поддержали оманскую инициативу. Она предлагала введение добровольных сборов за проход через водный путь, чтобы положить конец перебоям в торговле, вызванными военным конфликтом.
3: О политике.
10: Аргентина призывает Британию возобновить переговоры по спорным островам. Аргентинцы называют их мальвинскими, британцы – фолклендскими. Вновь начать обсуждение их принадлежности предлагает глава аргентинского МИДа Пабло Кирна. Теперь в Великобритании сменилось правительство, и, как пишет Телеграф, для нового премьера Энди Бернема фолклендский вопрос может стать вызовом, особенно на фоне утечек о том, что президент США Дональд Трамп хочет отказаться от признания колониальных владений Европы. Сокращение финансирования программ по вирусу иммунодефицита грозит новой эпидемией. Об этом говорится в докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ. Международная помощь на цели развития в 2025 году упала на 23%. Чистое финансирование программ по ВИЧ на 18% с 8 миллиардов 800 миллионов долларов до 7 миллиардов 300 миллионов. И это минимальный уровень за почти 20 лет. В бедных странах возник дефицит ресурсов. До 90% профилактических программ зависели от внешней помощи. Россиянам стали чаще отказывать в получении шенгенской визы в Грецию. Этим летом, сообщает Ассоциация туроператоров России, доля отрицательных решений среди клиентов нескольких туроператоров выросла до 2-2,5% против 0,1% годом ранее. По данным крупных игроков на греческом направлении, процент отказов на пике сезона увеличился до 50%. При этом туристам, которые подают заявление самостоятельно, отказывают чаще в 70% случаев. Участники рынка при этом не говорят о массовых отказах, но признают, что процедура для россиян стала сложнее. Увеличились в том числе и сроки рассмотрения заявлений. Сейчас решение можно ожидать около полутора месяцев. Официальный курс доллара на сегодня 78.70, евро 89.63, юань 11.59. Вероника Борисенкова, служба информации.
3: Что будет? Честный взгляд на 29 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Телеграм-канал «Панкин». Подписывайтесь. Начинаем.
3: Что будет?
4: Теперь к новостям. Ну, я не знаю, новость для вас, что Трамп встретился с Зеленским. Вообще, если смотреть на повестку, то это, конечно, новость, безусловно. В Белом доме встретили вроде бы нормально, встреча длилась меньше часа. При этом, вот представляете себе, Зеленский летел в Соединенные Штаты для того, чтобы меньше часа пообщаться с Трампом. В закрытом для прессы формате проходила эта встреча. Чем-то даже, простите, пожалуйста, за сравнение, похоже на то, как Лавров с Рубио в Маниле встретились 35 минут, да, посидели друг на друга, посмотрели, а потом тезисов целый вагон. Столько всего успели обсудить. Мы-то, конечно, с вами понимаем, что они, ну, по крайней мере, есть такая точка зрения, похоронили дух Анкориджа, хотя мне кажется, что мы еще неоднократно к этому самому духу будем возвращаться и взывать. Простите, пожалуйста, да, за такую постиронию. Но, тем не менее, вот и тут тоже буквально там полчасика посидели, тоже друг на друга посмотрели, пообщались о чем-то и разошлись. Есть по этому поводу мнение, что Трамп очень сильно разозлился на Зеленского за атаку по иранскому судну. Ведь, понятное дело, Трамп сейчас думает, как выйти из сложившейся ситуации на Ближнем Востоке. Ситуация для него не очень-то выгодная. А тут еще и Зеленский решил как бы перед этой встречей, как бы, наверное, угодить хозяину. И вышло не очень хорошо, не угодил на самом деле, отругали. Несмотря на то, что вот он целенаправленно, Зеленский, он же видео записал, сказал, вот мы ударили по этому судну иранскому. Да, там, кстати говоря, погиб один иранский гражданин. А потом... Ну, это совершенно очевидно, пришлось извиняться уже в Белом доме за этот неприятный инцидент. На уровне Министерства иностранных дел был созвон. Сибига, который на Украине отвечает за дипломатию, позвонил Аракчи, который в Иране, главный как раз по дипломатии, и сказал, что Украина не ставила цели удара по гражданским объектам, призвал Иран не допускать эскалации. Ну и прекратить поддержку войны России против Украины. Аракчи заявил, что Иран тоже не заинтересован в обострении, однако потребовал возместить ущерб и предупредил, что новые атаки на граждан и интересы страны недопустимы. Хотя до этого была совершенно конкретная угроза от Тегерана ударом по какому-нибудь из объектов, ну, такой в отместку, что называется, и даже были сообщения, что в течение 48 часов баллистические ракеты полетят на Киев, но, видимо, не полетят. Что ж, не полетят, так не полетят, имеем, что имеем, хотя было бы неплохо, конечно, это посмотреть. Тут что интересно, дорогие друзья, вот там некоторые аналитики обратили внимание такого же звонка из Украины в Казахстан, в Астану, а ведь казахстанская нефть тоже была атакована какой-то из танкеров, да, вот в Астану-то не звонили, не было такого звонка, хотя эпизод аналогичный имеется, но вот, да, можно над этим просто подумать. Кстати говоря, возвращаясь к духу Анкориджа, я бы вообще пока что на время, во всяком случае, его бы подзабыл. Он еще обязательно себе напомнит сам. Вспомнил бы про дух Баку. Вот кто живее всех живых? Это дух Баку. Владимир Путин, он же накануне созванивался с Пашиняном, точнее, Пашинян с Владимиром Путиным. Ну и тут накануне созвонились президент России и Азербайджана. То есть Путин, Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор, обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, отметили конструктивный характер российско-азербайджанских связей и активизацию диалога по линии правительств и профильных ведомств. Снова мир, дружба и жвачка. Ну что ж, слава богу, лучше дружить, чем не дружить, как я говорю, хоть я и скептически отношусь к этому партнеру во всех смыслах этого слова. Но это я, кто я такой, в конце концов. Но, слава богу, можно сказать свое скромное мнение в эфире радио «Комсомольская правда». И еще контакты России и США по теме украинского урегулирования постоянно продолжаются в рабочем порядке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Добавил, что запроса от Вашингтона на телефонный разговор с Путиным пока не поступало. Это как раз к этому самому духу Анкориджа. Может быть, мы на него надеемся, а может быть, нет. Может быть, это такие дипломатические приемчики, что на самом деле мы не против созвониться, мы не против поговорить. Ждем, кстати говоря, об этом тоже сообщается Уиткофа и Кушнера, спецпосланника по Ближнему Востоку и зятя Трампа. Вот Уиткоф, Кушнер приедут, и мы выйдем, ну, на какой-то определенный трек. На самом деле обязательно выйдем, может быть, и скоро, после определенных продвижений на фронте. Вот когда ситуация на земле, я так понимаю, и в этом наш замысел изменится для нас окончательно в лучшую пользу. Владимир Владимирович регулярно напоминает про то, что специальная военная операция скоро закончится, рано или поздно закончится, совсем-совсем вот недолго осталось, дорогие друзья. Даже начал рассуждать на тему того, что мы будем делать после окончания специальной военной операции, пробросил такую фразу, что же мы будем делать. На занятие, на самом деле, я думаю, мы себе подыщем, давайте вот ее закончим, специальную военную операцию с выгодными для нас, вернее так, на выгодных для нас условиях. Каких выгодных? Вот тут, конечно, вопрос, опять-таки, никто не проговаривает, что же такие за выгодные условия для нас, если это не Киев под контролем Российской Федерации. Но вот, тем не менее, Владимир Владимирович регулярно говорит о том, что специальная военная операция идет к своему завершению. Может быть, вот эти все разговорчики о том, что мы не бросаем значит, не бросаем попыток договориться дипломатическим путем, хотя все прекрасно понимают. Никакого дипломатического пути пока, во всяком случае, не просматривается, пока ситуация на земле такая, какая она есть. Там сложно судить, продвижения продолжаются, и тут можно только слушать компетентных экспертов, которые очень хорошо разбираются в картах и у которых есть контакты среди военнослужащих. Вот таких военных экспертов совсем немного сейчас, особенно военкоров, как мы знаем, на фронте практически не осталось, раз-два и обчелся, тоже по понятным причинам. Оно, может быть, кстати говоря, и к лучшему. Меньше знаешь, лучше спишь. Ну и, конечно, нельзя не сказать про то, что спецпосланник президента США Стив Уиткоф, ну и зять американского лидера Джаред Кушнер, дали согласие на первый визит в Киев после переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне. Команды Трампа и Зеленского рассчитывают, что Уиткоф и Кушнер посетят Киев в течение ближайших 2 недель. Хотя недавно они там уже были. Я не знаю, зачем им так часто туда ездить. Но, может быть, у Трампа есть определенный замысел, если перед выборами в Конгресс у него не получается на Ближнем Востоке, и он уже это понимает, что урегулировать конфликт, полностью его закрыть с учетом давления Израиля не получится, может быть, тогда получится все-таки додавить эту историю с Украиной, и вот они как раз разъездили, что называется, Украина, Россия, Украина, Россия, ну пусть ездят, такая у них работа. Сейчас у нас небольшой перерыв, друзья, после этого вернемся и продолжим, никуда не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда», впереди действительно много интересных тем.
21: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Востоковед Николай Севастьянов о потенциале Саудовской Аравии в атомной энергетике.
5: Формально здесь идет речь о мирном атоме. Саудиты двигаются к этому довольно давно. Там еще в 2010 году был создан центр короля Абдулы по атомной энергии. В 2015 году национальная атомная корпорация. До этого было совершенно какое-то фантастическое количество вбросов по стремлению Риада завладеть ядерным оружием при помощи Пакистана. А я напомню, что когда Пакистан делал свою бомбу, саудиты Пакистан в этот момент фактически финансировали и помогали ему держаться на плаву. И тогда в прессе было огромное количество различных спекуляций на этот счет, вплоть до того, что есть негласное соглашение, что в случае ухудшения ситуации в заливе Исламабад передаст Риаду несколько готовых ядерных зарядов. В нулевые, в десятые годы такие вбросы даже были. Кто-то где-то замечал, чуть ли не готовый к пуску ракеты, каждый раз это опровергалось. Были вбросы даже про то, что саудиты якобы финансировали ядерную программу Ирака в 90-е. Это тоже потом опровергалось. Сегодня это все-таки история уже более стабильная, но это история в долгу. Здесь есть определенные плюсы. Например, у Саудовской Аравии есть свои залежи урана. Но при этом у Саудовской Аравии нет, на самом-то деле, научно-кадровой базы. Это не та страна, где есть свои атомщики, которые могут что-то, используя тот фундамент, который они получат от американцев, сделать как-то в обход. Потому что тот же Иран, почему у него почти получилось? И почему у него вообще большие успехи в ядерной энергетике? Потому что у Ирана очень большая именно вот эта научная база. Там годами, десятилетиями вкладывались в обучение своих ученых, в создание своей научной элиты. Саудовцы этим пока открыто как-то не занимались. При этом это все проблема решаемая. Кого-то можно привлечь, кого-то можно куда-то отправить учиться, но за год, два, три сделать бомбу у них, конечно, не получится.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
8: Радио уже давно не шипящий приемник.
21: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
9: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
6: реклама.
7: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике «Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
11: Прагматика «Великие Луки». Честная «Гранта» по честной цене. Гоголя 4, 8 811 53 4 70 57.
23: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: Сина Пушкина.
1: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные новости.
2: Что будет? Честный взгляд на 29 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Возвращаемся в эфир. К разговору приглашаем Олега Макаренко, востоковеда, подполковника запаса, телеграм-канал и Макс-канал «Восточный вопрос». Здравствуйте, Олег Анатольевич. Ну, кроме вот известной темы, я в первом блоке ее обозначил, глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил о телефонном разговоре с иранским коллегой Аббасом Аракчи после инцидента, как пишут СМИ, с гражданским судном, хотя не после инцидента, а после атаки Украины по гражданскому судну Ирана, где погиб, кстати, иранский гражданин. Иран сначала сказал, что ответит баллистическими ракетами причем, но вот после этого звонка смягчились, эскалация им не нужна. Вообще интересен вот этот момент. Сначала атаковали, а потом заднюю дали. Тут можно вспомнить, конечно, известную песню Михаила Круга «Что ж ты, фраер, ждал назад, не помасти я тебе». Но, тем не менее, вам вопрос, почему? Почему? Ведь, допустим, ну вот с Лукашенко была похожая история. Там, конечно, никого не атаковали, но угрожали. А тут испугались. Да, интересно.
4: Ну, потому что Иран достаточно серьезный противник. При всем при том, у него есть средства нанесения удара по украинской территории. Некоторые специалисты говорят, что это теоретически, но я думаю, что Иран в состоянии нанести, если удар не по самой территории Украины, то по тем силам, которые вдруг неожиданно образовались, появились в регионе и активные действия Украины в том же самом регионе, я имею в виду, например, Ирак. Не так давно заговорили о том, что там были выявлены именно специалисты украинских спецслужб, которые осуществляли не совсем необходимую деятельность в данном государстве. И возник еще один политический кризис между Ираком и Украиной.
3: Ну вот, я так могу обозначить, да, Киев заподозрили в организации диверсии в Ираке, не в Иране, а в Ираке. Советник премьер-министра страны по национальной безопасности заявил, что силовики задержали несколько групп, причастных к атакам на объекты республики и действовавших в интересах Украины. Потрясающе.
4: Ну, тут не потрясающе. В принципе, вы знаете, если есть клоун, если мы возьмем общий цирк, я имею в виду Запад, Украину, Великобританию, Соединенные Штаты, Израиль. Возьмем это как единый цирк. Вот чтобы заполнить определенные пробелы между выступлениями таких известных артистов, используют клоунов. И их используют по полной программе, в том числе на Востоке. Если Украина может пожертвовать своими гражданами просто так во имя интересов Великобритании, Соединенных Штатов, Израиля. Почему бы этого не делать? Соединенные Штаты не хотят, например, высаживаться нигде на территории Ирана. Ну, необходимо использовать других. Ну, они попытались использовать курдов, а почему бы не использовать украинцев? Ну, американские военнослужащие, зачем на территории Ирака? Ну, это не нужно. Кого вы будете использовать, кто готов, обращаю внимание, готов быть таким расходным материалом в регионе, просто так, для того, чтобы обеспечить безбедную жизнь, например, нынешнему президенту, если он бежит в Израиль, в Соединенные Штаты, в Великобританию, почему бы не использовать? И вот он использует их в своих интересах для того, чтобы потом были основания проживания на территории этих стран, потому что он многое сделал за счет украинских граждан. Проблем тут больших-то нет. Поэтому с Ираном ударили по Ирану, втягивая в новый конфликт и втягивая саму Украину в конфликт. Получается, что вы можете... Соединенные Штаты могут опосредованно использовать Украину на территории Ирана, потому что у них возникла конфликтная ситуация из-за удара по иранскому судну. Вот вам, пожалуйста, есть основания? Конечно же, есть. Тем более, Зеленского подтащили в Соединенные Штаты для того, чтобы

0: побеседовать, ну, я имею в виду, или направить его в то же самое иранское противостояние или вот с Ираком. Почему бы это не делать? Если они сами хотят. Сами хотят за что? Ну, когда-то за печеньки, сейчас за те материальные средства, которые будут осваиваться киевским режимом, или за системы ПВО, которые пообещают Соединенные Штаты построить на территории Украины или передать туда уже ненужные технологии. Почему бы этого не сделать? Вот, пожалуйста, украинцев как расходный материал можно использовать в регионе. Так что самое интересное, они сами этого хотят. И их правительство Украины сами хотят их использовать. Для чего? Для будущей политической жизни на территории вот этих вот государств. Почему бы нет? А украинцы, ну, кому они нужны? Они
1: Ну,
0: никому не нужны.
1: может быть, Ирак тогда поучаствует в нашей священной специальной военной операции
0: Ну,
1: каким-то образом.
0: об этом
1: После
0: говорят.
1: такого-то, да, после такого-то.
0: Ну, об этом уже говорили. Я, по-моему, об этом говорил Дмитрий Анатольевич Медведев. Но почему бы не использовать несколько тысяч иранских военнослужащих КСИР на территории...
1: Я про иракских сейчас. Вот, и
0: А,
1: раз
0: вы
1: уж у
0: про...
1: них диверсионные группы на их территории действуют украинские, почему нет? А что
0: Ну, конечно.
1: касается Ирана, пока они ждут вторжения США, я не думаю, что они какой-то контингент
0: Да,
1: куда-то будут
0: они не будут
1: отправлять.
0: использовать. Ну,
1: Ну.
0: это, опять же, это гипотетически. Но, вы знаете, я всегда думаю о качестве. Ну, хорошо, поучаствуете 50 тысяч, а качество этих военнослужащих каково? Если качество, например, военнослужащих и морально-психическое состояние и подготовка из КНДР – это совершенно другая ситуация. Абсолютно другая. То Ирак, были ли у них боевые действия? Да, были на их территории. Но насколько они
1: Это
0: подготовлены?
1: был давно, вы имеете в виду, да?
0: Конечно, давно и качество материала, я имею в виду качество военнослужащих. Для этого нужно это профессиональные качества с одной стороны, а с другой стороны мотивация. Мотивация – это моральное качество. Моральные качества. Вот моральные качества у КНДР есть и очень-очень сильные, и они подготовлены. А для Ирака, ну, я, честно говоря, сомневаюсь. Поэтому использовать их, ну, можно же, конечно, стращать, но смысла я не вижу. Поэтому использование украинцев на территории Ближнего Востока, это, вот вспомните, хотя бы долгое время говорили о том, что противодром, когда удары наносились Ираном по территории Саудовской Аравии, по территории других стран Персидского залива, они тут же попросили, значит, специалистов по дронам из Украины. Они туда приехали, ничего не смогли сделать и добросовестно уехали. Была такая информация. То есть это не первый случай, когда украинцев используют для того, чтобы, ну, дестабилизировать или спровоцировать действия на Ближнем Востоке. Так что в Африке используют украинцев очень-очень активно. Где Африка и где Украина? Их везде используют. Почему? Ну, потому что, знаете, как мне однажды сказала одна маленькая девочка, рассказывающая о крестовых походах. Ну, вот один из крестовых походов использовали бедноту и детей. Так вот, она сказала, бедных не жалко. Ну, вот если мы говорим об Украине, украинцев не жалко. И вот страны англосаксы используют украинцев по полной программе на всех театрах военных действий. Будут ли они их использовать после СВО? Конечно же, будут. Поэтому это не первый случай и не последний. Об этом мы будем говорить долго, и это не закончится.
1: Смотрите, в Иране часто так бывает, что слова, допустим, условного главы Министерства иностранных дел Аббаса Аракчи расходятся с действиями и заявлениями КСИР, Корпуса стражи Иранской революции. Там, вроде бы, кстати говоря, сейчас у них полномочий больше всего именно у КСИР.
0: Да.
1: И КСИР все-таки обиделись. То есть Министерство иностранных дел может говорить одно по своей дипломатической линии, а КСИР могут или не могут все-таки атаковать сейчас в отместку Украину. Как думаете?
0: Я думаю, что могут. Почему? Вооруженные силы должны самостоятельно давать оценку тем событиям, которые происходят в стране, тем более активные боевые действия ведутся с Соединенными Штатами и другими странами. Это факт. И удары возмездия могут приниматься и, в принципе, наноситься Я не вижу здесь никакого расхождения. Политика политикой, вы знаете, дипломатическая сфера – это все-таки дипломатическая сфера. А вот применение вооруженных сил не должно определяться дипломатами, оно должно определяться руководителем государства. Дипломаты могут разговаривать сколько угодно, там, о чем угодно, договариваться. Ведь как американцы не договариваются, так и их сателлиты в виде Украины тоже могут договариваться о чем угодно. Поэтому я думаю, что вооруженные силы должны иметь возможности наносить удары по, не то чтобы по своему усмотрению, но в соответствии с решением главнокомандующего. То же самое и КСИР. Тем более... Именно вот эта военная составляющая на территории Ирана имеет серьезное основание для того, чтобы наносить эти удары. Ну и что? Тут никакого противоречия нет. Тем более министр иностранных дел и, ну, условно, министр обороны – это всего лишь два министра. И они равнозначны по своему значению в правительстве, ну, любого государства. Мало ли что он сказал.
1: Действительно. Спасибо. Олег Макаренко, востоковед, подполковник запаса, канал «Макси. Восточный вопрос». Подписывайтесь, пожалуйста.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Реклама. «Комсомольская правда».
3: Читайте в еженедельном выпуске. Максим выпустит скандальные мемуары вопреки мужу-миллиардеру. Астропрогноз на август. Замуж за преступника. Почему девушки заключают браки с убийцами и садистами. Газета в продаже с 29 июля.
4: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Министр транспорта России Андрей Никитин о высокоскоростных магистралях.
6: Высокоскоростные поезда наиболее эффективны на расстояниях до 1500 километров. Там, где это быстрее, чем самолет. Потому что поезд, конечно, идет медленнее, но зато он приходит из центра города в центр города. Высокоскоростные магистрали будут в первую очередь развиваться на таких расстояниях между крупными нашими агломерациями. Но есть и скоростное движение, когда просто, вот как сейчас ходит Сапсан, он же идет по существующим путям, 200-250 километров. И, наверное, когда-то, там через какое-то количество лет, появится потенциал такой между Хабаровском и Владивостоком, я думаю, скоростного движения. Но на такие дальние расстояния все-таки проще самолетом. Экономически проще.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В Великих Луках, 18:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Чат-бот для связи с различными службами запустили в Псковской области. Бот поможет найти домовой чат. Если ввести адрес дома, то он покажет ссылку. Если чат еще не создан, придет подсказка, что делать, объяснил глава региона. Через сервис можно найти управляющую организацию по адресу или названию. Бот покажет ее контакты, ИНН и руководителя. Кроме того, через бот можно направить обращение в интернет-приемную правительства Псковской области и открыть каталог ссылок на сайты администрации, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. 13 вопросов рассмотрят депутаты Великолукской городской думы на очередном заседании 31 июля. Заседание начнется в 10:00 в администрации города. Основные темы – изменения в городском бюджете на 2026-2028 годы, благоустройство и муниципальный контроль в ЖКХ, тарифы на платные услуги в лицее номер 11 и спортивной школе «Атлетика», а также передача муниципального имущества. Август в Псковской области ожидается без резких погодных сюрпризов, умеренно теплым и без ураганов. Об этом рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нищедимова. По словам метеоролога, в последнем месяце лета в регионе прогнозируется спокойная, комфортная погода. Хотя она может оказаться не такой теплой, как хотелось бы многим, отметила Тала Нищедимова. Возможны кратковременные дожди. Также эксперт добавила, что в Великих Луках похолодание может прийти с небольшой задержкой.
2: О валютах.
7: Доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89,63, юань 11,59.
2: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 22 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Что будет? Честный взгляд на 29 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, студии. На связи Дмитрий Бабич, заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды». Дмитрий, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Тут вот какой момент. Смотрите, мы периодически говорим и с вами в коридорах в том числе, что когда-нибудь элиты, в ближайшее время европейские элиты сменятся, и тогда, наверное, другая карта пойдет. И, ну, вот есть известные имена от Мерца, Макрона, который тоже совсем скоро, в принципе, ну, не совсем, но скоро уйдет. Урсула фон дер Ляйен, проклятая глава Еврокомиссии, ну, и вот премьера Великобритании. Хотя я не знаю, как это влияет на общую картину. Поведение Великобритании по отношению к России, во всяком случае, остается прежней, вне зависимости от премьеров, которые там меняются как перчатки примерно. Но вот что касается других игроков, это Франция, Германия. И в целом вот эти люди, которые сейчас сидят в Брюсселе, и когда-нибудь Кая Каллас коллективная, они же уйдут. Это, в принципе, ну, в какой-то вот временной перспективе. Год-два. И что-то поменяется или нет? Можно будет тогда строить диалог с Европой или нет?
0: Я думаю, тут многое будет зависеть от нас. Воспользуемся ли мы теми возможностями, которые могут появиться, пока их практически нет. Ну вот смотрите, что сейчас происходит. Последние два дня возникло впечатление, что практически Зеленский присоединяется к Трампу и Нетаньяху в их войне против Ирана. То есть было нападение на иранское судно, по нему был нанесен удар, погиб моряк. Вот. Зеленский прибыл в Вашингтон, и всем было понятно, что Трампу очень хочется подключить украинцев вот к этой борьбе с Ираном, подключить их специалистов по дроновой войне и так далее. В чем здесь как бы плюс для России при очевидных минусах? Война Трампа и Нетаньяху против Ирана в Европе очень непопулярна. Ну, то есть, европейцы не стали открыто на уровне элит помогать Ирану или как-то, значит, вредить Израилю и США. Но, очевидно, например, Испания не предоставила свою территорию для американских ударов. Другие европейские страны тоже отказались. И, в принципе, при умелом использовании можно было бы очень сильно восстановить против Зеленского европейское общественное мнение. Другое дело, как мы будем давать свою повестку, как мы будем говорить. Если мы будем говорить кондовым языком времен Иосифа Виссарионовича Сталина или Леонида Ильича Брежнева, эффекта не будет. Потому что у европейцев к этому языку аллергия. У них есть очень много грехов у европейцев. Они не воспользовались колоссальной возможностью улучшить, нормализовать отношения с Россией. У них эта возможность была 30 лет, начиная с 87 года. Они этим не воспользовались. Они, наоборот, действовали, особенно в 2000-е, 2010-е, я уж не говорю о 2020-х годах, враждебно к России. Но, так сказать, излечиться, помочь им излечиться от этой болезни старыми методами невозможно. Вот. У нас был как бы очень какой-то поляризованный подход к нашему медиадиалогу с Европой. Все зависело от начальника того или иного СМИ в России. Были СМИ абсолютно проевропейские, до безумия, да, которые полностью доверяли, говорили, что Франция и Германия – это там надежные посредники по Минским соглашениям. Это бред. Вот. Действовала еще у других вот эта инерция, мне кажется, еще 70-х годов, когда действительно США были враждебны России, а Европа как-то пыталась вот при Вилли Бранте, при Де Голле налаживать с Россией диалог. Значит, соответственно, у нас часто повторяли этот стереотип. Американцы плохие, европейцы хорошие, американцы их просто заставляют идти против нас. Давайте выступим за единую Европу, пусть Европа говорит единым голосом. Я был решительно против этой формулы, потому что единым голосом Европа говорит только тогда, когда она хочет напасть на Россию. Вот при Наполеоне Европа говорила единым голосом, при Гитлере Европа говорила единым голосом. Вот. Абсолютно, так сказать, приемлемого для России единого голоса Европы не существует, его не может быть. Вот. Нам кто нужен? Нам нужны разумные голоса в Европе. Не обязательно те, кто говорит, что Россию надо страшно любить, но те, кто сейчас скажет: остановитесь, что вы делаете? Вы помогаете авантюристическому режиму, который сейчас влезает в войну с Ираном. Война с Ираном в Европе крайне непопулярна, потому что, что бы там ни говорили, а начали ее американцы и израильтяне, убив лидера враждебного им, как им кажется, режима. Вот. Дело в том, что, знаете, как какой-то из европейцев великих сказал, смерть тысячи солдат на поле боя – это статистика, а смерть человека, которого, особенно в наше время, показывают по телевизору каждый день – это трагедия. Поэтому, когда Трамп и Нетаньяху на это пошли, они, конечно же, восстановили против себя не только глобальный юг, но и огромную часть европейского общественного мнения. Вот этим, мне кажется, надо пользоваться. И пользоваться новыми методами. Не говорить о том, что мы, значит, осуждаем империалистов, проклятых англосаксов, и мы выступаем вместе с прекрасным теократическим режимом Ирана. Это в Европе будет плохо воспринято. Мы должны говорить по-другому. Остановитесь и посмотрите, с кем вы имеете дело. Вы имеете дело с авантюристами. Посмотрите на то, как одеты вот эти люди, которые вместе с Зеленским приехали в США. Они не одеты как чиновники, большинство из них в нормальные костюмы цивильные, да? Они одеты в униформу, как военные, скажем, да, нормальные, которые приезжают. А они вот какой-то стиль милитари, да, какие-то черные или зеленые, то ли костюмы, то ли сюртуки. То есть это киллеры, да, это не воины, это киллеры такие. Это не дипломаты, не воины, это вот те люди, которые то, что называется, агенты спецслужб в гражданской одежде, люди в штатском. Вот это кто такие. Вот, Европа, в общем-то, вот такой наш месседж поймет. А если мы будем, ну, повторять старые формулы, тогда ничего не получится.
1: А вот уточнение такое, смелое довольно-таки. Мы, в общем, были расположены к Европе. Наша элита вся скупала там недвижку, да и вообще кучу денег там оставляли. Причем и на уровне простых туристов. Но вот когда началась специальная военная операция, по щелчку они, в принципе, от нас отказались. И вы же помните, да, в каком загоне были русские. В принципе, после начала специальной военной операции шла отмена русских. И прямо сейчас визы вводят везде. Даже вот Черногория подключается к этому самому визовому режиму. И визовый режим довольно сложный местами. И я вот думаю, даже Испания на транзитные рейсы, кстати говоря, если вы летите в Южную Америку и просто хотите в аэропорту пересесть на другой рейс, вот недавно были введены как раз тоже визовые ограничения, тоже нужно подаваться на специальную транзитную визу. Казалось бы, зачем? Что за отношение такое к русским, с учетом того, что русские сами по себе от простых людей до элит были очень расположены к той же Европе. Но вот почему?
0: Ну, тут нам можно вспомнить нашу собственную историю, да? Советские люди к людям из США, из Англии, из Германии, особенно из Франции, были настроены очень позитивно, да? Но это никак не облегчало советскую визовую систему. Очень трудно было поддерживать и научные контакты, нормальные, да? Не открытые, не через какие-то там шпионские сети и так далее. Очень трудно было иногда и культурные контакты поддерживать. Вот великая Ирина Антонова, она была мастером этого. И ну, почему? Потому что она была ветераном Великой Отечественной войны, ее не тронь. Она вот договаривалась о культурных обменах с Западом. Но они были очень затруднены. Кто был в этом виноват? Советские люди? Нет. Эта идеология предполагала, что ко всему, что с Запада надо относиться подозрительно. Вот сейчас то же самое на Западе. Поверьте, огромное большинство людей, особенно в Южной Европе, в Италии, даже во Франции, особенно в Греции, к России расположены очень хорошо. И обратите внимание, какие страны сопротивляются вот этому ужесточению визового режима. Кто сейчас не дал полностью закрыть путь в Европу участникам специальной военной операции? Франция и Италия. Потому что им нужны туристы, им нужны гости, в том числе для зарабатывания денег. Давайте, так сказать, тут не будем прикидываться невинными. Да. Да. Вот. Но в Европе, в Евросоюзе царствует идеология, которая рассматривает Россию, Китай, Иран как очень опасные, вредные режимы, управляемые
1: режимы, якобы неадекватными людьми. А люди, люди-то тут при чем? Вот понять бы.
0: Чем отличается тоталитарная идеология от нормальной? Тоталитарная идеология все политизирует. Все. Спорт, искусство, значит, поездки людей, культуру, особенно масс-медиа. Вот. В тоталитарной идеологии все политика. Ты, значит, прыгаешь в высоту? Нет. Ты прыгаешь или за социализм, или за капитализм. Ты прыгаешь или за Великую Германию при Гитлере, или за проклятых, значит, американских негров. Ты прыгаешь в ультралиберальном идеологии, которая сейчас существует на Западе. Ты прыгаешь не за, значит, Россию, не за себя. Ты прыгаешь за ужасные, значит, авторитарные режимы, которые существуют якобы, значит, в России, Китае и Иране, которые нужно любыми средствами свергнуть. Вот их логика. И тут они не жалеют рядовых людей.
1: Дмитрий Бабич, заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды». Благодарим за выход. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Сейчас сделаем небольшой перерыв. Через несколько минут мы вернемся в эфир и продолжим. Впереди очень интересная тема. Никуда не переключайтесь.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
4: Реклама. Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
8: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
9: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
10: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
12: Что будет? Честный взгляд на 29 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Герман Сергеевич, здрасте. Тут вопрос такой назрел. Смотрите, реально ли угроза, что искусственный интеллект превратится, ну, скажем так, в Скайнет, если не всем понятно, но кто смотрел фильмы про Терминатора, понят, что это главный антагонист, как раз искусственный интеллект, главный антагонист, вот, с которым мы боролись главные герои, в том числе сам Терминатор, начиная со второй части. Вот с учетом того, что у нас есть, наблюдается, во всяком случае, определенная борьба, вот даже в Следственном комитете России разработали законопроект, согласно которому использование искусственного интеллекта, VPN-сервисов, прокси-сервисов для преступников будет отягчающим обстоятельством. Сам глава ведомства Александр Бастрыкин об этом рассказал. Ну, давайте с новости начнем, а потом глобально до Скайнета.
13: Ну, как-то вот все-таки Скайнет и Следственный комитет, они все-таки немножко в разных местах
1: не
13: находятся.
1: Не знаю, да? А что тогда опасается. Нет, Следственный комитет?
13: Скайнет использовал человечество как еду, например, да, там как-то или как кого-то, да, то есть, а Следственный комитет говорит о тех, кто использует искусственный интеллект. То есть, все-таки пока про людей речь идет. Я думаю, что мы с вами наблюдаем процесс погружения права во всех смыслах. Право – это вот Минюст. Я был на нескольких конференциях юридических, где юристы уже всерьез раньше они не воспринимали нас серьезно, виртуальное пространство, да, то есть они как-то утверждали, что право, оно везде, право римское. Я сейчас, кстати, без сарказма, я тут как-то вот опыт у меня коммуникации большой, длинный был, у меня самого незаконченное юридическое, да, вот, третий не смог получить, 2,5 курса отучился, и вот потом как-то вот забросил это дело, к сожалению, наверное. Так вот, юристы пытаются погрузить во всех смыслах сейчас искусственный интеллект в право наше, во всех, еще раз повторюсь, каждое ведомство сталкивается со своими проблемами, кто-то сталкивается, основной сейчас удар, мы с вами знаем, приходится на авторское право, с точки зрения, пока мы говорим не про криминал, а про что-то еще. Что касается идеи Следственного комитета, ну, давайте так скажем. Скорость развития искусственного интеллекта и вообще вычислительной техники такова, что, конечно, государство не успевает. Я с трудом могу себе сейчас представить преступление, кроме, пожалуй, изнасилования, простите, пожалуйста, за терминологию, где не нужно было бы использовать искусственный интеллект. Сейчас большинство преступлений очевидно просто, да, то есть везде используют либо слежение камер, либо какие-то LLM-ки, модели, кто там переписки ведет. Понятно, бытовуха какая-то остается еще в области обычного участкового, такого, знаете, дяди Степа. Вот. А основная масса преступлений, конечно же, идет с использованием искусственного интеллекта. Нужно ли вводить отдельную квалификацию преступления, что, типа, если преступление совершено с искусственным интеллектом, нужно добавить срок дополнительный? Наверное, это можно было бы говорить о том лет 10 назад, да, когда только-только появился Сбербанк позвонит. Давайте так скажем. Да, вот прям вот как только это появилось, вот тогда еще можно было делать. Сейчас, еще раз повторюсь, и это не в плюс и не в минус. Это не делает плохим историю, это не делает хорошим историю. Это примерно как, ну, я не знаю, да, если во время... Знаете, есть тезис такой, все, кто ест огурцы, умрут. Да? То есть, ну, в принципе, справедливо, да, все, кто ест огурцы, умрут. Ну, и кто и не ест огурцы, тоже умрут.
1: Поэтому, вообще все умрут рано или поздно.
13: Да, оно показывает, вот желание Следственного комитета добавить такую квалификацию, доказывает, что проблемы существуют, доказывает, что пытаются как-то ее администрировать эту проблему, пытаются как-то встроить. Хотя я, честно говоря, наверное, бы не сильно дергался, потому что, еще раз повторюсь, это такое, знаете, вот естественная среда, это как воздух. Если преступник во время преступления дышал, то ему нужно добавить срок. Да? Ну, все дышат.
1: Ну,
13: да?
1: То есть вы скептически смотрите на это предложение, я правильно понимаю?
13: Нет, скептически. Я не вижу в этом ни зла, ни добра, давайте так скажем. Да? То есть я не вижу в этом никаких вот ни дополнительных плюсов, ни дополнительных...
1: Но мы же знаем, что не всегда, скажем так, люди оказываются за решеткой, потому что они совершили преступление. Правда ведь? Они по разным причинам там оказываются. И если они, получается, пользовались Телеграмом, да, в этот момент, а в силу того, что у многих сейчас прокси, по факту это еще и отягчающие обстоятельства. Это...
13: Ну, если они при этом осуществили переписку...
1: Ну, да, слушайте, понятное дело, да-да-да.
13: Сейчас это как раз к тому, что вообще невозможно сейчас найти преступление, при котором бы этого не было. Поэтому, ну, какая тогда разница? Я в 90-х годах достаточно активно занимался бизнесом, и там было все, что угодно. И какие бы ни были законы, но в автомобиле тогда было модно подкладывать пакетики, если помните, разнообразные, да, то есть вот. И еще много чего было модно. И это никак не защищало ни от чего, ни к чему. Поэтому, еще раз повторюсь, я в целом не вижу ни зла, не добра, да, то есть, условно говоря, если хочет кто-то кого-то упаковать, он его упакует, даже вот без вопросов, у меня здесь нет никаких, знаете, вот.
1: Да,
13: поэтому здесь другой вопрос, что, наверное, это было бы полезно лет 10 назад, еще раз повторюсь, лет 10 назад было бы, возможно, отчасти полезно, да, потому что минимальная часть преступления совершалась с этим, но, с другой стороны, есть нормы действующие, есть нормы, которые не работают. Ну, у нас будет некоторая избыточная норма, еще раз повторюсь, избыточная норма, да, то есть никаких... Это, знаете, как примерно максимально похожая история, мы как-то с вами на эту тему говорили, дело голубого китов – это доведение до самоубийств, да, у депутата образовалась гениальная идея в неработающую статью добавить квалификацию «доведение до самоубийства по интернету». Ну, добавили. Сейчас уверяю, Иван, ничего не изменилось, ничего не произошло, да? Ну, я имею в виду с точки зрения как... Ну, она сама статья по себе странная, да? И еще, ну, не то, что странная, она сложно доказывает.
1: Ну, да, понятно, скажем, есть она... «доведение до самоубийства» и все, как бы. Причем тут,
13: да, ну, тут средства, да, еще, я понял. Поэтому, угу. Поэтому, если есть убийство, ну, есть убийство. Если есть преступники, которые совершили экстремистский какой-то террористический акт, ну, ты их расстреляйте, господи, там,
1: да, не знаю, остановите, да,
13: что? Казнь.
1: Мучиться.
13: Знаете, мертвую казнь, пожалуйста, ну что-нибудь такое. Да?
1: То есть, Герман вот, Сергеевич, вы же накануне тут сказали, а вы все-таки в прошлом высокопоставленный чиновник, и вас так или иначе до сих пор воспринимают как официальное лицо. Вы накануне сказали, что Телеграм, скорее всего, еще до окончания СВО разблокируют. Вот прям буквально накануне. И Песков, кстати говоря, пресс-секретарь президента, тоже сказал, что так или иначе переговоры, там, грубо говоря, с Телеграмом, они продолжают вестись, и, может быть, как бы дал надежду на то, что разблокируют.
13: Иван, вы не подготовились. Все с точностью до наоборот. Мне задали вопрос, и я ответил, что до окончания СВО никак, ну, вообще обратно никаких фарш не будет откручиваться. Я просто не могу сказать, я военный человек, базовый, я понимаю, как это все работает. А то, что сказал Песков, ну, наверное, разговаривать надо со всеми. Слушайте, разговаривать надо со всеми. Во время Великой Отечественной войны...
1: Герман Сергеевич, я извиняюсь за ошибку, да, возможно, я вот
13: посмотрел
1: беглым образом. Тут просто очень важная новость пришла прямо сейчас. Да. Прямо сейчас. Дурову предъявили обвинение по статье о содействии терроризму. Как сообщили в ФСБ, основатель Телеграм объявляется в международный розыск.
13: И плюс, тем более, возможно, даже и статья под него. Ведь он же пользуется прокси-сервером.
1: Действительно. Но если, конечно, пользуется. Он же во Франции, по-моему, да, там работает Телеграм.
13: Знаете, Иван, я могу сказать, у них есть свой Роскомнадзор, у них есть свои запрещенные сайты, поэтому там хватает своего. То есть,
1: прекрасно.
13: Но вообще, если говорить серьезно по этой теме, да, действительно, тема всколыхнула, потому что у нас есть ожидания, а вдруг... У нас некоторые известные личности просто переобуваются удивительным образом, выходят и требуют от государства разблокировать Телеграм, хотя 10 лет прям настойчиво добивались, чтобы его закрыли. Всякое бывает у нас, да?
1: Но может быть, просто им рекламу стали в Телеграм-каналы предлагать, и они резко передумали. Вот и все.
13: Ну, слушайте, ну, так цинично я даже не думал. Вот. Но еще раз повторюсь, я думаю, что если отвечать вот вообще на этот вопрос серьезно, то, конечно же, до окончания СВО какие-либо подвижки в сторону смягчения невозможны, на мой взгляд. То есть понятно, что ситуации разные бывают.
1: То ли мне эту новость кинули в искаженном виде, да. Ну, ладно, я извиняюсь, да, что...
13: Враги, да ничего страшного, враги прокрались, так бывает.
1: Бывает. Ну, вот сам факт того, что Дурову предъявили обвинение по статье о содействии терроризму, мне вот только что кинули новость. Я прямо сейчас ее читаю и вроде всматриваюсь. Думаю, может, опять где-то не заметил, но нет. Вот Дурову предъявили обвинение по статье о содействии терроризму.
13: Вы знаете, по аппаратной истории вы сказали, что я был чиновником, но не отпускает.
1: Это в этом-то я не ошибся, правда?
13: Слушайте, я же вообще, вы же понимаете, я просто хочу заметить, что синхрон заявления одного чиновника и ответное действие другого ведомства, это говорит о том, что идет диалог внутри ведомства. Какой это диалог? То есть вообще, давайте так скажем, когда мы с вами о чем-то говорим, вы медиа, вы сильные, видимо, вы медиа, вы уважаемые медиа, а я смотрю, какие вопросы мне задают. Значит, внутри государства идет диалог между ведомствами. Одно ведомство, возможно, считает, что ничего страшного в том, что Телеграм, возможно, даже вернется, не просто так возникает история, а другое ведомство, знаете, как подчеркивает, что нет. да, то есть, например, да, то есть это не вопрос же того, кто возбудил дело, или не вопрос того, кто сказал о том, что там, а может быть как-то, да, вопрос дискуссии, то есть он не только идет между нами, пользователями, но и внутри государства, разные ведомства по очень разному относятся. Я думаю, что у Минцифры одна позиция, у Следственного комитета другая, у Минюста третья, у всех разная история. Но вот мы наблюдаем с вами, мне кажется, это наиболее интересная история поведения чиновников и ведомств по поводу Телеграма. Это очень любопытно.
1: И хотелось бы просто понять, да, зачем? Ну, вот действительно, зачем? Не то, чтобы я жалею Дурова, где Дуров и где я. Дело совсем не в этом, а мне хочется понять, зачем. Если у вас есть объяснение именно просто обвинению, я не про диалог сейчас, конечно, там внутри.
13: Вы не можете юридически вы не можете вести диалоги с человеком, обвиненным в экстремизме. Как вы с ним будете вести переговоры?
1: То есть силовики, проще скажем, закрыли, скажем так,
13: эту историю. Это первый раз, не второй раз, да, просто закрыта тема, подведена строчка. Ответ, точнее, не так. Давайте так скажем. Нас редко государство балует ответами, да? Но это вариант ответа.
1: Это как и мета. Скоро, если Дуров террорист теперь, то я так понимаю, что совсем скоро и Телеграм, как и мета, будет запрещен в России официально. И надо будет даже вот это проговаривать, когда мы говорим про Телеграм. Вот 30 секунд коротко. Я правильно понимаю? Да? Дело за малым.
13: Я думаю, что это вероятно. Давайте так скажем. Вероятно.
1: Вероятно. Насколько вероятно в процентном соотношении?
13: 70-80%. Если сейчас по Дурову
1: уже очень пошло, вероятно.
13: Угу. Да, странно, если основатель, владелец, экстремист, да, да. То как-то...
1: Логично. Но Цукерберг, кстати говоря, не террорист, вот к сравнению.
13: Удивительно. Ладно. Слушайте, удивительно, да.
1: Спасибо. Герман Клименко был с нами. Благодарим.
12: Что будет честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
14: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
15: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
16: Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
17: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
12: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
18: Как купить недвижимость напрямую у города? Как стать поставщиком столицы и других регионов России? Подкаст «Конкурентный код Москвы» – это разговор о приобретении недвижимости на аукционах и работе с городом в качестве поставщика товаров и услуг. Эксперты и предприниматели расскажут о том, как город может стать вашим надежным партнером, и разберут все по шагам.
17: Слушайте на radiokp.ru.
12: В Москве 7 вечера, в Омске 10, в Улан-Удэ полночь, в Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
19: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
12: О выборах.
19: Избирательные участки на выборах депутатов Госдумы откроются при российских депредставительствах как минимум в 31 стране. Об этом сообщили в МИДе. В список уже вошли государства Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки, в том числе Великобритания, Испания, Казахстан, Япония и США. В некоторых странах проголосовать можно будет сразу в нескольких городах. Список участков продолжат дополнять. Выборы пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь заявил, что референдум по части вступления в ЕС может быть организован лишь тогда, когда вопрос вступления страны в Евросоюз станет более предметным. Ереван в последнее время заявляет о курсе на интеграцию с Евросоюзом. Парламент Армении 26 марта прошлого года принял закон о начале процесса вступления республики в ЕС. При этом Пашинян утверждает, что Ереван не намерен выходить из ЕС, рассчитывает совмещать членство в организации интегрирования в Евросоюз до тех пор, пока это будет возможным. Как отмечал Владимир Путин, интеграция в ЕС автоматически влечет за собой прекращение взаимодействия Армении с ЕАЭС, потерю всех сопутствующих этому преференций, от которых Ереван выигрывал все время пребывания в Евразийском экономическом союзе.
18: О пожарах.
19: Более 1500 военнослужащих армии Франции участвуют в тушении природных пожаров на юго-западе страны. Они выполняют различные задачи, в том числе помогают в тушении возгораний, ведут воздушное наблюдение, доставляют оборудование, создают противопожарные полосы и оказывают поддержку местному населению. К тушению самого масштабного в истории страны пожара в Жеронду привлекли около 2500 сотрудников пожарно-спасательной службы, даже из Швейцарии.
18: О космосе.
19: Луна, которая сегодня пройдет полную фазу, заметно помешает наблюдению метеорного потока Южной дельты Аквариды в ночь на 31 июля. Это сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария. Там отметили, что спутник Земли будет засвечивать небо. До этого эксперт в области астрономии Пермского политеха Евгений Бурмистров сообщил, что жители России в конце июля смогут наблюдать необычный метеорный поток Южной дельты Аквариды. Пик звездопада придется в ночь на 31 июля. При ясной погоде можно будет увидеть до 25 вспышек в час. В отличие от многих других метеорных потоков, южные дельты Аквариды сохраняют высокую активность не одну ночь, а несколько дней в конце месяца, а также в начале августа. Это связано с тем, что Земля проходит через протяженный полевой след, растянувшийся вдоль орбиты, а не через компактное облако частиц. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
18: Что будет? Честный взгляд на 29 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир «Иван Панкин» в студии радио «Комсомольская правда». Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. К нам присоединяется Леонид Крутаков, известный политолог. Не Крутаков, телеграм-канал. Автор книги «Нефть и мир». Тоже, кстати говоря, в интернете найдите, приобретайте. Здравствуйте, Леонид Викторович. Мы периодически, время от времени, рассуждаем о том, что идет модернизация того мирового строя, который есть сейчас. И вот я бы хотел, кстати говоря, понять, на какой мы сейчас стадии? Раз уж этот диалог время от времени, и наш президент об этом говорит, не только наш президент, многие об этом говорят, и политологи разные, и на Западе об этом говорят. Когда вот мы на какой стадии? Когда это все дело закончится, имеет вот эта глобальная перестройка? Мы сейчас где? В какой точке?
20: Мы в стадии распада или так называемого декадента.
1: Опять вот полураспад, распад. Об этом тоже часто говорят. Я уже думаю, сколько можно распадаться уже.
20: Понимаете, модель удерживает тот образ жизни, отношений международных и политических, и экономических. Мы же в свое время, а американцы навязали всему миру вместо вестфальской системы корпоративную систему отношений. То есть если раньше международные отношения определялись силовыми паритетами, и политический вес государства на мировой арене, то они перевели это все в систему платежных балансов. Сколько вы продали на экспорт, сколько вы купили, и от этого зависит ваша позиция на мировой арене. То есть вот тот мир сегодня ломается. То есть что это? Вот этот реванш National State и возврат к силовым способам решения проблем мировых – это конвульсия старого мира, умирающего? Или это смерть того мира, который был навязан? Мира торговых рядов, я его называю. Знаете, если раньше был мир миров, когда между собой взаимодействовали разные социальные паттерны, отношения к жизни, то, что у нас называется системой ценностей сегодня упрощенно. Вот это же каждая нация, каждое государство – это отдельный мир. А США перевели все это в систему таких торговых рядов. Кто сколько продал, все социокультурные ценности и особенности нации, они не имели значения. Значение имел конечный результат. что ты произвел, что ты продал. Условная производительность труда. Плохо ты работаешь или хорошо работаешь? Ну, в общем, это достаточно, недостаточно, абсолютно примитивный взгляд на мир. И как Фридман его характеризовал, это абсолютно американский варварский взгляд, потому что варварская культура не допускает других культур, а только наличие своих стандартов. Вот то, что американцы сделали. Вот мы видим, как этот мир рушится. Основа этого мира рушится, потому что он был построен на единой финансовой системе с единым эквивалентом мировой стоимости. Мы же не золото считаем эквивалентом мировой стоимости, как раньше это было, а доллар. А доллар – это единица таргетируемая. Что такое таргет? Это целеполагание национальными интересами США. То есть ФРС США определяет и эмиссию с казначейством, и ключевую ставку, а мы все выравниваемся на вот эту вот модель, которую США построили. Вот этот мир разрушается, потому что долг, вообще глобальный долг, включая корпоративные облигации, недвижимость, он превысил всевозможные допустимые, там раз в 40-50 превышает совокупный мировой продукт, и вообще все активы мировые, которые существуют. Понятно, что этот долг ничем не оплачивает, но при этом этот долг торгуется. Мы им пользуемся, имея в виду долларовую систему. Мы через него ведем все расчеты. Даже там, где мы их ведем якобы в национальных валютах, пересчет идет через курс доллара из юаня в рубль и обратно. Вот, или в рупию. То есть мы живем в том мире, который существует. То, что его удерживает, это страх, что будет после него. Это отсутствие альтернативного проекта. Никто не предложил, как организовать заново мир. Как это было после Первой мировой войны, как это было после Второй мировой войны, когда собрались большие дяди, сели за стол и договорились, как будем жить и как будем существовать и находить, ну, даже во времена Холодной войны были же офшоры, были способы проводки денег между разными системами отношений, были взаимозачетные схемы. То есть все равно мир существовал, несмотря на Холодную войну и там, идеологическое противостояние. Вот сегодня такой модели пока никто не предлагает, по крайней мере, коллективной. То, что Китай в противовес США предлагает юаневый мир и говорит, давайте все закредитуем в юанях, а не в долларах, эта модель есть. Но США, но Китай предлагает точно такую же модель, как американская, только во главе будет стоять не ФРС США этой модели, а Банк Китая, Народный банк Китая. Вот что здесь предпочтительнее, и реально ли это альтернатива, или это смена суверена, одного суверена на другого, это вопрос. На мой взгляд, это вот вопрос о смене суверена. То, что должен быть, возникнуть какой-то новый мир, и то, что там модель находится на пределе возможностей, это очевидно. Но я еще раз повторюсь, два аспекта. Страх перед будущим, ключевой страх человеческий, да, как его Кейнс определял, что нас удерживает старая модель отношений, непонимание, что будет в будущем. Второе, это никто не предлагает, ну, страх рождается из того, что никто не предлагает альтернативу. Ребята, давайте вот так выставим. Никто не ставит разговор в такой плоскости даже, понимаете? У нас мы что слышим от лидеров БРИКС? Мы не против доллара, мы не против того мира, мы за всего хорошего против всего плохого. Ну, ребята, это не политическая позиция. Это так не построишь новую систему отношений. Либо вы ее заявляете и говорите о ней открыто, чтобы все выстроились и поняли. Вот, ребята, вот их проект такой-то, такой-то. Выгоден он нам, не выгоден. А если мы не заявляем ни о каком проекте, а говорим, что давайте жить дружно, ну, позиция кота Леопольда, наверное, тоже хорошая. Но, ну, на мой взгляд, она не содержательная, не несет в себе повестки дня.
1: И в этой связи все-таки уточнение. Получается, что вроде как перестройку затеяли, но не придумали перестройку во что. Я правильно понимаю? Да. Можно ли это сравнить со ставкой на ускорение, а затем и перестройку у нас в Советском Союзе в 1985 году при Горбачеве, но только выводим эту историю уже на мировой уровень? Получается так, да?
20: Ну, получается так, да. Получается, Советский
1: Такая Союз... мировая горбачевщина получается.
20: Да, не справился со своей исторической миссией, то есть он отказался от нее, да, он сказал, что давайте жить по-другому, но ничего не предложил, кроме давайте жить как
1: все. А у него, кстати, вот я, честно говоря, не могу сказать, может быть, вы знаете, у него конечная идея-то была тогда, нет?
20: Не было.
1: Ускорение и перестройка, да?
20: Да, мы были знакомы с Николаем Ивановичем Рыжковым, таким премьером, который был при Горбачеве первый, собственно говоря, и который был которого Андропов и сделал как бы ключевой фигурой, потому что как вот, ну, из разговора с Рыжковым, все, что делалось по поводу перехода к некому рынку, это делалось из его команды. И Горбачев только приходил и смотрел, одобрял. То есть Горбачев в этом смысле не носитель идей. Горбачев чистый аппаратчик и интриган. Ну, что он и продемонстрировал, понимаете, вот, опять же, из рассказов очень точно говорящих, кто такой Горбачев был. Вот, помните армянское спитакское землетрясение? Вот Рыжков же там провел все это время, стал героем Армении, и я его спросил, зачем вы там сидели, зачем там нужен был премьер, куча задач, перестройка это. Он говорит, если бы я там не сидел, все же было выстроено на квотах, на поставках, если бы там не было премьера, Армения бы осталась без помощи. Потому что пришлось сломать другие поставки в другие регионы запланированные и везти сюда. Так вот он рассказал историю, как туда приезжал Горбачев. Я вообще считаю, что с этого началось падение Рыжкова и падение Горбачева. Началось все с звонка от Раисы Максимовны с вопросом, а вот наш этот самолет президентский сядет там в Армении, в Ереване, в аэропорту. Он говорит, а зачем? Он говорит, ну мы должны свой лимузин привезти, бронированный большой. Я, говорит, на пасеке здесь езжу. Вы с ума сошли? Здесь люди с гробами ходят, с детскими постоянно. Вы хотите на лимузине ездить? И вот тогда приехал Горбачев, и впервые народ разговаривал не с Горбачевым, а с Рыжковым. Горбачев, вот эта фигура дутая, красивая, которая все как говорит, красиво, молодой, вдруг
1: оказалось... Выходят к людям, кстати, многие тогда это оценили.
20: Да, вот, оказалось, что он пустота, понимаете? И это был конец Рыжкова, как я ему сказал, это был ваш конец. Вы показали Горбачеву, что вся его аура – это миф тут, понимаете? Ну, я вот историю рассказал просто, чтобы понять, что это за человек был.
1: Ну и, соответственно, что нас ждет впереди, исходя из сказанного, ничего хорошего. То есть, еще раз, задача поставлена кем-то, кстати говоря, кем, но цель не определена.
20: Да, поэтому я не боюсь, что нас ждет проход через крах и катастрофу, через развал.
1: Мировую, так, мировую, давайте.
20: Да, мировую, естественно. Я имею в виду мировую, да.
1: А крах и катастрофы как будут выглядеть? Что имеется в виду?
20: Ну, до этого они выглядели в виде двух мировых войн. Когда вот нас все говорят, никто не хотел, ну, никто не хотел. Но вообще тут Черчилль определял первые две мировые войны как одну 30-летнюю войну. За право устанавливающий порядок новый, который был введен в итоге. Вот как он его определял, как англосаксы к этому относились. А мы можем как угодно говорить. Не хотели, хотели, там это никому не нужно было, случайности. Нет, это были не случайности. Это было как бы пересматривание формата отношений мировых. Тот самый поход корпоративного мира. Его Вудро Вильсон сформулировал еще после Первой мировой войны. Мир без победителей. То есть все исторические претензии, все ваши амбиции метафизические, культурные, забыли навсегда. Считаем деньги. То, что Трамп называет мир через прибыль.
1: Леонид Крутаков с нами, известный политолог. Телеграм-канал «Не Крутаков». Автор книги «Нефть и мир». Кстати говоря, приобретайте. Перерыв у нас.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь... Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
21: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
22: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
5: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
6: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
7: Почему «Лада Веста»? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» великие луки помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете? «Прагматика» великие луки. Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4. 8-811-53-470-57.
23: Телефон рекламной службы «В великих луках». 78-505.
24: Радио

0: понятное дело, что определенные потери немало уже имеются в связи с СВО. Но если речь идет про глобальный распад, по аналогии с распадом Советского Союза после начала ускорения и перестройки, то тут бы, конечно, репу почесать, задуматься бы, как всего этого дела, ну, по крайней мере, как остаться островком безопасности, скажем так, во всем этом бушующем океане без потерь для себя.
1: Да, знаете, вот еще одна из таких любимых концепций, которая звучит часто в эфире, что сегодня ни одна страна не может обеспечить самостоятельное существование. Нет самодостаточных стран в результате той глобализации, которая была. Да, во многом это так. Поэтому мир вползает в такую новую систему, новой регионализации, создание новых зон доверия. То есть пересборка будет идти не по принципу торговых отношений, а по принципу доверия и создания комплексных взаимоотношений, которые обеспечивают существование того или иного региона или того или иного межгосударственного объединения. Ну вот условно, понимаете, когда вы спросили про развал. Если разложить сегодняшнюю там, мировую экономику, то в США это транзакционный сектор мировой, да, банковское обслуживание, проводки, супермаркет мировой, основные продажи, хотя погнала их по объему общих продаж, ну, неважно. Вот. 90% ВВП – это услуги и финансовое обслуживание всего мира банковского, сетевого устрима. Россия что? Это сегодня ресурсы, да, после деиндустриализации, природные ресурсы, не только нефть, газ, это кобальт, это медь, это уран, ну, в общем, вся наборка, да, 30% мировых запасов разведанных сегодня, это Россия. Что такое Китай и Азия? Это мировая фабрика производящая. То есть, если вот мы эту модель возьмем, то выживаемый транзакционный центр без ресурсного центра и без производящего, очевидно, нет. А ресурсный сектор и производящий выживаемы без транзакционного, если они найдут свою модель взаиморасчетов и учета взаимных эффектов роста и раздела. Выживаем, потому что карьер с заводом вместе, создав свою бухгалтерию, сможет жить, а бухгалтерия без карьера и производственного цеха не может существовать. Поэтому для США это вопрос колоссального вызова мирового, его Трамп и озвучивает. Поэтому как мы сформируем новые зоны доверия, как мы найдем? Вот здесь вопрос выживаем. То, что пропадение уровня жизни будет глобальное у всех, это, на мой взгляд, ну, просто должно быть очевидно всем. То есть мы готовы закрывать на это глаза и делать вид. У нас любят, кстати, делать вид, что все хорошо, а это неправильно. Вот я даже...
0: У нас это в России мало. Вы имеете в виду или вообще?
1: Да, у нас все время
0: пытаются. Ну, что-то плохо, Леонид Викторович, все хорошо, да, уже плохо.
1: Нет, ну вот, я, понимаете, вот у меня был пример, я просто когда занимался сам с этими там, ну, занимал руководящие посты, для меня было принципиально там, где плохо, там, где провал, а не там, где хорошо. Там надо решать вопросы. И их надо открыто признавать. И если вы этого не признаете, делаете вид, что все хорошо, значит, вы ничем не управляете. Вы плывете по течению.
0: Леонид Викторович, тут есть прием, нужно вмешаться. Я попробую объяснить, как я это понимаю. Если бы было все хорошо, надо было бы говорить, что все плохо. А в силу того, что все, ну, не то чтобы хорошо, вы поняли, да? Надо говорить, что все прекрасно. Но логика простая. Представьте себе, ну, Владимир Владимирович выходит с учетом сложившейся обстановки, он еще будет говорить, что все там не так, это не так, это плохо. То есть, ну, представьте, да, это же глобальный кризис тогда.
1: Так не, ну, во-первых, не надо избегать того, что есть на самом деле. А во-вторых, мне кажется, что со своим народом, на который ты опираешься сегодня, нужно говорить открыто. Не обязательно превращать в катастрофу.
0: А вы попробуйте, придеритесь. Вы, нет, в том плане, что, вот, допустим, Владимир Владимирович говорит про ВВП. Я сейчас не про последствия. Я просто... Вы с технической точки зрения, да? Вот Владимир Владимирович говорит про ВВП. Попробуйте, придеритесь. Все так.
1: Легко. Легко.
0: Легко.
1: Что такое ВВП? Что показывает ВВП? ВВП показывает скорость и объем хождения денег между разными людьми. Он не показывает товарные показатели. Выросли цены, выросло ВВП. Когда мы говорим про рост товарооборота с Китаем, мы что продаем? Высокотехнологичные машины, спутники, оборудование. Что мы продаем? Мы продаем свои природные богатства. И это тоже надо понимать.
0: Если бесстрашный вы человек, Леонид Викторович, бесстрашный.
1: Не, ну если мы все закрываем красивой статистикой, ну тогда это, знаете, закрыть глаза и делать вид, что все вокруг... Знаете, как маленький мальчик закрыл глаза и спрятался, все хорошо на самом деле. Так нельзя жить. Так надо осознавать проблематику, надо ее открыто озвучивать. Я говорю, не надо превращать в катастрофу.

0: катастрофа не конструктивная, а вот проблематика, которая стоит, в какой ситуации находится сегодня мир, почему США действует так, почему Китай ведет себя так. Это же очень важно. Важно понимать всем. Тогда, понимаете, ведь устойчивость институциональной власти и государства определяется поддержкой населения той политики, которую проводит. Нельзя обманывать людей. Они должны осознавать. Да, будет трудно. Я просто все время привожу пример своей мамы, которая жила в землянке, когда Целину поднимали в Целинограде. Они верили в будущее. У них была цель. Да, они жили в землянке. Да, они плохо питались. Да, она ходила в фуфайке и в валенках. Но она верила, что ее сын, дети выучатся и будут людьми. Вот ведь что надо, понимаете, людям. Не приплачивать за что-то там, а вера в будущее, понимание, что будет. Вот в США в момент как раз Великой депрессии они проводили исследования социальные, что такое является опорой национального сознания. И они выяснили, что ни деньги, ни зарплата. Рабочий, сколько бы он ни получал, у него неустойчивое положение, он завтра может потерять работу. А опорой является тот, кто строит личные стратегии развития. Тот, кто видит себя в какой-то исторической перспективе. Почему стали развивать средний класс? Потому что человек, закредитованный в определенном пространстве, он связан обязательствами на долгий срок. Он будет действовать предсказуемо в интересах общественного тренда сложенного. То есть это была политика целенаправленная. Сегодня ведь средний класс сворачивается, потому что после распада СССР оказалось, что уже все, не нужно такого объема раздела средств среди других людей. Давайте опять концентрируем это в олигархата. Вот. Поэтому многие вещи, которые, понимаете, не отрефлексированы по-настоящему. Потому что без этого, вот у нас как Силуанов определяет средний класс? 300 тысяч зарабатывает в месяц, вот он средний класс. Да не средний. Это не средний класс. Даже по деньгам не средний. Уж не говоря про то, что если это всего лишь зарплата, а не какие-то должности и инвестиции, и свой какой-то бизнес, пусть хоть гаражный. Понимаете? Кто-то может меньше зарабатывать, но если он закредитован, и у него есть система клиентская, и база клиентская, вот он средний бизнес. Средний класс, в смысле. Он себя прогнозирует во времени и поведение свое. Вот когда мы не научимся оценивать и себя, и мир в долгосрочных трендах, а не в торговых потоках товарных, вот тогда мы начнем меняться по-настоящему, и мир начнет меняться.
1: Ну, давайте сейчас про мир не будем думать. Давайте о себе, конечно, давайте заботимся. Путин, кстати, вот, коль уж мы заговорили, не так давно заявил, что видит проблемы в стране и реагирует на них. Вы скажите, пожалуйста, коль уж вы маму вспомнили, вы что, не уверены, что ваши дети станут людьми? Скажите, пожалуйста. Ну, коль, по аналогии вот, да, со своими воспоминаниями.
0: Нет. Иван, честно говоря, я очень переживаю за своих детей, за то, что происходит с современной культурой, с современным образованием, то, что сейчас похватились на Западе, запрещают смартфоны. Вот у меня сын там до 5 класса...
1: Да, кстати, во всем мире тенденция, что социальные сети для детей ограничивают.
0: Абсолютно. Вот я говорю, мы до 5 класса сына не покупали, он с кнопочных ходил.
1: Но не смартфоны, вы не поняли, не смартфоны, а социальные сети.
0: Я понял, им смартфоны нужны как раз для соцсетей, ютубов и соцсети. Я про то, что вот мы запрещали, но он белой вороной был, понимаете, в школе. Конечно. Они все между собой обсуждают какие-то тренды, а он как дурачок. Ну, пришлось купить. Да. Вы сказали, 5 класс закончится, отлично, купим тебе смартфон. И сразу другой парень, вы знаете, сразу другой.
1: Так, а вот
0: почему? Сразу по-другому ориентироваться. Ну, потому что он начинает зависать. Они не умеют сопротивляться влиянию среды, которая идет.
1: Это понятно. Вы все-таки за запрет сейчас? Вопрос-то был, вы не уверены в том, что...
0: Я за запрет. Я всегда говорил, я не понимаю, когда вот у нас была эта ситуация, я не понимаю, почему в школе, говорю, разрешается смартфонами, потому что...
1: Да вроде подсказка. Там запрещали, но, видите, что-то пошло не так. Леонид Викторович, все-таки вопрос. У вас есть сомнения, мы сейчас про будущее страны говорим, есть сомнения, да, что ваши дети станут людьми, вы вспомнили свою маму. Вот по аналогии вопрос. Вы не уверены? У них была вера, да, вера все-таки в страну, в идею, в будущее, в том, что их дети станут людьми и т.д. и т.п. У вас какие-то сомнения по этому поводу сейчас, да? Мы переносимся в наши дни.
0: Я же тоже обозначил. То есть эти сомнения связаны не с политикой, большой политической повесткой. Эти сомнения связаны с вот с этими глубинными повседневными изменениями, которые происходят в системе образования, науки, в информационной среде, в социальной среде, то, что я вижу, понимаете, это деградация когнитивная нации идет. Такими людьми проще, если они воспитаны в примитивной логике люди, им легче управлять. Но и ждать от них результата особого не стоит. Знаете, это простые исполнители, стадо будут. Вот что меня напрягает, потому что мы говорили, вспоминали про Советский Союз. Советский Союз обладал ядерным оружием. У нас сейчас говорят про стратегическое поражение. Типа, стране с ядерным оружием нельзя нанести. Нету Советского Союза. У него было ядерное оружие. Нанесли поражение в когнитивной сфере. Там разрушили представление о будущем и идейное содержание страны. Все.
1: Леонид Куртаков, известный российский политолог, автор книги «Нефть и мир». Кстати, приобретайте в интернете, можете легко найти ее в любом поисковике. Благодарим за выход. Перерыв, после этого вернемся и продолжим.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Александр Насович о причинах отставки украинского правительства.
4: Смысл отставки правительства был именно в том, чтобы избавиться от министра обороны, потому что сейчас Министерство обороны на Украине стоит по бюджетоемкости всех остальных министерств вместе взятых. Почему? Потому что Украина сейчас это страна, которая живет с дотацией Запада, а 90% всех дотаций Запад дает на войну, на ведение войны против России. Соответственно, власть и деньги на Украине сегодня получает тот, кто эти средства агрегирует, распределяет, в чьи руки они идут. Здесь вопрос контроля над Министерством обороны, над Генштабом, над командованием ВСУ, он становится принципиальным. Принципиальный вопрос, кто будет раздавать подряды всем этим бесчисленным производителям дронов, производителям питания, одежды для военных. По меркам Украины, это колоссальный день, потому что Украина сейчас живет войну. Там, в принципе, ничего другого нет для развития экономики.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: 19:30 в Великих Луках. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Чат-бот для связи с различными службами запустили в Псковской области. Бот поможет найти домовой чат. Если ввести адрес дома, то он покажет ссылку. Если чат еще не создан, придет подсказка, что делать, объяснил глава региона. Через сервис можно найти управляющую организацию по адресу или названию. Бот покажет ее контакты, ИНН и руководителя. Кроме того, через бот можно направить обращение в интернет-приемную правительства Псковской области и открыть каталог ссылок на сайты администрации ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. 13 вопросов рассмотрят депутаты Великолукской городской думы на очередном заседании 31 июля. Заседание начнется в 10:00 в администрации города. Основные темы – изменения в городском бюджете на 2026-2028 годы, благоустройство и муниципальный контроль в ЖКХ, тарифы на платные услуги в лицее номер 11 и спортивной школе «Атлетика», а также передача муниципального имущества. Август в Псковской области ожидается без резких погодных сюрпризов, умеренно теплым и без ураганов. Об этом рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова. По словам метеоролога, в последнем месяце лета в регионе прогнозируется спокойная, комфортная погода, хотя она может оказаться не такой теплой, как хотелось бы многим, отметила Тала Нещадимова. Возможны кратковременные дожди. Также эксперт добавила, что в Великих Луках похолодание может прийти с небольшой задержкой.
2: О валютах.
5: Доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89.63, юань 11.59.
2: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 22 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Что будет? Честный взгляд на 29 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». На связи Егор Холмогоров, публицист, член Союза писателей России. Здравствуйте, Егор Станиславович.
6: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, вы, дорогие слушатели.
1: Озаботились судьбой подрастающего поколения, вернее, даже написали, почему ЕГЭ перестал обеспечивать равный доступ к вузам и стал одним из факторов внутреннего напряжения. Чей это вдруг озаботились-то внезапно? Столько уже критикуем это ЕГЭ проклятое, а вы только сейчас. Ну, вообще, чем недовольны-то? Пожалуйста.
6: Нет, на самом деле я об этом говорил и писал много раз. Я, наверное, в моем поколении один из очень немногих, кто, кстати, проходил ЕГЭ лично в 2019 году. И хочу заметить, что с тех пор ЕГЭ очень сильно испортился. Потому что там все перешло к чистому формализму. То есть либо ты вызубрил по некоторым дисциплинам, например, по обществознанию, точную, строгую схему ожидаемого от тебя ответа, либо ты провалишься, если даже знаешь абсолютно все. Но речь сейчас не о ЕГЭ. Речь сейчас о системе наших приемов вузов, потому что об этом в этом году пишут многие. Это не то, что Холмогоров озаботился. Холмогоров просто как бы обратил на это внимание, а в частности потому, что у меня дочь поступает, и я просто вижу эту ситуацию изнутри. Вот. А фактически, все бюджетные места топовых вузов заполнены людьми, которые уже даже не имеют отношения к ЕГЭ. Это так называемые олимпиадники. Они во многих вузах заполняют 100% бюджетной квоты. В некоторых вузах им даже уже этой квоты не хватает. А при этом просто люди, которые сдали ЕГЭ, при этом даже так называемые стубальники, уже мимо бюджета пролетают. И какие здесь вопросы? Понятное дело, что при этом есть еще люди, которые поступают без конкурса, по особым льготам, связанные с СВО и так далее.
1: А еще есть Дагестан и Чечня, где вообще сплошные стубальники.
6: И что здесь вызывает вопрос? Что получается, что у нас в доступе к высшему образованию образовалась некая замкнутая, закрытая каста, в которой подбирают по не совсем прозрачным для большинства общества причинам вот эти самые олимпиадники. И фактически подавляющее большинство минимально престижных вузов принадлежит именно им. И, соответственно, возникает вопрос, а зачем мы тогда ЕГЭ-то сделали? Потому что главным аргументом в пользу ЕГЭ было то, что это менее коррумпированная система, что это равные шансы, что если...
1: Для всех.
6: Что если ты подготовился хорошо, надрессировался как механический зайчик, то ты, соответственно, получишь высокие баллы по ЕГЭ и пройдешь в вуз, какой хочешь. Но отчасти это правда. Отчасти это правда, отчасти совсем неправда, потому что, скажем, мы с дочкой в этом году наблюдали, как ее на обществознании просто завалили. Вот, просто завалили. То есть форма, при том, что ее ответ был правильный по существу, там не соответствует каким-то формальным критериям, и за несколько вопросов просто ставит 0 баллов. Вот. А, и в итоге она вместо как бы 85, на которые рассчитывал, получила 70. Ну, как бы бог с ней. Вот. А, дело не в этом. Дело в том, что действительно уже очевидно для всех вот этот вот массовый характер, что ЕГЭ даже при сдаче на 100 баллов вам вообще ничего не гарантирует. Что, грубо говоря, существуют вот эти вот закрытые, замкнутые олимпиадные системы, куда не совсем понятно, кто попадает, не совсем понятно, по каким критериям, не совсем понятно, какой уровень защиты этих олимпиадных вопросов, действительно ли на всех олимпиадах, а этих олимпиад стало очень много. Там их уже не одна, не две, не три, их десятки, десятки и десятки. Кто контролирует эти олимпиады? Как бы не действительно не оказываются ли победителями там люди, которые имеют отношение, собственно, к организаторам и так далее. То есть не коррумпирована ли эта система? Не окажется ли потом, что там лет через пять, как сейчас мы видим на скамье подсудимых высших чиновников многих ведомств, что мы также увидим дело олимпиад точно
1: да,
6: так же.
1: Да, да.
6: Но только, понимаете, в чем проблема? Что здесь это уже будет не исправить. Ну, так же, как, скажем, когда у нас игнорировали десятилетия необходимость строить дроны, это уже сейчас не исправить, это уже имеет цену в человеческих жизнях.
1: Не только.
6: Да. Точно так же здесь будет не исправить в том, что люди, которые действительно достойны вузов, то не попали, а попали какие-то люди, которых вдруг, мало ли, я не хочу ничего утверждать. Для того, чтобы утверждать, нужно провести расследование. Но, как бы, естественный наш жизненный опыт жизни, как бы, в нашу эпоху, в нашей локации, вот, вызывает необходимость задать все-таки вопрос, точно ли действительно все эти олимпиадники реально
1: олимпиадники. Как
6: бы, прошли эти олимпиады, да. То есть, и в чем здесь риск? В чем здесь риск, помимо того, что это риск, ну, нарушения справедливости по отношению к поступающему молодому поколению. У этих молодых людей есть родители. Ну, и они сами постепенно растут. И они видят, как на их глазах фактически закрываются социальные лифты наверх. Фактически схлопывается сама возможность доступа к высшему образованию, причем нечестно схлопывается. Понимаете, как бы я на самом деле не против того, чтобы наше высшее образование в России стало более элитным, более четким и так далее.
1: Но тогда не надо врать, вы имеете в виду, да?
6: Допустим. Да, вот. Совершенно верно.
1: Егор Станиславович, я очень извиняюсь, что прерываю вас. Просто есть один фрагмент, видеофрагмент. Давайте его посмотрим, а то не успеем. Поставьте видеофрагмент, пожалуйста.
7: Я поступаю в финансовый университет на международную экономику и торговлю Китая. У нас 52 бюджетных места, подали документы 4200 человек. Я благодаря олимпиадам сейчас держусь на 19 месте, но у нас бабушников больше, чем бюджетных мест. Вот, 92 бабушника. До этого было вообще их 110. И хочу вам показать уникальный кейс, как человек, у которого 3 сотки за ЕГЭ и 10 баллов за индивидуальные достижения, не может вообще, без шансов, не может даже пройти на наше направление, просто потому что он не писал олимпиады. Так что в следующий раз, когда у вас возникнет вопрос, что писать, олимпиады или ЕГЭ, вспомните этот кружок.
1: Указывается, что 300 баллов по ЕГЭ у этого парня, вот, выпускник, сдавший экзамены, на максимальный результат 310 баллов не смог пройти по конкурсу на бюджет. Единственное, что меня смущает, я не могу почему-то на это не обратить внимание, что у пацана почему-то американский флаг за спиной. Но...
6: Вот меня тоже это смущает.
1: Я вот, честно говоря, да, я прифигел. Но, тем не менее, факт, вот есть такой эпизод. Да, пожалуйста.
6: Мы видим именно вот эту картину, что есть БВИшники, то есть те, кто идет без вступительных испытаний, есть олимпиадники, и ЕГЭшники, стобальники – это уже третья категория. А те, кто не стобальники, они уже четвертая. И вот значительная часть нашего общества видит, как запираются на глазах эти социальные лифты. И понимаете, такие преобразования, скажем так, такие социальные сдвиги в любом случае не стоит производить в военное время. Потому что в военное время, я повторю эту мысль, которую я не раз повторял за последние пару лет, к сожалению, слышат очень туго, а все, опять же, к сожалению, сбывается. Что в ситуации военного времени нам нужно развинчивать гайки, а не их завинчивать. Нам нужно стравливать пар из социального котла, а не создавать в нем напряжение выше крыши. Потому что сейчас, когда мы все подряд в интернете запрещаем, когда мы молодым людям показываем, что нет, ты в своей жизни никогда в нормальный вуз не поступишь и никуда не пробьешься, и все в том же духе, то мы генерируем очень серьезную смуту. А противник наш, заметьте, он к этому и стремится. Они же не скрывают, что как бы цель вот всех ударов, которые они наносят этим летом, это именно спровоцировать в России социальный взрыв. Давайте думать о том, как уйти от этого социального взрыва. А от этого социального взрыва невозможно уйти только репрессиями. Прежде всего, от него надо уйти с снятием напряжения. Вот я где-то слышал, скажем, что пару месяцев назад типа запретили всем и каждому предлагать новые запреты и кричать об этом и так далее. Но я смотрю, все вернулось к прежней патологической норме.
1: 20 секунд, да. Егор Станиславович. В общем, мысль понятна. Но смотрите, Госдума-то закончила работу. Так что посмотрим, что будет в новой Госдуме. Давайте так. Ну, справедливости ради.
6: Ой.
1: Я понял, я тоже, как и вы, на это отреагировал. Но проговорить это важно. Давайте все-таки посмотрим. А вдруг нам всем повезет. Егор Холмогоров, публицист, член Союза писателей России. Благодарим за выход. Перерыв, друзья.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
8: Реклама. Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: получайте скидки.
1: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
2: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Pizza Roli и в группе контакта.
3: Великие луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу. С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
5: А знаете ли вы что?
4: Перляж – так называется игра пузырьков углекислого газа в бокаль шампанского или игристого вина.
5: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм.
6: Что будет? Честный взгляд на 29 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
7: Возвращаемся в эфир. Финальный выход на сегодня. К нам присоединяется Герман Артамонов, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета, кандидат исторических наук. Герман Анатольевич, вас приветствую.
8: Здравствуйте.
7: День крещения Руси отмечается 28 числа. Праздник посвящен принятию христианства на Руси в 988 году. Точная дата массового крещения жителей Руси неизвестна, поэтому праздник приурочили ко дню памяти святого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. Тут вопрос даже не в этом, не про само крещение будем говорить, а про то, что на Украине продолжают утверждать. И вот надо, наверное, как-то с пропагандистской точки зрения на это реагировать. Там повторяют, что это не Русь была вовсе, а Украина. Ну, то есть, это вообще не наш как бы праздник, а их праздник, а мы тут ни при чем. Ну, вот как-то так. Можно ли это относить к Украине в полной степени или нет? Несмотря на то, что действие было в том числе в Киеве. Ну, вот я, честно говоря, не знаю. Вам слово.
8: Ну, конечно, никакой Украины тогда и в помине не было, никто не предполагал, что она будет.
7: Но Киев был. Вот что там говорят. Киев-то был, значит, и Украина была.
8: Ну, вот в этом-то как раз, собственно говоря, одно из главных таких противоречий современной украинской пропаганды, которая, с одной стороны, вот обосновывая право Украины на суверенитет, на самостоятельное государство, вынуждены удревнять украинскую историю. И не просто ее удревнять, а вынуждены ее противопоставлять России, русским, белорусам и Белоруссии, как изначально какое-то суверенное, именно украинское. А с другой стороны, они прекрасно понимают, и наука, собственно говоря, и здесь, ну, серьезная фундаментальная наука, и в том числе украинская, прекрасно осознает, о чем в том, что в домоангольский период никакой Украины не существовало. Была единая древнерусская народность и единая, но относительно древнерусское государство, именно древнерусское. Кстати, в этом смысле мы, в общем-то, по сей день, в каком-то смысле можно сказать, что это ошибочное утверждение о существовании трех братских народов, русских, украинцев и белорусов. На самом деле это единый народ, с каких бы позиций мы ни рассуждали, восточных славян. И что бы они там ни экспериментировали со своим языком, он все равно с точки зрения лингвистической классификации относится к языку не западных, не южных славян, а именно восточных. И поэтому, собственно говоря, попытка Украины приватизировать нашу общую историю, она не выдерживает никакой критики с позиции, ну, всех доступных нам источников. Достаточно просто владеть информацией на уровне буквально школьной программы, чтобы противостоять этим пропагандистским штампам, в общем-то, с обоснованных научных позиций.
7: Был на Украине министр иностранных дел. Звали его Борис Тарасюк в свое время. И вот он ныне предложил дать Украине название Русь. Обвинил Москву в его краже. Не, пусть бы они Русью и назывались, кстати говоря, но вот то, что Москва украла это название, тоже как бы вопрос к историку, к вам.
8: Но он здесь отнюдь не оригинальный и не первый. Дело в том, что вот еще один когнитивный диссонанс возникает в том, что когда они настаивают на том, что они древние Украины и древние укры, и, соответственно, вот ведут себя от изначальных укров, то дело в том, что рано или поздно они в любом случае сталкиваются с очень неудобным фактом. Я имею в виду, сталкивается украинский национализм такой примитивный. А именно, дело в том, что первыми русскими, вот кто стал на себя на нашей земле называть русскими впервые? Кто такие русские? Так вот, первые русскими были князья. Князья от рода русского. Они были русскими. А остальные славяне в то время еще продолжали называть себя такими этнографическими обозначениями, ну, как поляне, сибиряне, там, кривичи, вятичи и так далее. А русскими были именно князья. А с X века, как минимум с Игоря Старого, то есть с деда Владимира Святого, крестителя, центром этой Руси, русских князей, был Киев. И вот это, то есть, князья-то русские, и когда они говорят о том, что это украинские князья, там, Ярослав Мудрый, Владимир Святой, Владимир Мономах, они как раз-то вот противоречат, ну, очевидным вещам. И это нужно объяснять как-то. И, кстати, один из основоположников украинского национализма, Грушевский, Михаил Грушевский, вот он это прекрасно понимал, и поэтому написал книжку первую «История Украины» тире поставил «Руси, Украины, Руси». То есть министр, собственно говоря, бывший, он здесь вторит, по сути дела, вот этому штампу, который украинский национализм уже в своих истоках пытался как-то объяснить. Но подчеркиваю, что с научной точки зрения это не имеет никаких оснований, потому что, кстати, единство во всех основных компонентах, вот дело в том, что, знаете, что странно на самом деле и что интересно? Дело в том, что вот в 10-м, в 11-м, 12-м веках славяне восточные, они занимают огромную территорию. Ну, буквально от Черного до Балтийского морей. Это огромная территория. А экономика у них натуральная. А натуральная экономика, это означает, что экономических связей, потребностей вообще в объединении, их нет. А когда их нет, то это, грубо говоря, ведет к тому, что начинают формироваться этнографически отдельные совершенно зоны, разные. А вместо этого мы видим, что формируется единство, единство во всех основных элементах культуры. Вот, скажем, единый язык. От Балтики до Черного моря, это мы видим по древнерусским летописям. Археологически, если мы будем рассматривать археологию древнерусского города, по набору городской культуры, ну, все, что находят археологи, они не смогут выявить ни одной этнографической специфической единицы. То есть они не могут сказать, что это город там северный, южный, западный или восточный. Тотальная унификация древнерусского ремесла и так далее. И вот во всех этих компонентах, что подчеркиваю, странно, потому что для этой эпохи было бы закономерно как раз проявление вот таких этнографических специфических черт. А у нас, наоборот, формируется единство, мы не до конца даже не понимаем, на основе каких факторов, что предопределило вот это единство. Но оно существовало. И в этом смысле и называли они себя, если то есть понятие Украины, вообще понятие позднее, оно впервые появляется в Галицко-Волынской летописи, Ипатьевской. И, кстати, именно тогда Украину они стали называть Киев, потому что Киев пришел в упадок, до этого был столицей, но уже в 14-15 веках он окраина даже по отношению к Галицко-Волынской Руси. А вообще у нас окраин очень много в источниках, потому что все наши приграничные московские рубежи московского княжества и потом государства российского, они назывались окраинами. И, в общем-то, вообще попытка из именно окраины сделать этноним и отдельную, тем более, государственность, она, ну, как-то не очень, что ли, с исторической точки зрения, ну, эффективна.
7: Уточните, пожалуйста, вот вы сказали про укров. И да. Есть миф, а может, и не миф, кстати, а миф о неславянском происхождении русских. Еще говорят древние угры как раз. Вот мы якобы русские пошли оттуда. Ну, есть такой миф, я читал такую концепцию. Это как-то связано, вот эти две истории с украми и уграми, или это вообще разное?
8: Нет, нет, нет. Нет. А дело в том, что нужно понимать, что вот восточные славяне, когда они пришли сюда, на территорию Восточной Европы, а это как минимум 6 век нашей эры, то территория была в этническом отношении очень пестрая. И в этом смысле мы должны понимать, что мы всегда были и остаемся полиэтничным государством. На этой территории существовало множество племен и народов. Вот угры, о которых вы говорите, это речь идет о финно-угорских племенах, которые действительно в Окско-Окском Междуречье их было массово, много. На северо-западе это балты, на юге ощутим иранский след и компонент. Но шли процессы очень мирной ассимиляции, и именно, подчеркиваю, мирной. Здесь не было никогда, в отличие от стран Западной Европы, никто никого не уничтожал физически, не загонял в резервации. Но, тем не менее, вот когда они говорят о том, что пытаются, вернее, вот это про то, что мы этнически не славяне, это все тоже, опять-таки, абсолютно не соответствует действительности. И, кстати, сегодня, например, это тоже для них очень неудобный факт. Дело в том, что очень активно развиваются ДНК-исследования. И база данных соответствующих формируется, опять-таки, поразительно. Я, например, этого не ожидал. По крайней мере, по линии, по мужской Y половой хромосоме абсолютно полная тождественность. Полная тождественность между русскими, украинцами, белорусами. Причем, более того, подтверждается, что ныне живущие поколения славян, они являются прямыми потомками вот того самого населения, которое жило здесь в домоангольский период. Это очень интересный сам по себе факт, потому что действительно история богата на, ну скажем, как бы так дипломатично сказать, слишком много этнических групп здесь взаимодействовало, что могло бы привести к размыванию, да, вот этого единого, по крайней мере, биологического, да, вот ДНК-наследия. А оно оказалось удивительно устойчивым и преемственным на протяжении тысячелетий. И это, безусловно, это уже данные, ну, как бы, естественных наук, здесь просто не с чем спорить.
7: Дело в том, что, ну, периодически разные люди пишут, что вот сделал ДНК-тесты, там какое-то число русских, какое-то число еще евреев, там украинцев, то есть получается, что это профанация какая-то или что?
8: Абсолютно.
7: Потому что... А, потрясающе, то есть... Ну, прямо подстава получается какая-то, честно говоря.
8: Единственное, в чем отличие, ну, скажем, у современные русские, допустим, у нас господствует гаплогруппа мужская по Y-хромосоме R1A. Но также есть еще и N1, и I2, так называемая. Вот I2 – это южные славяне. Вот разница между русскими и белорусскими, и украинцами состоит в том, что там несколько больше процент I2. Но это естественно, потому что там просто граница с южными славянами традиционно проходила.
7: Спасибо. Герман Артамонов, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета, кандидат исторических наук. Иван Панкин был здесь, остался доволен. До завтра, все будет хорошо, друзья.
6: На происходящее вокруг. Реклама.
0: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
9: Комсомольская правда.
10: Читайте в еженедельном выпуске. Максим выпустит скандальные мемуары вопреки мужу-миллиардеру. Астропрогноз на август. Замуж за преступника. Почему девушки заключают браки с убийцами и садистами? Газета в продаже с 29 июля.
11: Для лиц старше 12 лет.
12: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
6: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Антон Чехов превратил свою подмосковную дачу в Мелехове в цветущий сад. Летом он лично высаживал десятки сортов роз и ухаживал за огородом. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
11: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
13: В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи.
14: Новости на радио «Комсомольская правда».
15: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
14: О спецоперации.
15: Армия России ударила беспилотниками и высокоточным оружием по целям в портах Южный и Одесса. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны. В порту Одесса уничтожили резервуар с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ. В порту Южный поразили два сухогруза, которые, по версии российского ведомства, перевозили грузы военного назначения. Еще одна пораженная цель – сухогруз, находившийся на морском переходе северо-западнее острова Змеиный. Минобороны заявила, что он перевозил военные грузы в порт Одесса.
14: О катаклизмах.
15: В зоне подтопления из-за масштабного паводка на реке Туре в Тюменском округе оказались 17 населенных пунктов и 9 садоводческих сообществ, сообщил губернатор области Александр Моор. За сутки река прибавила еще 9 сантиметров. Уровень воды составил 886 сантиметров. Ранее в Тюменском округе, как и в самой Тюмени, ввели режим ЧС регионального уровня. По словам губернатора, там идет ежедневный аэромониторинг состояния гидротехнических сооружений. Тем временем в 5 регионах страны в ближайшие дни ожидаются паводки, предупреждает гидрометцентр. Помимо Тюменской области, это также Амурская область, Якутия, Приморский край и Еврейская автономия.
14: Об образовании.
15: Абитуриенты вузов или колледжей, а также их родители, могут оформить образовательный кредит с фиксированной ставкой 3% и отсрочкой на все время учебы. Это сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он пояснил, что во время учебы вы платите только проценты или вовсе ничего, если кредит предусматривает полную отсрочку. А после окончания вуза дается еще 9 месяцев на поиск работы. Основной долг начинают выплачивать позже, а общий срок кредита может достигать 10-15 лет. При этом деньги причисляются напрямую учебному заведению, поэтому потратить их на другие цели невозможно. Это строго целевой кредит, отметил он.
14: Обо всем.
15: Таинственный обратный отчет на сайте группы «Битлз» завершился, и группа выпустила специальное издание альбома 1965 года «Rubber Soul» с ранее не издававшимися песнями. Он также дополнен никогда ранее не издававшимися сессионными записями, демо-версиями и новым двойным синглом «Day Tripper We Can Work It Out». Альбом будет выпущен 2 октября на пластинках, компакт-дисках и формате Blu-ray. Сейчас на сайте группы можно осуществить предзаказ. И о погоде. В эти минуты в российской столице 17 градусов со знаком «плюс». Завтра днем будет плюс 21, 22 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
16: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
17: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
18: Радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов, Александр Коц. Здесь, Саш, приветствую.
19: Да, приветствую.
18: Прямо со дня военно-морского флота, где-то у тебя там лопата за твоей спиной, ты собрался тоже вместе с Сергеем Лавровым горсть земли над Анкориджа, да, засыпать, наконец, похоронить.
19: Ну, да. Событий вообще на этой неделе было много, они вроде из разных сфер, но все как-то в одну канву складываются, начиная со встречи Лаврова и Рубио, да, где дух Анкориджа официально был признан выветрившимся, или я не знаю как, вот, ну, в общем, срок годности у него и так был, как у открытого пакета молока, да, там по пару недель, максимум 3. Вот, и Рубио после встречи на голубом глазу сказал, что никаких конкретных предложений не существует. Тот самый формат, ради которого мы гоняли борта на Аляску вместе с машинами, со всеми делами, жали там руки перед камерами, рисовали историческую картинку. Оказывается, это были не предложения, это так, на салфеточке что-то набросали, какую-то инициативу, которая провалилась, как сказал Рубио, а провалилась она, разумеется, потому, что украинская сторона не согласилась, и как деликатно уточнил госсекретарь, сейчас, вероятно, согласится еще меньше, да, такая волшебная формулировка. Год назад там Анкоридж подавался как некий, в том числе, кстати, американцами, как некий исторический прорыв, как разворот эпохи, как новая Ялта во льдах. А сегодня выясняется, что прорыв был такой весьма условный, эпоха такая черновая, да, черновичок набросали, а Ялта вообще с правом отзыва, как бы, и вовсе не обязательная. Теперь, значит, нужны, по словам Рубио, какие-то новые идеи, новые подходы, а старые, получается, можно выкинуть в утиль вместе с этими рукопожатиями, с совместными фото с глубокомысленными комментариями экспертов о том, что однополярный мир закончен, США, оказывается, сегодня снова готовы играть позитивную роль при подходящей обстановке и соответствующем формате. Вот так вот обтекаемо Рубио говорит после этой встречи с Лавровым. Ну, то есть, когда-нибудь, может быть, если сложится там Меркурий, с чем там он должен сложиться, с Марсом. Вот, Лавров там напомнил вежливо про Анкоридж. Рубио вежливо сделал вид, что впервые слышит это слово. Весь политес, да, дипломатический этикет соблюден, но можно констатировать, что дух саммита Анкориджа окончательно выдохся, осталось ждать, когда вот эти вот новые идеи точно так же торжественно объявят американцы, а потом точно так же буднично их спишут. В общем, можно констатировать, что от духа Анкориджа можно постепенно отходить и возвращаться к речи Владимира Владимировича Путина, которая была произнесена, если я не ошибаюсь, летом прошлого года в МИДе.
18: Позапрошлым, встрече... по-моему, уже, нет?
19: Позапрошлым, да. На встрече в прошлом году был Анкоридж, конечно, на встрече с дипломатами. Я об этом сказал Лавров, что теперь мы в урегулировании кризиса между Россией и Украиной исходим из тех слов Владимира Владимировича Путина. Если кто забыл, обязательно напомню. Мне на самом деле доставляет удовольствие напоминать главные тезисы выступления Владимира Владимировича, а он тогда в МИДе сказал, что ровно мы готовы прекратить огонь ровно в тот момент, когда украинские войска начнут выводить свои подразделения с территории Российской Федерации, как то Луганская на тот еще момент, она еще не была до конца освобождена от Донецкой Народной Республики, Запорожская и Херсонская области. Причем для особо сомневающихся он произнес фразу, которую я не устаю повторять, из Херсонской, Запорожской, Донецкой областей в их бывших административных границах в рамках украинского государства. Соответственно, полностью, не там откуда-то с территории, которые мы контролируем, не мы контролируем, полностью с бывших областей Украины. Соответственно, из города Запорожья тоже выводим, соответственно, из города Херсона тоже выводим. Не хотите, мы, значит, продолжаем силой выполнять цели и задачи специальной военной операции, которые за последние 4,5 года не менялись. И очень здорово, что глава МИД об этом сказал, потому что как-то вот за разговором о формуле Анкориджа Запорожская и Херсонская области, они как-то выбывали, да, то есть речь шла, судя по публикациям, мы не видели, да, вот конкретной бумаги, конкретных соглашений, тем более, что их нет, как сказал Рубио, но если судить по утечкам в прессу, речь шла только о выводе украинских войск в этом Анкоридже, да, из Луганской и Донецкой бывших областей, а Запорожье и Херсон замораживались по линии боевого соприкосновения. Это если мы вспоминаем канувший лету Анкоридж. Все, забыли об этой формуле, значит, теперь освобождаем и Херсон, и Запорожье. А что еще было интересного, да, вот в этом же контексте на минувшей неделе? День военно-морского флота, о котором ты вспомнил, там много было красивых, важных слов о развитии армии в целом, о развитии флота в частности, о его развитии на разных участках Мирового океана по-разному, потому что везде разные угрозы, соответственно, и строить надо не то, что модно сейчас, да, а то, что на перспективу 10-20-30-летнюю, да, будет там актуально. Ну, понятно, что в Балтике одни угрозы, в Черном море другие, на Тихом океане совсем уже третьи, да, но что важное было произнесено в контексте нашего обсуждения Украины? Мне показались очень интересными слова Владимира Владимировича о том, что вообще исторически вся левобережная Украина считалась Россией. Это, вот, мне кажется, очень такой интересный сигнальчик. И еще одни интересные слова Владимира Владимировича о том, что рано или поздно, не завтра, не послезавтра, может быть, через 10 лет, но Западная Украина отойдет, которая никогда не была Украиной, да, отойдет какая-то часть Польши, какая-то Румынии, какая-то Венгрии. Там Польша уже возбудилась, сказала, что мы уважаем суверенитет, мы там ни на что не претендуем. Но это пока, да, пока украинская государственность не затрещала по швам. Вот. И мне кажется, что это сигнал был и украинскому обществу, и Западу. А в чем читается сигнал? Мне кажется, читается сигнал в том, что мы, честно говоря, сильно против этого и не будем. Пусть эту Украину западную дербанят с их, значит, музеями УПА и прочими проявлениями запрещенного в России, всевозможных запрещенных в России движений, организаций и прочих террористических сообществ.
18: Как и сама упомянутая террористическая организация. Да. Угу.
19: А мы на это будем со своего российского левого берега смотреть, как бы, и говорить. А мы же предлагали вам в Анкоридже только из Донбасса вывести войска, а вы не захотели. Вот получайте теперь, я не знаю, что там им останется, правая часть Киева, ну, черт его знает, может быть. А может быть и нет, потому что все-таки Киев – мать городов русских, об этом тоже не надо забывать. И вот во всем этом, да, контексте, мне кажется, что это такие интересные заявления, которые не то чтобы сильно военные, да, но при этом они обрисовывают некую рамку, на которую мы, в принципе, готовы в своей игре в долгую, да. Понятно, что сегодня мы там те ресурсы, которые у нас сейчас есть, и те ресурсы, которые нам противостоят, они не говорят о том, что мы пойдем до Днепропетровска, до левого берега Днепра, от Белоруссии и до Черного моря будем освобождать территорию Украины. Но как сложится в будущем ситуация в незалежной, никто сейчас предсказать не может, потому что недовольства в европейском сообществе много, да, то есть сама Европа не едина в своей поддержке Украины, и все больше и больше стран заявляют о том, что они не будут входить ни в коалицию желающих, да, вот Болгария оттуда выбыла, все больше стран говорят, что они не будут посылать деньги и оружие на Украину. Понятно, что все равно идет курс на милитаризацию Европы в общем и целом, да, но в какой-то момент к власти, допустим, во Франции может прийти Ле Пен, допустим, да, предположить такое, и Франция перестанет поддерживать Украину, а на нее посмотрят в Германии и скажут, а что это они перестали, а мы продолжаем на себя эту тянуть лямку. И в итоге в какой-то момент, не сегодня, не завтра, а там лет через 5, Украина может просто оказаться без средств к существованию, и уж тем более без средств к ведению войны. И вот тогда можно задуматься и о левом береге, и о Новороссии в полном смысле этого слова. Я имею в виду и Николаев, и Одессу.
18: Да, это то, что не сходит, да, из мечт, и всегда там. Саш, продолжим буквально через пару минут.
17: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
20: Новая реклама.
21: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
22: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
23: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
24: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
25: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
26: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
18: Саш, новая неделя и новые, ну, вот что называется, есть что предъявить нашим военным, да, и уже все пишут, и, насколько мы понимаем, и на самой Украине, и на Западе о том, что начинаются, мягко сказать, проблемы, а так-то вот все больше фраза фигурирует «отрезано от экспорта», да, можем подвести какие-то и уже на

Богатительный комбинат «Южный» в Кривом Роге. Это, по-моему, Ахметовская вотчина. Вот, и все из-за ударов по судам, которые шли в украинские порты. То есть отгружать руду теперь просто некуда. А в среду, если я не ошибаюсь, объявил об остановке работы, опять же, временной. Они говорят, 10 или 20 дней. Да, ну такой разброс. 10 или 20 дней. Полтавский горно-обогатительный комбинат. Это крупный производитель, опять же, железорудного сырья и публично признает, что экспортная логистика перестала работать. Вообще, железорудное сырье – это такой товар низкомаржинальный, объемный, и он рентабельный только при морской отгрузке, да, такими крупными партиями. Есть возможность, безусловно, сухопутных коридоров там, через Польшу, через Румынию, но они физически не вмещают такие объемы, да, и фактически съедают маржу транспортным плечом. И как только начинают судовладельцы отказываться заходить в Одессу, в Черноморск, в Южный, а после ударов по судам теневой военной логистики Украины они отказываются это делать, цепочка встает вся целиком, да. Вот у Полтавского того же ГОКа из 4 законтрактованных судов 3 заблокированы в портах сейчас, 1 повреждено. Все, склады и портовые терминалы забиты вот этим товаром неотгруженным, складировать новую добычу железной руды негде. И вот и все, да. Они зимой-то, вот, кстати, Полтавский ГОК несколько раз останавливался из-за наших ударов по энергетике. Они простояли зимой 67 суток. Да, к лету вот еще добавилась новая напасть, морская блокада. Вот, поэтому кто-то там какие-то операции объявлял, но мне нравятся операции по принуждению России к миру. Но мне нравятся такие операции. Мы бы хотели продлить. Там, за время этой операции, вот за неделю, крупнейшая датская контейнерная компания Maersk, да, свернула свой сервис в Черноморске. Они перебросили сейчас грузы в румынский порт Констанцу. Администрация признает портов, что иностранных балкеров и контейнеровозов в Одессе, в Черноморске, в порте Южный не осталось ни одного. И неделю уже ни одно иностранное судно, и не только иностранное, не зашло в Черноморские гавани незалежные, да, и вот там руда добыта, она лежит несколькими партиями в портах на площадках комбината, а ссыпать ее больше некуда, да. Около 4000 человек переводят на какие-то там ремонтные, регламентные работы. Это Южный ГОК. В Полтавском ГОКе около 600 человек, да, выводят. Ну ладно, вдруг они там что-то где-то починят, вдруг они найдут какую-то там цепочку логистическую новую, наладят, запустят комбинат, а эти 600 человек где они возьмут? Там сейчас их всех мобилизуют, и эти 600 человек, они не досчитаются, да, по деньгам они очень сильно проседают. Рядом у них, значит, отваливается терминал «Олтиц», который масло подсолнечное поставлял. Рядом отваливается терминал «Ферэкспо», да, тоже Полтава. Ну, в общем, постепенно эти удары по именно портовой инфраструктуре и по судам теневой военной логистики Украины, они начинают сказываться на всей металлургии. Соответственно, теряет серьезные мощности железная дорога, да, и даже не от ударов по самой железной дороге, а потому что, там, условно говоря, 90% грузовых перевозок шло к черноморским портам, а сейчас они не осуществляются, эти перевозки. Соответственно, железная дорога теряет. Ну и, конечно, в целом, да, и удары по железке тоже сказываются. Вот Запорожье, например, сам город Запорожье остался без железной дороги. Это констатировал на минувшей неделе по итогам поездки в Запорожье министр, там, по-моему, инфраструктуры Николай Калашник такой есть, и говорит, что уже там несколько суток из-за российских атак и ситуации с безопасностью пассажирские поезда не курсируют
в город Запорожье, и он

0: говорит, что сегодня это не вопрос безопасности объектов отдельных, а вопрос непрерывной логистики государства. То есть удары по железной дороге, они вышли из категории отдельных инцидентов и превратились в такое системное давление на транспортную структуру всего государства. То есть они составы разворачивают на подступах и пассажиров дальше везут автобусами. Но дело же не столько в пассажирских перевозках, сколько в той самой непрерывной логистике, о которой говорит этот министр Калашник. Да? Пассажирский трафик, он важен как некий индикатор. Потому что если по маршруту невозможно перевести пассажирский состав, значит, по нему невозможно провести и военные топливные цистерны, платформы там, с техникой, вагоны с боеприпасами. Они все едут по тем же самым путям, через те же самые депо и под теми же самыми тяговыми подстанциями, которые мы сюда выносим. Поэтому и удары по локомотивам, они тоже начинают сказываться очень серьезно на и на логистике, и на значит, возможности Украины перебрасывать какие-то крупные поставки, подкрепления на фронт. Вот придется им задействовать автомобильный транспорт. Автомобили тоже вышибают, потому что кто-то там говорит, что на дорогах, которые ведут из Харькова до Полтавы, до Днепропетровска, еще там докуда-то уже не осталось целых автозаправок, выбили все там. Больше 300, что ли, заправок уже выбито на вот этих основных рокадных трассах. Это тоже серьезно сказывается на логистике противника. По логистическим центрам мы у них работаем. Да, как бы, когда бьют по нашим, да, мы видим, как дымят там ВБ склады. Вот они почему-то считают, что это вот тот самый решительный удар, который заставит россиян выйти на улицы и потребовать от руководства страны завершить войну. Это какая-то странная их ошибка, странная, потому что мы по менталитету близкие, но у нас есть вот это различие. Они, особенно так называемые политические хохлы, привыкли решать все свои проблемы через улицу, через Майдан. Да? У них там в 4-м году, в 7-м были Майданы, в 11-м там тихонько бушевали, в 14-м пустили страну под откос. Вот они думают, что если они создадут какие-то невыносимые условия для нашего населения, наше население так же, как и их, выйдет на улицу и свергнет власть. Но этого не будет в России. В России, если и есть сейчас какие-то претензии к руководству государства, это претензии в том, что государство слишком мягко ведет себя по отношению к Украине. Вот Владимир Владимирович даже сказал, что к нему во время встречи с парламентом один из депутатов подошел и на ушко шепнул, что мы обязательно победим, но давайте смелее, да, будем. То есть у нас общество после вот этих ударов по ВБ, после ударов по НПЗ, оно не требует закончить войну, оно требует жахнуть по Украине так, чтобы отправить ее даже не в нокдаун, а в нокаут. Вот чего это требует общество, а не прекращение войны. И тут, конечно, большая ошибка рассчитывать на какие-то народные волнения. У нас была попытка на Болотной площади когда-то провернуть вот такой Майдан. Очень жестко ее придавили, задавили, и сейчас у нас вот такие оппозиционные настроения, они в области маргинальны, не около маргинальны, а в области маргинальщины. У нас общество поддерживает те решения, которые сегодня президент принимает, но призывает действовать еще жестче не по отношению внутри страны, да, а по отношению к нашему противнику, который наносит удары по гражданской инфраструктуре и который продолжает действовать террористическими методами. Вот на минувшей неделе, опять же, была трагедия в Запорожье. Противник ударил по туристической базе, «Алион», по-моему, называется, которая находится на Азовском море. Вот я предлагаю после небольшого перерыва новостей проговорить несколько важных вещей в связи с этим.
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
2: Здравствуйте, я Антон Алиханов, министр промышленности и торговли Российской Федерации. Желаю всем слушателям «Комсомольской правды» хорошего настроения и только хороших новостей.
3: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. «Радио Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» — это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летом деревья растут быстрее, чем в любое другое время года. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В Великих Луках, 20:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Псковская область вошла в число 4 пилотных регионов, где будет внедрен новый механизм подключения сельских населенных пунктов к высокоскоростному интернету. Как сообщил губернатор Михаил Ведерников, к оптоволоконным линиям связи подключат 30 населенных пунктов с численностью населения от 100 до 1000 человек. Речь идет о территориях, где уже создана инфраструктура, в том числе в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Одним из условий участия в проекте является готовность к подключению не менее 30% домохозяйств. Также потребуется единовременный инсталляционный платеж, который включает абонентскую плату за 2 года пользования интернетом. Новый молодежный сквер появится в заречной части Великих Луг ко дню города, сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Он посмотрел, как идут работы на территории напротив бывшего кинотеатра «Родина» на пересечении проспекта Ленина и улицы Лизычайкиной. Уже сформированы основные дорожки, уложена большая часть брусчатки, установлены световые полуарки, уличные тренажеры, пергола. Спортивная площадка получила современное прорезиненное покрытие. Центральным объектом обновленного сквера останется фонтан. Сейчас проводится его капитальная реконструкция. Ученики Лычевской школы Илья Тихонов, Анна Петрова и Анна Прокофьева приняли участие в тематической агросмене 2026, которая прошла в Калужской области. Программа смены включала лекции, практические занятия и работу над проектами. Участники решали реальные задачи от предприятия, а не учебные кейсы. По словам Ильи Тихонова, одной из самых интересных задач стала сборка и программирование мобильного робота для мониторинга посевов. Над проектом работали команды, в которые вошли школьники из разных регионов страны.
3: О валютах.
4: Доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89,63, юань 11,59.
3: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 22 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
3: Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно
1: 97. КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
5: Радио «Комсомольская правда», Александр Коц. Здесь продолжаем. Удары Киева по гражданским объектам. Кстати, вот мы начинали с Лаврова, да, и он сказал, что Киев думает вот терроризмом. Фактически Европа думает, что терроризм приведет к перелому какому-то. Но вот ты упомянул очередные удары по Запорожской области, удары по автобусу в Белгородчине. Ну, кстати, удары по складам Wildberries, да, те же самые, да и по любым другим гражданским объектам, это все тоже.
0: Да, я вот немножко вернусь к маркетплейсам, да, я тут на недели даже там в своем канале в Макс, присоединяйтесь обязательно, я теперь еще и в Максе веду стримы, вот, я написал, что как бы крупным сетям, особенно логистическим, надо уже как-то готовиться к тому, что по ним тоже будут бить, потому что закончатся складами ВБ, переключатся на следующую цель. Я не верю здесь в какую-то конспирологию, что бьют только по ВБ. Будут удары и по другим крупным.
5: Штиллерман прямо угрожает после, да, потом Озон. Да, да.
0: Вот. И сетки ни от чего не спасут, даже если их натянут там сейчас в рамках подхода. Я сделал все, что мог. Да. Металлический каркас, как на НПЗ в Арабских Эмиратах на третий месяц уже войны с Ираном, скорее всего, будут нарушать нормы пожарной безопасности. ПВО, ну, совершенно очевидно, на всех не хватит. Свои мобильные огневые группы с перехватчиками дронов, да, гражданским завтра не разрешат. А делать что-то надо было уже вчера, ну, за исключением, естественно, изменения условий оферты, да, по которой маркетплейсы не несут ответственности за утерю товара под ударами дронов. Вот. И я написал, что, может быть, как-то все-таки децентрализовать известные большие логистические центры. И это не только маркетплейсов кончается. Это, конечно, геморрой уж, извините, да, за просторечие. Это незапланированные затраты. Но мне кажется, что это значительно меньшие потери, чем потери целых ангаров с товаром. Я вот вспоминаю ДВБшную эпоху, когда для закупок на фронт, а мы фронту помогали с 2014 года, я просто колесил на своей машине по окраинам Москвы, по каким-то небольшим складам в гаражных кооперативах. Там броники урвешь, тут ботинки со штанами, за коптерами куда-нибудь в Калужскую область ездишь или в Тульскую, где подешевле. Заказать, конечно, в одном месте и в одном месте получить все в одном пункте, конечно, удобнее, но было время, когда таких пунктов еще не было. Это я привожу пример про товары двойного назначения, но они-то на маркетплейсах как раз статистическая погрешность. Там больше ну, обычных гражданских товаров. Да? И я вот об этом написал, и мне несколько продавцов написали, что уже вот этот процесс децентрализации идет. На большие склады уже маркетплейсы товар не принимают. Ну, то есть бизнес реагирует очень оперативно. У них вот этот лаг принятия решений очень, очень короткий и очень гибкий, да, и они вот именно так уже и реагируют на эту угрозу. Что касается террористических ударов, ну, да, вот, к сожалению, значит, продолжаются эти удары. Самая большая трагедия, конечно, произошла вот на туристической базе в Алион, в Запорожье, на Азовском побережье. И тут вот как раз мы вспоминали, у нас был День памяти на этой неделе, День памяти детей и жертв войны в Донбассе. И очень меня задел пост нашего самого преданного фаната с тобой, Игорь, который отсматривает посекундно наш каждый выпуск. Вот, поэтому привет тебе, Дениска Казанский, бывший житель Донецка, да, и он вот на этой неделе не в первый раз демонстрирует признаки глубокого морального вырождения. Он в своем Телеграме порадовался новости о том, что вот на этой турбазе в Кирилловке погиб сотрудник Роскомнадзора, а он еще и год воевал в СВО, а погиб он вместе с двумя своими детьми. Вот. И тут бы Дениске воспользоваться шансом и промолчать, да, мимо пройти. Но вот он в этой своей прогнившей черной душонке находит оправдание для убийства детей. Говорит, а нечего было туда тащить на оккупированные территории своих отпрысков. Он, то есть он смакует чужое горе, как, я не знаю, как падальщики гниль смакуют. Вот. И когда ты начинаешь себя так вести, когда ты начинаешь себя... ну, вот такие мысли произносить, даже думать об этом, ты уже мертв. Тебя уже начинает нести ментальной, простите, трупниной, потому что живой человек, нормальный человек не может найти и не должен искать вообще, в принципе, аргументы, которыми можно было бы оправдать убийство детей, где бы они ни были, в Кирилловке, где вот в Запорожье, да, погибли, в Киеве, в Тегеране, или как там этот город называется, в котором 170 девочек убили. Вообще самое иррациональное на войне – это дети. И слава богу, я вот в нашей благосфере не вижу этого какого-то совершенно инфернального трупоедства, когда по ту сторону линии фронта гибнут дети. Ну, к сожалению, да, вот такое случается. Это всегда трагедия. Для нормального человека это не повод для какого-то злорадного кривляния. Мы этим отличаемся от них. Дети не участвуют в разборках взрослых. Они ни при чем, кем бы ни был их папа. Даже если их папа Зеленский, даже если их папа Дениска Казанский, они не виноваты в том, что у них папа такой дебил. Вот. Есть давно написанные мной строки, перечитывая спустя годы, в них ничего не хочется править. Когда я присутствовал в операционной, где умирал первый убитый ребенок Донбасса. Он тогда получил ранение головы, да, умирал на наших глазах. То есть он боролся за жизнь 6 часов с судорожными такими рывками маленькой грудной клетки, пытался наполнить кровь кислородом. Это был первый при мне погибший ребенок на Донбассе, не последний, к сожалению. Вот интересно, где был автор вот этого желчного поста в тот момент? Уже оправдывал он смерть этого 5-летнего Арсения или сбежал уже из родного города? Ну, в общем, друзья, вот я призываю все-таки сохранять некие, несмотря на общее ожесточение, да, все-таки некие моральные ограничения, благодаря которым мы остаемся людьми, да, мы остаемся теми, кто имеет моральное право говорить о том, что мы на Украине ведем справедливую войну, и мы на стороне добра. Это очень важно. И мы иногда даже хочется сказать, к сожалению, не действуем террористическими методами. Вот сегодня с утра была снова новость о том, что в Туле было совершено покушение на гендиректора одной из компаний, которая производит дроны, да, то есть, ну вот террористические методы для Украины это норма, для нас, к сожалению, нет. И даже, ну я имею в виду, когда мы говорим об охоте за лицами, принимающими решения, за военачальниками, за крупными политиками, которые замазаны в этих террористических атаках. Вот в Одессе, да, во вторник были 2 взрыва автомобилей. Вот я даже не уверен, что это наша агентура делала, может, какие-то свои личные разборки, потому что они привыкли действовать вот так. Тут на неделе Сибига иностранных дел, да, может, видели, спасал планету в своем твиттере, расписал, что удары по России, по украинским портам обрекают Азию, Африку, Ближний Восток и Латинскую Америку на голод. Да? Миллионы семей, говорит, могут столкнуться с ростом цен и с голодом. То есть обвинил нас в гуманитарном терроре против всего мира. Да? Ни много ни мало. Аккурат там под заседание Совбеза ООН, которое было 27 июля. Вот. Ну, во-первых, начнем с малого, да, с формулировки «могут столкнуться». Не столкнуться, а «могут». То есть такое слово, которое ничего не обещает и ни к чему не обязывает. А если по существу, то кто это вот голодная Африка, которую кормит Украина? Если смотреть на цифры завершившегося сезона, то крупнейшие покупатели украинской пшеницы на африканском континенте – это Египет и Алжир. Не Сахель и Судан, да, это платежеспособная Северная Африка, которая также покупает зерно и у России, и у Франции, причем у России в этом году намного охотнее. А настоящий голодный пояс, там этот Йемен, Сомали, Южный Судан, они не на украинских коммерциях контракты сидят, они сидят на гуманитарке Организации Объединенных Наций. Это совершенно другой поток, другие деньги, другая логистика. И как бы Украина дает миру, ну, 8-9% пшеничного экспорта. Выпадет украинский экспорт, ну, доберет рынок у России, у Евросоюза, у Аргентины, у Австралии. Больно по цене, может быть, голод, вряд ли. Вот. И Сибига рыдает над африканским ребенком, обвиняя нас в продовольственном терроре, а Украина с террористом Мадьяром 3 недели жгут российское зерновозное судоходство в Азовском море, да, откуда идет четверть российского аграрного экспорта. Вот кто в итоге держит в заложниках продовольственную безопасность? Задайте себе этот вопрос. Небольшой перерыв.
5: Да, еще одна передышка, продолжим.
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
6: Новости. Реклама.
7: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана, тут еще памятник.
8: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
9: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
10: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
11: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в «Прагматике Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
12: «Прагматика Великие Луки». Честная гранта по честной цене. Гоголя 4. 8-811-53-4-70-57.
13: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
15: А знаете ли вы что? Премия, которую изобретатель Сергей Мосин получил от правительства за свою винтовку, ушла на отступные мужу его возлюбленной Варвары Арсеньевой. Тот без выкупа не давал развода.
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
5: Продолжаем, Саш, продвижение идет, и ты вначале упомянул о системных ударах, вот, да, по морской составляющей, но и на земле, вот, насколько мы понимаем, есть сообщение, Дмитрий Стешин пишет, что вышли наши к въездной стеле в Дружковку, то есть, в общем, Славянск уже вот прям совсем не за горами, но параллельно интересно разворачивается, Украина пытается соединить украинский фронт, да, с иранским через Соединенные Штаты, где находится Зеленский, как все это связано?
0: Да, ну, действительно, наше продвижение против наступающей, как сказал сырский армии, продолжается, и продолжается на разных участках фронта, потому что ежедневно Министерство обороны отчитывается об освобождении населенных пунктов как в Запорожье, так и в Донецкой Народной Республике, так и в Сумской и в Харьковской областях, то есть формирование зона безопасности там продолжается, там даже намечается такой небольшой котел, о котором я пока говорить не буду, чтобы не забегать вперед, но очень интересные события нас ведут, в том числе в буферной зоне, а пока, да, мы решаем главную задачу, это сломить сегодня генеральную линию обороны противников в Донбассе, Славянско-Краматорскую агломерацию. Действительно, появились кадры наших штурмовиков возле въездной стелы в город Дружковку. Это еще не говорит о том, что начались бои за этот город. Пока нет. Бои пока идут на подступах в Алексеево-Дружковке. Но, тем не менее, мы видим, что в последнее время очень хорошие новости от группировки «Центр» идут, которые сражаются сейчас на Добропольском выступе. Во вторник сообщили об освобождении населенного пункта Шевченкова. В среду сообщили об освобождении населенного пункта Светлое. Ну, то есть постепенно мы подбираемся к городу Доброполе, ведем бои уже на окраинах этого населенного пункта, большой. И последний крупный узел вот здесь для Украины на Южном Донбассе, да, обороны. Как только мы его взломаем, как только освободим Доброполе, высвободившиеся силы группировки войск «Центр» смогут уже идти на восток, северо-восток, в сторону Краматорска. То есть таким образом мы будем просто по факту заключать всю Славянско-Краматорскую агломерацию в оперативное окружение точно, а как там пойдет, может, и физическое, потому что все-таки с западной стороны от этой агломерации не так сильно подготовлена оборона у противника. Конечно, они нас сейчас что-то там создают, но это не генеральная линия обороны. То есть мы будем, наоборот, с тыла к этой генеральной линии обороны подходить. Вот. Это все-таки говорит о наступательном характере действия противника. Да? Нет, они, безусловно, пытаются контратаковать. Нет такого, что мы просто сминаем, да, обороняющиеся порядки. Особенно серьезно они пытаются контратаковать в Запорожье, в зоне ответственности группировки войск «Восток», и даже там рапортуют о каких-то своих больших успехах. Но когда в лесополку заходят 2-3 человека или на окраину населенного пункта заходят 2-3 человека, это не означает, что они его освободили, да, а они рисуют именно так вот свои контрнаступательные действия. Это говорит, что они выставили флаг, и через час-два все втроем погибли. Но картинка с флагом уже готова и уже отыграна в украинском едином телемарафоне. Вот. Поэтому у нас вот на этот год основная задача – это создание предпосылок для взлома генеральной линии обороны противника в Донбассе. Там еще, ну, то есть освобождение Славянска и Краматорска автоматически не означает освобождение всего Донбасса. Там еще достаточно будет территории, которые придется пройти до государственной границы, до границы с Днепропетровской областью. Но это уже без вот таких вот масштабных каких-то оборонительных укрепленных районов, как Славянско-Краматорская агломерация. Там, конечно, пойдет совсем другой темп. И вот то, что мы сейчас наблюдаем, вызывает определенный оптимизм о том, что действительно в этом году за Донбассом мы задачу решим. Вот. Но вот то, что ты сказал, да, расширяет Зеленский территорию конфликта, пытается распространить его на другой континент, ну, на другие государства. Это происходит не первый раз. Атакован был иранский корабль на Каспии, погиб иранский летчик, и Иран там официально грозит какой-то ответкой Киеву и даже сравнивает действия Зеленского с событиями, которые спровоцировали Первую мировую войну, чем уже даже просчитывают, чем Иран мог бы ответить Украине. Все перечисляют эти невыговариваемые названия на персидском иранских ракет, сколько километров они пролетают и до какой части Украины они достанут. Ну, там действительно Украина вся, в принципе, в зоне досягаемости двух типов ее баллистических ракет, но все эти ракеты, они пятый месяц уходят волнами по базам США на Ближнем Востоке, в Кувейт, в Бахрейн, Иорданию, Катар, Ирак и так далее. Ну, вот. И мне кажется, что ну, не будет Иран использовать свои ракеты для того, чтобы отомстить Украине за одного моряка. Мне кажется, что ответы могут быть асимметричные. Ну, если помечтать, всегда же хочется помечтать, да, было бы неплохо поиметь какой-нибудь в зоне СВО иранский экспедиционный корпус, да, допустим, не бригады КСИРа, да, а их какие-нибудь прокси или силы Аль-Кудс, это те самые силы, которые четверть века собирают вот эту ось сопротивления от Ливана до Йемена, формат сирийский, отработанный, мы с ними совместно воевали в Сирии, публичное какое-то оформление этого контингента на нашей стороне. Ну, политически тяжелый, конечно, шаг, но вполне выполнимый, и участие на нашей стороне войск корейской армии это уже показали. Это вот один из асимметричных ответов иранских, потому что Тегеран прекрасно понимает, что в ближайшее время, ну, вряд ли будет какая-то наземная операция в Сирии, в Иране, а получать реальный боевой опыт, да, какой получила корейская народная армия, хочется, да, и вот тут как раз подворачивается повод, тем более, что, значит, в Иране уже говорят, что в Ираке действуют по указке Украины там какие-то силы, да, против шиитов. И это вообще чуть ли не покушение на суверенитет Ирана. Ну, то есть такой повод довольно серьезный. Это могут быть кибератаки, да. У Ирана есть очень хорошая база, хакерские группы очень известные. Их западные кибераналитики классифицируют как продвинутая устойчивая угроза. То есть такая... сама атрибуция размыта, но контролируемая эскалация зато, да, вот, и первым делом, наверное, достанется украинскому энергосектору, может быть, банковскому сектору, может быть, телекому, это могут быть какие-то асимметричные удары на море, да, на логистике, потому что Каспий – это все-таки коридор север-юг, есть Красное море, там можно через хуситов действовать против украинских грузов, украинского фрахта, все это как бы уязвимо, да, в чужих водах. В целом, конечно, демонстративный ракетный залп по одной цели, он вполне возможен, но серьезный счет все-таки Тегеран наверняка предъявит асимметрично. Вот, поэтому Зеленский хотел выслужиться перед Трампом ударом по иранскому судну. Сейчас, наверное, наверняка шла речь о том, как Зеленский может помочь Трампу в его крестовом походе против Тегерана, но при этом Зеленский в графу противников получил региональную державу с ракетами, с дронами, с очень длинной памятью, вот, ну и поставил человечество еще на один шаг ближе к Третьей мировой войне. Я вот всегда говорил, что Третья мировая война, если где и начнется, то не в Восточной Европе, не из-за Украины, а где-нибудь там все-таки на Ближнем Востоке и, скорее всего, ситуация вокруг Ирана, потому что там задействованы непримиримые абсолютно силы, потому что Иран для Израиля – это экзистенциальный противник, и Иран не стесняется об этом говорить, и Израиль пока не добьется своих целей или пока не добьется тех целей, которые можно считать выполненными, он не даст американцам оттуда уйти. И для того, чтобы обеспечивать, да, эту масштабную по объемам операцию, они будут затягивать все больше и больше сил, в том числе украинских, потому что, что там ни говори, но по части беспилотия, как бы Запад не спонсировал Украину, все-таки свои инженерные компетенции они защитили, и поэтому Зеленский, я думаю, сейчас на этой встрече оговаривал их участие и там, и какой-то гешефт за это. Но в целом напомню, что на линии боевого соприкосновения в конечном итоге все решает пехота, а с этим у нас все намного лучше.
5: Спасибо, Саша. До встречи уже через неделю.
0: Всем пока.
16: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
17: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
18: Реклама. Комсомольская правда.
19: Читайте в еженедельном выпуске. Максим выпустит скандальные мемуары вопреки мужу-миллиардеру. Астропрогноз на август. Замуж за преступника. Почему девушки заключают браки с убийцами и садистами. Газета в продаже с 29 июля.
20: Для лиц старше 13 лет.
21: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
22: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
23: Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
24: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
25: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
26: «Вся правда о Лете». На радио «Комсомольская правда». У многих животных летом происходит линька, чтобы сменить густой зимний мех на более легкий. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
27: В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра.
28: Новости на радио «Комсомольская правда».
29: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
30: О важном.
29: Рост ВВП России в июне ускорился до 1,1% в годовом выражении. По итогам первого полугодия вырос на 0,3%. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития. Инфляция на 27 июля составила около 6%. На продовольственные товары в период с 21 по 27 июля зафиксировали рост цен на уровне 0,17%. Цены на плодово-овощную продукцию снизились, на остальные продукты питания выросли. В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил около 0,15%. Сообщение с пометкой «Срочно». Законопроект о санкциях против России клинического русофоба Грэма оказывает нынешней администрации США медвежью услугу, заявили в посольстве нашей страны в Вашингтоне. Там отметили неэффективность санкционного давления на Россию. Это доказано на практике. Новые ограничения нанесут ущерб самим США. Также сообщение с пометкой «Срочно». ФРС США ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых, сообщает регулятор.
31: О церкви.
29: Патриарх Кирилл изменил место служения митрополита Илариона. Вместо Бразилии он перейдет в крестовоздвиженский Иерусалимский ставропигиальный женский монастырь в Подмосковье. Причины перевода – необходимость архиерея заботиться о пожилой матери, сказано на сайте Московской патриархии. В конце мая митрополит Иларион был задержан в Чехии после того, как в багажнике его машины полиция нашла белый порошок. Впоследствии было установлено, что это кокаин. Архиерей категорически отвергает причастность к незаконному хранению или перевозке наркотиков. Настаивают на том, что наркотики были подложены в его автомобиль, и надеются, что и заказчики, и исполнители этой провокации будут найдены и понесут ответственность. Спустя некоторое время митрополит вернулся в Москву. Ему было определено отправиться на служение в Бразилию.
2: о мошенниках.
29: Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Они представляются сотрудниками Федеральной службы по финансовому мониторингу и пытаются связаться с гражданами через чат-бота в Телеграме. Об этом предупредил Росфинмониторинг. Злоумышленники используют его символику в названии бота, чтобы выглядеть как официальный ресурс. Ведомство подчеркивает, что у него нет Телеграм-ботов, а его сотрудники не связываются с людьми через мессенджеры.
3: О космосе.
29: Москвичи увидят звездопад в ближайшие дни. Небо озарят до 25 падающих звезд в час. Пик космического события выпадет на 30-31 июля. Метеорный поток Южной дельты Акварида лучше всего наблюдать низко над горизонтом с 3 часов ночи.
4: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
6: Здравствуйте, в студии Кирилл Мишин, и сегодня в гостях на радио «Комсомольская правда» актер театра и кино Павел Деревянко. Спасибо большое, что пришли к нам в гости.
7: Здравствуйте, Кирилл, здравствуйте всем и каждому.
6: В начале июля вы отметили свой юбилей, 50 лет пиратской вечеринкой. Почему выбор пал на эту тематику?
7: Ну, раз уж мы находимся на Азовском море, конкретно на Миусском лимане, где у меня находится дом. И в этом доме уже были и греки, и римляне, и индейцы, и диско было. А вот пиратов пока не было. А теперь есть и пираты. Человек 100, наверное.
6: Дорого нынче быть пиратом? То есть вообще, насколько я видел, там очень большой торт у вас был. Или все как-то своими силами и бюджетненько вышло?
7: Ну, бюджет рознь, как говорится. Я не буду, конечно, озвучивать, но день рождения, как известно, раз в год отмечается. И для меня это самый желанный праздник, я его жду. Вот заканчиваю праздновать и начинаю уже ждать следующего года. Я люблю свой день рождения, в отличие от многих. От некоторых, по крайней мере. Кто-то мне говорил, что вот мы не любим свой день рождения и все такое прочее. Я люблю. И встречать гостей, своих друзей. И с некоторыми мы действительно видимся только на моё дни рождения. Они приезжают из Москвы, из Петербурга на специальном автобусе, потому что самолет пока не летает. Я не знаю, это так здорово, так весело. И, ну, конечно, я с большим вниманием отношусь ко всем деталям и к еде, которую мы там едим, там и раки, и пиво, и местный самогон прекрасный таганрожский. Много всяких вкусностей. И, конечно, это костюмы. Потому что когда человек, в 30 лет я начал отмечать свое день рождения, вот так вот ярко, костюмированно, я имею в виду. И сначала это было где-то там на Валдае, где-то потом уже под Москвой были многие годы, и потом я уже 6-й год подряд праздную где-то свой день рождения в Таганроге. Ну, короче говоря, что говорить? Люблю праздник и готовлюсь к нему, и все мы делаем круто, чтобы гости были довольны. Когда гости довольны, каждый гость доволен, то доволен сильно и я.
6: Обошел ли вас стороной кризис среднего возраста?
7: Ну, а сколько вот официально начинается кризис среднего возраста? Это после 35, что ли, да?
6: Ну, плюс-минус, да. Но бывают люди, у которых его вообще нет.
7: Я вот сейчас пытаюсь вспомнить и не припоминаю, что после какой-то даты 35, 40, 45 или 50, у меня были какие-то новые ощущения. Кризис. Кризис, он, знаете, он перманентный. Иногда ты куда-то в коробочку хочешь спрятаться, в квартиру и никуда не ходить, ни с кем не видеться. А на следующий день у тебя вообще все в полном порядке. Ты бодр, свеж, радостен. За 50 лет так и не смог поймать, от чего это зависит.
6: Конкретно. Возможно, просто его не было у вас.
7: Ну, как такового, наверное, затяжного кризиса у меня не было, да.
6: А вы думали вообще, почему у вас его не было? Может быть, какой-то секрет разгадали, что вам помогло пережить возраст вот этот без кризиса?
7: Да, слушайте, на самом деле, ну, хватает всякого в моей жизни. И этих небольших, скажем так, и кризисов, они, я же, как уже сказал, они перманентно случаются с тобой. Но радует, что вот конкретно в эти мои 50 лет, знаете, у меня так все спокойно прошло, не было никакого волнения накануне. Обычно ты всегда волнуешься, как все пройдет, потому что, как я уже выше сказал, для меня это важный момент, и мы все к этому готовимся. Но в этот раз все совершенно не в первый, не второй, не в третий день. Мы 3 дня празднуем, как свадьба. Но знаете, я уже понял в этом году, что 3 дня – это идеальный, абсолютно идеальный формат, который с годами, вот он, за 6 лет он уже выработался, выкристаллизовался в Таганроге. Сейчас уже многовато, уже 3 дня много.
6: Нужно 2, но насыщенные.
7: Ну, они все 3 очень насыщенные, уверяю вас. Ну, наверное, я думаю, что 51, наверное, будет очень скромный у меня. Ну, пока, по крайней мере, я так думаю. Посмотрим.
6: Есть ли у вас какие-то утренние ритуалы?
7: Ну, собственно, проснуться, выпить витаминочки свои, натощак, контрастный душ, зарядка, завтрак, и я готов к полному насыщенному дню.
6: Вас часто называют одним из самых востребованных актеров страны. А нет ли у вас такого ощущения, что когда-то вы можете надоесть зрителю? Не переживаете ли вы об этом?
7: Я когда-то для себя сформулировал, что хочу быть как солнце. Вот у нас в России, по крайней мере, в Москве. Не так часто оно появляется, и когда выходит, очень радует всех. Я думал, надо быть подобно вот этому самому солнцу, которое радует. С опытом я понял, что чем тебя больше, тем, ну, как бы лучше, тем тебе лучше контракты предлагают и все такое. Важно балансировать, конечно. Не нужно из каждого утюга быть видным.
6: Одна из ваших самых ярких ролей – это Славик из сериала «Беспринципная». Вот как вы считаете, вы бы сами вписались в гламурную жизнь Патриков?
7: Я совершенно не гламурный человек, совершенно далек от этого. Это чистая правда. Неуютно в гламурном обществе. И хотелось бы, может быть, чтобы было хорошо, но так никогда я и не сделал привычки чувствовать себя. Если выдается случай, там где-то нужно побыть в какой-то гламурной тусовке, там что-то некомфортно. Патрик, я тоже не люблю, очень много людей, и все глазеют, и все такое прочее, много все это на показ, и эти девушки. Ну, может быть, когда я был помоложе, это было и ничего, и весело иногда прогуляться, но теперь меня совершенно туда не тянет.
6: Насколько сериал «Как деревянка Ломоносова играл» прокачал вашу самоиронию, и прокачал ли вообще?
7: 2 года назад был сериал «Как деревянка Ломоносова играл», а в этом году был «Как деревянка Чехова играл». И вот этот второй про Чехова, якобы, вот там я уже вдоволь постебался над собой. То есть, когда мне предложили, значит, этот сценарий, это было загодя, где-то за полгода, наверное, до начала съемок. Я так начало прочел, подумал, ну, вот когда, чтобы сейчас голову себе не захламлять, я прочту его перед самыми съемками. И я начал его читать перед началом нашего проекта, и я, честно говоря, был в шоке, и мне было жалко самого себя, ну, потому что очень сильно так я стебались на деревянка. Но и здорово, и пусть будет так.
6: Почему именно во втором сериале про Чехова вот так произошло, не в первом? Вот чем они так отличались друг от друга? Именно для вас, может быть, как-то внутренние какие-то ощущения, что вам позволило так стебаться над собой?
7: Авторы так написали, да. Я ни при чем, я, может быть, и готов был немножко, ну, как бы, элегантней, что ли, с самим собой возиться. Но тут пришлось, да, включить самоиронию вот на те градусы, которых мне, в общем-то, и не видывал я доселе. Да классно, что над собой подстебаться вообще офигенно, по-моему.
6: Вы озвучивали Шарика в «Новом Простоквашино». Как вживались в роль?
7: Нужно было найти собачью интонацию какую-то. Вот она такая как-то лающая, немножко обрывистая такая речь. Вот. Ну, собственно, ее и придерживаться.
6: А по характеру вам кто ближе, все-таки Шарик или Матроскин?
7: Конечно, кот. Я сам кот. Знаете, есть такое понятие, как твой аватар. Кто твой аватар на земле? Ну, как из животных, я имею в виду. Вот у меня это камышовый кот. Вот я это давно знал и продолжаю знать. И я очень хотел, конечно, озвучивать кота, но, по-моему, и Шарик ничего получился.
6: А как вы узнали то, что вы кот? Где об этом рассказывают? Как это происходит? В какой момент это произошло?
7: Девчонки раньше говорили, ну ты кот, ну ты кот. Не знаю, где-то во сне я, наверное, это увидел.
6: Я просто думал, это какой-то там астролог вот это рассказал, там расклад какой-то сделал.
7: Нет, я сам это увидел. Сам где-то. Не помню. Как будто бы я всегда это знал.
6: Вы также сыграли Наполеона в «Холопе 2». А кого еще из исторических личностей вы бы хотели сыграть, кроме Ломоносова, которого вы и пытались сыграть в сериале? В общем-то, может, еще кто-то есть, кого бы хотели сыграть, но пока не предложили, может быть, нас услышат и предложат.
7: Чехова также я пытался играть, и также не удалось. Помните, фильм был «Опасные связи»? Джон Малкович играл вот этого шевалье. Вот такого что-нибудь хитрого подлеца, какого-нибудь искусного, очень бы хотелось воплотить. Так что, режиссеры, слушающие «Комсомольскую правду», приглашайте на пробы.
6: Сегодня в кино все чаще зовут блогеров, музыкантов без профессионального образования. Вы их принимаете в команду, или вы все-таки из тех людей, которые даже сниматься с ними не хотят?
7: Да время такое другое, чем было. И, конечно, нужно быть готовым к новым реалиям. А реалии у нас, реалии таковы, что, да, блогеры у нас сейчас очень ярко выступают везде, и в соцсетях, и уже и на телевидении, и в кино. И я не против, в общем-то. Ну, надо все принимать как бы с открытым забралом, так что ли. Но кино, проекту рознь. Ну, где-то это вполне может быть органичное участие какого-нибудь блогера, вот, в каком-нибудь современном фильме. Вот, ну так вот, наверное, если что-нибудь историческое будет или какая-нибудь драма, то вот тут будет, наверное, уже странно смотреться.
6: На съемках вы помогаете вот таким новичкам? Подсказываете как-то?
7: Если человек, в данном случае партнер, готов услышать, если я вижу, что я могу это без обиняков, не смущая его, об этом что-то сказать, то, конечно, с большим удовольствием я участвую в процессе. Я всегда участвую в процессе, собственно, по полной программе. Но...
6: Мне кажется, вряд ли будут блогеры отказываться от советов такого большого артиста-то. Мы уйдем на небольшой перерыв. В эфире Кирилл Мишин и актер Павел Деревянко. Оставайтесь с нами.
31: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Война и мир.
1: Реклама. Почему Лада Веста? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» великие луки помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете? «Прагматика» великие луки. Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4, 8 811 53, 4 70 57.
2: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
5: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
8: Великие луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу! С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд-Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
31: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
9: А знаете ли вы что? В исландских телефонных книгах в алфавитном порядке идут имена, а не фамилии.
31: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
6: Я напоминаю, что в студии радио «Комсомольская правда» Кирилл Мишин, и сегодня у нас в гостях актер театра и кино Павел Деревянко. А если говорить именно про молодых актеров, которые профессионально уже работают, но те, кто еще там не окончил вуз, или, например, только недавно там поступил, или только закончил, вот кто вам из молодежи нравится, кого вы могли бы выделить? Может быть, с кем-то снимались или бы очень хотели сняться?
7: Слушайте, я, к сожалению, уже забыл фамилию, потому что много разных проектов, но очень хорошие ребята, молодые, ну вот именно дети, ну, не знаю, 12-13 лет, очень классные ребята. Вот, вот совсем недавно мы закончили съемки над сказкой «Волшебная лампа», где я сыграл Джина. Там был молодой парень, не помню, как его зовут, совершенно, вообще, ну, очень хорошо. Да, как вам сказать, вообще молодежь мне очень нравится вот сейчас. У меня дочери моей старше 15 лет, младше 13, но с окружением младшей дочери я еще пока так не сильно знаком, а вот у старшей уже практически всех знакомых я знаю, и очень все симпатичные ребята.

0: чаще даже, чем свои. Вот я не могу себе представить такой ситуации. Но в качестве героя я должен, во-первых, полюбить своего героя. Я в него влюбляюсь. Я его люблю, моего героя. И если он, ему нужно по сюжету выселить какого-то старикашку, то я это с удовольствием сделаю.
1: Съемки проходили в Северной Осетии. Как вас там приняли местные жители? Как погода? Расскажите, как вообще все это происходило?
0: Бомбически происходило. Да, Северная Осетия – прекрасные края, красивые, горные, коровки, козочки, лошади, люди классные. Не знаю, волшебно было, мне очень понравилось. Местные какой-то тоже нас угощали каким-то вином, какой-то самогоночкой. Я просто очень люблю дистиллят, вот настоящий хороший дистиллят. Мне кажется, это лучший напиток вообще в мире, лучше, чем что бы то ни было. Вот, и я всегда, если есть такая возможность, пробую. Там это было очень неплохо, достойно. Вкусная еда, в общем. И прекрасная команда киносъемочная, кинофильма «Старый орел».
1: Я просто читал, что сначала местные жители как-то не очень восприняли новость, что будут съемки, а потом как-то втянулись и проводили с вами там много времени, они как-то помогали даже, что-то такое.
0: Возможно. Я думаю, что это происходило, наверное, в моем отсутствии.
1: Скоро выходит еще один проект с вашим участием, ОПГ, который расшифровывается как «Общественно полезная группировка». Это комедия о том, что никогда не поздно меняться самому и менять мир в лучшую сторону. Что бы вы хотели в себе изменить?
0: Не так много вещей я бы хотел в себе изменить, потому что в основном мне очень нравится. Я люблю свои заводские настройки, скажем так, природные. Не буду хвастаться, но они есть, и их немало. Но также есть моменты, которые мне мешают, конечно, по жизни.
1: Ну, например?
0: Суета внутренняя, чрезмерное, может быть, волнение в каких-то ситуациях. Ну, вот что-то такое. И доверчивость, чрезмерная доверчивость. Вот это то, что бы я изменил в себе, да. Не стал бы так доверять людям некоторым, как доверял.
1: А почему?
0: Ну, потому что очень сильно обжигался несколько раз. И продолжал все равно доверять. Верил, что что-то изменится. Ну, потому что я мерил отношения людей по своему отношению к людям. Ну, так бывает, как оказывается, редко. Не часто люди отвечают тем же.
1: В прошлом году в вашей жизни случилось радостное событие. Вы сыграли свадьбу, первую в своей жизни. При этом раньше вы рассказывали, что штамп в паспорте не имеет значения. Что изменилось?
0: Я не помню, говорил ли я такое. Возможно, нет. А может, и говорил. Наверное, бравировал, хулиганил. Да, конечно, это очень важно, штамп в паспорте. Да, это такая еще одна степень ответственности. Да, и я очень рад, что мы встретились с Зоей. Зоечка, привет. Ну, я тебе говорю, что я тебя люблю. Много что меняет. Ну, это знаете, вот как наш союз с Зоей вот, очень повлиял и влияет на меня. Вот, я становлюсь лучше, я становлюсь спокойнее, становлюсь, ну, умиротворённее, да, Зои. Мы, конечно, с ней просто очень похожи. Мы оба водные знаки, она скорпион, я рак. Мы оба такие импульсивные, страстные натуры. Так вот, нам не скучно вдвоем. Но те перемены, которые во мне, они мне нравятся.
1: Кстати, недавно попался ТикТок просто каких-то девчонок, которые снимали на улице, и, собственно, вы вместе на нем оказались, залетели к девчонкам на видео, они вас даже не узнали. Помните ли вы этот момент? Я так понимаю, это было совсем недавно.
0: Что-то такое, наверное, было, по-моему, около дома где-то моего.
1: Да-да-да, ну где-то там, я не знаю, какое-то видео было, и девчонки сначала даже спорили, это Павел Деревянко, кто это? Нет, вроде бы. И там, в итоге этот видос собрал очень-очень много просмотров.
0: Собрал, да?
1: Да-да-да-да-да.
0: Ну, слава богу.
1: Ваши дочери уже достаточно взрослые.
0: Угу.
1: Они у вас спрашивают советы или уже считают, что они сами лучше знают?
0: Младшая дочь Александра, она вот меня, конечно, она папу подтролливает. Говорит, папа, ты скуф. Надо спросить у нее, она на самом деле так считает или она шутит? Надеюсь, шутит. А старшая, Барбарита, да, мы с ней постоянно на связи, и все, что я ей говорю, и говорил, и продолжаю говорить, какие-то советы по жизни, она очень прислушивается. Я удивлен, насколько она как бы слушает и не перечит. Знаете, как большинство молодежи, там, когда ну, там, родителям что-то говорят, ну или просто старшие, они думают, да ну, слышь, хорош заливать. Нет. Вот несколько ситуаций было таких, я

0: Говорю, а ей она кивает головой, и я вижу, что это не просто вежливое «нет». Я понимаю, что она действительно будет следовать моим каким-то советам, просьбам. Да, конечно, конечно, папа что прожил и уже там большую часть жизни хорошо прожил, можно сказать, ярко и большой опыт в человеческих отношениях. Конечно, я им много чего могу сказать, если они послушают еще дальше. Но пока я их не разочаровывал, по-моему.
1: Чему самому главному вы их научили в жизни?
0: Когда Варька была маленькая еще, я ей говорил: «Варька, ты хочешь быть счастливой?» А она говорит: «Да, конечно, хочу». Я говорю: «Вот ты можешь приближать себя к этому ощущению, набирая скиллов». Ну, допустим, ты понимаешь, что это не усидчиво, нужно точно это осознать и смотреть на это, работать с этим, видоизменять это, ну, каким-то образом. Это все не быстро, но это нужно делать. Я таким образом сделал себя. Просто вот по крупицам собирал свои какие-то, находил в себе слабые места, вот, и рассматривал со всех сторон, и потом их менял, ну, делая там более-менее сильными сторонами своими. Ну, собственно, конечно, это можно и нужно делать. Вот этому я хочу их как минимум научить, что буквально все в твоих руках, буквально. И хочется еще дать им любви, отцовской ласки, плеча, заботы, ощущение, что ты рядом всегда. Чтобы они свободные были по жизни, неуязвленные, знаете.
1: Есть ли планы стать многодетным отцом? Задумывались об этом вообще?
0: Да, конечно, есть. Детишки – это же наше все вообще. Вообще, для чего мы в эту жизнь приходим? Ну, понятно, чтобы прожить ее как можно счастливее. Да? Да. Никто, вряд ли кто с этим начнется, будет спорить. Но и также мы должны не только получать удовольствие от этой жизни, а отдавать этой жизни. И дети, наши цветы, они действительно наши прекрасные цветы. Лучше детей и твоей любимой профессии, твоего дела нет в этой жизни ничего. Лучше твоей семьи и работы. Да, я хочу быть многодетным отцом. Мы над этим работаем.
1: Вы с супругой заняли третье место в реалити-шоу «Сокровища императора». Вам чуть-чуть не хватило до победы. Не обидно вот?
0: Но совсем не обидно, потому что перед поездкой на это реалити мы с Зоей отметили для себя, значит, у нас был минимальный план и максимальный план. Так вот, мы сделали максимум. И поэтому мы знали, что догадывались. Мы не знали, мы догадывались, что наверняка в последнем испытании, в самом последнем, в финале, будет какая-нибудь загадка на логику. Ну, такая же головоломка. Мы с Зоей, ну, как сказать, оба импульсивные люди. И вот это нам дается всякие математические задачки и какие-то логические. Ну, так непросто, скажем так. Мы понимаем, что наверняка будет вот в финале именно это. И потом еще у нас были крысы, собственно, которые мы не стали есть. Поэтому мы легко абсолютно были третьими с большим удовольствием. То есть, если вторые и первые соревновались, они были совершенно измочаленные, мы вышли из игры просто. У нас было великолепное Зоин настроение. Мы ощущали себя победителями.
1: Сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу и вернемся буквально через несколько минут.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Эксперт и меморан Максим Черкашин о новых американских пошлинах против ЕС.
4: У администрации есть несколько механизмов, чтобы выводить пошлины. Вот ключевой механизм, который они пытались использовать ранее, это закон о чрезвычайных экономических положениях 79 года, на основании которого они обычно вводят санкции, вот включают санкционные списки, там, в том числе российские юрлица. И вот на основании этого закона они пытались вводить пошлины. Собственно, это то, что Верховный суд признал незаконным в феврале этого года. С этого момента у них остались куча других законов, на основании которых они могут вводить пошлины, но для этого нужно придумать какое-нибудь оправдание. Там использование, например, насильственного труда или антидемпинговые какие-нибудь меры секторальные. И вот, на мой взгляд, это вот происходит у нас вот ровно в этом случае. В данном случае совершенно не важно, какую причину они придумывают. Важно, чтобы ввести пошлины, они эту причину найдут. А в реальности, на мой взгляд, здесь это давление на европейцев для того, чтобы они ускорили свое торговое отделение от Китая. Сейчас очень идет живое обсуждение того, что баланс торговли Китая с Европой все чаще и все сильнее становится неблагоприятным для европейцев, но при этом европейцы все равно продолжают покупать китайские товары, от этого как бы никуда не деться. Вот. И вот чтобы ускорить процесс их размежевания, видимо, Вашингтон решил еще раз подавить.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Некоторые виды бабочек летом совершают миграции на тысячи километров. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
5: Американский законопроект о новых санкциях против России имени покойного сенатора США Линдси Грэма, он внесен в Россию в перечень террористов и экстремистов, оказывает нынешней администрации США медвежью услугу. Об этом заявило посольство нашей страны в Вашингтоне. Неэффективность санкционного давления на Россию доказана на практике. Новые ограничения нанесут ущерб самим Соединенным Штатам, сказали там. Сенат ранее завершил процедурное голосование, одобрив переход к дебатам о начале рассмотрения законопроекта 86 голосами против 12.
2: О Ближнем Востоке.
5: Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху на встрече в Белом доме с Дональдом Трампом обсуждал усиление давления на экономику Ирана. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника. Он отметил, что усиление экономического давления с продолжением морской блокады – один из трех вариантов, о которых говорили лидеры и которые рассматривает Трамп.
2: О пожарах.
5: Десятилетия понадобится фауне лесов Франции, чтобы восстановиться после лесных пожаров. Об этом заявил исследователь экологии леса из университета Бордо Сильвен Дельзон. По его словам, особый ущерб был нанесен видам, которые медленно передвигаются, рептилиям, бабочкам и жукам. Ранее министр экологии Франции Моник Барбю заявила, что охватившие страну лесные пожары катастрофически скажутся на дикой природе. Вследствие аномальной жары леса охвачены огнем. Как заявлял президент республики Эммануэль Макрон, страна столкнулась этим летом с рекордным числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны.
2: О спорте.
5: Россиянка Людмила Самсонова обыграла представительницу Китая Ван Синьюи в матче второго круга турнира женской теннисной ассоциации в Вашингтоне. Встреча завершилась со счетом 6-2, 6-2 в пользу россиянки. В 1/4 финала она сыграет против победительницы матча между россиянкой Дианой Шнайдер и представляющей Австрию Анастасией Потаповой.
2: О погоде.
5: Выходные в Москве будут лучшими за этот летний сезон. В воскресенье столбики термометров будут достигать 30 градусов, заявил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Он сказал, что это будет прощальный поклон лету, после которого остается только ждать лета бабьего. Сегодня в Москве дожди. Синоптики говорят, что выпадет до 7 литров воды на метр квадратный. Сейчас в российской столице 17 градусов выше нуля. Завтра будет 21-22 и дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 21 градус. Завтра днем будет плюс 23-25 градусов. Официальный курс доллара на завтра 79 рублей 36 копеек. Евро стоит 90 рублей 21 копейку. Курс юаня 11 рублей и 72 копейки. Ольга Демидова, служба информации.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Здравствуйте, в студии Кирилл Мишин. И сегодня в гостях на Радио «Комсомольская правда» актер театра и кино, звезда сериала «Беспринципные» Павел Деревянко. С моральной точки зрения для вас съемки в реалити-шоу «Сокровища императора» прошли хорошо, потому что все-таки это такой проект, где эмоции, споры и между собой, и с другими участниками, это же может и подкосить отношения, и в целом доверие к людям вокруг.
0: Может подкосить, наверное, но этого не произошло.
1: Как вам так удалось вот удержать себя, свои эмоции?
0: Зоя там ярко себя вела, и, может быть, в обычной жизни здесь, ну, во-первых, она бы себя вряд ли в каких-то ситуациях так, наверное, ярко проявляла. Но и, может быть, я так бы тоже не молчал в каких-то моментах. Но это была игра, и я понимал, что у нас есть цель, и если сейчас устроить скандал, которые мы периодически устраивали такие, конечно, то вообще ничего хорошего не случится. Поэтому ну, нужно мы держались как могли.
1: По поводу скандалов, я читал комментарии в соцсетях про вашу пару как участников, и у вас есть и фанаты, и хейтеры, которым очень это не понравилось. Не пожалели, что пошли-то на проект?
0: Сожалений горьких нет, как в песне поется. Я вообще не хотел туда ехать, я не люблю эти реалити. Это было Зоино желание. Трижды я отказывался, и потом все-таки оно как-то... Я понимаю, что вот оно все ближе и ближе. И мы в разговоре друг с другом мы поняли, что мы хотим это сделать, я хочу это сделать, чтобы попробовать почувствовать себя максимально эффективной парой, эффективной семьей. И, собственно, вот это была наша задача. Вот. Временами на нас удавалось, временами не очень. На самом деле все круто. Если мы сделали, выполнили программу «Максимум», как мы ее себе загадали, значит, у нас все получилось. Конечно, это было непросто. Не боги горшки обжигали, как говорится, да, через тернии к звездам. Так что, ну, да, хейтеры есть. И вам спасибо, дорогие наши. Но вот что интересно, если до «Сокровищ императора» часто меня хейтили, то после «Сокровищ» чаще Зою.
1: Передали эстафету.
0: А меня наоборот. Забавно.
1: Совсем недавно вместе с женой вы открыли собственный бутик одежды. Как много лично вы делаете для этого бренда? Может быть, придумываете там дизайн для футболок и так далее?
0: Дизайн в основном придумывает Зоя. У нас у нее безупречный вкус. Очень хороший в этом плане. Мне очень повезло. И во многих других мне очень повезло с женой. Но я обожаю ее чувство вкуса, чувство стиля, ее придумки. Она это классно делает. Она всегда советуется со мной. Конечно, есть какие-то детали, которые... Вот в данный момент вот эта футболка, это наш бренд. Коты – это вот мое. У меня же давно уже достаточно этот бренд мой, Pablo D. Я делал этих котов каких-то, ну, какого-то такого странного качества. Тут мы переработали, видите, у нас получился какой кот-самурай. Котик, который знает толк в жизни, опытный, потерявший глаз, сильный, пьет зеленый чай. Ну вот, я не знаю, дорогие зрители, вы видите или нет. Ну вот, можете посмотреть. Вот тут наша футболочка, вот здесь написано «Pablo D». Но это так. Мы сделали действительно хорошую коллекцию. Действительно классную коллекцию. Мы открыли магазин. У нас было классное открытие, классная премьера. Много людей нас пришло поддержать. Сейчас, правда, какие-то хейтеры, я не знаю кто, идут хакерские атаки. Вот на Зоин аккаунт снесли.
1: А почему?
0: Ну, я не знаю, почему. На аккаунт нашего магазина нападают. Мой аккаунт я вот на месяц закрывал. Вот. Сегодня только открыл, мне сказали, не мог никто с тобой соавторство принять. Вот я сегодня его открыл. Ну, что сказать вам, ребят? Ну, это значит, это признак успеха в какой-то степени. Да, если так вот некоторые реагируют на него. Но мы полны планов, полны амбиций и полной уверенности, что у нас все получится с нашим магазином.
1: Собственно, я смотрел на сайте, футболки там стоят порядка 11-13 тысяч. Ну, то есть это такой ценовой сегмент для тех, у кого есть деньги все-таки. Или кто вас очень сильно любит?
0: Ценовой сегмент средний плюс. Вот так мы для себя решили.
1: Не страшно, все-таки проще же там по 1000 рублей футболки.
0: Но тогда качество будет очень плохое. Ну, качество стоит денег. Вот это все вот, это очень непростая печать. Найти мы долго искали. Печать в Петербурге. Мы пока делаем нашу одежду. Возможно, скоро переберемся в Таганрог, мой родной. И, ну, собственно, качество стоит денег. Все шикарно у нас. Но за это надо платить.
1: У вас, кстати, совсем недавно появился прямой конкурент среди актеров, вернее, актрис. Аня Пересиль, 17-летняя, буквально недавно запустила свой бренд одежды. Может быть, видели, может быть, вам даже коллаборацию сделать. Или наоборот, вы прям такие конкуренты, что нет.
0: Поверите или нет, я ехал сейчас к вам в машине, листал ленту, и я увидел, что Аня Пересиль сделала бренд своей одежды. Я впервые об этом сегодня узнал. Какие ощущения, спрашиваете вы, да? Ну, что-то у меня там шевельнулось какая-то, типа как ревность, не ревность. Ну, это все, знаете, я сразу посмотрел на это так все свысока на себя. Ну, ты чего, парень?
1: У меня же котики.
0: Да, ну, у нас не только котики, но в нашей стране, по-моему, в этой индустрии у нас сейчас достаточно открытая ниша. Поэтому, да, надо делать дело, и всем есть место, надо качественно делать свою работу, и время покажет, кто на высоте. Я очень рад за Анюту, очень рад. Анюта молодец, так держать.
1: У вас, супруга, есть еще одно общее дело. Я про тренинги, которые вы проводите по коммуникациям и личному бренду. Можете меня чему-то научить или наших зрителей?
0: По коммуникации и личностному росту. Это началось, собственно, с того... Когда мы начали жить с Зоей, я спросил, ты чем хочешь заниматься вообще? Она говорит, я хочу изучать актерское мастерство. Я говорю, да ты что, неожиданно совершенно. Говорю, я за, иди. В любом случае, ты не станешь актрисой, это просто поможет тебе в жизни раскрыться, что ли. Вот. Потом она занялась сценической речью, потом пошла еще раз на курс актерского мастерства. Сейчас она играет, вот, у нее этим летом уже 5 ролей. У Зои 5 ролей.
1: Но вы никак не помогаете в плане там прям звонить режиссерам, нет такого?
0: Нет, я этого никогда не делал и вряд ли буду делать. Я очень надеюсь, что не буду. Зарекаться не буду, но я не хочу, я противник этого. Ну, просто это против моей натуры. Вот. Нет, у меня есть блестящий агент, мой директор, Наташа Гневушева, с которой мы работаем совсем недавно. Я очень счастлив, Наташа. Я тебе очень благодарен за твое внимание, за твой подход ко мне, к нам. Это она так, с таким вниманием отнеслась к моей супруге. Говорит, Зоя снимается? Я говорю, ну, снялась там в «Беспринципных» где-то. Она говорит, так давай. И все, и Наташа ее, значит, на одни пробы, вторые. Она сама пробы проходит. Сама. Я никуда не звоню. Я ничего не делаю. Единственное, что мы дома вместе разбираем, там что-то репетируем. Также Варвара, моя дочка, тоже. И Наташа всем этим занимается, не только мной. Да, так вот, вы спросили про наш...
1: Проект ваш совместный еще один.
0: Да, вы сказали о нашем проекте «Будет толк». Так вот, как я уже говорил немножко об этом, когда я вот Варваре предлагал делаться счастливее, это просто прокачивать свои скиллы какие-то. Но прежде всего нужно улучшать свое качество речи собственной. Это помогает просто по жизни. Много что хорошего из этого можно для себя извлечь. Занятие актерским мастерством очень раскрепощает сильно, потому что у многих людей это большая проблема. Я, собственно, знаете, застенчивым человеком был, я им на самом деле и остался до сих пор. Не знаю, насколько это хорошо или плохо, но мне это часто мешало. Поэтому я искал каких-то публичных выступлений, хоть и боялся их, знаете, публичных выступлений. Нужно идти навстречу своему страху. И вот наш «Будет толк», он, собственно, мы говорим, рассказываем и предлагаем конкретные инструменты, как можно себя прокачать. Конкретные инструменты. Вот как я лично себя прокачивал. Я сделал, собственно, свою технику для самого себя. Я учился, я в ГИТИСе был одним из самых худших учеников на курсе, если не самым худшим. Это правда, чистая. В начале, на первом курсе. Но потом я понял, что нужно изучать технику, технику жизни, технику актерскую. Вот. И я, собственно, эту технику себе придумал, и вот таким образом я себя прокачал. У меня есть целое много по этому поводу мыслей и слов, которые я готов передать всем, кому это может быть интересно. Зоя тоже включилась в этот момент. Но это ее проект. Я-то просто это держал, думал, когда-нибудь, может быть, книгу напишу или что-нибудь, буду преподавать когда-нибудь. Вот Зоя говорит, давай это сделаем сейчас. И это очень круто.
1: Мы уйдем на небольшой перерыв. В эфире Кирилл Мишин и актер Павел Деревянко. Оставайтесь с нами.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Только жизнь, только правда. Друзья, будущее наступило.
6: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
7: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
2: Сказано на радио.
8: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: получайте скидки.
1: Великие луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу. С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
2: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
3: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
5: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
6: Я напоминаю, что в студии радио «Комсомольская правда» Кирилл Мишин, и сегодня у нас в гостях актер театра и кино Павел Деревянко. Недавно вы встретились за ужином с Александром Овечкиным, причем вы как будто бы совершенно из разных вселенных. О чем вообще могут говорить известный актер и легендарный хоккеист?
7: Ну, вообще, разные вселенные...
6: Но они пересеклись в «Беспринципных» последних, да.
7: И они вообще пересекаются в нашем мире. Абсолютно разные, казалось бы. Поговорить просто 100 тысяч миллионов тем. Я не знаю, это от спорта, от игроков, от различных видов спорта до нашей политической повестки. Я не знаю, это питанием, да все что угодно. Мы вот сошлись... Саша любит пиво. Допустим, я тоже люблю пивко. Вот он говорит, что это прекрасный изотоник, что вот у них там стоят эти автоматы с пивом, с бесплатным, они после там тренировки, они просто так снимают напряжение с мышц, каких-то там знакомых общих повспоминали. В общем, ну, как-то, знаете, присматривались друг к другу. Очень не любим, по-моему, ну, не я и не Саша, я так тоже почувствовал, что не любим человеческие маски. Ну, какой-то пафос там излишний, накидывание пуха на себя, знаете, вот это вот. Вот. Хочется вот простоты на самом деле. А чему еще, что касается будет толка, да? К себе надо двигаться, узнавать себя прежде всего. Часто очень люди при встречах, ну, пытаются казаться лучше, чем они есть. И как бы это вроде нормально, лучшее качество свои показать. Но когда это происходит раз за разом, немножко как будто бы забиваются собственные настройки, собственные ты, и потом уже тяжело себя отыскать. Потом у нас в Москве очень тяжелый атмосферный столб, я не знаю, давление и куча пафоса, и понтов, и все это очень людей, как-то сказать, ну, видоизменяет, знаете. И потом может какое-то время вести, ну, человека по жизни так фартить, а потом вдруг человек понимает, что он где-то глубоко заблудился. Чтобы этого не произошло, нужно искать себя самого, параллельно прокачивая, собственно, свои лучшие скиллы и становиться лучше, круче, сильнее, мощнее, ироничнее, деликатнее, трудолюбивее. Много вот этих моментов, которые можно и нужно в себе менять.
6: Хочется поговорить немного и о музыке, потому что мы все-таки в студии радио «Комсомольская правда». Какие песни или исполнители вам понравились в этом году?
7: Вот просто вспомнить бы что-нибудь. Что у нас новое? Что у нас новенькое есть?
6: Не, ну, мы можем открыть сейчас чарт, я вам даже...
7: Давайте вот
6: пройдемся
7: это.
6: Сейчас.
7: Вот, посмотрим, давайте.
6: Я могу даже повключать, в принципе, если сильно хотите, но на ваш страх
7: риск. Да не то, чтобы я сильно хочу.
6: Так, «Мия Бойко», «Экспонат» на первом месте на данный момент. «By India», «Мод», «Шаде», «Зиверт», «Газ», вот сейчас новый тренд. Юля Зиверт, у нее новый хит следом за ее предыдущим хитом «Банк». Егор Крид вот есть с ремиксом своей старой песни.
7: Все молодцы, я так скажу. Ну, я не буду критиковать никого, потому что вроде никак не очень сильно я знаком с творчеством каждого из этих ребят. Мне симпатичен, в принципе, и Егор Крид. Мне нравится вот этот парень Токсис, да. Мне очень симпатичен этот парень Токсис. Вот очень такой обаятельный тоже. Такой,
6: молодые ребята.
7: Молодые ребята, да. Я ратую за нашу молодежь, вообще большие молодцы. Каждый из молодых, вы красавчики.
6: Часто читаете книги? Может быть, у вас есть какая-то любимая книга?
7: Долгое время я совершенно не читал и очень был зол на себя, но никак не мог себя вот что-то заставить. Почему-то вечно не хватало времени. Пару раз где-то забыл, покупал себе книги, забывал их. Потом приобрел себе электронную книгу, закачал себе кучу туда книг, начал читать. И Варька у меня отобрала ее. Говорит, пап, мне очень понравилось. А Варька вообще не читал. Вот мы там, я хоть по юности-то, ну, сильно читал. Нормально так. В институте у нас все, ну, без этого никак. По крайней мере. А в детстве сказки любил. Вот. И Варька, наконец, вот, заимев вот эту электронную книгу мою, она начала читать, и я ей с удовольствием ее отдал. Ну, я просто название, честно говоря, вообще не помню. Вот Иванова я «Золото бунта» прочел, такая большая книга. Флобера прочел. Не помню я названий, вот что.
6: К чему я, собственно, это начал? «Комсомольская правда» — это не только газета, сайт и радио, но еще и издательский дом. И, собственно, хотели подарить вам книги от нашего издательского дома.
7: Так, спасибо. Вот
6: да,
7: это
6: может,
7: класс.
6: Вы посмотрите, скажете, что вам из этого больше всего нравится.
7: «Остров Сахалин». Я вот как раз Чехова «Сахалин» и «Остров Сахалин» я не читал. Супер, спасибо большое. Так.
6: Это, по-моему, там иллюстрации, которые делали наши коллеги, ездили по тому же маршруту, и там в книге, в общем-то, можно найти современные иллюстрации тех мест.
7: Классно, очень здорово, спасибо. Потом «Романов. Шаг над пропастью. Историческое исследование России от Смуты до Петра». Бомба. Так, и «Отчаянный домохозяин». Вот это я точно буду читать, ребят. Вот это вот не будет у меня лежать мертвым грузом. Спасибо. Пока я не купил еще новую себе электронную книгу, я буду вот эти читать. «Не скучные рецепты с аппетитными историями». Ну вот я совершенно не готовлю, конечно.
6: Будет повод начать.
7: Ну, дай бог. Спасибо. Спасибо, ребят.
6: Уже довольно долго с вами общаемся, и хочу сказать, что вы производите впечатление очень жизнерадостного человека. Дайте несколько советов нашим слушателям, нашим зрителям, как сохранять позитив в наши непростые дни.
7: Как есть мем такой, девочка говорит, я вот проснулась, танцую, чищу зубы, танцую. Так что танцуйте, ребят, и все в жизни наладится.
6: Собственно, на этом у меня все. Большое спасибо, что зашли к нам в гости.
7: Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо, дорогие радио и другие зрители. Спасибо. Я вам желаю от души, каждому из вас, ребят, чистого неба над головой, чистого разума, ну и бешеного успеха.
6: Спасибо большое. Я напоминаю, что в студии радио «Комсомольская правда» были Кирилл Мишин и актер Павел Деревянко.
5: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Просто космос.
0: Всем привет! Здесь «Просто космос». И я, Баченина М. А что случится, если вдруг исчезнет Луна? Луна является ключевым фактором, который поддерживает стабильность Земли. Но представьте, если однажды наш спутник исчезнет. Какие катастрофические последствия это вызовет? Давайте разбираться. Номер один. Резкое изменение приливов и отливов. Это один из самых заметных эффектов Луны. Это ее влияние на мировые океаны. Гравитационное притяжение спутника вызывает приливы и отливы, создавая колебания уровня воды, которые оказывают воздействие на прибрежные экосистемы и океанические течения. Если Луна исчезнет, приливы станут в 2,5 раза слабее, потому что основное влияние останется за Солнцем. Однако, несмотря на снижение амплитуды приливов, это все равно разрушит экосистемы многих прибрежных зон, которые зависят от этих ритмов. Многие морские организмы, ну, например, крабы, моллюски, рыбы, водоросли, уже адаптировались к изменениям уровня воды. А исчезновение Луны вызовет сбои в размножении, питании и миграциях, что приведет к цепной реакции по всей пищевой цепи. Под номером 2 можно назвать непредсказуемость климата. Наклон земной оси сейчас стабилизирован за счет Луны. А вот его отклонения будут резко подставлять ту или иную часть нашей планеты под прямые солнечные лучи. Поэтому на Земле начнутся резкие скачки температур. Это также приведет к вымиранию ряда организмов, на этот раз на суше. В связи с тем, что приливы заметно ослабнут, а с ними связаны многие океанические течения, то стоит упомянуть о последних. Именно они помогают плавно переносить тепло, распределяя его по планете. А исчезновение некоторых течений также потенциально приведет к более экстремальным температурам. Третий пункт – это тьма. Люди, живущие в городах, которые залиты искусственным светом, им трудно представить, как сильно меняется ночной пейзаж при полной луне и в новолуние, когда в небе висит, ну, тоненький месяц. Но для животных это важно. Наличие или отсутствие лунного света, а также предсказуемые изменения яркости в течение лунного цикла могут повлиять на размножение, на поиск пищи, общение и другие аспекты жизни животных. Вообще свет, возможно, является вторым самым важным фактором окружающей среды, который влияет на изменения в поведении и физиологии. На первом месте это доступность пищи. Такое мнение высказывают эксперты. Ну, например, эволюционно некоторые виды ориентируются по свету Луны и звезд. Юные черепахи, которые только что вылупились из яиц, не смогли бы найти дорогу к океану. Лунный свет также для навигации используют летучие мыши или муравьи-бульдоги из Австралии. Также Луна поддерживает наклон Земли на уровне 23,5 градусов относительно плоскости, по которой наша планета движется вокруг Солнца. А вот исчезновение спутника, стабилизирующего этот наклон, приведет к вихлянию существующего угла в диапазоне от 10 до 45 градусов. И если наклон станет сильнее, чем есть сейчас, это приведет к гораздо более экстремальным погодным условиям или же, например, ледниковому периоду. Ну, или к тому, что времена года не будут меняться. А еще Луна принимает на себя часть ударов от метеоритов. Недаром вся ее поверхность изрыта кратерами. Поэтому она нас защищает, и в случае ее исчезновения метеориты станут опасными. В общем, вывод простой. Будет очень сложно и очень неприятно. Но, думаю, мы это переживем. Хотя не хотелось бы.
5: Просто космос. Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Цветы подсолнуха поворачиваются вслед за солнцем в течение дня. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
8: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
9: В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5.
10: Новости на радио «Комсомольская правда».
11: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
12: О важном.
11: Попытки американских законодателей ужесточить ограничения против Москвы бессмысленны, так как неэффективность санкций доказана на практике, а новые ограничения ударят по самим Соединенным Штатам, подчеркнули в российском посольстве в США. Сегодня американский Сенат поддержал в ходе предварительного голосования очередной антироссийский законопроект авторства недавно умершего сенатора русофоба Линдси Грэма. Он включен в список террористов и экстремистов России. О введении 100% пошлины против 5 крупнейших покупателей российских энергоносителей и пошлины в 500% на весь импорт из России в США. Встреча главы киевского режима Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме накануне завершилась безрезультатно. Об этом пишут украинские СМИ. В материале отмечается, что до переговоров было много прогнозов о том, что эта встреча будет означать чуть ли не поворотный момент в политике США, как минимум по Украине. Однако по итогу в публичной плоскости на выходе лишь довольно дежурные, скупые и однотипные комментарии. Как писал сайт КПРУ, также стало известно, что Зеленский просил Трампа предоставить Киеву на зиму 300 ракет «Патриот», чтобы избежать ударов по энергетической инфраструктуре. Портал «Аксиус» отметил, что в ответ глава Белого дома пообещал постараться помочь, но дал понять, что это сложно из-за необходимости использования перехватчиков в войне с Ираном.
10: О преступлениях.
11: Телеведущую Наталью Бажук, пропавшую во время прогулки с собакой и найденную спустя несколько дней мертвой в Подмосковье, мог убить ее сожитель. Это сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы. Ранее в одинцовских чатах сообщалось, что женщина пропала 17 июля, уйдя на прогулку с собакой в ЖК «Ромашково». Через несколько дней обнаружили собаку, а позже тело женщины. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Предположительно, подозреваемый мог скрыться за границей.
10: О животных.
11: Самой старой кошке в мире исполнилось 146 лет по человеческим меркам. Милли из британского Стокпорта отмечает 31-й день рождения. Хозяин рассказал, что кормят ее исключительно лососем, креветками, курицей и тунцом, а пьет она только бутилированную воду. Еще из-за жары в Великобритании он включает для Милли 2 вентилятора и кладет в воду кубики льда. Мужчина мечтает попасть с кошкой в Книгу рекордов Гиннесса, но не может официально подтвердить ее возраст. И о погоде: в эти минуты в российской столице 17 градусов со знаком «плюс», завтра днем до 22 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
10: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
13: Часть 105. Глава 34.
14: Характер далеко не нордический. Иван Дыховичный добавляет: главной чертой его характера было умение добиваться. Если он ставил цель, то добивался ее во что бы то ни стало. Плюс наблюдение Юрия Буцко о его черте характера. Схватывал на лету. Доучивался, горячился, гордился вдруг свалившейся на него удачей и повторял мне: «У меня первый диск вышел, я вам подарю». Но вернемся к его желанию как можно чаще ощущать вдохновение. То есть не всегда был готов петь, играть на сцене, писать стихи. Нужно вдохновение. А нет вдохновения, и неизвестно, где его взять. Не от этого ли мрачная депрессия накрывала его, безжалостно и, казалось, без шансов вынырнуть из нее? Вероника Николаевна Халимонова вспоминает. У Володи бывали жуткие депрессии. Он метался, не знал, куда деваться, рвался куда-то. Вдруг говорит мне: «Я вспомнил, срочно надо на киностудию». Надевает курточку, направляется к двери. А внизу машина. Я в ужасе. Если он в таком состоянии сядет за руль... Говорю обреченно: «Тогда я с тобой». Володя смотрит на меня, видит, что я серьезно. «Ну хорошо, останусь», и почти закричал: «Господи, какая тоска!» Мне стало так его жалко. Опять жалость. Для него и природное явление было иногда несуществующим. Актер Леонид Марков как-то видел Высоцкого на Таганской площади. Стеной дождь. Высоцкий в одной рубашке идет, словно нет потока воды с неба. Когда дождь, то люди, если нет зонтика, вжимают голову в плечи, а он держится прямо. Выпил в пивную кружку пива и так же прямо и четко ушел под дождем, не ощущая его. Вот так и по жизни шел, не сгибаясь, не вжимая голову в плечи. Порывистый, неожиданный. Иван Бортник говорит: характерная его черта — всегда в движении. Он несся по жизни на максимальной скорости. Ничего в половину, в четверть. Всегда выкладывался по максимуму. Человек вообще интересен в движении. И вместе с тем Высоцкий чувствительный до слез, сострадательный. Таких людей называют тонкокожими. Человек мгновенных решений. Иногда решений неразумных, нелогичных, похожих на сумасшествие. Свидерский приводит яркий эпизод на эту тему. «Однажды мне звонит Нина Максимовна. Аркаша, приезжай. Володя куда-то рвется. Приезжаю на улицу телевидения. Володя действительно собирается куда-то лететь. Не уговаривайте, все равно улечу. Куда? Зачем? А куда-нибудь, хоть в Новосибирск». Мы стали его убеждать не делать глупостей. Он вышел в другую комнату. Слышим, хлопнула входная дверь. «Нина Максимовна, скорей за ним!» Я выскочил на улицу. Володи нет. Вдруг вижу, мимо меня проезжает красный москвич. Рядом с водителем Володя. Машина остановилась, он говорит: «Поехали». «Куда?» «Во Внуково». Едут во Внуково. По дороге Свидерский его уговаривает: «Володя, ну зачем тебе лететь в Новосибирск? Там же у тебя никого нет». «Ну тогда в Хабаровск, все равно улечу». «А зачем? Что ты там забыл? Ведь и паспорта у тебя нет». «Ну надо мне, как ты не понимаешь». Приезжают в аэропорт. Свидерский все-таки убедил его не лететь в Сибирь. «Ладно, полечу в Одессу, к Говорухину». «Вот это другое дело, к Славе можно. Только ты полетишь вместе со мной». Высоцкий подходит к кассе, его сразу же узнали. «Здрасте, девочки, мне нужен билет до Одессы, мне и моему товарищу». «Володя, я не полечу», — говорит Свидерский, — «мне завтра на работу». «Хорошо, тогда один билет». Билетов, естественно, нет. Кассирша побежала к дежурному по смене. По переговорному устройству слышны переговоры, чаще всего: «Высоцкий, Высоцкий, Высоцкий». Принесли билет, радостно вручили ему, без паспорта. Улетел в Одессу. Свидерский немного успокоился. Все-таки не на север летит. К Говорухину, попадет в надежные руки. Позвонил Нине Максимовне. Володя улетел к Говорухину. Она горестна, а Слава сейчас в Ленинграде. Он как взрыв. Хочу мгновенно и все сразу. Наверное, себе не смог бы объяснить, почему и зачем его тащило в Сибирь, в Одессу, в Сочи, к черту на рога. И сколько было вот таких неожиданных порывов. Лечу. Неважно куда, не имело значения к кому. Главное, подальше от места, где находится в данный момент. Драматург Михаил Шатров приводит такой эпизод. «Мы жили с Высоцким в одном доме, бывали друг у друга. Как-то раздается звонок в дверь. Я открываю — Марина. Говорит: Миша, выручай. Володя поехал во Внуково. Как выяснилось, он собрался улететь в Одессу к капитану теплохода, к своему приятелю. Проблема была в том, что Володя уехал нетрезвый, и Марина очень волновалась. Умоляет: сделай что-нибудь, останови его. А что сделаешь? От Малой Грузинской до Внуково и по пустой дороге 40 минут ехать. Так Шатров явно и не успевал туда. И тут ему пришла в голову идея. Он позвонил во Внуково, в справочную. Девушку, снявшую трубку, спросил, знает ли она артиста Высоцкого. Знает. А знает ли она замечательную французскую актрису Марину Влади? Тоже знает. Тогда, говорит Шатров, я передаю трубку Марине Влади и очень прошу вас, отнеситесь с вниманием к ее просьбе. Марина просит девушку передать объявление по аэропорту, что пассажира Владимира Высоцкого просят срочно подойти к справочному бюро, и оставила номер телефона Шатрова. И сработало. Володя перезвонил. Он в Одессу все равно улетел, но главное, что они поговорили. Володя потом часто вспоминал об этом, так что, видимо, разговор был важный, говорит Шатров. Золотухин так об этой его черте характера. Высоцкий летает по стране. И нет настроения писать, думать. Хочется куда-нибудь ехать, все равно куда, лишь бы ехать. Да, лишь бы ехать, мчаться, лететь, бежать. Куда угодно. Решал спонтанно ехать. Решал мгновенно лететь.
15: Я бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, марафон долго бегу поэтому. Я бегу, бегу, топчу, скользя по гаревой дорожке. Мне есть нельзя, мне пить нельзя, мне спать нельзя, ни крошки. Но может вот как раз, когда я бегу, я гулять хочу у Гурьева Тимошки. Так нет, бегу, бегу, топчу по гаревой дорожке.
14: Как-то сидят в ресторане с Давидом Карапетяном. Коньяк, разговор, коньяк, разговор. Высоцкий вдруг: махнем на пару дней к твоим, сменим обстановку. К твоим, значит, в Ереван. Карапетян совершенно не готов к такому повороту, но говорит: ну, в общем, почему бы и нет, соберемся и полетим. Нет, ты не понял, какие сборы, летим прямо сейчас, первым же рейсом. Купим билеты, ты прямо сейчас позвонишь своим и предупредишь, сегодня будем. И в тот же вечер улетели в Ереван. Карапетян размышляет об этом случае. Это был излюбленный прием Высоцкого — исполнение своей прихоти наперекор здравому смыслу. Душа его рвалась навстречу новым ощущениям, вызывая к барьеру своих заклятых врагов — время и пространство. Все, выходящее за узаконенные параграфы житейской мудрости, в равной степени манило и меня. А потому, недолго думая, я заверил моего идола в готовности номер один. Такое ощущение, что он был бездомным. А бездомность накладывает свою чугунную длань на характер. Много воспоминаний типа «звонок в дверь», «открываем», «на пороге Володя», «можно переночевать». Анатолий Утепский вспоминает. «Приходил в наш дом, когда ему заблагорассудится. Мог позвонить в дверь и рано утром, и поздно вечером, и ночью. Молча усесться в углу комнаты или завалиться спать. Вспоминая то время, понимаю, он был одинок». Родители, бабушки, друзья, любимые женщины, работа — все это маленькие норки, в которые он на время прятался, а потом вылезал и стремительно мчался куда-то, словно хотел убежать от самого себя. Однокурсник Георгий Епифанцев об этом же. «Квартира у меня была однокомнатная, поэтому Володя ночевал на кухне. Там у него была раскладушка, постель и всегда белоснежное белье». Бездомность его была добровольной. Как не стесненно они жили с Людмилой Абрамовой, хоть на Беговой, хоть на улице телевидения, но все же это был дом. А он не мог там долго выдержать, уносился в неизвестность. Стучался в двери друзей, знакомых, мало знакомых. Казалось, он жил вне времени суток, не замечал день на дворе, ночь, не обращал внимания, спят люди или бодрствуют. Иногда звонил поздно. Вспоминает поэт Александр Межеров. Нередко намного позже, чем это принято этикетом. Звонил абсолютно не больной, но, видимо, ощущающий, что на него находит известная болезнь. И начинал петь по телефону. Чувствовалось, ему не важно, кто его слушает, а важно попробовать в муках преодолеть наступающую болезнь. Алексей Штурмин о том же. Иногда звонил ночью. У него была такая черта, на время он никогда не смотрел. Видимо, ему трудно было быть одному. Потому звонит: «Приезжай, чайку попьем». Сидели до утра. Не все были рады ночным звонкам, нежданным визитам. Геннадий Елович признается: «В 1965 году мы поссорились. Вот как это случилось». Ночью Володя звонит: «Гена, хочу приехать к тебе». «Не могу принять тебя, Володя, мама больна». «Ну, тогда давай встретимся, я рядом». «Извини, Володя, не могу». Он сильно обиделся.
8: Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
16: Сказано на рекламу.
17: Великие луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу. С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
18: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
19: Июль в «Строй сам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Строй сам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
20: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в «Прагматике» великие. Луки просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
21: Прагматика «Великие Луки». Честная гранта по честной цене. Гоголя 4. 8-811-53 4-70-57.
22: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца Ролли» и в группе «Контакта».
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее.
24: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
13: Часть 106. Глава 34.
14: Характер далеко не нордический. Он не понимал, что у людей может не быть настроения его видеть, слушать его песни. И уж тем более куда-то с ним мчаться. Не понимал, что люди могут отказать ему в ночлеге. Ярко об этом написала журналист Зинаида Попова. Володя женился на Люсе Абрамовой. И был период, когда мы тесно общались. У меня с Люсей сложились дружеские отношения на долгие годы. Володя, надо сказать, сильно пил. Такой был случай. Стук в дверь. На часах 3 ночи. Подхожу к двери. «Кто там?» «Это я, Володя. Пусти переночевать». А я чувствую, что он совершенно в лоскуты. А моя мама строгая и без того настроена против пьяных. Я говорю, не пущу. «Пусти, мне некуда деться. Иначе лягу возле твоего подъезда и буду лежать». Я говорю, «Ну и ложись». Володя на меня сильно обиделся. Перестал со мной разговаривать. Сказал, «Не пустила переночевать». И я, как бездомный, ночевал на улице. Людмила, как мы знаем, постановила, пьяный в дом не являйся. А куда ему тогда? Пропадать на улице, что ли? Или ночевать в подъезде? Артур Макаров о том времени. В те годы он жил, где придется. Мы бывали, ночевали и жили в разных местах. У Гладкова, у Утепского, когда он переехал на улицу строителей, у Миши Туманишвили в Староарбатском переулке. Ведь это страшно быть бездомным и одиноким. О его одиночестве многие вспоминают.

Дайет не волновалась перед встречей со знаменитостью. Работа есть работа. Да к тому же ей не привыкать общаться со звездами. Расспрашивала Олега Даля, Вию Артмана, Иннокентия Смоктуновского. Приходит Шуламит во дворец профсоюзов, где гастроли Таганки. Ждет Высоцкого в зале. Появляется на сцене он. Снял рубашку, играет мускулами, разминается. Загорелый, ладный, складный. Засмотрелась на него. А когда очнулась, то выдохнула. «Я к вам. Мне надо взять у вас интервью». Он оглянулся на журналистку, спрыгнул со сцены. «Поговорить? После спектакля не дадут, давайте сейчас». Крикнул кому-то. «Передай, что я здесь». Начался разговор. И вот тут-то Шуламит настигла волнение, смешанное со страхом. Высоцкого не пришлось подводить к откровенному разговору. Он завелся сам, весь сгусток энергии. Не речь, а накал страстей и в утверждении, и в отрицании. В самом сдержанном упругом голосе, в манере движением плеч подтверждать ту или иную реплику. Ей показался странным его жест. Руками не размахивал, но плечи ходили в такт словам. Кто бы мог подумать, что Владимир Высоцкий, на экране впечатляющий своей осанкой, статью, вроде даже выше среднего роста, на самом деле обычный, совсем не намного выше меня, удивлялась Шуламит. Простой, естественный. Но вот что поразило ее еще больше. Он оказался человеком, которого, как и любого другого, раздражают обиды, унижения, непризнание. Вещи вроде бы несовместимые. Высоцкий и обиды, унижение, тем более непризнание. Но Шуламит настаивает, что в разговоре это ярко прорезалось. И вот что было самым странным. Почему он все это ей, абсолютно незнакомой женщине, изливает? Со страстью пополам с обидой рассказал, как его не пускают на телевидение, как кинорежиссеры обещают дать роль и обманывают. Задавал риторические вопросы. «Почему для того, чтобы выступить на стадионе, я должен ловчить?» О Марине Владе заговорил так, будто он знаком с Шуламит долго и прочно, то есть предельно откровенно. Рассказал, что у Марины три сестры, одна из них сейчас больна. У нее на вилле пожар случился, им требуется помощь, поэтому он соглашается на все выступления, ему нужно много денег. И в кино трудно. Согласился играть роль в югославской картине без слов, только потому, что включат в фильм три его песни. Ночь для него лучшее время суток. Ночью он один на один с бумагой, ночью он работает, пишет. И сегодня будет писать. В Вильнюсе тихо, спокойно, пишется упоительно. Все это было захватывающе, но, что называется, не для печати. Шуламит заговорила о его ролях в кино, в театре. Ей это нужно для заметки. Но он ее перебил. Как раз это ему было явно неинтересно. Так обронил 2-3 слова и выразил мысль, что зрителю интересен не образ, который он видит на экране, а он сам, актер Владимир Высоцкий. Что за личность? Какой он человек? Что стоит за образом? Речь его спонтанна, напориста. Глаза горячие. Будто ему важно выговориться здесь и сейчас. Не то возможности больше не представится. Будто встретились за кружкой пива друзья, которые давно не виделись, и потекла откровенная беседа. А потом уже и вопросов не ждешь. Говоришь о том, что наболело. «Но почему он говорит все это мне, незнакомому человеку?» — не понимает Шуламит. «Может, потому что чувствовал себя в Прибалтике свободнее, чем в Москве? Может, давно не давал интервью, не говорил вслух того, о чем много думал, что мучило?» Вдруг он встрепенулся. «Надо бежать, готовиться к спектаклю». «Что мне делать?» — думала она по дороге домой. «Как передать его горечь, ничего не рассказывая?» Она профессионал, написала. А тут у нее заболел сын. Надо быть при нем. Но она обещала Высоцкому, что завизирует у него интервью. Звонит в гостиницу. Едва Высоцкий услышал ее голос, то сказал: «В кассе 2 билета на ваше имя». Шалит благодарит, но говорит, что на спектакль прийти не может и вообще не может приехать и показать ему материал, потому нельзя ли прочесть текст по телефону. Высоцкий, судя по интонации, напрягся. «Вам не нравится наш театр? Вы не хотите больше встречаться?» Она говорит: «Ребенок болеет». И тут Высоцкий поразил ее во второй раз. Начал расспрашивать, и как зовут ребенка, и сколько ему лет, и чем он болен. И такое неподдельное участие в голосе, что у нее ком в горле. Когда узнал, что ангина, то говорит:
У меня есть лекарство.

0: французское, мне Марина засунула в сумку. Заходите в первом перерыве». Короче, обезоружил и очаровал. Встретились. Первым делом Высоцкий протянул ей коробочку лекарства. Потом пробежал глазами текст, подписал его. Обычно никто не просит поставить визу. А сколько было других подобных его откровений? Вспоминает рабочий сцены театра на Таганке Александр Меньшов. Был такой случай. Я сидел за столом, курил. Володя выходит из гримерки. Спрашиваю, ну как дела? Обычный дежурный вопрос. А Володя сел в кресло рядом и вдруг выдал монолог минут, наверное, на 20. Как ему все осточертело, что не то что жить, а дышать не дают. Как каждый день удары под дых. Монолог был наполнен таким отчаянием. Ну кто ему рабочие сцены? Чужой далекий человек. А именно ему выплеснуло отчаяние, что на душе накопилось. Да и не его одного с Таганки вот так прорывало. Помню, после спектакля «Добрый человек» из Сизуана мы с подругой спустились в метро «Таганская кольцевая» и заметили на платформе знакомое лицо. Это был Готлиб Ранинсон. Он играл в спектакле одного из богов. Мы подошли поблагодарить его. Он действительно нам очень понравился. Ранинсон и в других спектаклях мне нравился. Приковывал взгляд к себе. Мне даже Высоцкий в «Добром» не так показался, как Ранинсон. Как только он появлялся на сцене, на губах у меня полуулыбка. Ну, так вот. Подходим мы к нему и едва заговорили, как он разразился страстным монологом. Начал с огонька, который травит театр, потом про уродов из власти, про цензуру. Мы пропустили несколько поездов, а он говорил и говорил. Позже я узнал, что Ранинсон, его в театре все звали Гошей, хотя он был в годах, был крайне одинок. Одинокий в буквальном смысле слова, не женат. Но Высоцкий постоянно в гуще людей и одинок. Михаил Ульянов хорошо о нем сказал. Был внутренне интеллигентным. В нем не было актерской разухабитости, амикошонства, расхлябанности. Была очень хорошая мужская сдержанность. Алексей Герман о своих впечатлениях. Володя был обнаженная совесть, боль. Он бывал беспощадным, но никогда не был злым, циничным. У него все замешано на любви к людям, на вере в человеческую душу.
1: Не ноют раны, да и шрамы не болят. На них наложат.

0: мне. Пора туда, где только ни и только не. Пора туда, где только ни.
1: Продолжение через несколько минут. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Павел Селезнев о двойных стандартах США при введении новых торговых пошлин против России и Евросоюза.
3: Они придерживаются очень прагматичной, взвешенной, такой рациональной позиции. Вот что им выгодно у нас получать? Сейчас какие ключевые там позиции? Энергоносители, удобрения, там какие-то виды продовольствия. Это под санкции не подпадает. Но там, где мы маломальски какие-то вещи, там, позиции товарные, номенклатуру экспортируем, и где американцы видят у нас хотя бы чуть-чуть потенциальных конкурентов, они сразу начинают придумывать вот эти истории с тем, что якобы не боремся с каким-то принудительным трудом. Тем более формулировка очень размытая, расплывчатая. А в мире, который пока еще находится в состоянии такого полураспада, если хотите, цепочек торгово-экономических, и где зачастую в производственные процессы вплетены очень много стран. Так бывает. Пойди идентифицируй, у кого ты там что закупил, и куда потом с этими комплектующими уже свою продукцию поставил. Поэтому протекционизм они применяют «будь здоров» для своих товаров и позиций, а других обвиняют в том, что те страны свои рынки не держат открытыми для их продукции. То есть такое, знаете, как бы лицемерие и там двойное-тройное дно, если хотите.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
4: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
1: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Традиция носить белую одежду летом возникла из-за того, что белый цвет лучше отражает солнечные лучи. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О спецоперации.
5: Российские летчики авиабомбами уничтожили пункт управления бригады ВСУ в Херсонской и Харьковской областях. Об этом сообщила Минобороны России, опубликовав видео. В военном ведомстве подчеркнули, что успешное уничтожение целей было подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени. Как писал сайт КПРУ, ранее ВКС России при помощи ФАБ-3000 поразили здание с операторами беспилотников ВСУ в Корабельном районе Херсона. На объекте было большое подвальное помещение, где располагался личный состав, хранились материальные средства и производились запуски дронов. Дональд Трамп заявил, что США намерены вновь нанести серьезные удары по Ирану, но выясняют, возможна ли договоренность. Подробности в следующих выпусках. Премьер-министр Армении Пашинян вновь заявил, что референдум по части вступления в ЕС может быть организован лишь тогда, когда вопрос вступления страны в Евросоюз станет более предметным. Ереван в последнее время заявляет о курсе на интеграцию с ЕС. Парламент Армении в марте прошлого года принял закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. При этом Пашинян говорил, что Ереван не намерен выходить из ЕАЭС и рассчитывает совмещать членство в организации и интегрирование в ЕС до тех пор, пока это будет возможно. Как отмечал Владимир Путин, интеграция в ЕС автоматически влечет за собой прекращение взаимодействия Армении с ЕАЭС, потерю всех сопутствующих этому преференций, от которых Ереван выигрывал все время пребывания в Евразийском экономическом союзе. Сухогруз, шедший в Россию, застрял в турецком проливе Дарданеллы. По сообщению турецкой береговой охраны, корабль сел на мель, его уже вызволяют буксирами. Ранее стало известно, что в турецком проливе Босфор образовался затор из-за сломанного танкера «Кардиала Мун», шедшего в Россию. Длина судна составляет 274 метра. Танкер перекрыл собой значительную часть пролива. Транзит временно не осуществлялся. По данным Минтранса Турции, движение кораблей остановилось в обоих направлениях.
1: О погоде.
5: Август в Москве не будет жарким. Температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Он сказал, что для Москвы ночная норма августа составляет плюс 12 градусов, дневные часы не выше плюс 21,5 градуса. Дождей выпадет больше нормы на 10-20%. В эти минуты в российской столице 17 градусов со знаком «плюс», завтра 21-22 тепла и дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 21 градус, завтра днем воздух прогреется до плюс 23-25 без осадков. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
6: Часть 107. Глава 35.
7: Трусы из змеиной кожи у него и у принца Чарльза. Образ актера – это и его внешний вид. Отношение Высоцкого к одежде было особое. С годами у него выработается свой стиль. Не носил пиджаков, кроме своего первого, из букле. Вот его обычный и знакомый до боли облик. Водолазки, свитера, куртки. Аккуратные брюки, джинсы. Он такой на многих снимках. Один раз он всех поразил в театре, потому что нарушил свой канон. На каком-то юбилее или празднике, когда все артисты сидели после спектакля за общим столом в буфете, вдруг входит Высоцкий в блейзере, строго роскошном. И у него было точно такое же выражение, когда он смотрелся на себя в зеркало, как будто он смотрел на ту куртку коричневую, в первый раз купленную красивую вещь. А ведь незадолго до встречи с Мариной Влади он выглядел оборванцем. Его знакомый тех лет Виталий Войтенко вспоминает, как они собирали Высоцкого на показ в театре на Таганке. У него ботинки были перевязаны проволокой, изношенные брюки. Мы его одели, обули в свое. От нас в театр он уехал в новом пальто, приличных туфлях. Любимов его принял. Принял, понятно, не за новое пальто. Напомню, каким он показался Марине в первую встречу в ресторане ВТО. Краешком глаза я замечаю, что к нам направляется невысокий, плохо одетый молодой человек. Встречает она его по одежке. С одежкой тогда была совсем беда. А советским артистам, и особенно артисткам, хотелось выглядеть модно и эффектно. Как же они, бедняжки, изворачивались, чтобы приодеться. Плесецкая с горечью вспоминает. Элегантность давалась кровью. Для этого пришлось обтанцевать тысячи крохотных клубных сцен, нетопленных кривополых площадок, исколесить сотни растерзанных немощеных дорог, проложить множество тягостных маршрутов, настудить, намучить ноги, нахлебаться вдоволь неистребимого российского хамства. Но зато появлялись денежки на модные обновки, а обновки добывались у спекулянтов. Галина Ерофеева, мать-прозаика Виктора Ерофеева, обитала в дипломатическом статусе в начале 60-х годов в Париже, наезжала на Каннский кинофестиваль. Ее впечатления на тему одежды. Западные звезды привозили с собой роскошные туалеты от лучших французских модельеров и настоящие драгоценности. И появлялись на 2-3 вечерних просмотрах фильмов, то есть ровно столько, чтобы не надеть один и тот же наряд дважды. Вспоминается молодая блистательная Софи Лорен, спускающаяся по знаменитой лестнице Дворца фестивалей в ослепительном туалете с массивным колье из бриллиантов и изумрудов на шее и такими же серьгами в ушах. А наши актрисы, как сейчас вижу прелестную Изольду Извицкую, снявшуюся в фильме «41-й». У нее было единственное, очень скромное вечернее платье брусничного цвета и далеко не новые золотые туфли, с трудом раздобытые в московской комиссионке, в чем она и появлялась в зале фестиваля изо дня в день. Могла ли она, молоденькая начинающая актриса со скромным заработком, соперничать с западными звездами? Но Высоцкий в день встречи с Влади совсем не считал себя плохо одетым. Он был, скорее всего, в своем знаменитом пиджаке из букле, которым очень гордился. Алла Демидова поможет нам восстановить его облик того периода. На лестнице стоял Высоцкий в неизменном своем пиджаке под твид. У него был старый обношенный пиджак с вытершимися локтями, с гитарой и пел. Ну, просто так пел, от хорошего настроения. Только что сочиненную песню про цветы на нейтральной полосе. Это тот самый пиджак, который сшили из австрийского материала, присланного киевской бабушкой. Он долго ходил в пиджаке из букле, тогда все бедно жили. И когда купил в первый раз на заработанные на концерте деньги куртку, коричневую, и когда пришел сияющий как именинник в театр, многие это хорошо запомнили. Демидова случайно подсмотрела, как он стоял перед зеркалом, крутился и смотрел на себя со всех сторон. Позже Марина приоденет его. С объемным багажом она раз за разом прибывала в столицу СССР и чего только с собой не волокла. Из ее воспоминаний. «Июньским утром я приезжаю в Москву с чемоданами, набитыми одеждой, бельем, пластинками, книгами, продуктами, даже макаронами, кофе, оливковым маслом и, конечно же, лекарствами. Всем друзьям что-нибудь нужно. Антибиотики, противозачаточные средства, лекарства для больных раком и многое другое. Еще она везла подарки его друзьям, родственникам, приятелям, знакомым, партнерам по фильму. Каждая встреча превращается в праздник. Марина потрясена тем, как счастливы советские люди, когда получали в подарок рубашку, пластинку или белье из Парижа. Марина вспоминает. «Наша жизнь потихоньку налаживается. Ты щеголяешь в модной одежде, щелкаешь каблуками новых сапог, по три раза в день меняешь куртки, что доставляет тебе огромное удовольствие. Каждому, кто заходит к нам в гости, ты даешь пощупать их мягкую, приятно пахнущую кожу. Если б только куртку давал щупать. Высоцкий хвастал трусами. Его приятель детских лет Владимир Меклер заезжает на автозаправку. Вдруг туда же влетает серо-стального цвета «Мерседес», по тем временам признак небывалой роскоши. Из него выскакивает Высоцкий. Обнялись, вопросы: «Как ты? А ты как?» Меклер восхищается машиной, а Высоцкий: «Это что? Посмотри, что у меня есть!» Расстегивает брюки и показывает трусы. «Из кожи бразильской анаконды. Да ты пощупай, пощупай!» Меклер пощупал. «Да, трусы из тонкого, как папиросная бумага, материала. Понял? Вещь. Носишь и абсолютно их не ощущаешь. Ты представляешь, они могут стоять, как этот Мерседес. Поставишь в угол — стоят. Так бы всю ночь и смотрел на них. Таких трусов в мире всего две пары. Одна у меня, другая у принца Уэльского». Правда, нет уверенности, что принц Уэльский расстегивал штаны и показывал друзьям трусы из кожи змеи. Разве что... М-да, со вкусом Высоцкий не всегда состоял в гармонии. Карапетян рисует такую картину. Лето 1969 года. Квартира Нины Максимовны. Володя слегка на взводе, рвется в ресторан ВТО. «Только переоденусь». Возвращается. Я таращусь на него, силясь осмыслить случившееся. Первая реакция — подмена. Никакого Высоцкого в комнате нет и в помине. Вместо него — огородное чучело. Расклешенные желтые замшевые штаны с бахромой, не спадающие на ликующий лак черных штиблет с высоченными каблуками, дорогущая из желтой же замши куртка на молниях и несусветная кремовая рубашка с длинноухим воротником. Лицо его отражало одновременно смущение, мнимую решительность и просьбу о помощи. К счастью, немая сценка длилась недолго. Фотоватый фантом растворился в дверях и через минуту предстал настоящим Высоцким в своем неброском обыденном одеянии. А вот запись в дневнике Валерия Золотухина 1971 года. Володю, такого затянутого в черный французский вельвет, облегающий блузон, сухопарого и поджатого, такого Высоцкого я никак не мог серьезно воспринять, отнестись серьезно, привыкнуть. Женщины тоже отмечают склонность Высоцкого к вычурным шмоткам. Актриса Лариса Лужина знала его со времен съемок фильма «Вертикаль», и таковы ее впечатления. «Мне кажется, до Франции он был крепыш. Недаром Марина в него влюбилась. Она почувствовала сильное мужское начало. Потом, когда он стал жить в Париже, на нем появился другой отпечаток. Он сделался субтильным. Из невысокого, но могучего русского парня ушла сила. Такой французик. Я встречала его потом в театре, в джинсовом костюмчике, худенький, маленький. Хотя вот Галина Польских отмечает. Я видела его на Мосфильме уже с Мариной Влади, они только что вернулись из Франции. Володя был очень красивый, в белых брюках. Ему раньше это было не свойственно. Он все ходил в каком-то черном пальтишке, в черной рубашке, с гитарой за плечами, такой помятый. А тут прямо француз. Отметим, Высоцкий всех хотел отделить красивой одеждой. Как-то вернулся из Франции, а к нему забрел школьный друг его, Свидерский, просто так, пообщаться. И Высоцкий говорит: «Старик, в таком виде стыдно ходить». Открывает шкаф и достает великолепный, совершенно новый кожаный пиджак-красавец. «Ну-ка, примерь». Свидерский надел. «Все, не снимай». «Да ты что, Володя, это же такие подарки! Бери, твой!» Но Свидерский снял все-таки пиджак, неловкость чувствовал. Однако Высоцкий не успокоился. Достал рубашку и говорит: «Откажешься, я с тобой поссорюсь». «Спасибо, Володя, но все, носи, моя душа будет спокойна». «Эта рубашка у меня до сих пор дома лежит», — рассказывал Свидерский. «Очень хорошая рубашка, красная, вельветовая, в мелкий рубчик. Володя любил делать добро». Но отметим и другое. Люди, окружавшие Высоцкого в периоды запоев, беззастенчиво пользовались таким его состоянием. Он в хмельной удали раздавал вещи, и они брали даже то, что он и не предлагал. Марина пожаловалась подруге. Опять он раздарил все, что я ему привезла.
8: Продолжение через несколько минут. Друзья, будущее наступило.
9: Радио уже давно не шипящий приемник.
8: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
10: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
11: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
12: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
13: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
14: Яркое лето. Яркие образы. Комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин. Любого возраста. Любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас. Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
6: Часть 108. Глава 36.
7: Прожил 1000 жизней человека с 1000 характеров. Он ничего не оставлял на завтра. Все сегодня, сейчас, в эту секунду. Работал каждый раз так, чтобы сразу и сполна рассчитаться со зрителями. И ни одной недоброй интонации, ни в творчестве, ни в общении. Бывал резок, но злобствующим не был, да и не мог быть. В нем не исчезала доброта. Люди, которые Высоцкого живьем не знали, считали его великаном, богатырем. Перед началом одного из премьерных спектаклей «10 дней» актеры исполняли пролог среди зрителей в фойе. Золотухин с гармошкой, Высоцкий с гитарой, Шаповалов с балалайкой поют частушки. Это уже было начало действия. А Высоцкого тогда, во второй половине 60-х годов, мало кто знал в лицо. Потому зрители показывали на могучего Шаповалова. «Высоцкий! Высоцкий!» Шаповалов тычет пальцем в его сторону. «Вот он! Вот Высоцкий!» Не верили. «Этот? Этот Шипздик? И такая мощь из его глотки?» Шаповалов комментирует. «Да, милые мои, разве рост определяет поэзию? Не рост, а сила духа человеческого определяет. Талант, дух — вот что определяет силу и мощь человека». «Для меня оказался неожиданным его внешний облик», — вспоминает адвокат Генрих Падва. «Судя по голосу с пленок, фотографиям, он представлялся крупным, сильным мужиком, может быть, отчасти нарочито простоватым. А увидел я человека небольшого роста, худого, модно одетого». Иван Дыховичный о том же. Несоответствие голоса и облика Высоцкого. Володя был не похож в жизни на то, что он писал и пел. И в этом ничего удивительного. Он был объемный человек. Володя не был персонажем из своих песен и стихов. Мое человеческое впечатление от него — маленький, коренастый, крепкий хулиган. Именно хулиган. И тем он мне был более близок и приятен. А сюсюкающим интеллигентом с интонацией заезжего критика таким Володю я себе не представляю. Он человек жизненный и очень, скажем так, бытовой. Иногда злопамятность проявлялась в нем. Мета вспоминает. «Я нервничал, что он сорвет съемки «Арапа». Картина уже шла к концу. Мне дали ночь, чтобы сжечь дом. И во время нашего спора Володя вдруг резко вспомнил некоторые вещи, совершенно мелкие, про которые я думал, что они должны пройти мимо него. Он абсолютно все запоминал. Действительно, все запоминал. Не только обидное для него лично». Яков Костюковский, сценарист фильма «Штрафной удар», приводит пример. «Мы быстро сблизились. Он идеально подходил к роли. Показал кусочек пантомимы, изобразив человека, который никогда не садился на лошадь и впервые в жизни вынужден был на ней скакать. Мне понравился его голос, тепловатый, доверительный. Я-то думал, что когда он стал славным и знаменитым, то забыл этот эпизод, но оказалось, что нет. Через много лет меня попросили пригласить его выступить в Центральном доме литераторов. Я позвонил ему, начал объяснять, что, дескать, Владимир Семенович, не могли бы вы у нас выступить? А он мне говорит, Яков Аронович, ну что ж вы меня по имени-отчеству? Я помню время, когда вы меня Вовкой звали. Выступить у нас он согласился, сказал, что помнит добро. И тогда он сказал гениальную с моей точки зрения фразу. Вы знаете, в свое время я везде лез, только чтобы стать знаменитым. А теперь я надвигаю шапку на глаза и ношу темные очки, чтобы меня никто не узнал. Такова цена славы. И еще одно важное. Высоцкий был думающий человек. Борис Аркадьевич Диодоров характеризует его. «Было время, когда мы общались практически каждый день. Тогда я хорошо изучил Володю. Он бывал очень разным. Мог быть нежнейшим, а через некоторое время вдруг становился жестоким. А бывал трогательно заботливым, ну просто до слез. Нежный бандит, как сказала бы Ольга Яковлева. Иногда обескураживающий злой в поступках, в реакции на поступки других». Кинооператор Анатолий Заболоцкий вспоминает. «Мы с Володей хорошо посидели в доме кино. Володя говорит, давай я отвезу тебя. А жил я в Свиблово, не ближний свет. Едем, ночь, Москва пустая. На проспекте Мира Володя тормознул, и как нас начало крутить, я сильно испугался. Довез он меня до дома, и я говорю, Володя, больше я с тобой никогда не поеду. Короче, поругались. Больше мы с ним не разговаривали. После этого только один раз я его видел». Сидим с Виталием Шаповаловым в доме кино. Я спиной к выходу, раскачиваюсь на стуле. Появляется Володя. Мимо меня проходит, как пнет по стулу, и ушел, не сказав ни слова. А вот две очень любопытные истории, представленные Золотухиным, которые он назвал «Топор и кортик». Приведу их с небольшими сокращениями. В Ленинграде жили Георгий и Маша, большие бескорыстные поклонники Высоцкого. Это были очаровательные, добрые люди, с которыми нас всех Владимир перезнакомил. Бывали мы у них дома и вместе, и порознь, и гуляли весело. В один из таких моих вояжей в Ленинград Георгий передал мне для Володи офицерский морской котик. Георгий был потрясающий мастер подобного рода изделий. Он мог сделать пистолет любой системы, не отличишь от настоящего, или выточить какую-нибудь сногсшибательную хитроумную зажигалку. Володя такие мужские штучки обожал. Ручки, брелоки, зажигалки, ножи, портсигары, ремни, кортики, кастеты и прочую подобную реквизитику — который я был совершенно равнодушен и считал за мусор. Володя, повторяю, за эти безделушки мог снять с себя все — дорогую куртку, рубашку, свитер, кофту. Он этими предметами мужского карманного быта дорожил до дрожи. И вот кортик. Надо сказать, потрясающей работы. Не отличишь от настоящего. Я его привез, но Володи не было, он отсутствовал. Был где-то за границей, по делам семейным. И надо же случиться в это время дню рождения Леонида Филатова. Дело было молодое и веселое, и под очередной бокал шампанского я кортик этот подарил. Леонид, бери и помни. Очень возможно, что я даже и не открыл, чей это, собственно, кортик. Мой, да и все. Мне казалось, что хозяин, то бишь Володя, понял бы меня и поступил бы точно так же. Ну, отдал и отдал. Проходит какое-то время. Приезжает Володя. Мы работаем, играем, и про кортик я давно забыл. Но, очевидно, поступил какой-то из Ленинграда сигнал, и Володя меня спросил. «Валерий, тебе из Ленинграда ничего для меня не передавали?» «Передавали», — говорю я с небесным взглядом. «Что?» «Передавали, говорю, морской офицерский кортик, очень красивый». «И где он?» — продолжает Володя. «А я начинаю волноваться. Этакая утренняя дрожь пошла. Какое-то нехорошее предчувствие от его спокойного делового выяснения местонахождения кортика. Я говорю, Володя, я подарил его от твоего и своего имени Леньке Филатову на день рождения. Тебя не было, и я подумал...» Володя не дал мне долепетать что-то в свое оправдание. Он тихо сказал, «Кортик мне верни». Глаз и интонация, с которой это произносилось, были такими, что возражать далее было бесполезно. Мурашки пробежали по телу. Я пережил позорные, стыдные мгновения и не находил себе места, но делать было нечего, кортик надо возвращать. Поздно ночью я позвонил Леониду в дверь. «Леня, прости, ради бога, отдай кортик». «Ну, конечно, какой разговор?» Без всяких объяснений, просто и легко смеясь над всеми нами, Леонид вернул мне кортик. Ведь я к тому же боялся, что он сам мог его кому-нибудь куда-нибудь отдать. Я вернул краснея от стыда кортик Володе, на что он сказал: «И больше так никогда не делай». Что-то во мне кипело, разное. «Ну, подумаешь, отдал безделушку. За что уж так меня макать мордой в собственное дерьмо? Ну, подарил бы он мой пистолет кому-нибудь, вот так, с плеча, по пьяни. Стал бы я его так унижать? Верни, дескать, и никаких гвоздей». «Да нет, вряд ли. На то он и Высоцкий. У него были свои понятия о чести, долге, взаимоотношениях дружбы и свои уроки этих понятий. Это был мне урок, и я благодарен ему. Хотя какую-то лазейку для своего оправдания все равно оставляю. И не скрою, какой-то неприятный осадок остался. Другая история, но такого же рода и совсем чудная, произошла с топором. Был у нас дивертисмент, спектакль в поисках жанра. Работали мы несколько таких представлений в Ижевске, в Дворце спорта. Конечно, главной фигурой и строкой был Высоцкий. К нему пристегивались Филатов, Золотухин, Межевич, Медведев. Делали мы огромные сборы, разумеется, под имя Высоцкого, которому под маркой театра-спектакля разрешалось песни свои исполнять. Концерт-спектакль вечером. А днем нас толкали по разным присутственным местам — комсомол, воинские части и прочее. И вот пригласили нас в обком комсомола. Встреча, прием, несколько песен от каждого, шутки, потом обед, шампанское. И подарили нам по сувенирному топору какой-то редкой маркированной стали. Высоцкого на этой встрече не было. У него была своя личная программа, и топор, ему предназначавшийся, отдали радисту Коле. Собираемся на спектакль. Володе все те же работники комсомола сказали, что вот где лишились вы топора, Владимир Семенович. «Как это лишился, если мне предназначался? И почему-то обращается опять ко мне?» Я говорю, «Твой топор взял Коля, радист. Пусть отдает». Я иду к Коле в оркестровую яму к пульту. Он мне резонно возражает. «А почему я должен отдать топор? Его же не было». «Я к Володе». «Так, дескать, и так». Володя в ответ мне: «Я не выйду на сцену, пока не вернете мне топор». Я бегом опять в яму к Коле. «Коля, он не выйдет на сцену». «Коля, да хоть все вы не выходите. Что это за условия?» «Я к Володе наверх». «Володя, я тебе свой отдам в гостинице». «Мне твой не нужен, мне нужен мой». «Да они же не подписаны, не имеет значения». «Я к Коле опять, а он на этом топоре сидит». «Коля, отдай топор. Я тебе свой в гостинице отдам, честное комсомольское». «С проклятиями, матерками, да подавитесь вы своими топорами!» Коля выдернул из-под задницы свой топор и отдал мне. «Я мигом к Володе наверх. Держи при себе, сейчас я отпою и возьму у тебя топор». Начинал он свои выступления с братских могил. «Где сейчас эти топоры, кортик?»
15: «На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов и вечный огонь.

0: одной персональной судьбы. Все судьбы в единую слиты, а в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче, на братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Василий Кашин об угрозах власти Зеленского.
3: Есть понимание тяжелого очень истощения Украины, демографической воронки, распада экономики. И главное, что влияет, конечно, на позицию украинских властей, это углубляющийся внутриполитический кризис. Сейчас вот его новый раунд, связанный с перестановками в Министерстве обороны Украины, в ВСУ. Он вынужден был сдать фактически лояльного себе главкома Сырского. По-прежнему идет борьба вокруг поста министра обороны, и, возможно, он ее проиграет. Он уже потерял контроль над рядом других элементов государственной машины. Если он будет демонстрировать слабости и потеряет контроль над Верховной Радой, силу этого, ну, тут надо учитывать, что у президента Украины конституционные полномочия на самом деле очень ограниченные. Он является ключевой фигурой до тех пор, пока ему подчиняется большинство в парламенте и ключевые силовые структуры. Как только он это теряет, он превращается в такую церемониальную фигуру, и дальше начинается уже борьба за власть между реальными претендентами. Это тоже, конечно, важный фактор, влияющий на украинское поведение.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О важном.
2: Американский законопроект о новых санкциях против России имени покойного сенатора США Линдси Грэма, который внесен у нас в перечень террористов и экстремистов, оказывает нынешней администрации США медвежью услугу, заявило посольство России в Вашингтоне. Неэффективность санкционного давления на Россию доказана на практике. Новые ограничения принесут ущерб самим Соединенным Штатам. Сенат ранее завершил процедурное голосование, одобрив переход к дебатам о начале рассмотрения законопроекта. Сообщение с пометкой «Срочно» Дональд Трамп заявил, что на прошедшей встрече с Зеленским указал ему на необходимость завершить украинский конфликт. Еще одно сообщение с пометкой «Срочно» ВСУ атаковали рейсовый автобус на автодороге Луганск-Светлодарск. Пострадали 10 человек.
1: О катаклизмах.
2: В зоне подтопления из-за масштабного паводка на реке Туре в Тюменском округе оказались 17 населенных пунктов и 9 садоводческих сообществ, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. За сутки река прибавила еще 9 сантиметров. Уровень воды составил 886 сантиметров. Ранее в Тюменском округе, как и в самой Тюмени, ввели режим ЧС регионального уровня. По словам губернатора, там ведется ежедневный аэромониторинг состояния гидротехнических сооружений. Тем временем в 5 регионах России в ближайшие дни ожидаются паводки, предупредили в гидрометцентре. Помимо Тюменской области, это Амурская область, Якутия, Приморский край и Еврейская автономия.
1: О мошенниках.
2: Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Они представляются сотрудниками Федеральной службы по финансовому мониторингу и пытаются связаться с гражданами через чат-ботов в Телеграме. Об этом предупредил Росфинмониторинг. Злоумышленники используют его символику в названии бота, чтобы выглядеть как официальный ресурс. Ведомство подчеркивает, что у него нет Телеграм-ботов, а его сотрудники не связываются с людьми через мессенджеры.
1: Обо всем.
2: Медведь, державший регион в Германии в панике, оказался барсуком, пишет Кроненцайтунг. Сообщение о возможном появлении бурого медведя на юге Германии заставило местные власти предупредить фермеров и туристов об опасности. Однако спустя несколько дней выяснилось, что тревога оказалась ложной. Несколько дней сохранялась вероятность, что в регионе действительно бродит медведь. Точку в истории поставила генетическая экспертиза. Образец отправили в Центр генетики диких животных в Гессене. Анализ показал, что найденные следы принадлежат не бурому медведю, а обычному барсуку. В природоохранном ведомстве объяснили, что перепутать их действительно возможно. При этом появление настоящего медведя в Альпах не считается чем-то невозможным, отметили эксперты. Ольга Демидова, служба информации.
1: Что будет? Честный взгляд на 29 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем наш эфир. Тема сегодняшнего разговора глобальная. Зачем вы пользуетесь доставкой? Может быть, потому что вам лень самому сходить до магазина, может быть, еще по какой-то причине. Но вообще отталкиваемся мы от эпизода уже не первого, но очередного громкого эпизода. Уволили доставщика известной розничной сети, розничная сеть, и уволила за то, что он, доставщик, отказался на 23-й этаж поднимать, сколько там получается, литров-то воды, 6, что ли, бутылок, насколько я понял, 6 бутылок, ну, по 5 литров, 5-литровок воды. Ну, что произошло 25 июля? В соцсетях начал вируситься ролик, где курьер с несколькими 5-литровыми бутылками воды стоит у подъезда, звонит клиенту, объясняет, что в доме не работает лифт. Поднять тяжелый груз на 23-й этаж он не может, просит спуститься этого заказчика. Заказчик тоже знает, что лифт не работает. И курьер знает, потому что регулярно работает по этим адресам, и в этом доме тоже уже бывал, знает, что лифт не работает, и никто не хочет никому пойти навстречу. В общем, крайним оказался, конечно же, доставщик. Его уволили постфактум. Он отказался поднимать, сказал, ну, дорогой клиент, не понесу я эти бутылки на 23-й этаж. Представляю, конечно, что на 23-й этаж действительно несколько бутылок, не две, не три, поднять тяжело, и почему-то вот... Тот мужик, который принимал заказ, он не захотел идти навстречу во всех смыслах этого слова доставщику, бедному несчастному доставщику. Вообще, жалко ли вам доставщика? Или кого вам жалко? Розничную сеть, которая осталась без доставщика? Или заказчика, которому не подняли на 23-й этаж эти самые злополучные бутылки воды? Ну и в целом давайте про доставку поговорим. Пользуетесь ли вы доставкой? И жалко ли вам тех людей, которые вам иногда без всякой помощи, там на 5-й этаж поднимают, в 5-этажках часто не бывает лифта. Вот вы когда делаете заказ, все равно ли вам, сколько вы заказываете, может быть, как можно больше, и даже не думаете о том, что вот по ту сторону есть какой-то человек, которому придется все это тягать. 8 800 200 ровно 9702. Отталкиваемся, ну, в принципе, от ситуации и глобально, зачем вы пользуетесь доставкой. Вы сами видите этих курьеров регулярно на улицах, которые на этих огромных велосипедах проносятся мимо нас. Это создает определенные угрозы. Тоже, видите, как один из поворотов нашего разговора. Пользуетесь ли вы доставкой? Зачем? Лень ли вам самим ходить до магазина или по какой причине? 8 800 200 ровно 9702. Звоните 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.

0: Группа «Бесплатный автобус», друзья, на радио «Комсомольская правда». И вопрос, зачем вы пользуетесь доставкой? Может быть, вам самим лень сходить на магазин, а может быть, по какой-то еще причине. Но и, собственно, думаете ли вы о том, как тяжело будет ваш заказ поднимать или доставлять заказчику? В общем, может, вам плевать на это абсолютно. Вы как можно больше заказываете, и всего потяжелее. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Алексей из Москвы, здравствуйте.
1: Ну, да. Касательно доставки, если там брать маркетплейсы, предположим, какой-то техники, то, безусловно, сначала выбираешь очно ее, а потом онлайн, в связи с тем, что дешевле можно заказать. А касательно продуктовых магазинов, то все-таки здесь, наверное, вопрос удобства и, наверное, в каком-то смысле воспитания. Но мне, например, интересно самому зайти в продуктовый магазин и посмотреть, не знаю, срок годности, качество того, что хочется купить. Но какие-то редкие моменты, безусловно, заказываешь, когда нет времени, когда нужно срочно, наверное, да, можно использовать. А касательно вопроса вот этого, как вы выразились, несчастного курьера, который отказался идти, но тоже, наверное, надо индивидуально смотреть, что это за курьер. Я последний раз был удивлен, в регионе заказ из известного бывшего американского фастфудовского
0: из «Макдональдс», что ли? «Вкусная точка»?
1: Да-да-да. Ага. Ну, наверное, нельзя, да, в эфире рекламу. Антирекламу. Вот. Я столкнулся с тем, что, ну, доставщик, курьер был, видно, ну, где-то 70 плюс лет, мужчина, абсолютно так интеллигентно выглядевший, то есть, и он вот занимается тем, что доставляет «Вкусная точка», значит, заказы. Ну вот, предположим, этому мужчине, да, 70 плюс лет, подниматься на 20 этаж, ну, наверное, так себе история.
0: Не бутылки тащить. Не 30 литров.
1: Здесь дело даже не в весе 30 литров, а подняться на 23 этаж, ну, я думаю, мы с вами поднимемся, а вот такие почетные курьеры навряд ли.
0: Да.
1: Может быть, какие-то комменты или дополнительную плату за трудные доставки взимать тогда?
0: Ну, кстати, да, за вес можно действительно брать дополнительную плату. Как вариант. Спасибо. Далее. Наталья, Краснодарский край. Здравствуйте. Пожалуйста.
2: Да, здравствуйте. Хотела сказать по этому вопросу. Хотела сказать, что пользуюсь доставкой с большим удовольствием. У нас в станице, живу в станице, участок большой. Ходить в магазин продуктовый вообще некогда. И очень даже неплохо. Сделала заказ, тебе привезли, калиточки поставили. Очень удобно. Еще в город, когда езжу в гости, там тоже готовить некогда, приедешь на один день. Тоже доставку. Тебе тоже привезли готовую еду, поел. Все хорошо. Доставщики молодцы, все улыбаются, все приветливые. А вот этот мужик, который заставил этого наверх подниматься. Мне кажется, я бы на карачках бы ползком бы и то не доползла до 23-го этажа.
0: Да, я, так, кстати,
2: что,
0: тоже.
2: Так что пользуюсь доставкой с большим удовольствием. Я бы не дошла, только ползком вот на четвереньках, а вода на спине бы как-то была привязана. Вообще нереально просто.
0: Спасибо. Далее. Владимир из Москвы, здравствуйте.
3: Слушайте, ну, я могу рассказать интересный случай, когда доставка выручила. Получилось так, что вечером супруга оставила ключи в коляске около двери, а с утра я их закрыл с ребенком дома. И пришлось вызвать доставщика и как-то ему через дверь объяснить, что ключи в коляске и открыть дверь. То есть, ну, как бы, тут есть и некоторая помощь в плане того, что можно кого-то извне заказать. Доставкой регулярно пользуюсь, в плане того, что это удобно. Когда я, допустим, еду в метро, и мне нужно что-то купить, а время поджимает, допустим, либо там в пробке стою. Но нагружать курьера там большими килограммами, ну, нелогично. То есть я частенько курьера встречаю внизу, пока там выхожу с собакой погулять и забираю там тяжелые бутылки, и там поднимаю. Для меня это не проблема. Вот такое вот мнение.
0: Кстати, насчет вашей истории, очень похоже на известный криминальный случай. Тебе нужно просто рядом постоять. Да. Мы сейчас зайдем и выйдем. Да, потом 5 лет и сидишь. Да, так что с ключами. Я вот не стал бы открывать чужую дверь, если бы мне позвонили, попросили бы. Только знакомым, разумеется. А так вот, будь я курьером, я бы поостерегся, конечно. Мало ли что, потом еще отвечать. Но спасибо, спасибо. Далее. Павел из города Владимира. Пожалуйста, здравствуйте.
4: Вот про доставку что могу сказать? Вот 10 лет назад, ну, из-за одного случая был обездвижен. Мне все доставляли. А потом, когда научился опять ходить, я стал счастлив. И вот теперь я доставщик. Ни за что. Я лучше сам схожу. Люди, это вот я про частные доставки, вот там продуктов там или еще чего-нибудь. Люди вот жиреют, но сами пешком не пойдут ни за что. Вызовут зачем-то доставщика. То есть, люди, ходите лучше сами. Потому что это же приятно, когда ты можешь сам пойти и что-то для себя взять. А так, с точки зрения, например, корпоратив у нас, заказали там пиццу. Конечно же, пользуемся доставкой. Это удобно. Ну, то есть в том случае, когда действительно нет времени. Вот. А так курьеров вот так вот заставлять, ну, это совсем обленится. То есть людям там, ну, вниз ходить. Кстати, на месте курьера бы да не пошел бы, и все. То есть, что-то,
0: ну, конечно. Вот он не пошел, его уволили, видите.
4: Ну, господи, курьер найдет работу другую сразу же. То есть курьеров-то сейчас не...
0: А ну, посмотрим, если его по трудовой нанялись, он работал по трудовой, может быть, запись трудовой сделают. Я же не знаю, как он был трудоустроен. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Зачем вы пользуетесь доставкой? Звоните.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
6: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Игорь Пшеничников о роли США в конфликте России и Европы.
8: Трамп и его администрация участвуют в такой мировой мистификации, смысл которой заключается в том, чтобы убедить весь мир и нас, прежде всего, в том, что они в этом конфликте не участвуют, столкнуть Европу, в конце концов, в яму войны с Россией. И когда это случится, всем сказать, а мы к этому не причастны. Мы к этому не причастны. А почему? Потому что есть большая опасность, если этот конфликт случится, что он будет ядерным. И если Штаты будут стороной конфликта, то, естественно, они рискуют получить по голове русской ядерной дубиной, а им этого очень не хочется. Но при этом им очень хочется, чтобы Европа травмировала Россию своими руками, и как бы Штаты стояли в стороне. Наблюдать за этим из-за своего красивого океана, как сказал когда-то Трамп.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Исследования показывают, что летом люди чаще улыбаются. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 29 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Зачем вы пользуетесь доставкой? Самим лень сходить до магазина или, ну, по какой такой причине? И давайте все-таки говорить больше про курьеров, которые доставляют продукты, а не каких-то других. Ну, вот потому что есть показательный случай, показательный такой случай. Он уже не первый, когда доставщик там отказывается там что-то поднимать на какой-то этаж, потому что много назаказывали, плевать абсолютно на этого человека, который будет вам это все доставлять. И вот один показательный случай – когда на 23 этаж заказали при неработающем лифте, тут вопрос в том, что и курьер знал, что лифт не работает регулярно. относил заказ как раз по этому адресу, и вот у работодателя как раз претензия по этому поводу. Известная розничная сеть приняла решение его уволить. И этот эпизод вызвал довольно большой резонанс в сети, вот мы от него отталкиваемся, поэтому и его обсуждаем, такие эпизоды обсуждаем, вопросы морали, связанные с этим, обсуждаем, и, собственно, сам факт того, зачем нафиг нужна доставка, зачем. Нам позвонил курьер, кстати говоря, Сергей из Челябинска. Вы работали курьером или работаете?
9: Да, нет, секундочку. У меня был период, я работал 6 месяцев курьером доставки, когда остался без работы. Так. Мне уже было 60, семью надо кормить и плевать там и так далее, до того, как я пошел в такси.
0: Все правильно.
9: Значит, так. Я не о морали. Первое. Когда в декабре я стал поднимать там, не 30 килограмм, а 20 килограмм, это две пакета с Пятерочки на 9 этаж. Я охренел просто. Значит, я был просто в бешенстве, потому что, мне надо, извините, самому не сдохнуть, пока ты это поднимаешь наверх, да? Поднялся 3 часа, 3 этажа, сидишь, дальше попер. Что меня поразило? Да, я вначале был зол, но это была, извините, молодая будущая мама, у которой уже был маленький ребенок. Ладно. Но, как у нас говорят, она пожалела себя, мужа, друга. Но чаевых мне дали 0. Но это еще не самое страшное. Страшное другое. Есть еще проблема в том, что Яндекс заставляет таскать 20-килограммовые посылки. Вы же не везде можете припарковаться. Вот представьте себе, вы взяли сумки и тащите еще 20.

0: седьмой, да? На пятый этаж вы еще можете физически подняться. А дальше как? А больше всего меня бесит другое. В курьеры загнали молодняк, они тупеют на этой работе, понимаете? Я соскочил вовремя, нашел нормальную работу, ушел и так далее. Все туда идут непонятно зачем. Я всегда говорю, ребят, вы отупеете, работая курьером. Просто мозги. Это тупая. А больше всего, знаете, страшно другое. У меня был прецедент 3 января. 3 января. Еще вы не съели всю новогоднюю закуску.
1: Селедку под шубой. Так.
0: Да, вам приезжает заказ из Макдональдса. Я приезжаю 10 утра, открывает красивая девушка, молодая, так, там, ну, извините, 20. Я про себя думаю, и ты это будешь есть, и они это едят.
1: Ну, конечно. Ну, ладно, это уже тонкости. Спасибо за звонок, кто там что ест. Спасибо, спасибо за звонок. Далее. Ирина из Екатеринбурга. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Да, пожалуйста.
2: Я пользуюсь доставкой продуктов. Сейчас реже. У меня двое детей, младший 4 года. И вот пока сейчас могу там где-то оставить дома, добежать до магазина. Вот. А когда еще когда болею, там муж на работе, тут хочешь не хочешь как-то это.
1: А вы на каком этаже вот живете?
2: На втором.
1: А, это не проблема. Это не проблема. Ну, вообще, вот скажите, проблема, вы когда заказ делаете, понятно, двое детей, наверное, много всего заказывать, но вот думаете о том, что так или иначе все равно тащить пакеты там, от машины там, или от велосипеда, где он его поставит, что ему тяжело будет. Вы плюс-минус регулируете количество заказов или нет? И оставляете ли вы чаевые? Вот вопрос новый.
2: Плюс-минус слежу, да. Ну, я обычно не понемногу, ну, в смысле, понемногу, потому что там, если что-то, какие-то закупки, это мужу заказываю, а это что-то срочно, там, молоко, кашу приготовить оказалось.
1: Ну, по мелочи, короче, там, да, по мелочи.
2: Да. Единственное, что был у меня случай, там доставка, они прислали промокод, там надо было на 2000 набрать, и там 600 рублей была скидка. Тут как бы грех не воспользоваться, и пришлось вот тогда набирать... Потому что не надо было срочно там какие-то эти продукты. И брала не то, что испортится. И там мука была. Там, ну, килограмм 5-6 у меня получилось. И вот этот вот заказ меня не брали в доставку часа 3.
1: Интересно, я уже почему? В поддержку 5-6 писала. Это же не так много, в общем.
2: Ну, не знаю, может, по составу посмотрели, что там это там что-то, бутылка масла. Ну, там это...
1: Угу, понятно. Такие. Чаевые оставляете, нет?
2: Чаевые, ну, в зависимости от ситуации, но, в принципе, да, периодически бывает.
1: Спасибо. Спасибо. Далее. Далее. Андрей Ставрополь, пожалуйста. Здравствуйте, Андрей. Андрей, пожалуйста.
3: Да, я из Ставрополя звоню, сам подрабатываю курьером.
1: О, вот, значит, отлично.
3: Да.
1: Подрабатываете, это курьер. Что значит подрабатываете? Есть основная, ну,
3: есть
1: работа?
3: Основная работа.
1: Ага.
3: Есть основная работа, да. Я как раз с удовольствием делаю эту работу, потому что, в принципе, с людьми работаю уже порядка 25 лет. Мне очень нравится. Вот. Всегда, когда доставляю, я просто, ну, трясусь над каждым заказом, потому что как себе везу. Вот, потому, ну, и нравится работа. Вот. Но с предыдущим оратором я немножко не согласен. Из Челябинска.
1: Который тоже доставщиком работал, вы имеете в виду?
3: Да, да, да.
1: Ну,
3: да.
1: Рассказывайте.
3: Весовые ограничения есть. Да, весовые ограничения есть. Они свыше 20 килограмм. Там уже идет другая тарификация. Не знаю, может быть, у них там Челябинск нет. В Ставрополе есть однозначно. Вот, свыше 20 килограмм. Там уже идет какой-то другой тариф. Я никогда не беру. Вот, насчет 23-го этажа, честно вам скажу, зная, что там не работает лифт, я, скорее всего, вообще бы, в принципе, отказался от такого заказа. Вот, зная. Потому что если курьер знал.
1: Ну вот того, розничная сеть, которая его уволила, где он работал, они утверждают как раз, что он знал. Давайте, минута. Продолжайте.
3: Да, ну, в общем, смотрите, Иван, розничная сеть, я сразу могу сказать, что Яндекс может утверждать все, что угодно, потому что я сам сталкивался с враньем. Вот. А чаевые, да, чаевые оставляют. Я однажды оставлял пиццу в больницу. Сначала сильно возмущался, потому что далеко идти, там подниматься. Оказался парень со СВО, он мне оставил 1000 рублей чаевых. Да, я был в шоке, честно говоря. А так люди, конечно, да. Вот насчет того, что в неглиже встречают, да, реально. таксистов и курьеров.

0: воспринимают как не людей. Вот и все. Сколько раз я с этим тоже сталкивался. Вот. И я вам так скажу, что это не то, чтобы тяжело. Оно может быть не тяжело. Как я сам всегда себе говорю, тяжело по 40 килограмм две гантели в руках. Это тяжело. А это неудобно. И тем более 23 этаж.
1: Спасибо большое, что позвонили, друзья. Про доставку говорим. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, перерыв.
2: Будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самое точное и оперативная информация о спецоперации на Украине. Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
4: Дорогие друзья, в эфире радио «Комсомольская правда», я Михаил Мурашко. Желаю всем крепкого здоровья.
2: «Вся правда о лете». На радио «Комсомольская правда». В летнюю жару лучше есть острую пищу. Она вызывает потоотделение, которое охлаждает тело. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
5: Дональд Трамп заявил, что настаивал во время встречи с Владимиром Зеленским на том, чтобы тот завершил войну. При этом глава Белого дома в очередной раз изложил позицию, согласно которой хорошо ладит с Владимиром Путиным, а также с Зеленским.
2: Об атаках.
5: Вооруженные силы Украины ударным беспилотником атаковали рейсовый автобус на автодороге Луганск-Светлодарск. 10 человек получили ранения. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Истребитель F-16 разбился на Украине, сообщила пресс-служба воздушных сил ВСУ. На борту произошла нештатная ситуация, пилот был вынужден катапультироваться. Во Франции очередное ограбление музея. В Бургундии украли уникальное золотое кельтское ожерелье возрастом около 2500 лет. Это примерно 500-й год до нашей эры, пишут СМИ. Двое мужчин вошли в зал с посетителями, разбили витрину и скрылись с экспонатом, золотым ожерельем весом около полукилограмма. Артефакт был найден в 1953 году в богатом захоронении кельтской принцессы, известной как Дама из Викса. Министр культуры Франции Катрин Пегар представила национальный план безопасности. В течение 3 лет на защиту музеев выделят 30 миллионов евро, а по всей стране внедрят 33 новые меры защиты. При этом власти отказались от идеи заменить подлинники копиями, несмотря на предложение части экспертов убрать самые ценные экспонаты в хранилище. По словам министра, культурные ценности все еще должны оставаться доступными для посетителей.
6: об образовании.
5: Абитуриенты вузов или колледжей, а также их родители могут оформить образовательный кредит с фиксированной ставкой 3% и отсрочкой на все время учебы, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он пояснил, что во время учебы вы платите только проценты или вовсе ничего, если кредит предусматривает полную отсрочку, а после окончания вуза дается еще 9 месяцев на поиск работы. Основной долг начинают выплачивать позже. Общий срок кредита может достигать 10-15 лет. Деньги перечисляются напрямую учебному заведению, поэтому потратить их на другие цели невозможно. Это строго целевой кредит, сказал он.
6: О погоде.
5: Около четверти июльской нормы осадков выпало местами в Московской области сегодня. Это сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Дожди с перерывами продолжатся в столичном регионе и ближайшей ночью, и днем в четверг. Лишь пятница даст старт сухому периоду. В эти минуты в российской столице 17 градусов выше нуля. Завтра днем будет плюс 21-22. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 21 градус. Завтра днем будет до 25-23 тепла. Официальный курс доллара на завтра 79 рублей и 36 копеек, евро стоит 90 рублей 21 копейку, курс юаня 11 рублей и 72 копейки. Ольга Демидова, служба информации.
2: Что будет? Честный взгляд на 29 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Зачем вы пользуетесь доставкой? Может быть, вам лень идти до магазина? И вообще лень ходить по магазинам? Пусть доставщики доставляют. Есть же приложение. Назаказывал себе килограммов на 50, шутка на 30. И если еще и живешь на 23 этаже, как-то было с одним доставщиком вот накануне, курьеру, необходимо было доставить тяжелый груз на 23 этаж. Там несколько бутылок воды, реально, там, по-моему, 6, что ли, бутылок воды на 23 этаж. Лифт не работал, а хозяин квартиры отказался спускаться и помогать. И вот розничная сеть решила, что крайним должен быть доставщик по какой-то загадочной для меня причине. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Александр из Волгограда, пожалуйста.
7: Из Луганска?
1: А, из Луганска вы все-таки, да? Извините, наверное, ошибка какая-то. Ну, бывает.
7: Тогда еще когда-то при Украине я работал в доставке, но доставка была вот этих бутылированной воды по 20 литров офисной.
1: Так.
7: И у нас, да, больших таких домов у нас нету в Луганске, но до 5-го этажа у нас было бесплатно, после 5-го уже был платный подъем.
1: Да, но это отрегулированный момент у вас, насколько я знаю.
7: Да, это вот был отрегулированный момент. Также, да, встречали в неглиже, но там, где были длинные подъемы или много воды, всегда чаевые оставляли. Понимали нас, ну, потому что, сами понимаете, 20 литров поднять туда-сюда, а бывали и по 5 бутылочек надо было на 5-й этаж отнести. Так что у нас уже относились с пониманием.
1: Спасибо, спасибо. Тут важен, наверное, какой-то культурный момент. У нас есть стереотип, что доставщики, курьеры часто об этом говорят, особенно перед Новым годом, много зарабатывают, много-много, особенно в Москве зарабатывают, 200-300 тысяч, а значит, вообще плевать, тяжело им или нет. Он парни на СВО столько же зарабатывают, а им еще тяжелее, рассуждают некоторые. Ну, в общем, друзья, да, ну какая-то культура должна быть. У меня вот, например, в приложении розничной сети я заказываю, у меня там есть комментарий для курьера. Там обозначено, что да как, куда подойти, оставить у дверей. Часто не можем встретить курьера. И уточняется, если лифт не работает, а такое бывает, сообщите мне об этом, я вам оставлю чаевые. Вот такой вот, ну, такая дописка. И действительно оставляю там по 200-250 рублей. Но я и много перестал заказывать. Год назад проходила аналогичная новость, как и это. Доставщик не смог доставить слишком много разных товаров, продуктов на какой-то там этаж. И точно так же с ним розничная сеть не та, что в этом случае обошлась. И, в общем, я тогда задумался, буду как-то регулировать заказы, а то это как-то, ну, правда, некрасиво получается. И главное, что людям абсолютно пофигу, что там какой-то доставщик, и тем более, если еще и встречают неглиже. Я помню, вспоминаю рассказ от одного банка, мобильного банка, вы все его прекрасно знаете, это известный банк, ныне переименованный, называть не будем, стратегическое партнерство и прочее, прочее, прочее. Там интересная история была, значит, курьер, который карту доставлял на квартиру, приходит, его впускают какие-то люди в квартиру, и говорят, что заказчик карты в ванной находится. И тот реально находился в ванной, лежал, принимал ванну. Ну, все, подписал, оформил. Я не уточнял, значит, был ли он голый в этот момент. Но то, что в ванной, скорее всего, да. Но вот история реальная, ручаюсь. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Игорь Комсомольский на Амуре, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Иван, здравствуйте, слушайте. Ну, для меня доставка, во-первых, удобно, а во-вторых, это один из единственных способов выживания. Сам инвалид первой группы, 66 лет, 7 лет лежу. Вот без доставки, ну, сложно было бы жить. Во-первых, удобно, во-вторых, особо не надо кого-то просить унижаться и так далее, потому что иногда даже близких людей бывает сложно попросить по определенным мотивам. Ну, по поводу курьера, ну, вообще несправедливо. Сам живу на 5-м этаже, 9-й этаж. Всегда заказывают только тогда, когда работает лифт. И всегда есть кнопка, там 5 звезд. И 5% всегда автоматом ставлю, в автомате, в телефоне у меня это забито. То я всегда уважительно ценю и свой труд, и зная свой труд, уважительно отношусь и к чужому труду.
1: Спасибо, спасибо. Но тут у вас уважительная причина, если вы инвалид, тут все понятно, конечно. Мы же сейчас рассуждаем про людей здоровых все-таки, да, которые сами до магазина могут сходить. Но если необходимо сделать заставку, сделайте. Вопрос в том, зачем, с учетом вот тех обстоятельств, которые мы знаем, делать большой заказ. Да и вообще, ну, можно было спуститься все-таки, действительно. Во-первых, бутылок можно было заказать поменьше, например, две, одну, пока лифт не работает, все-таки этот момент учитывать. Далее. Владимир из Саратова. Здравствуйте. Владимир. Нет, Владимир. Алексей из Калуги. Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
1: Да, пожалуйста.
9: А почему вот как-то все время обходит стороной? Такая именно сеть, фирма занимается этим, что же, чтобы не позорить,
1: что ли? А потому что, учитывайте, пожалуйста, что, допустим, у нас не какие-то рекламные отношения. Не подумали об этом?
9: Рекламные отношения.
1: Да, допустим, например, да.
9: Понятно. Ну, ясно. Ну, вы знаете, вот я...
1: Нет, если вы ее знаете и назовете, это как бы не считается, пожалуйста.
9: Я не знаю об этом.
1: А я не буду называть.
9: Я же не говорю, я спрашиваю, почему. Я скептически отношусь к доставке, потому что, во-первых, действительно, вот из-за таких случаев, потому что по заказу. Вот, во-вторых, вы же не знаете, как доставили вам этот товар. Может быть, он шел, споткнулся, упал, рассыпал, потом собрал все обратно.
1: Ну, не совсем так. Вы можете совершенно спокойно в чате написать, и вам этот продукт заменят.
9: А вы этого не видели. Он споткнулся.
1: Ну, а что он? Гречка ваша упакована, она же в упаковке, не на вес продается.
9: Почему гречка?
1: А что там может рассыпаться?
9: Не всегда упакована. Ну, ладно. Ну, в общем, вот так вот. Так что вот такие два вопроса.
1: Спасибо. Да. Далее. Владлен из Москвы, пожалуйста. Владлен, Москва. Нет, не хочет. Ладно, далее. Владимир из Мытищ, пожалуйста.
0: Значит, вопрос у вас такой. Почему делаем доставку, заказы на доставку? А я вам скажу, почему я не делаю заказы на доставку.
1: Да, почему?
0: Потому что это деградация общества. Посмотрите, у нас сейчас ВВП больше 50% сферы услуг. Люди деградируют, не производят, а только, мягко говоря, потирают себе одно место. Ну, живут этим. И второе, вот это по поводу вот этих глобальных сетей. Это же, посмотрите, люди самозанятые, трудоустраиваются без всяких там, значит, своих профессиональных прав. Нету профсоюзов у нас. Поэтому и глумятся над нами всякие вот эти маркетплейсы и имиджподобные вот эти монополии.
1: Так.
0: Что такси, что курьеры. И, грубо говоря, посмотрите, действительно, еще вот... Вопрос, не вопрос, а такая ситуация. Значит, посмотрите, у нас дошло до чего. Кто-то свою попу, мягко говоря, боится в магазин спустить, там, в соседний дом, в Пятерочку, в Магнит, там, прийти про это, купить продукты. А кто-то работает, выполняет эти функции. Значит, посмотрите, какая у нас разница в доходах общества. Кто-то за копейки готов, там, не знаю, за 200 рублей, как там оплачивается доставка, не знаю.
1: Ну вот в этой сети, о которой идет речь, доставка платная, вообще там доставка бесплатная, но если, по-моему, там хотите, чтобы быстрее доставили, 149 рублей.
0: Нет, 150, ну, короче. Это хорошо, функция, смысл в том, что кто-то не готов за эти деньги ходить. Ну, если бы, грубо говоря, была бы доставка дорогая, вы же соизмеряли со своими там этот заработком в час, так же сходить в магазин, спуститься, если вы зарабатываете на работе там 1000 рублей в час, и обходилась бы доставка там, не знаю, 500 рублей, вы же подумали бы, прежде чем заказ делать. Вот у нас идет неравенство, большая разница в доходах населения. Кто-то готов за копейки там эти бутыли носить, а кто-то даже попу не хочет поднять, вниз спустить.
1: Ну и в чем вы видите проблему, я не понял. Вы, да,
0: это не проблема, это
1: факт, я понял.
0: Расслоение общества.
1: Расслоение вот. Общества. Ну, мы про это слышали, про то, что расслоение общества. Но сейчас тем-то не об этом, согласитесь. Ну, расслоение, что делать будем с этим, с расслоением?
0: Ну, расслоение.
1: Ну, расслоение общества, да, расслоение общества. Дальше что? Ну, расслоение, расслоняемся дальше.
0: И вы думаете, это хорошо?
1: Я не говорю, что это хорошо, это факт, понимаете?
0: Я вам представляю.
1: Ночью темно, ночью темно. Хорошо это или плохо, я не знаю. А днем светло.
0: Хорошо. Расслание такое. В Москве парковочное место в два раза больше получает, чем СВОшник на передке.
1: Правильно? Ну, я не считал. Интересный пример.
0: Посчитайте.
1: Я не сравнивал участника СВО с парковочным местом ни разу.
0: А я вот говорю о том, что...
1: Я даже не уверен, что это не является дискредитацией участника СВО, если честно. Надо подумать над этим.
0: Вам показатель, как наша жизнь в государстве ценится, наша жизнь элементарного. Или,
1: да, вот такой ответ. Капитализм. Вы хотите социализм вернуть, Советский Союз, назад в СССР или
0: не
1: вперед?
0: Не социализм, разумный просто подход к жизни.
1: А где, в какой стране разумный подход к жизни, скажите, пожалуйста?
0: Деградация идет общества.
1: Я понял. Деградация в какой стране, по-вашему, если вы говорите, вот у нас идет деградация?
0: Вот смотрите, где средний класс сохранился, там еще и
1: нормально. А вот где средний класс сохранился?
0: А нигде уже.
1: Вот видите, вот все-таки не вот.
0: Уже но мы же не ножи на плохие примеры убираем.
1: А есть хорошие примеры? Назовите хорошие, будем на них равняться. Может, Япония, я не знаю, какая страна? Швеция, может быть. Да, для того, чтобы, значит, мы, не знаю, ориентировались на Швецию, у нас слишком мало шведов в стране. Давайте сделаем перерыв, друзья. Да, зачем вы пользуетесь доставкой? Ну и вот это вот все. 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира. Звоните.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИДа Родион Мирошник о слепоте ООН в отношении украинских преступлений.
11: Озабоченность определенно иногда звучит, но, знаете, это выглядит в виде формулы «мы за все хорошее против всего плохого». То есть мы осуждаем все, то есть когда им говорят, смотрите, вот Киев нанес удар по Старобельску, по студенческому городку. Он говорит, знаете, как мы озабочены, мы всегда выступаем против ударов по гражданским объектам и по гражданским жителям. Мы всегда содержим, кто бы этого ни сделал. Там не звучит осуждение, там не звучит повод для оказания следующих действий. Осуждение, правового осуждения, санкции, давление, то есть вот те механизмы, которые, в принципе, он мог бы применить к украинской стороне как нарушителю норм международного гуманитарного права. Там выстраивается, как правило, знаете, когда идет заседание, как это выглядит, это уже под определенную диктовку центра, когда целый ряд стран, они просто выстраиваются в очередь и, по сути дела, по написанной бумажке начинают твердить одно и то же. Вот из серии, знаете, мы не знаем, что там происходит, мы не можем проверить, что там происходит, но мы знаем одно, во всем виновата Россия. Потому что Россия агрессор, и поэтому мы всегда будем выступать против России, а все остальное можете нам не рассказывать. Это вот зачастую прям вот дословная позиция.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В некоторых странах летом водят сиесту. Дневной перерыв на сон из-за жары. Но не в России. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Что будет? «Честный взгляд» на 29 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Ну что, друзья, говорим про доставку сегодня. 8 800 200 ровно 9702. Хороший разговор получается у нас. Телефон прямого эфира еще раз. 8 800 200 ровно 9702. Зачем вы пользуетесь доставкой? Ольга из Самары, пожалуйста.
12: Здравствуйте, здравствуйте, Иван. Здравствуйте, страна. У меня такая история была в моей жизни. 3 года назад купили дочери квартиру. И нужно было делать капитальный ремонт. Значит, мы заказали полностью там, ну, вот для капитального ремонта. Там и смеси для пола, вот эти огромные мешки.
1: Конечно. Килограмм.
12: Да, да, там да, и штукатурка. Да, да. Ага. То есть больше тонны груза. Обалдеть. У нас было заказано в Руа-Мерлен. Вот. И, значит, у нас 7-й этаж. Начали менять лифт. То есть я понимала, что я попадаю на огромную сумму за доставку. Подъем на 7-й этаж без...
1: Да, за подъем, ага.
12: Да. Да, вот. И, ну, я честно оплатила, потому что выбора не было. Все, я честно оплатила магазину, доставку, все. А дочь целый день сидела в квартире, где все выломано было, ждала. Там даже стула не было, чтобы присесть. Она честно сидела, ждала. Машина пришла вечером, начали выгружать. И когда грузчики увидели вот эту историю реальную, что лифта нет на 7-й этаж, они сначала начали бодро все это носить. После там...
1: Потом приуныли немножко.
12: Потом приуныли. И, в общем, кончилось тем, что к ночи они побросали грузы, часть у подъезда, часть на первом этаже, часть там подняли в квартиру, часть увезли обратно в магазин. В общем, груз остался, половина груза осталась просто тупо на улице лежать. И мы не знали, как нам быть, потому что с нами, ну, нами-то все оплачено, наши грузы оплачены, лежат на улице.
1: Это очень серьезное нарушение, очень серьезное. Как вот. Человек, который сделал несколько ремонтов, я разбирался с такими эпизодами, да.
12: Вот, в общем, мы были просто в шоке от этой ситуации. Но на следующий день нам как бы все доставили в квартиру.
1: Потрясающе. Спасибо. Далее. Александр, Ставрополь. Здравствуйте.
13: Я со стороны курьеров выступлю в вашей дискуссии.
1: Вы сейчас работаете или работали?
13: Я сейчас, вот сейчас нахожусь на линии непосредственно.
1: Отлично, рассказывайте, давайте.
13: Вот, во-первых, моих коллег, которых я сегодня слышал, поправлю. По правилам сервиса минимальный вес 30 килограмм сейчас установлен. Если это не мультизаказ, то есть несколько заказов одновременно, в мультизаказе 50. Угу. Но, опять же, в любой момент, если заказ превышает положенную весовую группу, что указано сразу при получении заказа, вы без последствий можете от него отказаться. Это я не понимаю, почему коллеги так реагируют
1: на. А вы на автомобиле или на велике думаю... гоняете вот на этом?
13: Нет, я на автомобиле.
1: Ага, продолжите.
13: Вот. Плюс ко всему, скажу, чтобы заработать действительно достойные деньги, 8 часов, вот как товарищ из Челябинска говорил, это недостаточно. 10-11 это минимум, чтобы это было действительно достойное. Оплата труда.
1: Это сколько, вот, но по-вашему? Своей... Сколько, по-вашему, достойно?
13: В среднем около 6-6,5 тысяч в день.
1: Ага, ну в месяц, скажите. Ну, я же не знаю, сколько у вас рабочих дней. Сколько вы зарабатываете?
13: Да? Я работаю 5-2, как стандартный человек. И, так как
1: 120 тысяч, я правильно понимаю?
13: Да, ну это, да. Это в идеале. В среднем от 95 до 100. Но это было до момента вот сейчас, когда Ставропольский край стал подвергаться атакам со стороны сопредельного государства.
1: Ага.
13: Учитывая бензин и остальные нюансы, естественно, работать стало хуже.
1: А сейчас вот, с бензином, кстати, коротко, с бензином ситуация меняется или нет в Ставрополе у вас?
13: Очень хорошо поменялось. Ближайшие последние несколько дней очереди стали очень короткими. То есть, ну, в среднем 3-4 автомобиля.
1: Все, исправил. Продолжайте. Да, по доставкам, ага.
13: Вот, вернемся к культуре общения. Я, к сожалению, наблюдаю как бы очень большой срез. Это люди стали очень злые и относятся к курьерам как, ну, народни бомжам и алкоголикам.
1: Угу.
13: Так. То есть хамство, грубость, про чаевые я вообще молчу, я не знаю, зачем они были введены, наверное, в данном сервисе. Увидеть чаевые — это в лучшем случае один раз в 3-4 месяца. Что какой-нибудь,
1: короче,
13: человек
1: редкость,
13: порадует чаевые. Абсолютная редкость, да. Вот, и опять же, вернусь ко всему, опять же, к тем, кто сегодня выступал уже у вас в эфире, действительно, это срез общества является. И за малым, помимо отношения к курьеру, как к человеку, наблюдается очень большой срез лени в подрастающем поколении. Потому что просто приведу конкретно один из примеров. Меня один раз вызвали, чтобы я вынес мусор.
1: Не понял. Вы же доставщик.
13: Да, ну я должен был забрать заказ из квартиры, молодой человек меня вызвал, чтобы я поставил точку доставки, мусорный бак через квартал.
1: А это так можно, что ли?
13: Ну, к счастью, сервис обошелся со мной адекватно, и заказ был отменен, мод был мне возмещен, но сам факт того, что доходит и до такой ситуации.
1: Обалдеть. Ну, мальчик, простите, му, и там дальше вы знаете.
13: Да, я с вами абсолютно согласен. Ну, именно вот парнокопытный мальчик.
1: Ну, да.
13: Вот, то есть, по факту, к курьерам относятся очень-очень плохо со своей стороны. Что работодатели, что сервис во многих частях, что просто люди, которые заказывают доставку. И со своей стороны просто все, кто слышит, прошу вас, относитесь к нам немножко теплее, потому что мы работаем очень долго, за не самые большие деньги. В течение дня мы работаем тяжело. Мы принимаем заказы и таскаем их на разные этажи, потому что есть пенсионеры, есть инвалиды, есть одинокие мамы. Много людей, которых ты просто, ну, прикладываешь свою даже душу местами. Поэтому будьте добрее к друг другу и к людям, которые помогают вам облегчать вашу жизнь.
1: Спасибо большое. Спасибо всем, кто звонил сегодня. Огромное. Будьте добры к людям, пожалуйста. Друзья, вот про доставщиков сегодня поговорили. Давайте станем человечнее после этого эфира. У нас перерыв, но скоро вернемся в рамках большого эфира.

0: что будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Военный эксперт Алексей Рам об отсутствии нового вооружения у Киева.
2: У них немного чего есть. Все, что у них есть, мы уже увидели, кроме ракет «Таурус». Ну, «Таурус» мы же с вами, по-моему, обсуждали, ну, что это такая достаточно очень специфическая подделка, и, скорее всего, она просто технически не готова. Нету готовых изделий, которые можно было бы передать Украине. Все, что у европейцев есть, все украинцы уже получили. Там они еще прыгали, еще скакали вокруг там противокорабельных ракет НСМ, потому что и американцы берут на вооружение, и все. Но и эти ракеты оказались. Вот недавно Зеленский там совершил свой антикризисный вояж в Одессу. Ему там еще с Ирской был главкомом, ему показывали выставку противокорабельных средств береговой обороны. И вот, пожалуйста, норвежский НСМ стоял во всей красоте. Поэтому все, что есть, за исключением Таурусов, они получили. Ну, может, еще только авиацию не получили, Рафали и Гриппины, но они по большому счету как бы им и не нужны. Это как не то оружие, которым необходимо сейчас в специальной военной операции.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Александр Лосев о желании США доминировать в мире.
3: Задача Соединенных Штатов – контроль над финансовыми потоками, над энергетическими потоками. Если они хотят сохранить гегемонию, значит, они обязаны, по сути, опустить всех остальных. Как остаться царем горы. Если все остальные становятся выше тебя по потенциалу, по возможностям экономики и по всему остальному. Просто жестко всех опустить ниже. Даже если ты не сможешь подняться выше них, по крайней мере, они будут лежать. И что делают Соединенные Штаты? С их точки зрения, они поступают очень правильно. Они связали Европу под конфликтом с Россией. А и теперь можно каннибализировать европейский бизнес, потому что они лишили Европу дешевых энергоносителей, и можно требовать от европейской компании перевода производства в Соединенные Штаты. Присутствуют европейские мозги, те же самых инженеров, которых в той же Германии особо не будет возможностей реализации. Все понимают, что развивающиеся страны, глобальный юг, зависит от энергии. Они главные потребители нефти и газа ближневосточного. Взорвите Ближний Восток и, пожалуйста, контролируйте рост экономики Индии, рост экономики Китая.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ФС 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц...